0: Массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве

0: 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера лучшим посредником для диалога между Россией и Европой. Президент также выразил готовность общаться с любым западным политиком, который воздерживался от оскорблений в адрес нашей страны. Глава государства подчеркнул, что Москва стремится к безопасности и со временем восстановит отношения с Евросоюзом на принципах взаимного уважения. Ранее в европейских политических кругах заговорили о необходимости прямых переговоров с Кремлем.
2: О политике.
1: Мария Захарова сравнила современную Европу с концентрационным лагерем. Так официальный представитель МИД России прокомментировала угрозы Фридриха Мерца в адрес Роберта Фица из-за его визита в Москву на День Победы. По словам дипломата, без победы советского народа Европы вообще не существовало бы. На ее месте работали бы газовые камеры. Ранее канцлер ФРГ пообещал провести с премьером Словакии жесткий разговор, назвав его поездку в Россию на 9 мая неприемлемой.
2: О вирусах.
1: Для эвакуации пассажиров круизного лайнера с хантавирусом потребуется 10 авиарейсов. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус сообщил, что 6 самолетов направят в страны Евросоюза, остальные в другие государства. Специалисты ВОЗ вместе с испанскими властями планируют завершить вывоз 150 человек уже в это воскресенье. Ранее на борту судна зафиксировали вспышку редкого вируса Андес, из-за чего лайнер закрыли на карантин.
2: Об образовании.
1: Миноборнауки назначило старт приемной кампании в российские вузы на 20 июня. В этот день абитуриенты смогут подать документы на бакалавриат, магистратуру и специалитет во всех регионах страны, сообщили ведомстве. Там отметили, что сроки завершения набора зависят от выбранного направления и формы обучения, но для большинства бюджетных мест прием закончится к 20 июля.
2: Обо всем.
1: Атлеты из Норильска установили рекорд России по становой тяге в честь Дня Победы. 23 спортсмена подняли снаряд весом 81 килограмм 1418 раз за минимальное время. Об этом сообщил президент движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Палер. Вес штанги символизирует 81-ю годовщину праздника, а количество повторений соответствует числу дней Великой Отечественной войны. Так богатыри почтили память героев, которые отстояли родину в сложнейших битвах. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
3: Настоящие песни о Великой Победе.
4: Впервые песню «Катюша» исполнила певица Людмила Ельчининова на первом концерте государственного джаза СССР еще 27 ноября 1938 года. Но популярной композиция стала именно в годы Великой Отечественной войны, когда на фронте «катюшами» стали называть боевые машины реактивной артиллерии. Сейчас мы послушаем эту легендарную песню в исполнении Клавдии Коки. «Катюша».

0: махнуть не глядя. Неписанные обычаи Великой Отечественной войны, по которому советские военнослужащие, вне зависимости от званий, обменивались разнообразными личными вещами на память, не зная заранее, что на что меняют. Именно этому и посвящена песня «Махнем не глядя». Ее исполняет Джанго.
1: Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку,

0: говорят.
1: Родилась песенка фронтового шофера не в годы войны, а в послевоенном 1947 году. Пел ее Марк Бернес от имени шофера «Минутки», воскресшего героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом», роль которого он сыграл в этой картине. Роль эта была далеко не главной, и в самом фильме этой песни не было.
2: Шофер, которого играл в фильме Бернес, не только не пел, но практически не произнес по ходу действия почти ни одного слова. Хотя запомнился многим, кто видел эту картину. Запомнился своим подвигом, совершенным в ключевом эпизоде. Шофер, командующего фронтом «Минутка», погибает, но успевает соединить в зубах телефонные провода, восстановив таким образом прерванную связь с командным пунктом.
1: Лихость «Минутки», бесстрашно мчавшегося в фильме по любым дорогам, не выпуская из рук баранки, отразилась и в песне, слова которой для радиообозрения сочинили Бернесу его давние друзья Борис Ласкин и Наум Лобковский, а музыку – композитор Борис Макроусов. Песенка фронтового шофера стала гимном для автомобилистов послевоенной эпохи. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, многоуважаемые слушатели, поем все вместе. Песенка фронтового шофера исполняет Олег Газманов.
3: Через

Поэт Роберт Рождественский, работавший вместе с композитором Михаилом Таривердиевым над песнями для многосерийного телефильма «17 мгновений весны», говорил: «Я считаю, что композитор и его музыка стали главными героями фильма наряду с прекрасными актерами». Собственно, до прихода Таривердиева в успехе картины еще можно было сомневаться. Но когда к работе подключился Михаил, все сомнения отпали. Доля его участия в создании психологизма огромна. Герой фильма нигде не говорит о своей тоске и боли. Но та щемящая нота, которая звучит и разворачивается в музыке, огромна. Дамы и господа, товарищи дорогие, все прекрасно знают эту песню и правильно послушать ее прямо сейчас в исполнении Полины Гагариной. Песня о далекой родине.

0: Настоящие песни о Великой Победе. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
2: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадила на мель во время учения свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против важных орденовцев Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив его в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Как первый луч весенний ярок, какие в нем нисходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие песни о Великой Победе.
4: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 1942 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
5: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», – вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», – рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке.
4: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лог-дог». «Нам нужна одна победа».
6: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут.

0: «Лизавета» – песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент, и процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
1: Тогда-то и появились строчки «Ты ждешь Лизавета, от друга привета». Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета».

0: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Любэ, «Жди меня».
1: Человек — это значит бороться.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: настоящие песни о Великой Победе. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
2: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное в пустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин назвал планы Армении по вступлению в Евросоюз вопросом, который требует особого рассмотрения. Российский лидер предложил вынести эту тему на обсуждение во время ближайшего саммита Евразийского экономического союза. Глава государства считает логичным шагом проведения референдума, чтобы граждане республики сами выбрали между европейским и евразийским вектором развития. Он подчеркнул, что Россия поддержит любое выгодное армянскому народу решение, но Еревану стоит определиться как можно быстрее. Ранее власти Армении заявляли, что не планируют выходить из интеграционных объединений с Москвой, если не изменятся цены на поставляемые энергоресурсы.
4: О политике.
3: Японские власти направят правительственную делегацию в Россию в конце мая. Представители Токио планируют обсудить с Москвой защиту активов своих компаний, которые продолжают работу в стране. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. При этом ведомство подчеркнуло, что командировка не означает возобновление экономического сотрудничества или отказ от санкций. Ранее в западных медиа появились слухи о возможной отправке в Москву бизнес-миссии, но японские чиновники тогда эти сведения опровергли.
4: Об инициативах.
3: Леонид Слуцкий предложил запустить государственную программу субсидий на капремонт сельхозтехники. Лидер ЛДПР направил соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову. Депутат считает, что государство должно компенсировать фермерам до половины затрат на восстановление тракторов и комбайнов. По его словам, аграриям не хватает почти 100 тысяч машин, а старый парк постоянно ломается. Ранее подобный механизм поддержки уже успешно протестировали в Красноярском крае.
4: О дорогах.
3: Госавтоинспекция назвала четверг и пятницу самыми аварийными днями в России. За первые три месяца текущего года в стране произошло более 22 тысяч дорожных происшествий, отметили ведомстве. Чаще всего машины сталкивались в обеденное время, тогда как самым спокойным периодом на дорогах стали ранние утренние часы. При этом общее количество аварий снизилось почти на 9% по сравнению с прошлым годом.
4: О погоде.
3: Теплая погода вернется в столичный регион на следующей неделе. Уже во вторник воздух в столице области прогреется до 21 градуса. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что местами пройдут небольшие дожди.
4: о валютах.
3: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
4: Настоящие песни о Великой Победе.
5: В 1945 году, разбив гитлеровцев, советские бойцы разъезжались по домам. Возвращение на малую родину не для всех было радостным. Многие потеряли в годы войны близких людей, и не с кем было разделить радость от Великой Победы. Именно этим горьким чувством посвящена наша следующая песня. – В 1945 году поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Год спустя произведение напечатали в журнале «Знамя». Там эти пронзительные строки прочитал Александр Твардовский. Он-то и убедил композитора Матвея Блантера сделать из стихотворения песню. В итоге получившуюся композицию стал исполнять Марк Бернес. Мы с вами сейчас послушаем эту песню в исполнении Александра Маршалла. «Враги сожгли родную хату».
6: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: Город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к композитору Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и композиция успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Однако никакого места «День Победы» не занял. Прослушивание вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио.
2: Но неожиданно на День Победы обратил внимание Лев Валерьянович Лещенко. Позже он вспоминал: «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я тогда сказал: хорошо, я возьму ее в поездку, может, что и удастся». Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать. В конце апреля 1975 года в Алма-Ате состоялась премьера этой песни. Я увидел, что с залом творится нечто невероятное. Лев Валерьянович Лещенко. День Победы.
3: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

вы, мама, возвратились мы не все, босиком вы пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

0: настоящие песни о Великой Победе. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
0: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: После нападения Гитлера жители США рвались в СССР служить добровольцами. Сегодня в это не просто поверить, но после того, как Германия напала на Советский Союз, многие рядовые американцы просили записать их в ряды Красной Армии. Журналисты «Комсомольской правды» почитали обращение, которое янки отправляли в наше посольство в Вашингтоне.
6: «Дорогой сэр»,
5: – обращался к послу СССР в США Максиму Литвинову 26-летний Джим Бази с Аляски.
6: «Я хочу внести свой вклад в борьбу с фашизмом и думаю, что русская армия могла бы использовать меня в этом деле. Есть ли у меня возможность вступить в ряды русской армии в каком-либо качестве? Я не считаю проблемы со своей левой рукой и несколькими пальцами на ноге, которые не нравятся врачам, препятствием для выполнения своего воинского долга».
5: Просился на фронт и Жиль Гриньер из Алабамы.
6: «Я родился в Канаде и последние несколько месяцев живу и работаю в Нью-Йорке. Я совершенно здоров, мне 29 лет. Хочу приехать в вашу страну и присоединиться к тем замечательным людям, которые столь мужественно и беззаветно защищают свою родину. Не откажусь от любого поручения».
5: Многие уточняли, что хотели бы служить летчиками, сталинскими соколами, как их тогда называли.
6: «Есть ли какая-то возможность принять меня на службу в советские ВВС? У меня есть лицензия коммерческого пилота на совершение полетов с инструктором. Общий налет составляет 290 часов», –
5: писал в посольство Джон Дэй из Флориды.
6: «Мне 18 лет, и в США меня по возрасту не могут взять на службу в качестве военного летчика».
5: Простые американцы предлагали не только военную помощь. Юрист Хенри Вессел из Филадельфии был готов бесплатно оказывать юридические услуги СССР. Некий Рабинович, восхищаясь мужеством красноармейцев, заверил, что скоро будет выступать перед техасскими ковбоями и уговаривать их сдавать деньги на помощь Красной армии. Джордж Хельке из Лакруси, штат Висконсин, пообещал наводить мосты между правительствами наших стран и помогать в вопросах ленд-лиза. Самуэль Лэнсинг уведомил, что в его родной Калифорнии 25 тысяч простых рабочих обязались отрывать от семейного бюджета и перечислять в фонд помощи СССР по 25 центов еженедельно. Не так уж мало, если знать, что недельная зарплата простых работяг в то время составляла 5-7 долларов. «Предложений было много», – рассказал «Комсомольской правде» историк Алексей Акименко. «Предлагали одежду, вещи, а за всю войну американцы собрали в помощь Красной армии свыше 50 тысяч долларов. Случались и курьезы. Некий врач из США однажды отправил в СССР медикаменты, а уже на советской таможне обнаружили, что вместо заявленного килограмма морфия для медицинских целей тот прислал килограмм героина». А вот письмо, написанное по-русски. «Мне 69 лет, но я вполне здоров и крепок. Жена умерла, дети обзавелись своими семьями. Всю свою жизнь я занимался наукой и был чужд политике», — писал знаменитый гастроэнтеролог Василий Болдырев, ученик всемирно известного ученого-физиолога Ивана Павлова. В годы Первой мировой войны Василий Николаевич был военврачом на фронте, изучал хирургию в военной медакадемии в Санкт-Петербурге, позже стал профессором Казанского университета. Временное правительство посылало его в Англию и Францию для работы по защите войск от удушливых газов. А в 1918 году Василий Болдырев уехал с детьми в США, где в честь своего учителя основал Павловский физиологический институт. «Я хотел бы помогать русскому войску где угодно», – писал профессор Болдырев, – «но лучше на русском фронте». Таких русских американцев, когда-то покинувших Россию, но готовых вернуться и помочь ей, было немало. «Я не принимал участия в белой, красной или розовой стороне российской жизни, но все знают, что я русский», — убеждал бывший офицер российского императорского флота Николас Р. Вест, живший в Сан-Франциско. Одним из первых откликнулся полковник-белогвардеец Яков Лисовой. После поражения Белой армии он некоторое время читал антисоветские лекции в Европе, а в 1928 году принял гражданство США. И вот спустя 13 лет, всего через несколько часов после нападения Германии на СССР, полковник написал: «Прошу вашего ходатайства перед правительством СССР о разрешении мне вернуться в Россию и в рядах доблестной армии принять посильное участие в защите России, русского народа и их правительства». А позже он предложил создать в США некое русское информационное бюро, чтобы на все невежественные атаки против России немедленно отвечать авторитетной и с ног сбивающей контратакой. Историк Алексей Акименко констатирует: «Гитлеровская агрессия против СССР примирила даже бывших идеологических противников.
6: Многие американцы четко понимали, что фашизм несет угрозу не только отдельно взятому СССР, но и всему миру. Гитлер не остановится. Всего было более 1100 таких писем. Но никого не взяли. Поначалу говорили, что не имеют таких инструкций, а потом писали, что служба в Красной Армии является долгом и привилегией только советских граждан. Некоторые наши бывшие соотечественники даже хотели получить гражданство, чтобы все-таки сражаться бок о бок с русскими.

0: очень еще хорошие отношения с Америкой в начале войны. Было непонятно, как отреагирует американское правительство на такую инициативу, потому что Америка не объявляла войну Германии, Япония еще не напала на США, и боялись, что это вызовет в верхах США какое-то не очень хорошее отношение к Советскому Союзу. И решили все же не создавать эти интернациональные отряды, но вместе с тем была организована большая материальная помощь простых американцев Советскому Союзу.
1: А вот от помощи оружием и продуктами СССР не отказывался. По разным оценкам, от 4 до 11% всей имеющейся у Красной Армии техники нам предоставили союзники. За все время войны США поставили в СССР танков и самоходных орудий 13 тысяч, стрелкового оружия 152 тысячи, самолетов почти 18,5 тысяч, орудий и минометов 13 тысяч. Правда, стоит учесть, что львиная доля американских вооружений, около 70%, поступила в конце войны в 44-45 годах, когда вопрос о победе СССР над Германией практически не стоял. Не стоит забывать и о том, что в 1947 году американцы выставили счет по ленд-лизу. Он составлял более 2,5 миллиардов долларов. В 1972 году сумма была пересмотрена и составила 722 миллиона долларов. Россия, как правопреемница СССР, окончательно расплатилась по долгу в 2006 году.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и прежде всего англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
8: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве.

0: скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О нефти.
2: Bloomberg сообщает о рекордном истощении мировых запасов нефти. Так, по оценкам Morgan Stanley, мировые запасы падали примерно на 4 миллиона 800 тысяч бочек в сутки с 1 марта по 25 апреля. На сырую нефть пришлось почти 60% этого снижения, остальное на нефтепродукты. И это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством, сообщает Bloomberg. Сейчас мировые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года, отмечают в Goldman Sachs. Глава исследований сырьевых рынков JP Morgan заявляет, что уже в начале следующего месяца на нефтяном рынке могут начаться логистические перебои, а к сентябрю запасы могут упасть до операционного минимума. Это та черта, ниже которой трубопроводы, терминалы и хранилища просто перестают нормально функционировать, пишет агентство Bloomberg. Такая ситуация сложилась на нефтяном рынке из-за войны в Иране. Она парализовала потоки сырья из Персидского залива. В начале мая в Goldman Sachs сообщали, что запасов добытой нефти хватит на 101 день мирового потребления.
1: О происшествии.
2: На Сахалине в районе мыса Крильон обнаружили автомобиль, в котором находятся тела трех мертвых мужчин. Признаков насильственной смерти следователи не нашли, сообщает региональное управление СКР. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен поврежденный белый автомобиль. Он наполовину погружен в воду. Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам примут процессуальное решение, добавили в СКР.
1: Об образовании.
2: Минпросвещение утвердило и направило в регионы концепцию исторического просвещения, охватывающую все уровни обучения от детских садов до вузов. Цель документа заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности у молодежи, так сообщили в пресс-службе министерства. Программа рассчитана на 5 лет, а предполагает не только обновление образовательных курсов, но и создание в 2027 году специализированной информационной платформы, а также привлечение к работе экспертов из общества знания и Российского военно-исторического общества. Практическая часть концепции включает проведение масштабных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, памяти защитников Отечества и участников российской военной операции на Украине. Официальный курс доллара на выходные 74.30, евро 88.55, юань 10.93.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. У нас сегодня в гостях Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона РХБЗ. Здравствуйте, Сергей Олегович.
4: Здравствуйте.
3: В тонкости вдаваться не будем, там название части и так далее. Ну, это уже мы поймем, скажем так, по ходу нашего интервью. Сергей Олегович, рад видеть вас в Москве. Я так понимаю, что вы с 22-го года в зоне специальной военной операции с редкими наездами в Москву, да?
4: Да, так вообще классно, конечно, побывать в нашей столице. Мне она... С каждым годом, если я сюда прибываю, мне она все больше и больше нравится, в том плане, что я сам с Костромской области, как говорится, с провинции. И поэтому, когда приезжаю сюда, и мне все. Даже вот эта суета уже начинает мне как бы так заходить. Нравится.
3: Нравится. Тогда не могу не спросить: слушайте, а где проще? Там со своими парнями в боях, ну там же страшно, там же очень тяжело. Или здесь, готовиться к праздникам, ну, накануне 9 мая.
4: Ой, тут, понимаете, если так вот честно вам сказать, доложить, у нас получается, нужно быстро переклассифицироваться на новый лад, так скажем, потому что мы выполняем определенные задачи и пребываем, допустим, вот даже вот как вот мы, герои, у нас есть задача заниматься с личным составом, там, с детьми и прививать к чувству воспитания патриотизма там, и так далее. И приходится, работаешь с личным составом в зоне специальной военной операции и приезжаешь с детьми, работаешь также здесь. Работаешь в зоне специальной военной операции, а потом прибываешь, допустим, в столицу, и здесь нужно будет быстренько тебе, как говорится, грубо говоря, переобуться. И приходится работать с вами, там, и с гражданскими лицами и так далее. И когда спрашивают, допустим, там, либо здесь, по-разному. Конечно, там сейчас личный состав ваш, наш остался, работа то не без командира, и ты несешь чувство ответственности за свой личный состав, и тебе хочется как можно быстрее туда выдвинуться. Здесь свой плюс – это новое знакомство с других направлений. Командиры прибывают, и с ними знакомишься, и как бы нравится.
3: Давайте далеко не будем ходить вокруг да около. У вас на груди звезда героя. Ее же, как правило, вручают за какой-то конкретный подвиг, связанный с риском для жизни. Как это было? Расскажите нам.
4: Это был 22-й год, август месяц. Направление тяжелое было у нас, харьковское. Воевали, так как наши войска радиационной, химической и биологической защиты, они являются приданными подразделениями. То есть мы задачи не можем выполнять непосредственно сами. Мы кому-то придаемся в помощь, так скажем. И я работал с одной из армий, и там было у нас наступление. Проходило наступление. Я возглавлял огнемётно-штурмовое подразделение, состоящее из 15 человек. И мы заходили, одну из лесопол брали, опорный пункт. Разведка доложила, что там будет отделение сидеть, там, может, там 3-5 человек, так что они, у меня позывной был «Шмель». Говорят, «Шмель, ты отработаешь, там даже не это самое, не заморачивайся, типа, и это самое, закрепишься». Я говорю, все, принял, что, будем работать. С командирами вошли в взаимодействие, с артиллерией, с разведкой, с глазками. На тот момент, в 22-м году, у нас дроны же были, разведка, чисто висели, беспилотники для того, чтобы нам наблюдать, что там происходит. Угу. Но дальше не залетали, потому что у нас их отбирали, забирали. Поэтому мы ими...
3: Ну, в смысле, противник забирал?
4: Да-да-да, у них рэп-система там, видать, была пиндосовская, так скажем. Поэтому они у нас его дергали постоянно, и при этом... Приходилось ими поберечь. Ну, все, разведка доложила. У нас где-то часов в 5 мы начинали наступать. Выдвинулись по этой самой по лесополосе. В тот момент там танкист был 200-й. Вытащили его, танкиста. Потом вернулись и залезли прямо непосредственно к самому врагу на первую линейку. Ползли по-пластунски, все, со своим личным составом там переговорился, говорю, сейчас будем работать, артиллерия поработает, по тылам пробьет, для того, чтобы они голосу поприжали, а мы в этот момент начнем наступать. Все, дал команду к бою, начали биться, и я там уже начал осознавать, что это был как бы не отделение, не 2-3 человека, а ротный опорный пункт.
3: А сколько у вас было?
4: Выдвигалось 15 человек, а зашло 9. У меня там 2 пулеметчика в моей зеленке остались, они меня подстраховывали. И в 9-ром мы туда зашли. Вот. Начали биться. Получилось так, что, знаете, как этот, если передать эти чувства, как рой пчел над головой зависает. Это пули так свистели. Ну, то есть, прям шум стоял, такой бу-у-у. И в этот момент. Мы поприжались, бьемся. Что у нас там еще этот? Первая шторма только пошли, мы там по 5, по 6 магазинов брали, по 2 гранаты. Еще опыта такого-то особого не было. И все, зашли уже практически на вторую линию этого опорного пункта. Боеприпасы заканчиваться начали, ну, прямо даже слышно вот по рою пуль. И все, я там ходу. И мы так потихонечку назад. С перекатами назад начали отходить. И в этот момент с другой стороны, с другой лесополосы начали заходить враг. И нас начали брать в тиски. Ну, как бы в кольцо такое, полукольцо. Все, я понимал, что мы тут уже никак не прорвемся. И я запросил у арты огонь на себя. И они нам хлопнули там нормально. Без потери вышли, пересчитал личный состав.
3: Сейчас, подождите. Вы там не один с подразделением.
4: Да, да.
3: Вызвали огонь на себя и вышли без потерь?
4: Да. Да, нам так, ну, просто, я не знаю, боженька на моей стороне был, он нам просто, ну, реально помогло вообще вот так вот. Арта, в том плане, понимаете, там резкое решение было принято, во-первых, потому что, как бы, ты там секундное, понимаете, вы понимаете, что там погибнете уже, однозначно. Врага вы попадете, и он вас забьет 100%. А сдаваться ему там уже как бы даже и мыслей не было таких. Поэтому, да, там, конечно, не как это, знаете, в фильмах. Я вызываю огонь на себя. Нет, не так было там. Нецензурная брань. Давай сюда, топи, мочи. Вот. Смешно, конечно, но вот это не смешно было тогда. Значит, пробили, вышли. Пересчитал личный состав, все нормально, закрепились, там было контрнаступление на нас, отбились, потом этот, вызывали подкрепление, закрепились и держали. А потом, ну, прошло время, там, сутки где-то больше, я там начал там все перебирать у себя, у меня в тепловизоре пуля была 7,62, на спине висел, в этот, в бочине, здесь магазины были пробиты, тоже пули 7,62, чтобы вы понимали, какой поток там это, патронов, ну, боеприпасов расходовали.
3: Но ранений нет.
4: Ранений нет, да, все обошлось, я говорю, как чистенькие вышли, и бойцы тоже все нормально там. Ну, там есть этот, два бойца у меня, у них этот, поцарапало их, как кожу, я так говорю. Ранения получили, они осколочные там, как бы, ну, нормально сами вылезли, сделали, оказали помощь и... вышли.
3: Соответственно, за этот подвиг вам звезду Героя России...
4: Личному составу личному все составу. Госнаграды, да, получили. Все там ордена мужества, отвагу получили. Ребята все, да, молодцы. И как бы опыт такой был действительно хороший после этого, да. Чтобы понимали, мы сами войска по себе, мы не предназначены для этого. Как бы у нас немножко другая специальность. Мы,
3: ну, насколько я знаю, войска радиационной, химической, биологической защиты в случае наступления, мы сейчас не берем там обезвреживание от радиации, это тоже ваша,
4: да,
3: работа.
4: Да, это наша. Да?
3: От химии там еще. Но в случае наступления я себе это представляю так. ТОС-1 санцепёк,
4: да?
3: ТОСочка, это ТОС-2, да? Это вот издалека она как артиллерия, там с 5 километров, с 10 километров бьет и вы подъехали, ударили, уехали.
4: Да, да, да, да. Есть легкие пехотные огнеметы, это вот как раз мы. И вот такие подразделения, они как раз и придаются. Они придаются, расчеты там по 2 человека, по 4, и пехотным отделениям, взводам, ротам они оказывают помощь. Если где-то вдруг идет утыкание, там, допустим, на каком-то рубеже определенном, там, доты, зоты, там, допустим, окопы надо сжечь, куда-то залезть. Вот там вот мы и применяемся. Вот, а как бы тут война началась, у нас таких подразделений не было. Мы как бы сбились, провели слаженность, постреляли, и все, и пошли работать как бы этот. Поэтому для нас это было впервые все это, как бы так вот.
3: Пришлось учиться прям по ходу.
4: Да, да, непосредственно как бы. Но до этого у меня было уже как бы опыт, с другой армии я тоже наступал. Это самое-самое первое, этот, еще май месяц 22-го года тоже первые наступления были, но не такие. Как бы выбивали противника там вместе с пехотой, с танками. А тут прям вот лоб в лоб, как бы забились прямо. Расстояние-то было там 3-5 метров, ну, чтобы вы понимали. Там такое, чуть ли не в рукопашку. Бой-то был такой.
3: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. У нас в гостях Сергей Бочаряков, майор, Герой России, командир батальона радиационной и химической биологической защиты. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Через 2 минуты вернемся.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Реклама». Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомолка». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Бочаряков Сергей, майор, герой России, командир батальона радиационной химической биологической защиты. Давайте вот сейчас попытаюсь быть ясновидцем. Раз вы служите в войсках радиационной химической биологической защиты, в самом начале вы сказали, что вы родом из-под Костромы, значит, соответственно, там же в Костроме и учились в училище. В самом, ну, наверное, в самом известном училище, собственно, этого рода войск. Как вы туда попали? С детства мечтали стать военным?
7: Я родился в Костромской области, в глубинке, поселок Поназарево. Вот, как бы, и родители, отец и мать, они работали в УФСИНе, в колонии строгого режима. Отец был тогда на тот момент начальником колонии, мать в оперативном отделении работала. Они были люди всегда при погонах, и как бы с детства на них насмотрелся, и хотелось тоже быть офицером вооруженных сил. И поэтому, да, отец меня уже как бы подвел к этому. 11 класс закончили, и все, поехали в Кострому, и поступал уже... в Военную академию радиационной химической и биологической защиты в городе Кострома, поступил и как бы отучился, вот стал офицером.
3: Ну, мечтали с детства. Так, оправдалось? Оправдались ожидания?
7: Вообще, как бы вам честно сказать, человечку с провинции, чтобы в жизни добиться успеха, стать в нашем обществе какой-то там, завоевать там, я не знаю... на какую-то ступень встать из поселка и стать офицером вооруженных сил, это, блин, так вообще почетно, как бы очень почетно, да, там тебя, даже когда приезжаешь в поселок, там офицер вооруженных сил, что там, мама, не горюй. Поэтому, да, оправдалось это все.
3: Конечно. Слушайте, ну вы добились ну, максимальной высоты, которая, возможно, герой России. Ну, круче уже некуда. Ну, как себя ощущаете? Вы помните тот момент, когда вам вручали эту награду? Точнее так, давайте я это по-другому спрошу. Вы помните момент, когда вы узнали, что вас представили к званию Героя России?
7: Да, я помню этот момент был. Я как раз занимался на полигоне, готовил мобилизованных, как раз огнеметчиков будущих. Вот, и мне позвонил мой начальник войск и... сказал: «Сергей Олегович, вас поздравляю, с высокой наградой, с госнаградой, Героя Российской Федерации. Я, там, я служу России и так далее. Ну, как бы сначала для меня это все только туманно было. Ну, как бы ты выполняешь задачи, там определенные тебе звонят в этот момент, там доводят. И ты так сначала как бы...
3: Вообще-то не до вас, да? У меня тут дела есть.
7: Да, я как бы такой... Оп, да. И оно осознание потом чуть ну, позже приходит. Вот так вот получилось.
3: А кто звезду героя на грудь вешал?
7: Министр обороны Сергей Кужугетович.
3: В этот момент какие ощущения были?
7: Ну, с такими большими дядями встречаешься не каждый день, поэтому, да, там в горле пересохло, все так быстренько, моментально прошло так, раз-раз. Ощущения были, конечно, там такие тоже туманные, непонятные, потому что не каждый день пересекаешься с такими людьми. Если бы пересекался, может быть, как-то полегче это все прошло, и поэтому тревожно было.
3: Что семья о награде сказала?
7: Ну, как бы дети у меня это самое еще маленькие, ну, там, 13 лет, 11, 10 лет, и маленький мальчик, там, 2 года, они еще и не осознают, может, не понимают, папа там военный, это самый герой, как бы, осознания у семьи нет, у жены, да, конечно, у него гордость там за это берет, поэтому, но говорю, никому не говори, Женя, молчи.
3: Вы сказали про то, что с большими дядями редко встречались. А я готов здесь поспорить, потому что ну, вы же сейчас прибыли в Москву для торжественного мероприятия в честь Дня Победы. Вы же проводите работу еще с молодежью, прививаете чувство патриотизма ребятам. Как они? Как они воспринимают? Вот наше поколение подрастающее, они понимают всю ответственность за память предков? Сейчас, если мы опять возвращаемся да, к Дню Победы, к победе Великой Отечественной войны, они знают это, они все понимают?
7: Да,
3: интересуются?
7: Интересуются. Я последний раз работал с кадетским корпусом в Костроме, в городе Костромы. Дети маленькие, от мала до повзрослее до 11 класса. Заинтересованы, да, видно там блеск в глазах. Кстати, большинство детей, вот как, если берем кадетские корпуса, процентов, наверное, 90 хотят быть офицерами. И они понимают все вот это чувство ответственности. И еще в большей степени зависит, конечно, воспитание родителей. Потом уже у нас идет школа, это самое, институты там, и так далее. Но в основном, конечно, это институт семьи. Как родители будут задавать этот оборот. А потом уже, да, и школьные преподаватели там, и так далее. И здесь и наша главная задача героев Российской Федерации, ветеранов специальной военной операции в дальнейшем, в будущем и сейчас проводить работу военно-патриотическую, чтобы детки понимали, для чего мальчики особенно, кем они являются, кем они будут, и что должны будут в любой момент встать на защиту нашей Родины.
3: Должны понимать, что это именно они защитники, а не кто-то другой.
7: Так точно.
3: Потому что больше-то никто и не защитит, если не они.
7: Да. Вот это и должны понимать, что в любой момент мы должны встать. Дети, в общем, Великую Отечественную войну вспомните, там детки воевали. Так что...
3: Буквально минута у нас до конца остается, но не могу не спросить. Вы сказали, что у вас есть дети. Знаю, что для героев специальной военной операции, для участников СВО, для участников ветеранов боевых действий, вы же ветеран боевых действий,
7: да.
3: Вот, положен целый ряд льгот от государства, от Министерства обороны и так далее. В частности, там дети, например, могут пойти учиться там, в институт, да, вне конкурса. Там питание какое-то дают, еще что-то. Пользуются льготами? Работает это все?
7: Детки у меня сейчас старшая в школе учатся, средняя тоже в школе, мелкий еще пока мальчик не пошел у меня в этот в садик. Ну, как бы уже в очереди стоим. Да, у нас...
3: Так вам же должны, никакой очереди не должно быть.
7: Ну да, я хотел как бы это сказать. Там у нас получается так, что я не стараюсь там докладывать, что я там герой Российской Федерации, давайте меня там пропускайте везде. Нет, как бы все в порядке очереди. Ну, конечно же, в связи с тем, что в Курской области немного нас, поэтому как бы знают там все и пропускают. Поэтому государство полностью нас обеспечивает всеми возможными льготами, всем, что угодно дают, и как бы грех жаловаться, скажем. Все супер.
3: Довольствие денежное вовремя на карточку приходит?
7: Все своевременно. Сыты, накормлены, все здорово.
3: И одеты, и слава богу. Сергей, удачи вам, собственно, в ближайшие дни здесь, в Москве, в этих праздничных мероприятиях. И самое главное, успеха в зоне специальной военной операции. Желаем вам, чтобы ваше подразделение, ваши подчиненные, ваш личный состав никогда, в общем, всегда без ранений, чтобы задачу выполнял от и до, и чтобы никаких сложностей, никаких ранений, ничего. Главное, чтобы все живы и здоровы были. Мы вас ждем здесь с победой. А то, что победа будет, ну, мы вообще не сомневаемся.
7: Спасибо вам большое за приглашение. Победа будет за нами.
3: Сергей Бочаряков, майор, герой России, командир батальона радиационной, химической и биологической защиты, был у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями специальной военной операции, с героями нового времени.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Дозор».
8: Привет, друзья! С вами Юрий Кораблев, это «Радио «Дозор», программа, где мы общаемся с людьми на улицах. Сегодня 9 мая 2026 года, День Победы. Всех с праздником! Здрасте, девушки, уделите минутку для радио «Комсомольская правда». Про День Победы хотели бы спросить. С чем у вас ассоциируется День Победы, слово «Победа»?
9: С радостью.
8: С праздником вас.
9: Спасибо вас.
8: Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «Победа», «День Победы»?
9: С радостью, с победой, с дядей без вести пропавшим, с папой, который по броне гонял эшелоны, скажем, в тылу.
8: А дядю, вот помните фамилию, может быть, вспомним героя в прямом эфире?
9: Я знаю фамилию Сафин, а имя, к сожалению, не знаю. Это мамин брат.
8: Спасибо. С праздником.
10: Я работаю волонтером в больнице. Мы планируем там немножко отметить, устроить праздник для тех, с кем мы работаем. Музыку включить, военные песни. Придем с георгиевскими ленточками.
8: С какой песней у вас ассоциируется 9 мая?
10: Много, конечно, песен, с которыми ассоциируется. Ну, наверное, если так просто выбирать что-то наугад, то «Майский вальс».
11: Дядя и дед, они воевали. Пропали без вести оба. И за родину могу сказать. И спасибо.
8: С праздником, во-первых. С чем у вас ассоциируется слово «победа»?
12: Победа, скорее всего, освобождение. Георгиевская лента, солдат.
8: А песня приходит в голову какая-то?
12: Да, приходит «Лебеди». Плакать хочется сразу.
8: С праздником вас.
13: Да и... Народ сильный, смелый. Мужественный, отважный, любящий свою родину.
14: Обязательно надо, чтобы память была для молодежи. Дома где-то надо, ну, в кругу семьи звонить родственникам, родным. Для меня это самый великий праздник, который может быть. У меня вся родня воевала, отец воевал. Закончил войну в Кенигсберге в 44-м году.
15: Маленькая была, мне было 5 лет. Я помню этот замечательный день. Я сидела на плечах у своего дядюшки, который пришел с севера, с войны. На Красной площади. Это было совершенно великолепно. Эти вот яркие-яркие воспоминания. И просто радость вот эту невероятную, вот она осталась в груди и в воспоминаниях.
1: Радио «Дозор». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
16: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «Ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. По его мнению, страны Запада рассчитывали на сокрушительное поражение России, представляя военную помощь Киеву. А США, по мнению президента, стремятся к урегулированию конфликта на Украине. Им явно этот конфликт не нужен. У них много других приоритетных задач, и мы за это им только благодарны, сказал Путин. Но подчеркнул, что, тем не менее, это прежде всего дело России и Украины.
1: О визитах.
2: Япония собирается отправить в Россию делегацию, состоящую из представителей правительства. Визит может состояться уже в конце мая. Цель поездки будет заключаться в защите активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России. Так объяснили в Минэкономике этой страны. Агентство Киода, в свою очередь, пишет, что визит делегации будет направлен на создание базы для расширения деловой активности в России после завершения военных действий на Украине. Ведомстве отвергли эту информацию и заявили, что Япония намерена продолжать введение санкций против России. В то же время японское агентство отмечает наметившиеся тенденции к восстановлению контактов между Москвой и Токио. Так, в мае Япония импортировала сырую нефть из России впервые с момента закрытия Ормузского пролива. Цены в отелях Абхазии на 15-20% ниже, чем в Сочи. Это сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Так, отель 4 звезды, все включено в Абхазии на майские, стоит 15-16 тысяч рублей в сутки, а в Сочи для сравнения 22 тысячи. По его словам, турпоток в Абхазию растет. Этому способствует открытие аэропорта, который заработал 1 мая 2025 года после 32-летнего перерыва. Но при этом многие туристы продолжают добираться в Абхазию через аэропорт Адлера. С 1 по 3 мая турпоток в Абхазию вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам экспертов, на вторую половину майских праздников число туристов увеличится еще на 20% относительно первых майских праздников. Скончался автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки. Японский писатель умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Его литературный дебют состоялся в 90-м году с романом «Рай». Но мировую известность писателю принес хоррор «Звонок», опубликованный в 91-м году. А настоящим культурным феноменом произведение стало после экранизации Хидео Накаты в 98-м. Успех фильма положил начало масштабной медиафраншизе. Так, в 2002-м вышел голливудский ремейк этого фильма. Впоследствии свои версии адаптации представили другие кинематографисты.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. И пусть у нашего гостя сегодня нет на груди медали звезды Героя России. Ну, во-первых, я уверен, что это дело времени. Вот. А во-вторых, ну, Сергей, ну, для нас, ну, как минимум, народный герой, человек, который служит в зоне специальной военной операции, по определению герой, по-другому быть не может. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, еще и награжденный медалью за отвагу. Сергей, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
3: Давайте начнем издалека. Как для вас началась специальная военная операция?
17: Для меня спецоперация началась после моего выхода на пенсию.
3: Так.
17: В 21-м году я вышел
3: на пенсию. Но вы не выглядите на 65, давайте честно.
17: Ну, честно, у меня служба вся проходила на Кавказе с моим послужным списком и с выслугой лет. Мне позволили годам и уйти на пенсию.
3: Ага.
17: И уволился, так сказать, на пенсию вышел, устроился в мирную жизнь гражданскую.
3: Это было в 21-м?
17: В 21-м году, да, в середине года проработал. И когда уже началась уже подготовка к военной специальной операции, когда уже все озвучивать по телевизору начали, ну, мой характер мне не позволил сидеть дома, и так вот я оказался на военной специальной операции.
3: То есть никто вас не звал, не вызывал никуда, ничего? Сами пришли?
17: Нет, доброволец. С самого начала почти, практически.
3: А, тогда откатимся еще чуть назад. Вы служили на Кавказе в спецслужбах, да?
17: Да, все верно.
3: Как это началось вообще? Ну, то есть с детства вот хотели стать, ну, там, военным или околовоенным?
17: Ну, у меня отец тоже служил в спецвойсках, как вы выразились. Был в Афгане, было все остальное. Вот по его стопам все, я уже принял решение и также пошел служить.
3: Смотрите, с момента вашего увольнения со службы до момента, когда вы пришли добровольцем, и отправили в зону специальной военной операции, у вас, ну, получается, вот как вы правильно сказали, что специальная военная операция почти с первых дней, да?
17: Да.
3: Всего полгода прошло.
17: Да.
3: Не успелось забыться. Разница есть. Ну, вот вы почувствуете, ну, я понимаю, что у нас на Кавказе-то, ну, и войны, и таких боевых действий нет. Но все равно вы же там воевали с террористами. Вы же там с ними боролись.
17: Ну... В принципе, разница только в техническом плане.
3: Ага.
17: Там все приходилось делать все, как сказать, ножками, своим умом, как меня учили мои командиры, товарищи. И все. А здесь чуть сейчас поменялось. Сейчас перенастраиваемся тоже. Все в ногу со временем, так сказать, идем.
3: Вот как ваши сослуживцы говорят, что, ну, с ребятами, с которыми мы уже пообщались сегодня, нужно меняться каждый день.
17: Да.
3: Сегодня в зоне специальной военной операции нужно меняться каждый день. Если ты хотя бы один день не придумаешь что-то новое, все.
17: Да, все верно. Даже вот и все свои задачи, которые я со своим подразделением выполнял, каждая задача была новая. Новая тактика, новые действия, все по-новому. Все приходилось хитрить, все по-другому перестраивать и все делать.
3: Ну, я как всегда говорю, у военных творческая работа.
17: Да.
3: Расскажите про ваши медали. Давайте вот начнем, наверное, с медали за отвагу.
17: Медаль за отвагу, так сказать, мне вручили. Это было Харьковское направление у нас.
3: Угу.
17: Была поставлена задача командиром полка взять высоту. Вот у меня группа была небольшая. Пошли выполнять данную задачу. В течение 3 дней мы ее выполнили. Все. Завели ребят, которые там закрепились, с ними посидели, спустились, уже все с докладом, то, что задача поставлена, выполнена в полном объеме. И тут же, сразу, мгновенно, так сказать, мне поступила задача привести языка, чтобы дальше посмотреть, где силы противника, их количество, вооружение узнать и все остальное. И пошел выполнять данную задачу, взяв с собой 2 человека всего. Дошел я, можно так сказать, не до глубокого тыла, но до тыла противника. И мне удача улыбнулась, забрал командира орудия с собой. Чуть выждал.
3: Ну, сразу вот видно, что
17: провел.
3: Во-первых, скромный, во-вторых, служивый человек. Это вот на все это ушло, ну, мне кажется, неделя минимум, нет?
17: Ну, на 3 дня у меня ушло на первую задачу, на выполнение, и 1,5 дня на другую.
3: За 30 секунд успели обо всем этом рассказать сухо, прямо. Вступил в задачу, но мы выполнили.
17: Да? Можно сказать, работа есть работа.
3: Проявив при этом личную отвагу.
17: Да, ну, сам лично все забирал, все ребята стояли у меня на подстраховке, все сам лично все делал.
3: Взяли языка, ну, соответственно, пленного, да? Да. Удалось с ним пообщаться самому? Или просто кляп в рот и поехали?
17: Нет, по пути я его успокаивал, он данный военнослужащий ВСУ не знал то, что мы уже высоту забрали, опорных пунктов уже с наемниками там уже не было, они просто не знали. Я представился ему как новые вспомогательные силы, то, что только здесь появился, чтобы он не переживал, потому что военнослужащий был в 2,5 раза больше меня на данный момент. И все, он, в принципе, всем моим приказам подчинился. Я ему сказал, сейчас мы подойдем к моему начальству, мы определимся, я тебя обратно отведу. На полпути он шел спокойно, тихо, мирно, мы с ним беседовали на разные темы, чтобы дабы отвлечь человека, вообще полностью отвлечь. О данной ситуации.
3: Так, стоп, подождите, я сейчас... Вы выдали себя за ВСУшника?
17: Да.
3: Ага.
17: Без опознавательных знаков я был, да, все.
3: Браток, все свои, все нормально?
17: Да, не переживай.
3: Так, подождите, а они же все на речекряке на своем, на мове на это разговаривают?
17: Нет, человек был без акцента, без ничего.
3: Все по-русски нормально
17: разговаривал? Все по-русски нормально разговаривал.
3: И не понял, что происходит?
17: Он только понял тогда, когда мы уже прошли... их позиции, которые до этого были зачищены. Тогда он уже понял, куда он попал.
3: Ага. Ну, подождите, ну, вы тут, получается, вы же вообще шли в полный рост. Ну, то есть...
17: Полный рост, ничего не боясь, и ведя себя как... Чтобы даже если где-то кого-то я пропустил, чтобы они видели, что мы спокойно идем и также приняли нас за своих.
3: Веди себя как можно наглее.
17: Да, тогда... да, наглость – это талант.
3: Правильно подумай ты сам. Как он себя повел? Потому что он был в 2,5 раза больше, чем вы. Как он себя повел, когда понял уже, что куда попал? Или уже все, уже не было шансов у него?
17: Нет, шансы, конечно, есть всегда.
3: Ага.
17: Он начал уже сопротивляться, вырываться. Пришлось его чуть-чуть поставить на колени, объяснить ему, что да как. И потом дать ему, так сказать... Слово свое, то, что по дороге физическая сила не будет применяться, ничего не будет, все будет спокойно, все по-человечески. И все, он уже более-менее успокоился и пошел.
3: Молча или удалось с ним поговорить уже как российский военный с украинским? Почему спрашиваю? Потому что, ну, все время же там расскажут, что они либо какие-то фашисты-террористы, либо насильно мобилизованные эти самые. Очень кто они? За что воюют? Вот, или не, просто не разговаривали даже?
17: Ну, не разговаривал. Я потом в конце у него спросил, почему они не отходят. Хотя знаю то, что мы все равно день, два, три, но мы это все заберем. Как оно, в принципе, и там и происходило. И все. Он просто мне ответил: у меня вариантов нет отойти.
3: Угу.
17: И все, мы будем стоять.
3: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты буквально, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. И я бы так еще характеризовал наглец. За вот эту вот операцию, за этого языка украинского. Никуда не переключайтесь, мы через 2 минуты будем снова в эфире.
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
20: вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое возможно будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно невыгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
23: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
24: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу Сергей Ян. Прошлую часть мы закончили на совершенно удивительной истории, как вы брали языка. В лучших традициях наших фильмов про войну. Вот. Но я же так понимаю, что тогда же вы получили ранение.
17: Да.
3: Это как было?
17: Ну, данного военнослужащего, когда я уже все передал командованию, они его допросили, все узнали, где что находится, уже передали дальше уже по этапу его. Чуть шел до своих ребят, и не знаю, что сподвигло, где-то какое-то подразделение сделало лишнее движение, и начался артобстрел. Все, начался артобстрел. Кому я смог, тому помог, так сказать, и по станции уже вышел на свою группу, сказал то, что так и так, чтобы они принимали там командование на себя уже, в данном случае тоже назвал, кто за место меня будет, чтобы действовали уже потом самостоятельно по обстановке. Оказал ребятам помощь медицинскую, и пешком с другим командиром, со своим, начали выходить уже на эвакуацию. Почему пешком? Чтобы, дабы не подставлять других, которые приедут нас эвакуировать. Ну, мы все понимали.
3: Так, а ранение-то здесь где? Что так про ранение так... Вот опять. Сухо, коротко, ребятам помог. Здесь вот живы-здоровы начали с командиром. Ну, а ранение-то где было?
17: Ранение у меня было в живот. В живот. И осколок залетел в глазное, над глазным яблоком тоже, в пазух. И потом, как я узнал, еще был надрез сердца. Но так как я был на адреналине, меня по-быстрому перемотали просто живот, чтобы кровотечение остановить. И продолжили ребятам помогать. Угу. Все это делать.
3: Слушайте, это ранение, оно как считается? Тяжелое, среднее? Там...
17: Ну, средней тяжести мы.
3: Давайте тогда дальше пойдем про медали... ордена мужества. Это уже не личное, да? Это конкретный подвиг, но может быть не столько личный, сколько подразделение, да?
17: Да, это уже подразделение. Это мне присвоили звание лейтенанта в госпитале, это уже с моим вторым ранением, так сказать, в госпитале присвоили звание. Я уже стал, потом меня перевели, уже стал командиром штурмовой роты, штурмовой роты. И также уже на другом направлении со своими ребятами, которых сам лично готовил, выполняли задачи. Также брали укрепрайоны противника. Вот, и один орден мужества мы захватили укрепрайон. Также все сходил, доразведал сам лично с одним бессозовым бойцом. Посмотрели, узнали, где противник, все вычислили. Потом наводили туда свою артиллерию, чтобы дальше продвигаться. И также все отбили с ними три контратаки, уничтожив силы противника. Но укрепрайон был удержан для продвижения союзных сил подразделений своих. Так вот, и первый орден мужества, так сказать, благодаря ребятам, их отваге тоже.
3: А второй?
17: Второй тоже это же направление, где первый я получил, только чуть в стороне. Также брали укрепрайоны, все брали, произвели зачистку, но у нас начался минометный по нам обстрелы, помогал выносу раненых, и также все под обстрелами. Эвакуацию производил и выставил все свои боевые порядки, также удержали укрепрайоны.
3: Про второе ранение расскажете?
17: Второе ранение у меня произошло, так сказать, как так выразиться-то? Помогали другому подразделению, они попали под обстрел тоже, услышал их крики о помощи. Ну и под этими обстрелами также пошел им помогать, всех перевязывать. Все, когда все успокоилось, присел под дерево. И не знаю, как мне повезло, конечно, но это реально повезло. И прямо в дерево прилетела мина, прямо за спину, на дерево, которое я облокотился.
3: Ну, получается, дерево закрыло...
17: Да.
3: Могла бы мина-то и вас прилететь, да? Или чуть-чуть правее метр, чуть левее, и всё.
17: Даже просто если бы дерево сломалось, оно не такое уж толстое было, так сказать, тоненькое. Ну, это просто удача. Просто удача была.
3: Давайте сейчас абстрагируемся немножко от специальной военной операции. Точнее так, специальная военная операция закончится. Мы очень надеемся, что скоро... Как закончится? Тут все понятно, нашей победой. Других вариантов нет, и для нас их быть не может. Чем вы займетесь? Уйдете на гражданку или все-таки уже в армии останетесь, потому что за эти 4 года прикипели? Или все-таки попробуйте наладить жизнь на гражданке, потому что полгода не хватило?
17: В принципе, по-любому 100% сразу не уволюсь. Это будет 100%, потому что даже надо кого-то за себя уже оставлять, чтобы и обучить, и чтобы спокойно уже выходить на пенсию. Но в гражданской жизни, не знаю, надо искать, где я себя найду, так сказать.
3: Ну, то есть про будущее пока не думаете?
17: Про будущее нет, потому что, как бы с 2005 года в погонах. Это надо вспоминать свои профессии, обучаться новым профессиям, и вливаться в гражданскую жизнь.
3: Хорошо. Я знаю, что есть же у ветеранов боевых действий льготы всевозможные, при, там, например, при поступлении в вузы. Вы могли пойти получить, там, не знаю, там, высшее командное училище, полковник, и дальше уже вот всё. Или нет, неинтересно? Вот это.
17: Нет, почему интересно? Все интересно. Это...
3: Но это потом.
17: Это потом, да.
3: Семья есть у вас?
17: Семья есть, двое детей.
3: Да. Как они реагируют на медали, на ордена, на то, что папка герой?
17: Гордятся, переживают.
3: Удалось ли? Я знаю, что Министерство обороны или там Министерство просвещения, да, привлекает ветеранов специальной военной операции к работе с молодежью, с там в школах есть эти разговоры о важном, уроке, да, и так далее. Удалось ли в таких поучаствовать?
17: На данный момент не удалось, но приглашений много поступает, и также в институты приглашения поступает, и в школу.
3: То, но, а как что отказываетесь-то?
17: На данный момент, когда бываю в отпусках, семейные вопросы надо решать, которые накопились.
3: Понимаем. Так, сейчас вы в командировке в Москве?
17: Сейчас в командировке в Москве.
3: Да. Принимаете участие в подготовке праздничных мероприятий к

0: на себя все взять, чем дистанционно им подсказывать, да, там, там командиры хорошие, но у каждого есть свои нюансы, видение, точнее, по выполнению задачи. Если в плане ребятам помогать, то там проще, конечно, там уже и ребята, боевой дух у них поднимается сразу, когда они видят своего командира и когда знают, что именно командир боевой рядом с ними находится, и настроение у них поднимается, и боевой дух поднимается.
1: Угу.
0: И выполнение задачи, результаты, конечно, естественно, другие.
1: Ну, сейчас с ними на связи?
0: На связи.
1: Каждый день?
0: 24/7.
1: Ох! Желаем вам поскорее, наконец, уже отправиться к своим парням. Но самое главное, мы желаем вам и всем ребятам тоже передайте, пожалуйста, поскорее вернуться уже на гражданку. Мы вас ждем с победой. Мы другого не рассматриваем. Мы вас верим. Мы вас любим. Мы вас поддерживаем. Мы за вас молимся. Мы... Там, у нас огромное количество волонтеров, которые всячески помогают. Вот. Это не просто так. Ждем вас поскорее с победой.
0: Спасибо большое.
1: Желаем как можно меньше ранений. Два у вас ранения?
0: На данный момент, да.
1: Вот, все, все, не надо больше, никаких больше ранений. Вот, и парни ваши тоже, чтобы с боевых задач возвращались живые, здоровые, никаких 200-х, никаких 300-х в ваше подразделение, чтобы вообще больше не было. Вот. Вот это вам желаем. У нас в гостях был Сергей Ян, капитан, замкомандира батальона по военно-политической работе, дважды кавалер Ордена Мужества, награжденный медалью за отвагу. Я Валентин Алфимов, мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. И продолжим это делать. С наступающим вас праздником, с Днем Победы, дорогие друзья.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
2: Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: «Витом» поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна.
6: на радио «Комсомольская правда».

0: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об авиации.
1: Авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России. Самолеты начали летать через Ростовскую область, сообщают в Минтрансе. Так они экономят топливо и сокращают время в пути, добавили в пресс-службе ведомства. Пока через Ростовскую зону управления выполняется только часть международных рейсов, добавили в Минтрансе. Работа зоны управления прервалась после удара БПЛА по зданию филиала аэронавигации юга России. Атака произошла 8 мая. Тогда остановили работу 13 южных аэропортов, а именно в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минводах, Нальчике, Ставрополе, Элисте и Сочи. Позже выполнение рейсов было частично возобновлено. Сейчас Минтранс отчитался, что 9 мая российские авиакомпании выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга и обратно. Они привезли более 43 тысяч пассажиров. Скоплений людей в аэровокзалах нет, уточнили в ведомстве. А немецкие аэропорты готовятся к сокращению рейсов из-за цен на авиатопливо. Причина – топливный кризис, вызванный войной в Иране. Как сказал гендиректор Ассоциации немецких аэропортов, оптимистический сценарий на 2026 год – это стагнация пассажиропотока. В худшем случае в некоторых авиагаванях ожидается падение объемов перевозок на 10%. В масштабах всей страны это затронет 20 миллионов человек. По оценке Ассоциации, угроза отмен рейсов возникает не только в случае физической нехватки топлива, но уже сейчас из-за непомерных затрат на заправку. Цены на керосин уже более 2 месяцев в 2 раза выше тех, что были до начала конфликта. В ближайшие месяцы нормализации ситуации не ожидается.
0: О происшествии.
1: На Сахалине в районе мыса Крильон обнаружили машину, в которой находятся тела 3 мертвых мужчин. Признаков насильственной смерти следователи не нашли, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен поврежденный белый автомобиль. Он наполовину погружен в воду. Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам примут процессуальное решение, добавили в Следственном комитете.
0: О погоде.
1: В Москве сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 16. Об этом сообщили в гидрометцентре. Днем температура воздуха в городе составит от 14 до 16 со знаком плюс, а в ночь на понедельник она опустится до плюс 7. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Повтор программы. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю в этот победный майский день в эфире радио «Комсомольская правда» и, разумеется, военное ревю «Комсомольской правды». С вами один из ведущих, Виктор Баранец. С праздником вас всех, с великим нашим священным, безо всякой натяжки, праздником. И я думаю, что сегодня далеко не случайно и часто на всех волнах, на всех улицах, во всех городах звучит вот эта великая песня. Послушаем ее с вами.
3: День Победы, как он был от нас далек, как в

0: каждый раз, когда я слушаю эту песню, особенно, разумеется, в День Победы, я думаю, что этот священный день для нас – это примерно как Красная площадь без Кремля. Вот такая она, эта великая песня. Ну что, дорогие друзья, сегодня прошел Парад Победы. Мне бы тоже хотелось услышать от вас, какие впечатления произвело на вас это великое действо в центре Москвы. То самое действо, на которое президент-террорист Зеленский обещал покушаться и обещал нам его испортить. Ну, не получилось. Не получилось. После разговора с Трампом Зеленский резко нажал на тормоз, сдал назад и сдал указ. Подумайте о великой глупости этого человека, занимающего первую государственную должность на Украине. Я разрешаю провести парад Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадровый дипломат, на этот раз сказал Зеленскому без дипломатических экивоков. Прямо. Это глупо, это действительно глупо. Ну а что же, мы знаем цену слова Зеленского, которое очень часто меняется, не соблюдается. Мы же помним, сколько там обещаний было о перемирии, а все равно бабушек и дедушек, и детей, когда шли с пасочками к церкви, бомбили и убивали. На этот раз и наше командование, несмотря на то, что Зеленский согласился о перемирии, мы все равно держали ушки на макушке. И огромное количество С-300, С-400, и другие, и Буков, конечно, и панцири, и самолетов, и вертолетов, и ребенцев, конечно, огромное количество наших войск были на стороже. Повторюсь, потому что все могло быть. И хорошо, что этого не случилось. И даже сейчас, когда я вам рассказываю о своих впечатлениях о параде, у нас уровень боеготовности по этой части остается наивысшим. Перерывов на обед или на сон у наших средств ПВО нет. Ну а что же любопытного заметили вы? Вот заметили вы, скажем, ну где? На трибуне. Да, я на всякий случай хочу еще добавить в развитие предыдущей своей мысли. Огромное количество ракет, беспилотников было нацелено на Киев. На тот случай, как обещало Министерство обороны, если, извините, долбанут по Москве. И в этой когорте наших ракет был, безусловно, и «Орешник», в электронных мозгах которого было заложено особое полетное задание. Наша разведка наверняка знала, в какой норе скрываются Зеленский, и, естественно, координаты этих целей имелись в полетном задании нашего «Орешника». А была только не нора президента Украины на 68-метровой глубине. Были же и другие центры принятия решений. Это и Минобороны, и Генштаб, и СБУ, и ГУР, и даже Рада, на всякий случай. Там же тоже принимают решения далеко не мирного характера. Ну а теперь, конечно, я бы хотел, чтобы вы поделились тоже со мной, что вы видели на трибунах. Да, это же тоже любопытно. Там есть некоторые детали, на которые, нельзя не обратить внимания. Конечно, самыми почетными среди почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Вы их видели. На этом параде их гораздо меньше, чем на прошлогоднем. У нас когда-то были миллионы участников Великой Отечественной войны, миллионы. Был парад, были такие парады Победы, когда мы приглашали на Красную площадь по 2000 ветеранов. А сейчас у нас в России их осталось не более 7 тысяч. Для меня всегда как-то трепетно, душевно думается и смотрится, когда начинается парад. Когда раздается эта торжественная музыка, идет знаменная группа, впереди государственный флаг России, за ней знамя Победы. Я много раз был и участвовал на параде, пару раз в парадах Победы, ну и сидел на трибунах рядышком с фронтовиками. И тоже вам скажу любопытную вещь, их же слушаешь постоянно, да? Они же о чем-то там разговаривают, глядя на это действо. Да, но я услышал в прошлом году, ко мне повернулся человек, который знал меня, говорит: слушай, Баранец, а я вот если был организатором парада, я бы все-таки в знаменной группе на первое место поставил знамя Победы, а потом уже государственный флаг Российской Федерации. Ну что, что тут? Ну что тут скажешь? Так решили организаторы парада. На этот раз многие остерегались дождя. Да, потому что Тишковец пару недель назад очень серьезно напугал нас. Спасибо, что не забыло, что будет адский проливной дождь. Именно такой адский проливной дождь и был 24 июня 1945 года. Это об этом параде по-своему рассказала дочь маршала Рокоссовского. Она писала в своих мемуарах, что папа в этот день промок так, что мы с мамой не смогли его снять с отца и распарывали его мундир. Но теперь вернемся на трибуны. Ну, кто там? Мы видели много-много известных очень лидеров государства, наших союзников, среди которых был батька Лукашенко. Когда государственный чиновник подошел к Александру Григорьевичу, сходящего трапа, и сказал: спасибо, что приехали. Вы помните, что Лукашенко сказал? А вы что думали? Я сомневался или нет? На трибуне рядышком с Путиным, с Лукашенко, находился очень интересный молодой человек. Фамилия его тоже Лукашенко. Было сразу двух Лукашенко. Один из них студент Пекинского университета. Зовут его Коля Николай. Он, в общем-то, получает образование, изучает китайский язык. А я вам расскажу баечку такую, на всякий случай, сейчас уже скоро перерыв, что когда оппозиция, крикливая белорусская оппозиция, приходила к Дому правительства в Минске, и там человек 200 орали хором, 200 глоток: «Доколе! Доколе!» Батька Лукашенко вышел на балкон и сказал: «Доколе!» А может, это уже преемник растет? Не знаю. Оно может быть по-всякому. А сейчас я, дорогие друзья, удаляюсь на перерыв. Мне хочется больше услышать ваше мнение, ваши вопросы. У меня очень много впечатлений. О них я рассказал в сегодняшнем материале в «Комсомольской правде». Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Повтор программы. Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Повтор программы. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Еще позвольте пару слов своих впечатлений о параде Победы и, конечно, о речи Путина. Да, президент ритуально воздал должное и солдатам, и офицерам, и партизанам, и тем, кто ковал победу в тылу. Но было несколько акцентов, на которые нельзя не обратить внимания. Путин высказал мысли, которые проистекают от той победы к сегодняшней специальной военной операции, к сегодняшней ситуации. Он дал понять Евросоюзу, да-да, тому самому Евросоюзу, который когда-то был гитлеровским, который шел под знаменами Гитлера воевать против Советского Союза. Путин им напомнил о том, что суверенитет этих стран был завоеван кровью и потом Его Величества советского солдата. Он напомнил им об этом. Ну и мне показался один чрезвычайно важный момент, даже два. Первое, обратите внимание, я был почти на всех парадах последних десятилетий, всегда был хотя бы один абзац, но о союзниках наших. Да, да, да, было такое. Мы никогда не скрывали, что и американцы, и великобританцы помогали нам, и что-то им говорили. Но в этот раз правильно было сказано. Мы ушли от этой темы. Они же что нам говорят, товарищ Дональд Трамп? Это мы победили, мы победили. Он поздравил свой народ с победой над фашизмом, да, а русские что там, что? Да где-то там помогали, на подхвате были у американцев. А эти гнусные поляки даже сочинили пошлую песенку, которая так звучала: «Військо польское Берлин брало, а советское помогало». И для меня, конечно, было приятно услышать вообще уникальную благодарность Путина с трибуны Парада Победы. Он сказал, он поблагодарил военкоров, которые сейчас работают на специальной военной операции. А среди военкоров, которые там безвылазно работают, есть корреспонденты «Комсомольской правды». Ну что, дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, сейчас мне Кристиночка скажет, я попытаюсь. Москва, Александр у нас. Внимание, здравствуйте, Александр, ваш вопрос.
8: Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел все-таки поздравить всех с Днем Победы, действительно, самый большой праздник. У всех в семье есть, наверное, погибший. У меня дед один погиб. Вот, ну, вот это в начале. А вот, ну, вы просили впечатлениями поделиться. Ну, если честно, ну, вы-то были на параде. Я смотрел по телевизору. Вот, ну, у меня сейчас большое впечатление не произвело. Ну, во-первых, я ребенком еще, вот, когда был первый парад, 65-66 год, всегда хотели люди посмотреть технику. Меня вот маленьким ребенком, мы подходили к метро «Динамо», и там вот первый, когда парад был, это точно. Ну, в общем, мы смотрели, вот там специальную технику, как она проезжала, танки, все. Это вот первое впечатление. Вот, конечно, хотелось увидеть прежде всего технику. Вот. Второе впечатление – это сама трансляция.
0: А вы ее в прошлом году не видели, извините? Вы не видели ни разу технику на параде Победы?
8: Нет, если честно, нет, я видел технику, ну, просто...
0: Или вам вообще это до фени, или... Ну, не видели парады, в прошлом году вы видели?
8: Видел.
0: Просто молодой ведь. Ну, вот. Да. А чего вам не хватает? Ну, а сейчас идет война. Сейчас каждая единица боевой техники не вот здесь, просите, вот на Красной площади. Давайте, просите, продолжайте.
8: Продолжайте. Поделиться впечатлением. Я вам говорю,
0: да,
8: что
0: да,
8: впечатление.
0: Да, ну хорошо.
8: Это вопрос к трансляции. она организована была не очень хорошо, но вот опять-таки, года 2-3 назад был момент...
0: А в чем нехорошо? Когда... Стоп. Мы мужчины, говорим, она организована не очень хорошо. Ваши претензии, я замолкаю. Давайте ваши претензии.
8: Мои претензии, что очень часто шли документальные кадры. То есть они сочетались.
0: Так было задумано организатором парада. Вам это не нравится, едем дальше.
8: Вам не нравится, техники нет, парада.
0: Понятно. Вам вообще, замечаю, вы часто звоните. Вам вообще ничего не нравится, уважаемый.
8: У меня критика.
0: Да не критика. Это все про пальчики. Я таких людей... Да нет, пожалуйста, где претензии? Но от ваших высказываний очень сильно веет все хреново, все плохо, все не так и так далее. Я каждый день отвечаю на ваши вопросы. Еще хорошо, есть какая претензия к параду? Давайте. Какая у вас претензия к параду? Давайте.
8: Вот я... Момент, когда вот парад закончился, и главы государств шли к вечному огню, вот был парад года 3 назад. Вот тогда мне понравилось, когда показывали их проход, вот мне понравилось. Сейчас вместо этого, ну, во-первых, они почему-то ехали, могли бы 200-300 метров пройти, тогда это произвело впечатление.
0: Все, спасибо, они, во-первых, понятно. А то, что люди в возрасте, которым за 90-95... Нет, надо, чтобы дед туда хромал, да? Правильно? До этого деда вообще отнести можно было, уважаемый. Ну, ничего не нравится человеку, люди. Вот такие мы люди. Я понимаю, что, может быть, претензии есть. Вот не нравится. Вот, но мы заранее объявили, что техники не будет. Мы заявили, что 81 самолет и вертолет в небе не будет. Не то время. Ему это не нравится. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Дмитрий Саратов, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Я хочу сначала поздравить всех с Днем Победы. Мне, в отличие от Александра из Москвы, парад понравился. Все было сделано хорошо. Отмечу вот несколько моментов. Первое, это когда было видео, где показывали, как готовятся наши бойцы, участники специальной военной операции. Там показывали как раз всю технику, и там было много сказано про нее. В том числе и беспилотники. Это сейчас тоже важно. Это сейчас очень важно. Без них никуда. И второй момент. Это что также проходили наши реальные союзники. Это Северная Корея. Не какие-то страны ОДКБ, которые нам мало помогают, а вот именно Северная Корея, которая нас также защищает. Освободила Курскую область. Вот именно эти, это именно они... Наши реальные союзники. И вот они проходили тоже на этом параде. Это тоже мне понравилось. Так что вот такое мое мнение.
0: Спасибо. Все ясно. Вот видите, дорогие радиослушатели, одному человеку то не нравится, это то, а другому нравится. Наверное, так и должно быть в жизни. Правда же, да? Хорошо, что у вас есть вообще впечатление. И оно хорошо аргументировано, уважаемые крайние радиослушатели. Но кто там у нас еще что-то хочет? Рязань у нас. Рязань, здравствуйте.
10: Город Рязань. Поздравляю всех с праздником День Великой Победы. Вот. Мне очень понравился этот парад Победы сегодня. Смотрел трансляцию, да. Я вот еще в 65-м году... Впервые увидел, на Красной площади был с родителями. Да, вечером там салют видел, в 9 часов вечера гуляли мы, ехали на Северный Кавказ и гуляли по Москве. А потом я видел репетицию парада Победы в городе Плесень в Чехословакии в 86-м году, 29 апреля. Чехословацкие солдаты шагали, репетировали. Вот. И сейчас тоже красиво. Вот.
0: Спасибо.
10: У меня вопрос...
0: Давайте.
10: Почему Сталин никак не отреагировал на сообщение Трумана на Потсдамской конференции, что Америка испытала атомную бомбу?
0: Об этом очень много написано в книгах, в мемуарах и так далее. Когда к нему пришел Молотов и сказал, что американцы испытали атомную бомбу, он не увидел на лице Сталина какое-то удивление. Сталин уже это знал. Для него было принципиально важно не подавать вида об этом, уважаемый. Так многие свидетели. и пишут и секретарь Сталина, и Жуков, и Молотов. В один голос говорит, Сталин занял такую позицию.
10: Да.
0: Не удивляться. Это был такой тонкий психолого-политический ход. Понимаете? Потому что думали, что Сталину в обморок упадет, может быть, думали. Может, у него лицо опрокинется, что он застрашится, быстрее будет идти на поводу американской политики. Ни черта собачьего. Сталин решил таким макаром реагировать на это. Не лучшее, пожалуй, известие. Ну, поехали дальше. Кто в эфире? Будьте добры. Питер у нас, культурная столица. Марина, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вас от души поздравляю с праздником. Желаю вам долгих лет работы и здоровья. И у меня вот такое впечатление от парада осталось, что у нас министр обороны, вот я смотрела, мне было непонятно, какое у него звание, почему его на парад не одели военную форму.
0: Я вот а он не военный, Марина, уже... смотри, не торопись. Я люблю отвечать на такие вопросы. У вас много их, но я первый отвечаю. Белоусов не военный человек. Он государственный советник первого класса. Все. Потому он пешечкой поехал на парад. Все. Ну, конечно, уважаемый Кожев, есть резон ваших мыслей. На нем очень внушительно смотрятся эти погоны с этой огромной желтой и белой, извините, белой звездой. Из-за чего все называют таких людей генералами. Да, ну как-то не привыкли. Мария, я еще обратил внимание, ведь это же третий человек в пиджачке принимал парад, да? До этого был Сергей Борисович Иванов, вы знаете, да, был такой. А потом был легендарный Анатолий Сердюков, тоже в пиджачке. Но я вам хочу сказать, я там, в этой вот среде военной, я... окунался много раз по корреспонденту работать. Я вам скажу, умный человек, толковый человек, но армия все-таки принимает человека реально военного.
6: Полковника Виктора Баранца. Повтор программы. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
13: Очевидно, что вооруженные силы США и флотилия Норвегии не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: О нефти.
15: В мире рекордными темпами истощаются запасы нефти. Они падали примерно на 5 миллионов бочек в сутки с 1 марта по 25 апреля. На сырую нефть пришлось почти 60% этого снижения, остальное на нефтепродукты. Это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством. Об этом пишет Bloomberg. А в свою очередь в Goldman Sachs отмечают, что сейчас мировые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года. Эксперты прогнозируют, что уже в начале следующего месяца на нефтяном рынке могут начаться логистические перебои, а к сентябрю запасы могут упасть до операционного минимума. Это та черта, ниже которой трубопроводы, терминалы и хранилища просто перестают нормально функционировать. А ситуация в азиатских странах, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане и на Филиппинах вызывает у экспертов серьезное беспокойство, пишет Bloomberg. Государства могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц. В странах Европы запасы авиационного топлива стремительно истощаются перед сезоном летних отпусков. Аналитики предсказывают критический уровень к июню. Такая ситуация сложилась на нефтяном рынке из-за войны в Иране. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил обеспокоенность из-за возможного прекращения поставок российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». По его мнению, полное эмбарго со стороны Евросоюза может привести к перекрытию магистрали, к чему республика сейчас не готова. Он подчеркнул, что от поставок российских энергоресурсов зависит будущее Словакии. Накануне Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Президент пообещал, что Россия сделает все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Путин добавил, что Москва готова развивать и другие направления сотрудничества, а Фицо подтвердил, что страны не могут взаимодействовать только в области энергетики. Средние зарплаты более 1 миллиона рублей в феврале фиксировались в 7 российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Так, 1 400 000 получали специализированные дизайнеры в Крыму. Сотрудники холдинговых компаний Костромской области получали 1 300 000, Ярославской – 1 200 000, а Мурманской – 1 000 000. Занятые на строительстве инженерных сооружений на Алтае заработали в феврале в среднем 1 300 000, а сотрудники нефтегазовой сфера в Санкт-Петербурге – 1 250 000. В Москве больше 1 000 000 получали на производстве табачных изделий и в управлении фондами. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Повтор программы. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Праздничного военного ревю. И я с нетерпением жду ваших вопросов. Сейчас мне подскажут, кто же дозвонился. О, Адлер у нас. Здравствуйте, Николай из Адлера. Ваш вопрос, будьте добры.
16: Здравствуйте, с праздником. Еще раз всех поздравляю. Я хотел бы вернуться к вчерашнему вашему разговору. То, что недра и богатство природное принадлежат всему народу, другими словами, стране и государству.
0: Так почему это государство... я сказал. Внимание, внимание, внимание. Это Баранец вам сказал или Конституция Российской Федерации?
16: Нет, подождите. Я говорю, что недра принадлежат народу, правильно?
0: Кто это утверждается? Где это утверждается?
16: А кому они принадлежат?
0: Да, ну, нет, уважаемые. Да не может быть, уважаемые. Послюняйте палец, полистайте Конституцию. Там вы найдете. Это не Баранец сказал, уважаемый. А то вы говорили. Ну, понятно, поехали. Допустим, что вы не знаете, кому принадлежат недра. Ваш вопрос, будьте добры.
16: У меня вопрос такой. Почему государство не продает газ и нефть, а продают какие-то отдельно взятые лица? Они наживаются, у них миллиарды, а государство берет только процент от этих доходов.
0: Да, молодец. Отличный вопрос. Я аплодирую вам. Потому что государство отдало эти доходнейшие области в руки бизнесу. Запомнили меня? У нас есть частное и есть государство. Так мы решили капитализм строить в России, уважаемые. Отдавали целые заводы, целые фабрики, целые отрасли отдавали тем пацанам, которые к 30 годам ни хрена не сделав для России, становились миллиардерами. Вот почему это происходит. Значит, надо менять правила игры, уважаемые. Нам надо задумываться, а что делать? Болезнь установить я могу. Говорите, пожалуйста. Почему это? Да потому что так устроено государство, уважаемые.
16: А что, нельзя переформатировать как-то, потому что...
0: Вы что? Вы не слышали директор страны, что сказал? Нельзя деприватизацией заниматься. Вы что? Что бизнес сказал? Да мы Россию на попа поставим. Перенем верном. Если только тронете, начнете отнимать у нас то, что уже нам принадлежит. А?
16: Ну, вот как запущено все.
0: Запущено, молодец. Молодец. Еще раз жму руку, запущено, да. В этом суть момента, уважаемый. И специальная военная операция сейчас очень серьезно заставляет задуматься, а ну, как устроена система.
16: И вот в результате государство идет с протянутой рукой к этим олигархам и спустит у них деньги.
0: Деньги
16: были бы у государства.
0: Правильно, вот, молодец, правильно. Вот это я с вами согласен. Но почитайте Конституцию. Давайте с этого начнем. Видимо, пришла пора все-таки что-то скорректировать и в Конституции, и на земле. Спасибо вам за вопрос. Я теперь вас понимаю. Кто у нас в эфире? Геннадий, Питер у нас. Здравствуйте.
17: Добрый день. Виктор Николаевич, поздравляю вас и всех слушателей с великим самым нашим праздником. Всем здоровья, счастья и чистого неба. Значит, что я хочу сказать. Вот на параде я смотрю в записи уже последние лет 15. Дело в том, что 9 мая у моего деда, ветерана Великой Отечественной войны, день рождения. Я каждый день встречаю этот день на кладбище, ухаживая за его могилой. Вот. Теперь я хотел сказать по поводу вчерашней вашей передачи. Вот по поводу того, вы задавали вопрос, почему, как можно торговать с теми странами, которые поддерживают Украину. Дело в том, Виктор Николаевич... Алло, вы меня слышите?
0: Да.
17: Виктор Николаевич, дело в том, что когда вот озвучивались цели СВО, в общем, они, я с ними согласен, но не была озвучена еще одна цель, что целью СВО является продвижение интересов нашего российского бизнеса, в первую очередь то, что связано с нефтью и газом. Помните, у нас еще до СВО какие были сложности с Украиной, там они крали наш газ. То есть были нашими
0: То есть третьим путем. Хорошо, я понял вас. Теперь вы помолчите, я поговорю. Да, итак, конечно. Путин должен был написать, внимание. Первое, это что, денацификация, демилитаризация. А потом Владимир Владимирович Путин должен был третьим пунктом, идя вам навстречу, написать: ребята, третий пункт – это продвижение вашего бизнеса в Европу, чтобы вы больше бабла зарабатывали, карманы набивали и грабили народ. Третий пункт. Приступайте, да?
17: А? Это не мое желание, это реальность.
0: Это, так не надо и бред. Да ну какая реальность? Какая реальность, если вы хотите, чтобы еще один пункт был записан?
17: Я говорю не о декларациях, а о причинах.
0: Да, уважаемые. Значит, наша специальная военная операция имеет только грабительские цели.
17: Продвинуться дальше и так далее. Это защита интересов нашего бизнеса.
0: Давайте, чего? Уважаемые,
17: скажите,
0: пожалуйста, а чем его надо, как этот образ, как защищать? Расскажите мне, я вас послушаю. Как это специальная военная операция?
17: Я просто объясняю, почему, по моему мнению, продолжается торговля с нашими противниками. Потому что это интересы того же бизнеса, чьи интересы мы защищаем.
0: Парадоксально. Надо говорить о другом. Отбросьте шелуху ваших слов, и можно сказать гораздо проще. что главным врагом специальной военной операции является именно бизнес. Вы с этим не согласен? Потому что его интересы не совпадают с интересами армии и государства. Вот в чем вопрос, уважаемые. Мы долго так с вами чепуху здесь несем. Бизнес, именно бизнес. А это ядро нашей пятой колонны. Бизнес так хорошо грабил, такое бабло, вагонами. Не знали, в каких банках уже держать те деньги, прибыль. Да.
17: И на нашем ВПК наживаются.
0: Уважаемые, каким образом, скажите, пожалуйста, а назовите мне, пожалуйста, как он наживается? Мне это интересно. Пожалуйста, я замолкаю. Поехали.
17: Наш бизнес получает заказы от военные заказы от государства, которые гарантированно оплачиваются. Один из самых выгоднейших видов бизнеса
0: крупного. Скажите, пожалуйста, а у нас оборонка вся бизнесу принадлежит? Или может государство что-то осталось?
17: Значительная его часть.
0: Так вот так формулируйте, а не вешайте лапшу людям на уши. Вот это правильная формулировка. Там, где бизнесу принадлежит военный завод, предприятие, там действительно, конечно, заказы. Успевают только миллионы рассовывать по карманам. Это правильно. Всегда во время войны наживается бизнес.
17: И еще Ремарк в свое время сказал в его вещи на Западном фронте без перемен: кто не сумеет разбогатеть во время войны, тот не разбогатеет никогда. Правда жизни.
0: Ну, вы знаете, я бы с Ремарком тут и поспорил. У меня своя точка зрения есть. Есть же люди, которые разбогатели без войны.
17: Я не говорю, что это хорошо, но это так.
0: Не, это не так. Ремарк, ты не прав. Потому что в России разбогатели выше крыши и даже без войны. И без заказа. Вот так и живите с этим. Всего доброго. Мы что-то долго с вами говорим. Александр, Мариуполь.
18: Добрый день, товарищи полковники. Хочу поздравить всю Россию с Днем Победы. И парад, хочу сказать, на высшем уровне был. Так что кому не нравится, пусть не смотрит. Молодец наш президент, кто организовал. Вот, из года в год наш парад в отличном состоянии идет. Вот, мне нравится. И хочу поздравить наших военных, которые воюют сейчас на передке, там, бьются за нас, кровь проливают. Пусть они побеждают, возвращаться домой с победой мы ждем. И еще хочу сказать, что вот Георгиевскую ленточку, да, у нас в Мариуполе днем с фонариками найдешь. И в прошлом году такая была и в этом году.
0: Боже мой.
18: Теперь вопрос.
0: Спасибо. Вопрос, поехали, да.
18: Вот если мы победим бандерлогов, мы будем праздновать два дня победы теперь, да? Или как?
0: Вот когда победим, тогда и будем праздновать. Дорога в дюнах еще слишком далека. Но этот день, конечно, будет. Я уверен, что когда это случится, это будет государственный праздник. Колоссальная, большая работа. Специальная операция длится, чем Великая Отечественная война. Эта война для нас жертвенна. Но мы, конечно, как недоумки поступим, если мы не сделаем специальный праздник, когда победим. Сколько у меня осталось времени до перерыва? Будьте добры, 40 секунд. Мне надо объявить телефон, потому что люди просят 8-800-200-97-02. Не успели? 8-800-200-97-02. Звоните, попытаемся поговорить, что-то выяснить или ввести в заблуждение друг друга. Как оно получится? Это военное ревю «Комсомольская правда». С вами беседует Виктор Баранец. Сегодня день Великой Победы. Мне очень не нравится, когда говорят «День Победы Советского Народа, Великой Отечественной». А почему не добавляют «над гитлеровской Германией и ее сателлитами»? Вот этого мне не хватает.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Повтор программы. Сказано на радио.
20: покупай, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
22: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
23: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались автопеды.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
28: Повтор программы.
29: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. С вами беседует Виктор Баранец, а я жду следующего позвонившего нам. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег.
30: Здравствуйте, Виктор Николаевич. С праздником.
0: Спасибо.
30: Спасибо. Вот сегодня парад прошел отлично. Безопасность полная была обеспечена. Наверное, какое-то чувство самосохранения проявилось у этой пресловутой укрохунты. Но вот сегодня официальное заявление Минобороны. Там где-то в зоне СВО, я так понимаю, больше около 9 тысяч нарушений перемирия. Не знаю, о чем идет о вчерашнем дне речь или вот уже о ночи.
0: Да, уважаемые, нет, есть нарушения, но и гораздо меньше. А то, что вы говорите, это до 9-го. Продолжайте, пожалуйста.
30: Да, и там 7100 ударов беспилотников. Наверное, это вчерашний день.
0: Всем кучу.
30: Хотел скорее... Согласитесь ли вы, что все-таки вот обещание Минобороны России, оно, так или иначе, его придется выполнять по поводу вот этих пресловутой укрохунты, их центров? Спасибо.
0: Да, думаю, что может случиться так, что не специально 9 мая, не специально к параду Победы могут ударить, могут. И тогда придется Министерству обороны выполнять свое обещание. Но не так, как мы 4 года обещаем центры принятия решений, они существуют. Красные линии, они существуют, правда, народ смеется, они уже порозовели слишком. Я думаю, что терпение Кремля не бесконечно. Может наступить момент, когда Путин прикажет Белоусову: не гнушайтесь, пожалуйста, выбирайте инструменты и достойно ответьте и его величеством Орешником. Про большие ядерные ракеты это потом уже во второй серии, если нужно будет. Спасибо за вопрос. Правильный вопрос. Алексей, Москва.
31: Здравствуйте. С праздником.
0: Здравствуй.
31: Как очень точно в песне поется, со слезами на глазах. Да, много мы, конечно, потеряли. И вечная память павшим за свободу Родины. А насчет парада, Ну, что сказать, это парад, хотел сказать, военного времени, но, точнее, будет спецоперационного времени. Но не хватило мне, знаете что, бодро шагающих девочек в белых коротких юбках. Вот этого не хватило.
0: И обязательно, чтобы стринги были видны, блин, а без, как у Бузовой, с рюшечками. Вот тогда да. Мы, наверное, бы с вами было полностью довольны. Ну ладно, давайте не шутить об этом священном действии. Может, у вас есть посерьезнее вопрос? Нелли Питер у нас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Виктор Николаевич.
0: Добрый.
1: Во-первых, поздравить вас с праздником. Пожелать вам здоровья крепкого. У меня мой хороший друг подсадил просто на вашу передачу. И, честное слово, очень нравится. Вот. И хотелось бы узнать про Михаила Владимировича. Что-нибудь слышно? Как его здоровье?
0: Я даже сегодня с ним разговаривал. С ним все в порядке. Он, наоборот, моим здоровьем интересуется. Вот человек. Да, с ним все в порядке.
1: Да, вы знаете, я не буду вас задерживать. У меня буквально один вопрос. У меня моя дочка, медик, она уехала в командировку в Мариуполь. Написала, что работает в госпитале. Там какие-то проблемы, вам ничего не известно. То есть она мне конкретно, конечно, ничего не пишет. Возможно, это запрещено, я это прекрасно понимаю. Но вот хотелось бы от вас узнать.
0: А я отвечу, как вам дочка написала. Она вам лапшу на уши повесила, насекретила, ни хрена нельзя понять. А я вам отвечу, как ваша дочка. У нас сегодня нет такого госпиталя на фронте или в тылу, у которого бы не было проблем. Все, что могу вам сказать. Везде есть проблемы. Тем более время-то у нас военное. Всегда чего-то не хватает. И где-то штукатурка на голову больным падает. Где-то шприцов не хватает, да, где-то сестричек не хватает и так далее. Это жизнь. В нашей жизни всего чего-то не хватает. Лекарств, денег, свободы и так далее.
1: Я вас поняла.
0: Спасибо. Привет, дочке. Обязательно. Персональный привет, дочке. Ростислав, Москва. Звезда эфира «Комсомольской правды». Внимание.
2: Добрый день. С 9 мая Баранца, Апачева и Тимошенко. На канале 360 смотрю 17 мгновений весны. И там есть фраза, что еще хватает бездумно повторяющих официальную абракадабру. Вопрос. Можно ли то же самое сказать про успешность задач в СВО, слышимое от нигде не служивших журналистов, в отличие от военкоров, которые стараются абракадабру не повторять?
0: Звоните мне, когда научитесь по-русски разговаривать и нормально задавать вопросы. С праздником вас. До свидания. Кто у нас в эфире? Андрей, Москва.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Поздравляю добрый всех день. С великим праздником, с Днем Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией и ее сателлитами. Как вы и говорили.
0: Молодец, молодец.
3: Виктор Николаевич, парад смотрел, все очень понравилось. Но вот возник у меня такой вопрос. Не знаю, обратили ли вы внимание. Не было почему-то нашего большого стратегического партнера, друга, наверное, нашей страны, все-таки китайского руководителя. Что можете сказать по этому поводу?
0: А я процитирую Баранца. Знаете такого, нет? Баранец сегодня да, писал впечатление. Смотрел я на трибуны, пишу я, и у меня такое чувство, что мне кого-то не хватает. Не да. хватает представителей Китая на трибуне, Корейской Народной Республики, Ирана, Кубы. Вот мне тоже этого не хватает. А нам всегда чего-то не хватает. Спасибо, это важный момент. Это важный момент. Но они сообщили честно, у каждого забот полон рот. И обстановка в стране у кого. Вы же представляете, ну прислали бы клерка из Ирана. Меня бы это обидело. Минимум министр иностранных дел. Ну мог бы оторваться, недавно прилетал, правильно? Правильно? Ну, Что касается Китая и Северной Кореи, это отдельный разговор. Наверняка были какие-то объяснения. Их надо принимать. Конечно, конечно, хотелось бы их видеть на трибуне. Но что поделаешь, не приехали. А может, и мы когда-нибудь не поедем, когда у них будет большая свадьба. А? Я бы так и не сделал. Я человек злопамятный. Если вы на такое действие...

0: 15 тысяч, всего лишь там 6 тысяч. Не было 94 вида боевой техники, не было 8 самолетов. А сейчас давайте, по просьбе, вашей же просьбе, я хочу вас пригласить послушать вот эту песню. Она тоже военная и тоже великая. Кристинушка, заводи.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Повтор программы. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
7: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы этот пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это китайская система, они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он туда полетел. Он визита Трампа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. о политике.
10: Визит премьера Роберта Фица в Москву на 9 мая может повлечь за собой проблемы с финансированием от Евросоюза для Словакии. Это пишет

0: евроактив из-за опасений потери финансирования со стороны ЕС и растущего давления внутри страны. Визит оказался более ограниченным, чем планировалось. Роберт Фицо не посетил парад Победы, говорится в статье. 3 мая премьер заявлял, что Словакия не будет участвовать в последующих кредитах Евросоюза для Украины. После визита возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве Фицо заявил, что отвергает железный занавес между Евросоюзом и Россией. И, как пишет Евроактив, это в том числе вызвало недовольство у других стран-членов Евросоюза.
1: О болезнях.
0: Зафиксированы новые случаи хантавируса. По данным Рейтер, выявлены 2 новых случая заболевания. При этом они отмечаются у людей, находящихся в более чем 1000 километров друг от друга. Один случай связан с гражданином Великобритании, проживающим на острове Тристан-де-Кунья, которому стало плохо после схода с круизного лайнера. Второй случай зафиксирован у женщины из испанской провинции Аликанте. Она могла находиться рядом с зараженной пассажиркой на борту самолета, после чего у нее появились симптомы инфекции. Но тем временем лайнер, на котором и произошла вспышка хантавируса, сегодня прибыл на Канарские острова. Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа. Ранее ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения. На борту лайнера 3 человека скончались. Хантавирусы – род вирусов, которые передаются человеку при контакте с грызунами. Они могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.
1: Об ипотеке.
0: Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в 7 российских регионах. Это следует из данных Центробанка. Речь идет о Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области. Средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в среднем по стране в марте достигала 10%. Италия пользуется наибольшей популярностью среди других европейских стран для отдыха россиян на майские праздники, рассказали в АТОРа. В топ-3 также вошли Франция и Испания. Стоимость тура на 10 дней в Италии начинается от 190 тысяч рублей на человека, в Испанию от 180, во Францию от 245 тысяч.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: В мае 1945 года знамя Победы заолело над Рейхстагом, фашистская Германия подняла лапы вверх и капитулировала. И союзники, даже злые недруги Союза Советских Социалистических Республик признавали тогда, что главную роль в этой великой виктории сыграла Красная Армия. С автором этих слов мы сейчас будем говорить в эфире. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю. Я читала ваш материал. Черчилль и Рузвельт публично хвалили Красную Армию, но открыли Второй фронт лишь в 1944 году, когда исход войны уже был предрешен. Как вы оцениваете мотивы тогдашних, ну, поставим в кавычки, партнеров, да? Это страх перед Красной Армией или желание обескровить Союз Советских Социалистических Республик?
3: Отвечу документами. Отвечу ссылками на переписку Черчилля и Рузвельта. Отвечу цитатами из материалов и британских, и американских историков. Ответ мой очень прост. Они даже этого цинизма не скрывали. Мы должны подождать, кто начнет побеждать, и тогда мы станем на сторону победителя. Вот это была стратегическая логика тех, кто сегодня пытается примазаться к нашей победе. Но Москва, Кремль, советская военная историография, наши политики, наши военные никогда не говорили, что, в общем-то, победа наша была достигнута на 100% Красной Армии.
2: Да, мы всегда они уважительно говорят, относились, конечно.
3: Да. И Путин 100 раз об этом говорил. И предшественники Путина говорили о том, что мы объективно оцениваем ту помощь, которую нам оказали и американцы, и британцы. Но дело в том, что сейчас основная тенденция, вот, которая развивается в мире, Маша, она заключается, в общем, в этом совершенно дурацком заявлении Трампа. Вы помните, это мы победили Гитлера. Победа принадлежит нам. Ну, как тут не вспомнить пошлую и ехидную песенку поляков, которые сочинили по этому поводу? «Військо польське Берлін брало, а совєтське помогало». Слава Богу, что есть даже Польша, которая пытается идеологически вредить нам не хуже, чем Великобритания. Есть люди, которые также объективно признают. И признают то, что 600 тысяч красноармейцев наша страна уложила за освобождение Польши. Кстати, именно в Польше, пожалуй, как ни в какой другой европейской стране, которую мы освободили, порушено уже и уничтожено более тысячи памятников, братских могил, стел и так далее. И как тут, Маша, не вспомнить знаменитые, легендарные слова, якобы сказанные Жуковым Рокоссовскому. «Запомни, Константин, мы их освободили, но они нам этого никогда не простят». Мы это видим сегодня в той же Польше.
2: Виктор Николаевич, как вы считаете, есть ли связь между тем, что вы только что описали, и в той же Польше, и в принципе в Евросоюзе, то, что мы видим, да, такой общий знаменатель, с тем, что как будто нынешних политиков подбирают по единому принципу. У премьера Польши Туска дед по отцовской линии в 44-м сам записался добровольцем в вермахт. Дедом Мерца по материнской линии был бургомистр города Брелона и так очень убежденный нацист. Ну, в общем-то, я уже армянского премьера так не поминаю. Но вот я немножечко, конечно, остаюсь, вот знаете, с моим дедом, который в Польше служил после Великой Отечественной, потому что их там оставили, да, вот Красную Армию. Так вот, да. И вот я на это смотрю и немножечко содрогаюсь. Связка есть или это я притягиваю?
3: Да нет, вы ничего, Машенька, не притягиваете, потому что огромное количество современных политиков Германии, Польши имеют корни с нацистами, с гитлеровцами. В том числе и во Франции тоже нельзя забывать, что до последнего патрона французские эсэсовцы защищали логово Гитлера. Но у нас в советские времена, Машенька, было как-то принято не трогать эту тему по идеологическим мотивам, лишь бы они не обиделись. Я имею в виду и прежде всего страны так называемого социалистического лагеря. Там к власти пришли очень многие политики, корни которых были связаны с гитлеровской Германией. Мы очень долго молчали. Маша, мы очень долго... У нас такая была, к сожалению. Я сидел в этом пианино. Я пытался много раз писать об этом. Не надо, Виктор Николаевич. Ну, вы знаете, может же по-разному сложиться отношения. Может быть, из ФРГ, из Польши, из Венгрии, и Румынии еще задрут. Тем более они в нашем социологическом... Не надо. Не надо сыпать соль на рану. А когда наши бывшие союзники, задрав штаны и поманенные целыми вагонами долларов, которые им предложили Соединенные Штаты Америки, они плюнули на наше союзничество, как ты знаешь, и дружно побежали в стан НАТО. А теперь мы узнаем, что на вершине ООН рулит дамочка, у которой дед был эсэсовцем. У которого отец.
2: Все забыли,
3: тоже
2: почему пришел. ООН в итоге появился. И все забывают, да, о том, что союзники хотели расстрелять без суда и следствия 50 тысяч нацистских преступников, и только Союз Советских Социалистических Республик настоял на Нюрнбергском процессе, чтобы все было по закону и все было вот на глазах у всех. Вот такие вещи, мне кажется, они как-то расставляют акценты. А знаете, что меня еще задело просто потрясающим образом? Вы Кстати, про Нюрнбергский процесс. Вы когда про Кейтеля написали, что он удивился французской делегации, когда, мол, подписание капитуляции.
3: Это во время капитуляции.
2: Да, не процесс. Что, мол, а вы что, откуда вы? И сейчас приглашают празднование всех на высадку в Нормандии, кроме России. Это, конечно, обнулить наш вклад, попытка. Но меня что бесит? Во-первых, мы ленд-лиз выплатили, а они, соответственно, до сих пор припоминают, и никто не припоминает цифры, 4-5% помощь союзников составила. Вот и сейчас ленд-лиз, если так можно назвать, Украине гораздо выше, чем вообще все то, что нам поставлялось. Ну, к чему это приведет?
3: Это приведет к одному, к дальнейшему развитию антироссийских настроений, антимосковских, если хотите, настроений, и дальнейшему идеологическому углублению противостояния Запада, или, если хотите, Европы и России. Вот эти нынешние настроения в Европе, скажем так, в европейских правительствах, да и в американских тоже, ведь все основано на том, чтобы нагадить России, унизить Россию и ее победу, в которой мы скоро будем с вами, Машенька, отвечать. Вот на это. Это, в общем-то, идеологический фронт, который имеет задачу только одно – унизить великую Россию, уменьшить значение ее победы, переврать все. А теперь, Маша, мы же не должны забывать, что сегодня в той клоаке гитлеровской, бывшей, а сейчас германской, ведь уже в казармах зреют очень серьезные нацистские тенденции. Там, например, уже не стесняются зиговать. Там уже не запрещают даже, если раньше там присаживали на скамейку, штрафовали. Сейчас офицеры не стесняются в немецких частях зиговать. Они не стесняются петь песню времен гитлеровской Германии. Германия превыше всего и так далее. А теперь же та же Германия сказала, мы будем иметь самую сильную армию в Европе. И уже эта тенденция наращивается. Наращивается военный бюджет. Наращивается численный состав ФРГ. Ну что, у меня такое представление. Да разве я вам это глаза открою? Европа снова готовится повоевать с Россией. Она уже много раз готовилась повоевать, только все это закончилось появлением русских или российских войск в Париже или в Берлине. Но, может быть, на этот раз мы еще побываем и в Лондоне.
2: Виктор Николаевич, большое спасибо. Друзья, я бы хотела, чтобы вы, так же, как и я, имели возможность, поэтому и говорю об этом, прочитать материал полковника Баранца на сайте kp.ru. Виктор Николаевич, спасибо.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая. Бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Поговорим о Ближнем Востоке. После взаимных ударов в Соединенных Штатах Америки и Ирана режим прекращения огня остается в силе. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Он также пригрозил более жесткими ударами, если Тегеран быстро не подпишет сделку с Вашингтоном. Иран счел удары США нарушением перемирия. Напомню, ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило в соцсети X, что эсминцы американские, хорошо, перечислю, нет, не буду все-таки тратить на время на перечисление. На английском языке это неинтересно. Так вот, при проходе через Ормузский пролив подверглись неспровоцированной атаке Ирана с применением ракет, беспилотников и малых судов. Американские корабли не пострадали. Штаты отразили нападение и в целях самообороны нанесли удары по иранским пусковым площадкам, командным пунктам и разведывательным узлам. Иран также сообщил об ударах по эсминцам США, обвинив Вашингтон в нарушении перемирия. Разведданные свидетельствует о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива. Это уже заявление сделал, в свою очередь, корпус стражи Исламской революции. Видите, каждый кто во что горазд. С нами на связи президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаге. Мурат, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария.
2: Вы недавно в интервью назвали преждевременными выводами вот попытки сделать вывод о сделке США и Ирана и обратили внимание на противоречивость заявлений Трампа, а тут у нас еще и в противоречие с заявлениями штатов вступает Иран. Буквально после этого заявления через сутки 7-8 мая Иран и США нанесли взаимные удары. Ну, причем Трамп назвал американские атаки просто легким шлепком, таким love tap, заявив, что перемирие все-таки продолжается. Иранцы говорят, нет, не продолжается, мол, они нарушили. В общем, то, что я сейчас проговорила, плюс к тому, что давала в подводке. Вообще, как понимать эту всю риторику? Это какой-то хаос уже получается, на мой взгляд.
11: Ну, Мария, знаете, мои как бы не то, что попытки предсказать будущее, а какие-то тренды выявить, да, потому что будущее не знает никто. Особенно в текущих условиях, когда мир настолько сильно фрагментирован, и даже внутри того же самого Ирана или Соединенных Штатов Америки настолько много различных блоков, у каждого своя позиция относительно того, как ситуация должна развиваться, очень сложно становится анализировать всю ситуацию. Да? Опять же скажу, я больше как бы являюсь специалистом по Ближнему Востоку, я ориентируюсь всегда на то, что там происходит, с определенными, скажем так, глобальными трендами. И проблема в том, что вот буквально до вчерашних обострений очередных, да, то есть именно открытой фазы конфронтации, на самом деле были достаточно позитивные в какой-то момент сигналы о том, что может быть подписано или же будут вести переговоры о составлении рамочного соглашения. Оно не объявит об окончательном как бы, мире и дружбе и сотрудничестве между Ираном и США, но оно могло бы хотя бы временно затормозить вот этот процесс эскалации с точки зрения военных ударов. Да? Вчерашние события, к сожалению, в очередной раз дали понять, что очень-очень все хрупко. И почему Трамп говорит о том, что перемирие не нарушено? На мой взгляд, по сути, он под перемирием подразумевает, что нет полноценной операции. Да? То есть как это происходило с 28 февраля, порядка там, 50 дней. Угу. Активные бомбардировки, постоянные перестрелки, да, ответные реакции РАН. Такого действительно не наблюдается. Ведь если мы пойдем с вами в начало этой недели, помните, когда в Ормузском проливе было атаковано корейское судно, если я не ошибаюсь, первый день, когда потом на Эмираты, на различные объекты Эмираты, инфраструктуры энергетической. Вот. И то есть это тоже, по сути, можно было объявить окончанием перемирия, нарушением этого перемирия, но все пошло и дальше. Вопрос весь заключается в том, что на Ближнем Востоке сейчас, именно в этом регионе, очень большая концентрация определенных диверсий, которые страны очень часто даже не признают и не говорят про это. И тут многие, опять же, да, если смотреть на медиапространство, это не то, что я там кого-то конкретно обвиняю, как в медиапространстве, в аналитическом пространстве об этом говорится, что возможности заключения соглашений между Тегераном и Вашингтоном, они невыгодны кому в регионе? Они невыгодны Израилю. И, соответственно, с этой точки зрения, точнее, израильским правым политикам, да, включая премьер-министра Бенямина Нетаньяху. И в этом контексте одна маленькая диверсия где-либо, она может, опять же, все эти усилия по миротворчеству, миростроительству обрушить в один момент. И, в принципе, возможно, что точно такое же произошло и вчера, и с ударами по Эмиратам, потому что иранцы до последнего не говорили, что они подтверждали эти удары по Фуджейре, потому что по танкеру ударили. То, что вчера, вот сегодня вы буквально зачитывали, что одна страна обвиняет другую, что она виновата в срыве перемирия, другая говорит, что нет, они первые атаковали. То есть здесь тоже, на самом деле, очень много нюансов, которые надо понимать. Если, скажем так, отвлечься в текущей конфронтации, да, и прийти к более каким-то глобальным и трендам региональным, то здесь ситуация такая. Во-первых, очень сильно расширяется противостояние между Абу-Даби и Риядом. Почему это важно для нашего с вами разговора? Потому что надо понимать, что если в регионе где-то начинается определенный кризис, новый выскакивает, под это подключаются абсолютно все региональные государственные и негосударственные акторы. В этом контексте формируются определенные блоки. И к этим блокам, еще вдобавок, начинает активное участие глобальные игроки в лице Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Китая и нашей с вами страны. Почему это так происходит? Потому что до сих пор регион остается очень важным с точки зрения реализации геополитических интересов. Достаточно большая доля в энергетическом рынке. Да? Маршрутные, транспортные пути, которые проходят по региону, они до сих пор имеют большое значение. И сейчас мир столкнулся с тем, что они не понимают, как отвечать на текущие вызовы. Вот все говорили всегда, да, что судоходство, морское сообщение – это один из самых выгодных, быстрых, ну, насколько это возможно, да, и дешевых способов доставки товаров, то есть для экономики. Это было важно. Ближний Восток и многие страны, особенно страны залива, были всегда надежными поставщиками энергоресурсов для многих развивающихся стран, особенно таких быстро растущих экономик Азии. Но это тоже все стало под сомнением. У кого покупать теперь энергоресурсы, с кем строить партнерство? Что выгодно, опять же, танкерами доставлять или же трубопроводы, да, то есть уже трубная инфраструктура? Тут тоже большие вопросы. И в этом всем мы видим еще и политические распри между странами. Поэтому для администрации Трампа, безусловно, сейчас необходимо так или иначе показать определенную победу, даже дипломатическую, да, для своей внутренней аудитории. Я напомню, что американцы очень редко сейчас вообще что-то делают для именно своей международной значимости, то есть для каких-то международных наблюдателей. В основном они ориентированы, каждый президент США ориентирован на электорат, на электоральные циклы, а у Трампа впереди выборы. Угу. И с этой точки зрения у меня еще не возникает, что ему необходима вот эта короткая передышка. Это не конец противостояния между Тегераном и Вашингтоном, и Израилем тем более, да? Потому что главные-то вопросы не решены. Не пришла та власть, которая лояльна, которая вот прекратит отношения с Россией, прекратит поддерживать союзные лояльные группы на Ближнем Востоке, начнет мирные процессы с Израилем или перестанет продавать дешевые энергоресурсы Китаю. А ведь для США это важно. У США основные цели, которые они не декларировали, в этом и заключаются. Никакой ядерной программы, опасности этой ядерной программы у них никогда и не было. Потому что все понимали, что для Ирана, да и иранцы сами-то понимали, что очень большой риск получить это ядерное оружие, потому что, ну, ответственность очень сильно возрастает, и это начнет гонку вооружений по всему региону. И, в принципе, вот такая ситуация. Что касается иранской стороны, в Иране Понимаете, у нас это нам сейчас партнерская страна, и мы, безусловно, хотим, чтобы она сохраняла свой суверенитет, чтобы народ Ирана не страдал. Но есть как бы факторы, которые, к сожалению, не всегда играют и по нашим национальным интересам. Фактор того, что внутри Ирана есть все-таки определенная борьба. Их условно разделяют на реформаторов и консерваторов. Я не совсем с этим солидарен, потому что, на самом деле, там определенная группа элит, у которых в контролях, у кого-то экономика, у кого-то частично там вооружение, у кого-то энергетическая сфера, у кого-то вся, скажем так, санкционная вот эта политика по обходу ее, да, то есть вот эти механизмы финансов в третьих странах, банки и все остальное, то есть в этом контексте. И вот эти силы сейчас на фоне определенного вакуума, который годы, по сути, да, с 79-го года было понятно, что есть верховный лидер, у него достаточно высокое значение, авторитет, и что первый Хомейни, да, основатель, по сути, Исламской Республики, что второй Али Хамнеи, которого вот недавно израильтяне вместе с Соединенными Штатами ликвидировали, они имели определенную репутацию, они были такой, знаете, точка равновесия вот этого всего иранского политического истеблишмента и вообще идеи. Сейчас этого нету, да, относительно нового верховного лидера. До сих пор как бы он не появляется на публике. Есть много моментов. Это понятное дело, ввиду обеспечения его безопасности, его не показывают, чтобы не было очередного ликвидации. Но на этом фоне активизировались определенный блок с известным Джавадом Зарифом, который бывший министр иностранных дел. Он всегда тяготел к Западу, он всегда хотел быть с американцами, дружить. Это авторы, по сути, вместе с Хасаном Рухани.
2: 40 секунд у нас остается.
11: Да, прошу прощения. Я к тому, что, понимаете, трендов много, но есть стремление с обеих сторон в кратчайшее время заключить соглашение. Но это не всегда будет так доступно, потому что очень много противоречий еще третьих акторов, которые будут стараться это вмешать.
2: Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде.
10: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: В Востокове Олег Макаренко. А сообщение, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
13: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень. Нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться, потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
14: К нам весна шагает быстрыми шагами. И сугробы тают под ее ногами. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: О политике.
0: Президент Южной Осетии анонсировал подписание договора об интеграции с Россией. Накануне Владимир Путин и Алана Гаглоев встречались в Кремле, и там глава непризнанной республики сообщил, что подпишет соглашение с Москвой о глубокой интеграции. Как в свою очередь добавил Владимир Путин, этот договор даст возможность углублять и дальше взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии.
15: О санкциях.
0: США ввели санкции против белорусской компании, обвинив ее в поставках оружия Ирану. Как утверждает американский Минфин, компания Armory Alliance действовала как посредник между Иранским центром инноваций и технологического сотрудничества и внешними поставщиками. Согласно данным белорусского сервиса «Картотека», Armory Alliance была зарегистрирована в 2021 году в Минске. В качестве основного вида деятельности указывается оптовая торговля машинами и оборудованием. Ранее на этой неделе США ввели санкции против китайских компаний за передачу Ирану спутниковых снимков американских военных объектов на Ближнем Востоке.
15: О торговле.
0: Мировой дефицит серной кислоты возник из-за войны на Ближнем Востоке. Это пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступала с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий Персидского залива. Блокада Армузского пролива привела к резкому и значительному росту цен на серную кислоту и вызвала опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит производство продуктов питания, металлов, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды. Угроза для рынка удобрений побудила Китай, крупнейшего в мире производителя серы, ограничить экспорт в этом месяце. Новые ограничения вступили в силу 1 мая, распространяются на кислоты на основе плавильных печей и серных горелок, за исключением материалов для электронных приборов. Россияне в последнее время открыли новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Перспективным остается также Занзибар, однако при условии запуска удобных авиарейсов. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление от 200-220 тысяч. Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: В студии Мария Баченина. Продолжаем. Хантавирус начал распространяться по миру. Санитарные службы сразу нескольких стран начали срочное расследование. Отслеживают пассажиров круизного лайнера после подтверждения смертельных случаев от хантавируса. И говорят, что уже он распространился на 4 континента через пассажиров, которые покинули судно до подтверждения инфекции. С нами на связи эпидемиолог, академик Российской академии наук, научный руководитель НИЦ, эпидемиолог. Биологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинзбург. Александр Леонидович, здравствуйте.
16: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Сейчас центр Гамалея, насколько я понимаю, одновременно занимается вакцинами и от хантавируса, и от оспы обезьян, туберкулеза, ротавируса, коклюш там, по-моему, еще. Как вы распределяете приоритеты, ресурсы между этими проектами? Не возникает ли, знаете, как конкуренция, я в кавычки беру это слово, когда одна угроза, ну, например, тот же хантавирус, оказывается такой громкой, подсвеченной нами, СМИ, а другая, ну, может быть, менее заметной, но убивает даже больше людей. Вот как тут быть?
16: Вы сказали все правильно, но я позволю себе вас немножко подправить.
2: Будьте добры.
16: Хантавирусом мы не занимаемся. Да, а как мы распределяем, соответственно, свои приоритеты? Ну да, мы вместе с Министерством здравоохранения, да, их распределяем, получаем государственные задания, или раньше получали государственные задания на все вакцины от тех инфекционных заболеваний, которые вы только что перечислили, за исключением, опять повторяю,
2: хантавируса. Но видите, я выдаю желаемое за действительное, Александр Леонидович. Вы просто в своем интервью сразу после новостей о вспышке на хантавируса на круизном лайнере заявили, что при необходимости центр Гамалеи может разработать вакцину за полтора года.
16: Вот, я готов, соответственно, развернуть эту мысль, да, если в этом есть интерес, да, а, соответственно, чтобы было понятно, что я имел в виду, что системе, все в стране надо создать систему на основании тех уроков, которые мы получили в результате борьбы с COVID-19. А какие это уроки? Почему так быстро удалось создать спутник ВИ? Не только потому, что в институте Гамалея работают умные ребята, я от этого не отказываюсь, но в первую очередь по той простой причине, что 20 лет создавалась технология, на основании которой, соответственно, потом эта вакцина была создана. Далее, соответственно, на основе этой технологии был создан фактически прототип спутника ВИ, а именно вакцины против дальневосточного, соответственно, коронавируса. Да, поэтому к моменту начала работы у нас был прототип и отработанная технология. Поэтому, отвечая непосредственно на ваш вопрос, в стране, если учитывать уроки COVID-19, должна быть официально, соответственно, зарегистрирован ряд технологий универсальных, на основании которых можно, соответственно, очень быстро, в течение 3-4 от силы 5 месяцев, создавать нужные вакцинные препараты, когда, соответственно, возбудитель этих инфекционных заболеваний, у нас появляются основания говорить, что он вызовет не локальную вспышку, как в данном случае, а эпидемию или, не дай бог, соответственно, пандемию. Но, к сожалению, до сих пор вот эти технологии, соответственно, не рассматриваются как универсальные для создания вакцин. Хотя все эти технологии в институте Гамалеи есть, они разработаны на деньги, которые выделило наше государство. Осталось только проявить некоторую волю, да, и некоторые, соответственно, законодательные акты привести в соответствии с теми возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут сложиться при необходимости введения в действие такого механизма создания вакцинных препаратов.
2: Поняла.
16: В том числе и хантавирус, да, как один из многих через запятую.
2: То есть нужна политическая воля, чтобы запустить, это я так скажу, проект. Я вернусь к хантавирусу, и один из самых тревожных аспектов нынешней вспышки – это андский, не адский, как я в первый раз услышала, а андский штамм хантавируса. Да. Я для слушателей объясню. Этот штамм передается от человека к человеку, что для хантавирусов, ну, редким считается. Скажите, пожалуйста, меняет ли это обстоятельство сам подход к разработке вакцины? То есть мне интересно, насколько вы и как вы оцениваете реальный риск, что штамм закрепится в новых регионах в нашей стране?
16: Понимаете, даже если он закрепится, если вы намекаете на то, что будет ситуация похожая с COVID-19, пока что нет оснований про это говорить. Хотя этот вирус является РНК-содержащим, однонитевым, что это значит в более понятных терминах. Это значит, что он очень быстро приобретает новые мутации и очень быстро меняется. Сейчас по свету гуляет, соответственно, человечество, вирусологам известно порядка 50 различных генетических вариантов, которые по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. И как вы совершенно правильно заметили, одна группа – это те, которые хантавирусы могут передаваться от человека к человеку. Но они передаются от человека к человеку, как вы могли заметить, только в замкнутом пространстве, будь это даже пятизвездочный отель, соответственно, на плаву, да, и когда люди, по всей видимости, пользовались одним кондиционером, находились в одной каюте или же сидели, соответственно, рядом в одном ресторане. Поэтому в эпидемиологическом плане ничего идентичного и похожего на COVID-19 мы пока что не наблюдаем. Но для тех небольшого количества людей, если с эпидемиологией переходить к каждому конкретному человеку, конечно, заразившегося хантавирусом, да, вот этим штаммом, о котором вы сейчас только что сказали, конечно, ничего хорошего этого нет, поэтому, в принципе, вакцину бы хорошо бы, соответственно, иметь. Да, если человек отправляется, находит 20-30-50 тысяч долларов в каюте, соответственно, в круиз, то, соответственно, он может в индивидуальном порядке воспользоваться этим вакцинным препаратом.
2: Скажите мне, пожалуйста, если смотреть на вакцинную кухню изнутри, что происходит в центре Гамалея в первые дни после того, как приходит новость о некой смертельной вспышке неизвестного или малоизученного вируса? С какого момента начинается отсчет вот какого-то времени, когда необходимо что-то делать? Ну вот как алгоритм работы складывается? Или все идет штатно, пока нет политической воли?
16: Я вас понял. Здесь, честно говоря, мало, а я вас могу порадовать, какой-нибудь научной составляющей этой инициирующей стадии. А именно мы оцениваем в результате тесного общения с друг с другом, насколько этот возбудитель актуален для нашей территории, для нашей популяции, для нашей страны. Потому что многие передаются кровососущими насекомыми, многие, которые, соответственно, имеют эти насекомые очень ограниченный ареал, допустим, пребывания или распространения. Да, если действительно возбудитель актуален для нашей страны, то мы прикидываем, какие технологии у нас есть, и можем ли мы, соответственно, использовать эти технологии, то есть по аналогии с какой-то предыдущей созданной вакцинным препаратом, для того, чтобы начать работу с тем вирусом, который вызывает беспокойство. Так как у нас несколько технологий, то есть фактически все генно-инженерные технологии, которые в мире сейчас имеется, их не так уж много, порядка 4, можно делать некоторую комбинаторику из этих технологий в зависимости от характера индивидуального взаимодействия этого возбудителя с организмом хозяина, с его кариотической клеткой. Если про этот возбудитель из литературы что-то известно детально, ну, наши сотрудники, мои сотрудники детально, как правило, знают литературу, да, иногда что-то уточняется. А потом, соответственно, ждем отмашки Минздрава, то есть денег по-простому. Мы бюджетная чистая организация, можем работать только, соответственно, то, что я уже не первый раз сегодня возвращаюсь, только за деньги.
2: Не, я все прекрасно понимаю, да. Александр Леонидович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был эпидемиолог, академик Российской академии наук, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург.
15: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
15: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
15: Сказано. Реклама.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
20: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Идем дальше. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг рекордной отметки за последние 13 лет. Согласно данным исследования аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза», средний заработок женщин на крупных предприятиях в 2025 году оказался на 33,7% ниже мужского. Аналитики выяснили, что минимальная разница в оплате труда фиксировалась в 2013 году и составляла 25,8%. И вот после этого разрыв начал расти. В 2019 он превысил 30%, в 2025 достиг почти 38 тысяч рублей в абсолютном выражении с учетом всех премий и налогов. Больше всего женщин обгоняют мужчины в сфере культуры, спорта, информации и связи, где разница доходит до 39%. А вот в строительстве и образовании ситуация лучше. Там отставание в зарплате не превышает 14%. Но честно скажу вам, друзья, когда я все это дело прочитала, я глазам своим не поверила, потому что, во-первых, я работаю в сфере информации, там, где по опросам разница доходит до 39% между зарплатами женщин и мужчин. У нас такого нет, но это еще не все. Мы решили пойти дальше. Кроме того, чтобы поговорить с экспертом, с HR-экспертом, мы решили, конечно же, с вами поговорить, и это состоится в вопросе дня, потому что более того, что вот это исследование гласит, насколько женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Вот на эту тему мы будем говорить в вопросе дня, так как в совсем недавнее время пестрится все время тем, что и депутаты, и публичные высказывания чиновников, и религиозные деятели некоторые постоянно выступают на публике, являясь законодателями публичного мнения, общественного мнения, с такими темами, как женщина должна сидеть дома, женщина должна только рожать, быть обслуживающим звеном. Вот эту тему мы с вами возьмем в вопрос дня. А о чем я вам хочу напомнить? О том, что прямо сейчас можно заранее пойти в нашу группу во ВКонтакте, зарегистрироваться, если вы этого еще не сделали, и проголосовать. Потому что в ВКонтакте уже доступно голосование на эту тему. Вопрос очень простой. Считаете ли вы, что в России ущемляют права женщин? Ну и вариантов тут три, так что выбор как раз оптимален. Да, ущемляют. У нас мужчины и женщины равны в правах. И третий вариант – в России ущемляют права мужчин, а не женщин. Такое тоже мнение допускается. Но возвращаемся к тому, что женщины зарабатывают в некоторых сферах чуть ли не на, не в половину меньше, чем мужчин. С нами на связи HR-эксперт, руководитель Международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: С чем вы, как HR-эксперт, связываете такую негативную динамику? Это объективное распределение по разным отраслям. Просто мужчина, может, уходит туда, где больше платит. Или на одинаковых позициях... Ну, в общем, не знаю. Почему женщин получают систематически меньше, чем мужчины?
1: Смотрите, давайте возьмем историческую справку. Если мы говорим в целом о том, что сейчас происходит на рынке труда глобально, не только в России, то в целом разрыв зарплат мужчин и женщин составляет 20-22%. Это значит, что глобально по миру мужчины зарабатывают на 20-22% больше. Но ситуация в России сейчас сложилась таким образом, что сейчас особенно сильно востребованы линейные специалисты. То есть это ребята, работяги, которые работают на заводах в качестве сварщиков, электриков, монтажников, формовщиков, арматурщиков, бетонщиков, стройка, промышленность, производство, логистика. То есть это такие, знаете, тяжелый ручной труд. В этих отраслях зарплаты достаточно высокие. При этом мы наблюдаем, что, например, индекс HeadHunter составляет, условно говоря, там 11,4. Это значит, что высокая конкуренция работников среди офисного персонала. И так уж у нас повелось, да, исторически, да и сейчас в частности, что женщины у нас чаще всего работают в офисе, мужчины работают и в офисе, и на заводах. Но поскольку пошел сильный перекос в сторону заводов, то мы видим такую разницу, когда вот или там сварщика платят 240 тысяч, 360 тысяч, там курьерам платят 170 тысяч плюс, да, а офисным работникам там платят, ну, 100-130. Отсюда такие цифры у вас и вырисовываются.
2: То есть то, что в 21 году женщинам разрешили работать более чем по 100 ранее закрытым специальностям, а там от водителей большегрузов до машинистов поездов, не помогло. Мы не пошли в эти высокооплачиваемые рабочие профессии.
1: Вы знаете, отчасти, условно говоря, да, но, к сожалению, я, допустим, женщин-сварщиков давно не видел, горнопроходчиков не видел, да, там на нефтяные плавучие платформы женщин тоже не видел. А там вакансии, поймите, очень-очень много.
2: Вот вы сказали, Гарри, простите, пожалуйста, хотел бы уточнить. Вы сказали, давно не видел. Я просто вспоминаю фильмы советского периода. Они сохранили как вот документальность того, что так было на самом деле, что женщины работали на стройке, были крановщиками, да, ездили покорять Сибирь и так далее. Это было или это просто кинематограф нам подбрасывает таких героинь? Либо это была тенденция?
1: Это очень классные советские фильмы, но конъюнктура немного поменялась. У нас есть список профессий, где женщинам запрещено работать. Да, это такие тяжелые достаточно профессии. Но при этом надо понимать, есть еще один фактор, который очень сильно не то что отпугивает, а просто не допускает женщин до этой профессии. У нас, кто бы ни говорил, что официально, есть еще дискриминация. Дискриминация по полу. И дискриминация объясняется, к сожалению, тем, что законодательная власть приняла несколько очень противоречивых и сложных законов. То есть, например, мало кто знает, что если сейчас ты нанимаешь на работу женщину, у которой есть ребенок до 3 лет, то ты обязан ее нанимать без испытательного срока сразу в штат. И второе, ты ее не можешь никак уволить, пока ребенку не исполнится 3 года.
2: Даже с ГПХ?
1: Вопрос.
2: На никак. ГПХ. Никак, да?
1: Ну, на ГПХ можно
2: сделать. Да все берут на ГПХ, Гарри. Так вот эти все законы в пользу бедных, кроме школьника, школы, образования и врачей, все на ГПХ сидят. Конечно.
1: Вы абсолютно правы. А давайте я подсвечу другую реальность. Давайте. Реальность заключается в том, что когда человек у вас 3 месяца на ГПХ поработал, вы хотите с ним попрощаться, может прийти и сказать: «Дорогой, я сейчас пойду в трудовую инспекцию, признаю наши отношения трудовыми». и начислят тебе штрафы огромные, вот, и будут у тебя сложности и проблемы. Поэтому лучше со мной договариваться.
2: Хорошо, так, дальше. Вот надо вот такие вещи. Хорошо, что я сказала про ГПХ. Раз,
1: конечно, вы спрашиваете, я вам все расскажу. Да. Мы же знаем про применительную практику. И сейчас ситуация какая? Нанимать женщину достаточно стало проблематично, потому что если раньше был испытательный срок, в течение которого ты можешь прицениться и понять, надо ли нанимать женщину или нет, то есть, словно говоря, подходит человек к тебе или нет, то сейчас нанимать женщину с ребенком – это вообще кот в мешке. Ой. То есть ты его должен сразу с места карьер по ТК РФ оформлять в штат без испытательного.
2: А те, кто принимал этот закон, они не догадались о том, к чему он приведет?
1: Очень хороший вопрос. Можете его задать председателю комитета по труду Ярославу Нилову, кто этот закон и издавал.
2: А, мы часто
1: издавал.
2: Говорим, обязательно воспользуйтесь.
1: Комитету.
2: Угу, так, вот. Я поняла.
1: И комитету задать этот вопрос. То есть это подавалось под видом защиты прав этих женщин.
2: Да, но тогда нужно квотирование. Квотирование. А, мы уже в меньшинство превращаться начинаем, раз у нас такой гендерный неравенство.
1: К сожалению, так и происходит. Ну, просто поймите, у бизнеса нет времени жалеть всех. Он будет идти
2: нет,
1: по пути.
2: Нет, я не против. Меня пусть жалеет мое правительство, потому что я плачу налоги и защищает законами. Соответственно, издавая один закон, который меня якобы защищает, оно должно в правоприменительной практике сделать условия, создать условия, чтобы закон не работал против меня. А то получается так. Вот. Я и говорю про квотирование. Абсолютно столько-то верно. Девочек, столько-то мальчиков. Независимо там ГПХ

0: в сторону стран экзотических для нас, в сторону Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеша. То есть в этом году у нас, например, выдано 279 тысяч квот на привлечение индийцев в Россию.
1: Так,
0: Это значит,
1: у
0: что
1: нас меньше
0: индийские
1: минутки. И что это значит?
0: рабочие из
1: Ага.
0: Индии, 350 профессий. Да, это приводит к тому, что, условно говоря, мы выходцев из одних стран будет менять на других. Что вместо там Киргизии, Таджикистана, Узбекистана у нас будет Индия, Филиппины, Шри-Ланка и Бангладеш. Будут вот эти опытные работяги, но которые будут приезжать сюда на 2 года и уезжать. Не привозить сюда семей, а пришли, отработали и ушли.
1: А при чем тут женщины? Никак не возьму в толк.
0: Я к тому, что, условно говоря, сейчас рынок голубых воротничков перегрет из-за высоких зарплат. И этот разрыв будет сокращаться, потому что когда на рынке острый дефицит рук рабочих, линейных, им платят баснословные деньги. И мы
1: Угу.
0: видим, что курьеру платят бешеные деньги, а женщине там, не платят. Этот
1: Поняла.
0: разрыв будет сокращаться.
1: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
8: Тегеран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Ирана. Это заявил представитель иранской армии Мохаммад Акрамине. Он также подчеркнул, что военный конфликт против США и Израиля заставил Тегеран использовать геополитический потенциал Ормузского пролива, и теперь Иран осуществляет суверенитет над ним. Новая волна эскалации в зоне Персидского залива произошла 7 мая вечером. Из-за обмена ударами между США и Ираном поводом стало нападение американских военных на иранский танкер. В ответ Тегеран атаковал 3 американских эсминца недалеко от Ормузского пролива. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявило о нанесении ответных ударов по военным объектам.

0: конфликтом на территории Ирана.
1: О судебных делах.
0: Суд продлил до 9 августа содержание под стражей бывшему заместителю министра обороны, генералу армии Дмитрию Булгакову. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат. Дело Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения военно-медицинской академии Кирова в Санкт-Петербурге. Они должны были способствовать более экономичному расходу электричества. По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет около 50 миллионов рублей. Булгаков вину не признает, заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы. С 2008 по 2022 годы Булгаков был замом министра обороны. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения вооруженных сил. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России. Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, пришел на Тенерифе. Пассажиров доставят на берег в промышленный порт Гранадилья, расположенный вдали от жилых районов. США и несколько стран Евросоюза направят самолеты для вывоза своих граждан. В МВД Испании подчеркивают, что люди не смогут покинуть судно до тех пор, пока их рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуируют всех пассажиров и 17 членов команды, а остальной экипаж останется на борту и проследует в Нидерланды, где судно пройдет по полную дезинфекцию. Ранее от инфекции на лайнере скончались 3 человека, заболели 8. На судне находились 147 человек из 23 стран. Оценка курс доллара на выходные 74.30, евро 88.55, юань 10.93. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все наши радиослушатели, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», и, в частности, те, кто внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в рамках настоящего хит-парада. И уже не первый год. Сегодня очень праздничный выпуск, и мы об этом будем говорить много раз. И мы, конечно, подготовились. Мы вас всех приветствуем и начинаем. Меня зовут Александр Анатольевич, а моего коллегу и друга зовут Александр Вячеславович Нуждин.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители порой.
2: Да.
3: Сегодня действительно замечательная программа и замечательный день. Мы готовимся к тому, чтобы поздравлять вас все 2 часа, которые мы будем в эфире. Ну, а начнем мы, естественно, с рубрики, посвященной Великой Победе.
1: Настоящие песни о Великой Победе.
3: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 1942 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
2: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», – вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», — рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. «К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке».
3: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лок-дог». «Нам нужна одна победа».
4: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие братила. Когда

0: Это была рубрика «Настоящие песни о Великой Победе», «Лок Дог» и его вариант «Любимый народом, нам нужна одна победа». Самое время нам обратиться к нашему хит-параду, который составили вы. Вот оно, десятое место.
1: Десятое место. Десятое место.
0: Марсу нужны любовники. Искал.

0: На марше «Радио Комсомольская правда» Нуждин и Анатольевич мы рассказываем о том, как вы проголосовали в течение всей недели. На 10-е место вы поставили композицию «Искал» коллектива «Марсу нужны любовники». У нас рубрики за рубрикой, поэтому, не откладывая, переходим к очередной, которая называется «Новая песня».
1: Новая песня.
2: Долгое время в десятке настоящего хит-парада провела композиция «Императрица» радио Тапка. Но настало время представить вам еще одну работу с его прошлогоднего альбома. И наш выбор пал на песню «Танк Алеша». Артист рассказывает. Песня посвящена реальному подвигу экипажа российского танка Т-80, принявшего неравный бой под Новодаровкой в Запорожье 6 июня 2023 года. Наш танк с позывным «Алеша» вступил в противостояние с превосходящими силами ВСУ и уничтожил колонну бронетехники противника. Наш «Алеша» разобрался с 8 вражескими танками. Итак, песня «Радио Тапка», «Танк Алеша».

0: «Танк Алёша», «Радио Тапок». Это была рубрика «Новая песня», и мы доблестно прошли всего несколько шагов нашего хит-парада. Это только начало. Впереди еще много всего, и песен, и рубрик. И, конечно, мы будем говорить о великом празднике, великой победе. Сейчас перерыв и вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин». 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Всем здравствуйте, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете праздничный выпуск, назовем это праздничный,
0: да,
8: выпуск.
0: Абсолютно, верно.
8: Потому что у нас специальные рубрики под праздник Победы. Но вернемся к хит-параду, к обратному отчету. У нас 9-е место сейчас. Рубрики будут, будут рубрики.
1: 9-е место.
9: 9-е место.
8: 25-17. Серый голубь.
10: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадкий.

0: Это было 9-е место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». 25-17 «Серый голубь». Вот еще одна рубрика.
1: Чужие.
2: Чужие.
1: Как родные.
2: Как родные.
3: Роллинги снова в строю. В это трудно поверить, но новый альбом The Rolling Stones, который будет называться Foreign Tongues, выйдет уже 10 июля, совсем скоро. Пластинка была записана всего за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Нас ждет 14 новых песен. Среди звездных гостей на свежем релизе отметились Пол Маккартни, лидер группы The Cure Роберт Смит и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит. Ну а главное, в альбом вошла и песня с участием уже покойного барабанщика The Rolling Stones Чарли Уотса. Напомним, ударник скончался в августе 21 года. Кстати, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд уже презентовали первый сингл с грядущего альбома. Композиция получила название «In the Stars». Хотите — верьте, хотите — нет, но они продолжают катиться. Как про них говорят уже, я не помню сколько лет, но это уже не важно. Итак, вечное творчество вечного коллектива «The Rolling Stones — In the Stars».

0: К удивлению многих, это действительно новые Rolling Stones. Им уже за 80, но прыти не поубавилось. Да?
1: Да.
0: In the Stars. Но вернемся к хит-параду. У нас уральские тоже рокеры.
2: Восьмое место.
0: Чаев, считалочка.

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада. Чайф из Екатеринбурга, где я, кстати, давненько не был. Вот в Пермь езжу.
1: Вот и приезжай. На днях-то что? Так-то?
0: Нет, так-то я поеду на днях, а в Пермь, я имею в виду. А там рядом, да. Но...
1: Решите привал, Александр Вячеславович.
0: Хотел сказать, отставить. А почему отставить?
1: Не надо.
0: Нам действительно
1: не
0: нужно
1: надо,
0: привал.
1: Не надо, не откладывайте это решение. Смелее.
0: Привал.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
4: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевой катер? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об авиации.
5: Авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России. Самолеты начали летать через Ростовскую область. Так они экономят топливо и сокращают время в пути, сообщили в Минтрансе. Работа зоны управления прервалась после удара БПЛА по зданию филиала аэронавигации юга России после атаки 8 мая. Это привело к остановке работы 13 аэропортов юга России в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Кале, Магасе, Минводах, Нальчике, Ставрополе, Элисте и Сочи. Позже выполнение рейсов было частично возобновлено. Сейчас Минтранс отчитался, что 9 мая отечественные перевозчики выполнили более 300 рейсов в аэропорты юга и обратно. Они перевезли более 43 тысяч человек. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет, заявляют в ведомстве. А немецкие аэропорты готовятся к сокращению рейсов из-за цен на авиатопливо. Причина – топливный кризис, вызванный войной в Иране. Как сказал гендиректор Ассоциации немецких аэропортов, оптимистичный сценарий на этот год – это стагнация пассажиропотока. В худшем случае в некоторых аэропортах ожидается падение объемов перевозок на 10%. В масштабах всей страны это затронет 20 миллионов человек. А по оценке Ассоциации, угроза отмен рейсов возникает не только в случае физической нехватки топлива, но уже сейчас из-за непомерных затрат на заправку. Цены на керосин уже более 2 месяца в 2 раза выше тех, что были до начала конфликта. И в ближайшие месяцы нормализации ситуации не ожидается.
2: Об Украине.
5: Власти Эстонии ожидают от Украины большего контроля над своими беспилотниками, заявил министр обороны республики Ханна Певкур. Отмечается, что после нескольких инцидентов с дронами Киев хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности и уже связывались по этому поводу с посольством Эстонии.
6: О штрафах.
5: Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Илью Варламова на 13 миллионов рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. Он пытается оспорить это решение. По мнению Варламова, многомиллионный штраф был начислен неправомерно. Налоговики же считают, что блогер, признанный в России иноагентом, умышленно уклонялся от уплаты налогов. В связи с этим в конце января ему заблокировали счета, а в мае 25-го дополнительно назначили штраф 2000 рублей, который он до сих пор не оплатил. В начале мая Варламов подал иск в арбитражный суд Москвы к ФНС с требованием признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов. Сейчас у блогера в России нет действующего бизнеса, но он сохраняет статус индивидуального предпринимателя и продолжает заниматься рекламной деятельностью. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Всех с великим праздником Победы! А у нас еще одна рубрика, которая называется «Весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры».
6: «Весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры».
1: Зачастили наши рокеры в театр. В том плане, что их музыка все чаще звучит на театральных подмостках. Первопроходцами в этом жанре стала группа «Король и Шут», которая еще в 2012 году записала 21 песню для рок-оперы «Тодд». А Михаил Горшенев еще и сыграл там главную роль. Но теперь этот жанр уже полноценно поставлен на поток.
0: Новосибирский музыкальный театр сделал постановку «Фома» по мотивам жизни Юрия Шевчука и с песнями ДДТ. В Иркутском музыкальном театре недавно презентовали спектакль «Я хочу быть с тобой». Постановка создана по мотивам повести «Вам и не снилось», а музыкальной основой стали композиции Наутилуса. Прибавьте к этому еще одну театральную антиутопию «Структура» от группы «Люмен». Создатели называют получившееся действо «джукбокс-мюзиклом». Что это такое, я не знаю, но звучит модно. Он построен на 26 песнях коллектива. Действо разворачивается в мире будущего, где искусственный интеллект уничтожает искусство, а герои борются за эмоции, любовь и право выбора. А сейчас к премьере готовится спектакль «46 минут» по автобиографическим очеркам участника группы «Ундервуд» Максима Кучеренко. Со сцены прозвучат и песни Ундервуда, правда, не хиты, а неизданные вещи. В общем, как я уже сказал, весь рок-театр, а гитаристы в нем актеры.
1: А послушаем мы сейчас одну из песен из спектакля «Я хочу быть с тобой». Там через точку. «Я хочу быть с тобой». Наутилус Помпилиус. Дыхание.

0: Вы не представляете себе, сколько раз я слышал эту композицию Наутилуса Помпилиуса.
1: Какую?
0: Дыхание.
1: Дыхание. Ну,
0: дыхание.
1: Ладно. А это хорошо или плохо? Ты сейчас попытался произнести.
0: Ты знаешь, если бы меня спросили лет 10 назад, я бы сказал, что не очень хорошо, потому что песня мне в свое время надоела. Сейчас она вызывает только ностальгические чувства, поэтому, в принципе, как сейчас говорят молодежь, норм. Но мы...
1: Еще ок.
0: Еще ок.
1: Я тебе так скажу. Кто не понял, о чем мы говорим сейчас с Нуждиным, мы говорим о чудесах и чудодейственном влиянии горячей ротации на музыкальных радиостанциях.
0: Ты поясни вот сначала,
1: что такое... У тебя какая любимая песня?
0: У тебя какая любимая ротация?
1: Да. Вот ты называешь любимую песню и слушаешь ее 100 раз в неделю. И ты ее уже любишь сильно меньше, если не наоборот. Поэтому
0: наоборот.
1: Ничего страшного. Не зависит от качества песни. Зависит от вашего вкуса, как часто вы к ней, к этой песне обращаетесь. Поэтому песня-то хорошая. Но нам, ребятам, которые находятся за пультом, многие песни... Ну, как мозоль. Но, опять же, это не страшно. Это просто, так сказать, издержки профессиональной деятельности.
0: Мне послышалось, или ты мне сказал, какая моя любимая, в кавычках, песня?
1: Можно и без кавычек.
0: Нет, без кавычек это совершенно другая песня.
1: Ну, какая у тебя любимая песня?
0: А вот
1: песня,
0: «Заезженная в усмерть» это... вот у меня вот круче песни нет.
1: Ну.
0: Это Тони Брэкстон «Unbreak My Heart».
1: Я знаю, о чем ты говоришь. Это, я ее включал 1000 раз.
0: А я, по-моему, 3000, если не больше.
1: А я 5000 раз.
0: А я 7.
1: Вот и включай.
0: Нет. Мы вернемся к хит-параду. У нас Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
2: Седьмое место.
3: Седьмое место.

0: Седьмое место настоящего хит-парада. Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Еще одна рубрика.
1: Настоящие песни о Великой Победе.
2: «Лизавета». Песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент. И процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
0: Тогда-то и появились строчки «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне, одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета».
3: Ты

0: Миша Марвин, «Лизавета». Легендарная композиция из легендарного кинофильма. Дорогие друзья, у нас праздничный выпуск в студии Нуждин и Анатольевич. Мы сейчас вернемся и лихо расскажем вам о новых песнях и, конечно, о легендарных в том числе. Итак, праздничный выпуск продолжится через несколько секунд.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэл.ру.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Каждую секунду солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Как и обещали, мы через несколько секунд вернулись и продолжаем наш праздничный хит-парад. И все посвящено, конечно, великому празднику. Но есть и отчет о проделанной работе. И кое-какие новости так называемого, дай бог им здоровечка, шоу-бизнеса.
7: Ой, кого я вижу?
8: Ребята, шок-контент. Сенсация. Валерий Сюткин возвращается в группу «Браво». Браво, Валера.
0: Да.
8: Он сам по себе самодостаточен.
0: Абсолютно.
8: Но в группе «Браво» его все ждут, потому что эти песни все помнят. Правда, всего на один концерт возвращение состоится. Но лиха беда начала. Слово лидеру вечных романтиков Евгению Хафтану. А где Сюткин? Этот вопрос мы читали в комментариях тысячи раз. Отвечаем официально. Он возвращается к микрофону группы «Браво». Впервые за 28 лет мы сыграем полноценный концерт с Валерием. Но и это еще не все сюрпризы. На этом историческом концерте к нам присоединится наш легендарный бас-гитарист Дмитрий Ашман. Дима, привет.
9: Ну да.
8: Ну да. Тот самый человек, чей безупречный стиль и фирменный грув задавали ритм «Браво» в середине 90-х и звучали на наших самых знаковых пластинках. В этот вечер со сцены прозвучит и «Вася», и «Дорога в облака», и «Любовь не горит», и вся та золотая классика, которую мы обязательно споем вместе с вами хором. Я могу подпеть любую песню.
9: Я тоже.
8: И это при том, что я... достаточно избирательно отношусь к российскому музыкальному контенту. Так.
0: А я, можно сказать, без разбору все подряд слушаю.
8: Ты больше слушаешь. Однозначно.
0: Ну, хорошо.
8: Легендарный концерт состоится в Москве 20 июня, товарищи. А мы напомним вам, как это звучало. «Дорога в облака». Браво. Я хочу.

0: сколько раз я объявлял не эту песню в эфире, но этот клип в эфире, о, это не счесть. Но я делал это всегда с удовольствием, и с удовольствием прослушал снова эту песню «Дорога в облака», группа «Браво», в рамках настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Ну что, надо двигаться дальше. У нас впереди место номер 6.
1: Подожди, перед тем, как двигаться, я еще хочу сказать про группу «Браво».
0: Скажи.
1: Пока я был в армии, мой брат пробовался на место вокалиста группы «Браво» и прислал мне дебон записи в часть мою на кассете. Ты представляешь? Мой старший брат пробовался на вокалиста группы «Браво».
0: Группа «Браво» об этом знает из твоего рассказа?
1: Конечно. Жень, правда,
0: поведал?
1: Жень его хафтан слил, но... Ну, что поделать. Ну,
0: может, оно и к лучшему.
1: Может, оно и к лучшему.
0: Ну, да.
1: Так, ты что-то говорил о 6-м месте.
0: Да, вот что-то там на 6-м месте проясняется.
1: Сургановый оркестр. Здравствуй.
2: 6-е место.

0: Это было шестое место настоящего хит-парада на этой неделе. Сургановый оркестр «Здравствуй». Напомним вам места с 10 по 6. Марсу нужны любовники. Искал.
1: 10.

0: Праздничный хит-парад объявляет, так сказать, перерыв, привал. Я не знаю, что там, как это называется.
1: Перекур.
0: Это нехорошо. Это, ну, в символическом смысле разве.
1: Символическом.
0: Но это вредит
1: вашему
0: здоровью.
1: Я в лучшем смысле этого слова.
0: Так или иначе, дорогие друзья, мы, конечно, продолжим через несколько минут. Вы пока прослушайте важнейшие сообщения, поздравления. В общем, будьте в курсе всех праздничных событий, но далеко от приемников не ходите. Мы вернемся, и вторая часть настоящего хит-парада не за горами. А пока антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю. Разбиваю лед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об авиации.
8: Минтранс и Росавиация продолжают координировать вопросы выполнения рейсов на юге России с учетом приостановки работы аэропорта. Полеты предварительно возобновятся после 15.00. Об этом сообщает ведомство. До конца текущих суток в аэропорты юг страны планируется выполнить 50 рейсов из Москвы, а также 150 рейсов из регионов страны. Расписание было вынужденно скорректировано. Полеты возобновятся с учетом этих изменений, сообщают в Минтрансе.
2: О политике.
8: США ввели санкции против белорусской компании, обвинив ее в поставках оружия Ирану. Как утверждает американский Минфин, компания Армори Альянса действовала как посредник между Иранским центром инноваций и технологического сотрудничества и внешними поставщиками. Согласно данным белорусского сервиса «Картотека», Армори Альянса была зарегистрирована в 2021 году в Минске. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля машинами и оборудованием. Ранее на этой неделе США ввели санкции против китайских компаний за передачу Ирану спутниковых снимков американских военных объектов на Ближнем Востоке. Мировой дефицит серной кислоты возник из-за войны

0: На Ближнем Востоке, это пишет Wall Street Journal, значительная часть мировых поставок серы поступала с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий Персидского залива. Блокада Армузского пролива привела к резкому и значительному росту цен на серную кислоту и вызвала опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит производство продуктов питания, металлов, бумаги, компьютерных чипов, чистой воды. Угроза для рынка удобрений побудила Китай, крупнейшего в мире производительства серы, ограничить экспорт с 1 мая.
1: О спорте.
0: Иран выдвинул ультиматум из 10 пунктов для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами и безопасностью. Это пишет издание ГУАЛ. Среди требований выдачи виз и уважения к персоналу команды, флагу и национальному гимну во время турнира, высокая безопасность в аэропортах, отелях и на маршрутах к стадионам. Тегеран также требует предотвратить создание проблем с визовыми документами для футболистов, прошедших обязательную военную службу. 30 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино допустил Иран к чемпионату мира 2026. Дональд Трамп сказал, что не против участия иранской сборной в Мундиале, так как это разрешил Инфантино. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот прекрасный день мы продолжаем настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас для вас новая песня. Новая песня. Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Даем ему слово.
2: Я именно хотел создать пафос, особенно в куплетах, словами «человек». Это звучит гордо. Именно вот эту мысль пафосную я вот хотел, потому что вот таких песен я давно не слышал. Мне почему-то хотелось именно так сделать, вот такие куплеты. А припев такой уже в стиле Любэ «Ты, пожалуйста, жди меня». Аранжировка данной песни не совсем будет характерной для Любэ, потому что там будет использован оркестр с сатурацией. Это такой звук под старую виниловую пластинку. И 3/8 размер. Ну, у нас есть, конечно, песни с оркестром и в таком на 3/4, но все-таки это будет отсыл к тем временам.
1: Любэ, жди меня.
3: Человек — это значит бороться.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: мама, ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вася?
1: Это была группа «Любэ». Новая композиция под названием «Жди меня». Вернемся к хит-параду. У нас пятое место.
2: Пятое место.
1: Крематорий. На грани тьмы и света.

0: Это было пятое место настоящего хит-парада на этой неделе. Группа «Крематорий», «На грани тьмы и света». Ну, сейчас...
1: Жахнем!
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: В этой рубрике неожиданная информация, но очень приятная и интригующая. 62-летний Иосиф Раминович Павлиашвили неожиданно решил попробовать себя в альтернативной музыке. Он запрыгнул на фит к парням из группы X-Date и South Bunch. Знаете, получилось так, будто Сосо всю жизнь пел этот ваш new metal. Серж Танкиан и System of a Down, отзовитесь. Нет, лучше постойте в сторонке. Вот что об этой мощной работе рассказал нам сам Сосо Павлиашвили.
3: Никакого преображения в этом нет, потому что я в 16-17 лет играл такую музыку. В подвале я играл на бас-гитаре, окровавленные были пальцы у меня. И мы сочиняли песни. Я, мой друг, гитарист, тоже скрипач, кстати, и его брат. Играли в подвале, потому что... Нас тогда с такой музыкой никто не выпустил. Вот. Но если тогда появился бы какой-нибудь продюсер, мы перевернули бы мир. Но ничего просто так не проходит. И эта музыка рок-н-ролл, это сердцебиение мое, это мое дыхание, это моя свободная вера в Бога. Свобода бесов и так далее, и так далее. Это все зарождается в этом стиле. И тогда я был студентом там, училища музыкального, потом консерватории, как скрипач. Но параллельно мне безумно нравилась эта музыка. Мне нравится разная музыка, я делаю разную музыку.

0: это была рубрика «Здесь куют металл». Вы только что прослушали композицию, которая называется «Иди вперед». Исполняли X-Date, South Bunch и Сусо Павлиашвили. Вот такой финал этого блока. Александр Вячеславович, крепка броня у нас. Скажи же.
1: А? И танки наши быстрые.
0: Очень. Но даже быстрым танкам нужно чуть-чуть уйти на перерыв. И вернемся. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674. И 8-963-719-59-94.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Ну что ж, еще одна рубрика. Тебе слово, Анатольевич.
11: Мимо хит-парада, прямо в душу.
12: Мимо хит-парада, прямо в душу.
0: Девчонки из сибирской, точнее красноярской группы «Отукен» говорят: «Приезжай ко мне ты в тундру или просто повернись на север и включи нашу новую песню на долганском языке». Ну, примерно так они и сказали. Давайте именно так и поступим. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, «Отукен», «Тундра».

0: Это была рубрика «Мимо хит-парада прямо в душу». Отекен. Тундра. Пришло время... Ну, я не могу уже объявлять. Ну,
1: все,
0: чем тяжелее, тем ближе к Александру Анатольевичу. Хотя я тоже его тяжелую музыку слушаю.
1: Ну, так объявляй, ты же у нас фанат.
2: Четвертое место.
0: Ария. Созвездие Иршалаим.
3: В душу.

0: Четвертое место настоящего хит-парада — группа «Ария» и тяжелая композиция «Созвездие Иершалаим». Был такой стишок замечательный: «Люблю музло потяжелее и Корн, и Слейер, и Слепнот, но равных нет Ивану Дорну, реально слушать тяжело».
1: Ну что, перейдем к серьезной рубрике?
0: Да.
2: Настоящие песни о Великой Победе.
1: В 1945 году, разбив гитлеровцев, советские бойцы разъезжались по домам. Возвращение на малую родину не для всех было радостным. Многие потеряли в годы войны близких людей, и не с кем было разделить радость от Великой Победы. Именно этим горьким чувством посвящена наша следующая песня. В 45-м году поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Год спустя произведение напечатали в журнале «Знамя». Там эти пронзительные строки прочитал Александр Твардовский. Он-то и убедил композитора Матвея Блантера сделать из стихотворения песню. В итоге получившуюся композицию стал исполнять Марк Бернес. Мы с вами сейчас послушаем эту песню в исполнении Александра Маршалла. «Враги сожгли родную хату».
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

0: Город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: Это был Александр Маршал. Враги сожгли родную хату. Нам пора сделать небольшой перерыв, после чего мы узнаем, кто же у нас сегодня в тройке лидеров.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флибазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об авиации.
4: Работа аэропортов Юга России восстановлена в полном объеме, сообщает Минтранс. Согласно заявлению, на 9 утра были отменены все указания по ранее введенным ограничениям, и сейчас управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В Минтрансе отчитали, что за 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезли почти 64 тысячи пассажиров. По состоянию на утро 10 мая в плане регулярных перевозок 277 рейсов в и из аэропортов юга страны. Отмен рейсов нет. За сегодня уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров. Оперштаб продолжит работу до 12 мая. Минтранс, Росавиация и Ространснадзора держат ситуацию на контроле. Утром 8 мая Минтранс сообщил, что после падения БПЛА на здание аэронавигации Юга России приостановили работу 13 аэропортов южных регионов.
2: О конфликтах.
4: Корпус стражи Исламской революции Ирана предупредил, что в случае любой атаки США на нефтяные танкеры и торговые суда нанесет массированный удар по одному из американских центров в регионе и кораблям противника. Это сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на ВМС КСИР. Официальный представитель Центрального штаба иранских войск напомнил, что американские вооруженные силы ранее атаковали иранский нефтяной танкер недалеко от иранского города Джаска в районе Армузского пролива и еще одно судно около аэропорта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечается в заявлении, иранская армия незамедлительно нанесла ответные удары по американским военным судам к востоку от Армузского пролива и к югу от порта Чебохар и причинили, как сообщается, значительный ущерб. Иран будет и впредь мощный без малейшего колебания отвечать на любую агрессию или нападение, это заявил представитель Центрального штаба. Зафиксированы два новых случая хантавируса у людей, находящихся в более чем 1000 километров друг от друга. Это пишет агентство Рейтер. Один случай связан с гражданином Великобритании, проживающим на острове Тристан-да-Кунья, которому стало плохо после схода с круизного лайнера. Второй случай зафиксирован у женщины из испанской провинции Аликанте. Она могла находиться рядом с зараженной пассажиркой на борту самолета, после чего у нее появились симптомы инфекции. Ну а тем временем лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл сегодня на Канарские острова. Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, товарищи. С вами Александр Нуждин.
2: Можно
1: Александр.
2: Я отвечу как товарищ?
1: Ну-ка, давай.
2: Здравствуйте, товарищ ведущий.
1: Ого.
2: А так? А как?
1: Класс. Мне нравится.
2: Это слышал? Слышал? О, как?
1: Кто же у нас в тройке лидеров? Как ты думаешь?
2: А что тут думать? У меня вариантов никаких. Я знаю отчет за прошедшую неделю. И у меня все эти исполнители...
1: Ну, вот у тебя все ходы записаны.
2: Конечно.
0: Третье место.
1: Константин Кинчев. «Соль».
3: Когда?

0: Это было третье место настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Но самое время разбавить поп-музыкой наших отечественных рокеров.
1: Я у мамы попсовик.
2: Вот насколько это будет поп-музыка, тут я не уверен. Судить вам, дорогие наши слушатели. Уж кто только не исполнял песни Сергея Евгеньевича Жукова. Того самого Сереги Жукова. А вот «Шаман» добрался до наследия «Руки вверх» впервые. Но зато спел Алешку. Да так, будто готовился к этому всю свою жизнь. Дорогие друзья, послушайте, как это получилось. Вдруг не слышали. Алешка поет «Шаман».

0: ты.
1: «Шаман». Композиция, исполненная им Алёшка, была мною не сразу идентифицирована, но слова, по словам я вспомнил.
2: Ну,
1: потому что есть
2: тебя.
1: Алёшка качнуло, у
2: Сань.
1: Меня. Качнуло. Я даже почему-то вспомнил. Ну, почему-то, знаешь, у меня с поп-музыкой ассоциации. Ага. Мне попался на глаза переделка известной популярной композиции. Там были такие слова «жировые складки», «вестники разлуки».
2: А, это шутка в строю, которая никогда не помешает, понимаешь, для бодрости, духа и крепости шага.
1: Еще два шага отделяют нас от того момента, как мы закончим сегодняшний хит-парад. У нас
3: второе место.
4: Второе место.
1: «Нога. Проклятие шута».

0: Второе место настоящего хит-парада — «Нагард. Проклятие шута». Как я и сказал, у нас осталось всего два небольших шажка. Рубрика «Да первое место».
1: Ну почему шажка? У нас нормальные шаги. Но разрешите, так сказать, перед тем, как мы рванем к финишу, приставить шаг. Помнишь такую команду? Приставить.
0: Приставить шаг, да.
1: Ну, то есть, короче, тормозим, потом ускоримся. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио.
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей компании. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад. Еще одна рубрика и еще одна песня о великой победе.
2: Настоящие песни о великой победе.
1: В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к композитору Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и композиция успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Однако никакого места «День Победы» не занял. Прослушивание вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио.
0: Но неожиданно на День Победы обратил внимание Лев Валерьянович Лещенко. Позже он вспоминал: «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я тогда сказал: хорошо, я возьму ее в поездку, может, что и удастся». Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать. В конце апреля 75 года в Алма-Ате состоялась премьера этой песни. Я увидел, что с залом творится нечто невероятное. Лев Ульянович Лещенко. День Победы. Победы.
6: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Дамы и господа, друзья, товарищи, величайшая песня про величайший праздник. День Победы. Лев Валерьянович Лещенко и та самая песня, которую, уверен, вы пели вместе с нами. Это радио «Комсомольская правда», это настоящий хит-парад. Мы заканчиваем этот выпуск и напоминаем имена исполнителей, названия коллективов, которые вошли в праздничный настоящий хит-парад. На 10-м месте «Марсу нужны любовники», «Искал».
1: 10-е.

0: Константин Кинчев. «Соль».
1: Третье место.
2: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотелось мне.
3: Нагард. «Проклятие шута».
1: Второе место.
4: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех под улыбкой смазанным мелом прячет голос, что...
3: Перед тем, как Нуждин и Анатольевич покинут на одну неделю студию радио «Комсомольская правда», потому что наш выпуск закончится, в тот самый момент, когда мы запоем произведение Василия Агапкина «Прощение славянки» и торжественным маршем пойдем отмечать День Великой Победы, в тот самый момент я официально напоминаю о том, что у нас есть сайт radiokp.ru. Там есть страница настоящего хит-парада. Заходите, голосуйте с понедельника по пятницу. И мы встречаемся в субботу в 10 утра, в воскресенье в 8 вечера. Смотрите все наши выпуски, все наши рубрики. И, конечно, пересматривайте этот праздничный выпуск. Мы спешим поздравить всех с Днем Победы, дорогие друзья, товарищи. Тем более тех, кто был свидетелем тех самых событий.

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
5: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет срочное совещание с государственным оператором нефтетранспортной системы «Транспетрол» по итогам переговоров в Москве, касающихся поставок энергоресурсов. Он сообщил, что вырисовываются определенные шаги, которые могут содействовать Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами. В связи с проведением этого совещания Фицо отменил свое участие в официальных торжествах по случаю Дня Победы над фашизмом, которые должны состояться сегодня в Словакии. Компания «Транспетрол» – это оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба», обеспечивает транзит и распределение нефти по территории Словакии. Накануне Владимир Путин провел переговоры с Робертом Фицо. Российский президент пообещал, что Москва сделает все, чтобы удовлетворить потребности республики в энергоресурсах, и добавил, что Россия готова развивать и другие направления сотрудничества.
1: О нефти.
5: В мире рекордными темпами истощаются запасы нефти. Они падали примерно на 5 миллионов бочек в сутки с 1 марта по 25 апреля. На сырую нефть пришлось почти 60% этого снижения, остальное на нефтепродукты. Это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством, пишет Bloomberg. В Goldman Sachs отмечают, что сейчас мировые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года. Эксперты прогнозируют, что уже в начале следующего месяца на нефтяном рынке могут начаться логистические перебои, а к сентябрю запасы могут упасть до операционного минимума. Это та черта, ниже которой трубопроводы, терминалы и хранилища просто перестают нормально функционировать.
1: О строительстве.
5: Израиль втайне построил военную базу в пустыне в Ираке. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

0: Необходимо для поддержки сил ЦАХАЛ в войне против Ирана, говорится в публикации. Объект стал логистическим центром израильских ВВС. Также в нем размещались силы специального назначения и поисково-спасательные группы. Возведение объекта велось при согласии США, пишет газета. Собеседники издания рассказали, что в начале марта израильскую базу обнаружил местный пастух. На проверку были направлены иракские военные. Однако Израиль не подпускал их к военному центру, нанося авиаудары. В начале марта Ирак подал жалобу в ООН, указав, что в атаке принимали участие иностранные силы, а сами авиаудары были нанесены по приказу Вашингтона. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Это прямой праздничный эфир, посвященный итогам дня сегодняшнего, 9 мая. Всех с праздником поздравляю! С главным праздником, а может, даже, знаете, в нашей стране единственным что-либо значащим праздником. Я вот так вот лично скажу. Мне кажется, что это самая подходящая формулировка нынче. Георгий Федоров сегодня со мной в эфире. Ваш хороший друг и знакомый. Все вы его прекрасно знаете. Здравствуйте, Георгий.
3: Здравствуйте, товарищ. Всех с праздником, с Днем Победы.
2: Парад-то смотрели, кстати говоря. Я забыл, видите, праздник, переволновался, забыл титр ваш назвать. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь.
3: Спасибо. Ну, конечно, я каждый парад смотрю. Если у меня было лет 10 назад, когда я был членом общественной палаты, я туда ходил на трибуну, сейчас смотрел. Естественно, я каждый парад смотрю всегда, не пропускаю.
2: Не боялись, что удары украинская страна наносить будет?
3: Нет, если честно, я не боялся. Объясню, почему.
2: Давайте.
3: Там не идиоты сидят, соответственно, любой...
2: Все-таки не идиоты.
3: Да, любой такой вот удар, не дай бог, произошедший бы, или что-то подобное, или что-то бы, так скажем, даже намек на это, если бы произошел, то это максимально бы не просто консолидировало наше общество, оно как дефибриллятор бы привело общество в такое движение, и, соответственно, это сыграло бы злую шутку с противниками, с врагами, которые хотели бы что-то сделать, потому что Красная площадь священна для всех причем. Я напомню, что некоторые даже военные руководители Украины по ней маршировали в свое время, в Советском Союзе, когда было общее государство. И восприятие будет однозначно. Поэтому я думаю, что, конечно же, они не ударят.
2: Я вам насчет этого, что это место священное для украинских, как вы сказали, тоже людей, с позволения сказать.
3: Сакрально.
2: Сакрально, ладно. Я вспоминаю, как в сентябре, и постоянно это привожу в пример, в сентябре 2021 года, за полгода до начала специальной военной операции, Залужный, помните такого, да, был такой главком у ВСУ, вот он как раз и говорил в одном из интервью, что его мечта проехаться по Красной площади и по Арбату на американских танках. А вы говорите.
3: Помню, когда американские солдаты маршировали не так давно по Красной площади, когда было, так скажем,
2: объединение. Ну, они же с разрешением маршировали.
3: Ну, конечно. Может быть, тут трофейные бы проехали бы. Может быть, вы неправильно поняли. Он, может быть, сигналил, что хотел на трофейных проехать.
2: Все мы правильно поняли, Георгий. Вы нас не запутывайте, пожалуйста. Не запутывайте. Все мы правильно поняли.
3: Но, тем не менее, это, еще раз говорю, это очень сакральное и священное место для всех. И любая попытка что-то такое сделать, это вызвало бы обратную реакцию.
2: Итак, большого количества гостей не было. Я уж не знаю, хорошо это или плохо. Вроде дата не круглая, 81-я годовщина, но тем не менее. Может быть, гостей все-таки надо было побольше позвать?
3: Ну, возможно, и позвали, просто не все приехали.
2: А что это они? А?
3: Ну, потому что даже Фиц, который приехал, он же не пошел туда, на Красную площадь, хотя
2: испугался,
3: мог.
2: Испугался, что ли?
3: Я думаю, да.
2: Он... Серьезно? Глава Словакии, кстати.
3: Да, я думаю, что он испугался давления со стороны западных своих партнеров, да, наших политических врагов, которые воспринимают парад как военную силу, как некую такую демонстрацию военной силы России, на которой, если он будет присутствовать, это бы вызвало бы шквал не просто недовольства, а такой как бы... Он бы перешел бы с точки зрения европейской красную линию. Вот, потому что там Лукашенко, понятно, он и так не их, да, вот, другие, которые там были. Вот, если год назад вспомнить там китайского лидера, это тоже у них короткие руки на него что-нибудь там вякать. А вот фицы могли бы, ну, как бы серьезно прессануть. Но хотя с моей стороны его так будут прессовать, и так за его даже посещение Москвы и общение с Путиным будет там, так скажем, какая-то определенная волна. Вот, поэтому тут надо определяться, с кем вы, господин Фицо, да?
2: Мог бы, кстати, приехать и уже бывший, кстати говоря, глава Венгрии Орбан. Хоть и бывший, но приехал бы. Какая ему разница? Что ему интересно?
3: Согласен.
2: Так, чтобы подтвердить, да, свои предыдущие заявления. Но не приехал почему-то.
3: Ну, потому что, я еще раз говорю, я не верю в любовь со стороны Орбана России. Просто там была абсолютная, ну, как бы прозрачная схема. Ему нужно, в принципе, Фиц тоже говорит при встрече с Путиным, он это говорил, про энергоресурсы. То есть они приезжают за энергоресурсами. Им нужны ресурсы энергетические России. Поэтому они будут, как бы, с одной стороны, потреблять наши энергоресурсы, а с другой стороны, они будут, так как они все-таки в том лагере, они будут, так скажем так, морду чуть-чуть кривить и, как бы, ну... Вот, не перестал он быть президентом, да, руководителем Венгрии. А
2: премьером,
3: тогда,
2: по-моему.
3: Да, премьером. Тогда что ему тогда ехать сюда? Лишний раз злить своих, так скажем, подельников, назовем это так, в широком смысле слова.
2: Подельников, это вы хорошо сказали.
3: Но они же все в Европейском Союзе, они же входят в Европейский Союз. Любая страна, которая входит в Европейский Союз, они подельники между собой. Они могут ругаться, они могут, так скажем, там как-то выступать. Но если они в одной организации и в одном вот этом союзе, то, соответственно, они подельники. Это, ну, потому что они общее дело делают, по большому счету.
2: Ну, тут вопросы нам, к нам можно адресовать. А зачем мы тогда дешево продаем энергоресурсы и всем подряд, скажите, пожалуйста, а?
3: Ну, я как понимаю, мы бы и дороже бы готовы были продавать.
2: Так.
3: Но, так скажем, противник очень активно использует...
2: Нет, ну давайте хотя бы откатимся во времена до СВО. Чего обязательно противник-то? Мы же до этого грешили.
3: До СВО было просто, как нам показалось, свобода с точки зрения захождения на чужой рынок, возможность, так скажем, конкуренции свободной и так далее. Хотя я не верю ни в какой рынок, ни в какую свободную конкуренцию, особенно на глобальном уровне. Вот. Соответственно, ну, вот у нас была такая порочная практика, что мы решили, что через какие-то определенные скидки, через определенный демпинг, через определенные вещи, связанные с дешевизной, мы можем таким образом, ну, как бы привязать к себе партнеров, сделать для них большими друзьями. Но это ошибка, конечно. Вот за нее мы и платим сейчас. Довольно-таки такую, ну, цену высокую, назовем это так, потому что изначально надо было понимать, просто изначально, после 90-го года, что Запад не изменился. Даже если они с нами улыбаются, бьют по нам по плечам, они нам, как бы сказать, там какие-то ножки Буша высылали, что они там с нами не делали, и Ельцина не облизывали, все равно это геополитические противники. Запад был даже во времена Советского Союза, когда был Советский Союз, и то в советском блоке были проблемы, потому что там Польша, она, как бы сказать, такую тайную антисоветизм, русофобию продвигала, в той же самой Венгрии, в Чехословакии и так далее, то есть, в принципе, они смотрели в том числе и на ту сторону, вот, и противник использовал это всегда, то есть они... Запад. Для них не нужна ни имперская Россия сильная, ни советская Россия сильная, ни демократическая, там, путинская нынешняя Россия сильная. То есть им нужна либо, так скажем, территория, на которой они могли бы контролировать, брать оттуда ресурсы, энергоресурсы в первую очередь. Им необходим наш рынок, ну, хотя он не такой большой, но тем не менее. И, соответственно, они воспринимают нас как варвары. То есть они нас воспринимают как людей второго сорта. Если они впрямую это не говорят, но, тем не менее, мы для них туземцы, некультурные, что мы такие, как бы, дикие.
2: Они
3: что...
2: нас с украинцами путают.
3: Ну, они вообще всех. Они, я думаю, что и украинцев таким же образом к ним относятся. Просто они сейчас их бросили на нас, и им выгодно их поддерживать. Но я уверен, что они и к украинцам относятся как к людям второго сорта.
2: Меня, когда хожу там в школу, зовут в какую-нибудь, да, перед школьниками выступить, какие-то вопросы задают периодически. Самый часто задаваемый, а почему мы и по телевизору об этом не говорят, эти пропагандисты проклятые, просто не можем быть частью мира. Вот такой вот запрос от молодежи. Я обещал, что буду теперь каждого спрашивать, чтобы вы не думали, что мы не поднимаем этот вопрос. Почему мы не можем мирно жить со всеми, без всяких там этих войн и прочего?
3: Потому что мы были уже частью мира общего, если так можно выразиться. После 91-го года мы как раз стали частью мира. Только вопрос, вернее, не вопрос, а утверждение. Мы стали периферией мира, экономической периферией, и мы в этот мир вписались не на главных ролях, на минуточку, а на ролях периферийного капиталистического общества, которое, так скажем, должна обслуживать империалистические интересы западных стран.
2: Кто виноват в этом вопрос? Что мы на периферии?
3: Так изначально надо понимать, что капитализм – это не наша придумка, по большому счету, да, и капитализм американский, он более развитый во всех смыслах этого слова, и, соответственно, Америка пока это страна, которая номер один экономика в мире, и, соответственно, и по военной мощи и так далее, это сверхдержава, и, соответственно, если мы им сдались, то мы будем их обслуживать, мы не можем с ними конкурировать на их же поле, мы не можем конкурировать на долларах, мы не можем конкурировать во всех других сферах, просто потому что они это создали, этот инструмент, они им пользуются, доллар – это главная валюта мира фактически, то же самое с Европой нам сложновато конкурировать, потому что евро и, так скажем, европейская система, даже буржуазно-демократическая, она все равно более передовая с точки зрения как бы вот этих вот вещей, связанных с капитализмом, да, классическим. Мы конкурировали, когда мы шли своим путем социалистическим, да, с ошибками, но, тем не менее, мы строили альтернативную цивилизацию, которая в определенный момент времени, особенно после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, показала свое полное превосходство, и если бы экстренные, так скажем, действия западного капитализма и империализма не были бы проведены, то тогда бы весь мир бы перешел в социалистическую или в коммунистическую систему. Потому что, если мы вспомним после войны, тот самый Черчилль, который сделал вот эту вот так называемую стену, да, железный занавес.
2: Давайте паузу сделаем.
3: Это сделали они.
2: И Георгий Федоров с вами.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Праздничный эфир. И Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Продолжаем. Владимир Путин, среди прочего, сказал, что победа всегда была и всегда будет за нами. Твердо говорит, уверен, что наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. Ну, это понятно. Но вот что интересно, еще есть все-таки уверенность, что победа будет за нами. Вопрос только, когда? Когда будет за нами? Когда она была за нами, известно, 81 год назад.
3: Ну, надо признать, что Советский Союз нельзя было победить вооруженным путем, потому что все попытки с вне, даже не только, за всю историю нашего существования, чаще всего мы выигрывали и побеждали, потому что воля и силы нашего народа, они настолько сильны, что в такие внешние какие-то агрессии мы отвечали адекватно, и, соответственно, победить нас невозможно. Поэтому я тоже уверен, что победа будет за нами. Вопрос в том, что для того, чтобы победа была быстрее, нам необходимы внутренние структурные изменения. Изменения нас, в том числе и того курса социально-экономического, который сейчас есть. Нам нужно взять все хорошее, то, что было во время Советского Союза, то, что было в современной России, и, соответственно, подкорректировав, проведя серьезные внутренние изменения, двинуться к победе. Причем я не говорю только про победу на поле боя или победу, так скажем, там, в том, что мы выстоим от экономических санкций. Я говорю о том, что та мечта, о которой говорили наши деды и предлежали ее, эту победу, как могли, она, к сожалению, была предана в 91-м году тем, что значительная часть нашего общества, на тот период времени номенклатурного класса, просто сдались и, соответственно, решили, как в фильме «Брат 2», говорил таксист, потусоваться красиво. То есть мы не просто приняли какие-то там американские ценности, мы фактически уничтожили все то, что, на чем стояла, основываясь тысячелетиями, наша не просто государственность, а наш народ. Вот. И вот возвращаться именно к этим истокам, к истокам социальной справедливости, к истокам правды, к истокам прогресса, науки, к истокам солидарности, к истокам сочувствия, милосердия, неалчности и так далее. Ну, то есть те базовые ценности, которые у нас есть. Пока мы будем воспринимать друг друга как волки, пока мы будем идти по тому пути, который нам навязали, у нас, к сожалению, победа будет не завтра. Ну, так я скажу оптимистично.
2: Еще раз, оптимистично что?
3: Победа будет не завтра.
2: Это оптимистично вы сказали, да?
3: Вернее, пессимистично, да.
2: Все-таки хорошо, да. Себя поправил. Да, да. А то сразу так было бы непонятно. Да, да. Вы же и в советские годы на парадах ходили. Мечтали рассказать?
3: Советские годы на парадах не был. Я был постсоветские годы. Но я могу сказать так, что моя мама была на параде Победы. Она мне очень много рассказала.
2: Именно на параде Победы?
3: Да, на том параде. У меня дед туда попал, и они с мамой поехали. Вот. И, кстати, мой второй дед, он в честь кого я назван, Георгий. Он, Георгий Александрович Федоров, он сгорел в танке под Ржевом. И там мне матушка туда возила. Геройское все подразделение погибло, младший лейтенант. И поэтому мы помним всегда эту память, всегда в нашей памяти есть.
2: Твардовский, «Я убит под Ржевом». Да, перечитайте, одно из лучших стихотворений.
3: Да, абсолютно. Причем он, для меня это очень интересно. Сейчас, слава богу, есть определенные вещи, связанные с архивами, можно посмотреть. Я помню, в детстве мы поехали туда, и матушка там показывала, вот здесь вот похоронена братская могила, а там еще были живы какие-то бабули, которые видели вот этот бой, где их все подразделение погибло. И они сказали, похоронены танкисты вот здесь. То есть там отдельная такая могилка, которая, так и не очень видная, но, тем не менее, они говорят, мы помним, что прямо здесь их хоронили, танкистов, которые сгорели. Так что надо помнить.
2: Вот. Я задался одним интересным вопросом, периодически им задаюсь, но у меня раньше был один ответ, а сейчас он постепенно, по крайней мере, Постоянно я сейчас сомневаюсь в том, а был ли я прав раньше. Потому что, ну, вот в том же Волгограде, допустим, есть небольшие кладбища, захоронения, корректнее будет сказать, венгров, допустим, каких-нибудь. Вы помните, да, что мадьяры были одними из самых жестоких как раз солдат. Очень живописные места у них, я хочу сказать. И, ну, их хоронили кто? Их хоронили те, кто победил. Вот они тогда принимали решение, что вот здесь будут лежать вот эти вот, собственно, наши противники. В силу того, что сейчас в мире везде пересматривается этот момент, кое-где уничтожаются памятники Второй мировой, Великой Отечественной войне, я вот задумался, а может быть, просто задумался пока что, а зачем они нам здесь тогда? И не только про венгров речь. Про поляков, про каких-нибудь. Да, вот, огромное количество. Есть над чем подумать.
3: Ну, я бы выступал за то, чтобы, например, мы же видим в
2: Бородино... С мертвыми не воюем, да?
3: Ну, это да. Это раз. Во-вторых, на Бородино мы есть там и мемориалы французских воинов, которые...
2: Ну, Бородино-то не будем ставить.
3: Не, но тем не менее, я к тому, что просто...
2: Французы не хотели уничтожать русских.
3: Хотя, если так вспомнить, там тоже были зверства просто, ну, как бы серьезные. Но я к тому, что просто не надо уподобляться в нашей русской традиции. В широком смысле этого слова существует уважение к павшим на поле боя. Вот вопрос в том, что, конечно же, сейчас, к сожалению, есть какие-то такие головы, но сейчас меньше, которые хотели бы поставить там памятник нашим предателям каким-то там, Власовым, Краснову.
2: Кто хотел? Я пропустил.
3: В 90-е годы это прям вообще...
2: Ну, нынче не 90-е, что вы.
3: Ну, почему? Памятник Краснову не так давно, по-моему, снесли в Краснодарском крае, там какой-то умник поставил.
2: Ну, какой-то отдельно взятый идиот.
3: Ну, идиот не идиот, но это же тоже бандеровщина росла не сразу бурным цветом. Если еще вспомнить парад 10-го года, в 10-м году в Киеве был парад при Януковиче, где российские и украинские военные вместе маршировали, были ветераны, и, так скажем, ничего как бы не предвещало. Но, тем не менее, все это постепенно подтачивалось, и мы пришли к чему пришли. Вот. Поэтому я считаю, что те мемориалы, которые сейчас существуют, надо оставить, но, возможно, как-то ту роль тех стран и тех воинов, которые, так скажем, участвовали в геноциде Советского Союза, в геноциде советского народа, забывать нельзя ни в коем случае, напоминать почаще. Потому что вот тогда в Советском Союзе, я помню, о румынах, о венграх говорилось не очень много, о том, что они, у нас здесь изверствовали, потому что они были частью нашего советского блока, вот, но, тем не менее, там, и помню, в 90-х годах мы с поляками очень так активно, так скажем, миндальничали, вспоминали, там, даже на Катынь ездили, там, наши руководители всякие говорили, что это такая большая трагедия, хотя, если вспомнить, сколько было солдат в Красной армии погибло в польском плену, почему-то мы это не забываем. Вообще надо прекратить комплексовать насчет своей истории, соответственно, надо вспомнить действительно, и были у нас и славные, к сожалению, не очень славные моменты в нашей истории, но, тем не менее, это наша история, и стесняться тут нечего. Кстати, я могу сказать так, что и надеюсь, что рано или поздно мазолей Владимировича Ленина перестанут драпировать на День Победы, потому что именно к мавзолею кидали стандарты поверженного врага нацистов наши славные воины. Вот.
2: Как вы считаете, почему сейчас это делается?
3: Ну, это, видимо, какая-то такая плохая традиция с тем, чтобы, Ленин для многих людей... Ну,
2: Владимир Владимирович вроде бы не очень одобряет.
3: Не очень одобряет
2: Ленина.
3: Что? Ну, я думаю, что здесь не только Владимир Владимирович и не столько Владимир Владимирович, а в тех силах внутри нашего общества, которые в какой-то период времени хотели заигрывать с Западом, потому что Запад не любил коммунистов, Запад не любил Ленина, Запад не любил Советский Союз, и поэтому вроде бы как бы мы должны были показать, что мы вне вот этой вот, так скажем, идеологии. Вот. Но после 24-го, после 22-го года, как мне кажется, наоборот, если бы представить, что был бы мавзолей, как бы наши военные, политические, иные руководители и гости Красной площади были рядом, это был бы хороший знак. Вот как в Симпсоне, помните, да, Советский Союз возродился, раз, чтобы всем, как бы сказать, было понятно, куда мы движемся. То есть не надо стыдиться себя, надо свою историю помнить, любить и опираться на нее.
2: Как думаете, почему без техники в этот раз? Вот финальный вопрос.
3: Ну, видимо, какие-то есть с точки зрения безопасности какие-то вещи, связанные с этим, я думаю.
2: Ну, вроде договорились же. Ну, ладно. Все равно вопрос остается. Я вот лично считаю, а почему без техники? У меня есть такой, ну, зачем, почему? Ну, мы что, их испугались, получается?
3: Не, ну не испугались, но все-таки что? Какая-то система безопасности, видимо, нужна. Ну, не знаю, я бы за технику, я за самый большой и лучший парад в мире.
2: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здоровый человек». Подписывайтесь. Федорова благодарим, но скоро вернемся и продолжим.
1: Спасибо. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
1: О валютах.
7: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
1: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем праздничный эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта military-russia.ru. Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте, с праздником.
8: Да, здравствуйте, с праздником.
2: Дмитрий, огромное количество нарушений перемирия я фиксирую, но не только я. Вот смотрите, Министерство обороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня, плюс вот еще вижу новость прямо в топе Дзена, в Чечне предотвратили атаку 5 беспилотников. В общем, нарушения есть. Внимание, вопрос. В этой связи что нужно сделать, кроме как поставить заслон и срез ПВО, но мы понимаем, да, что это вряд ли возможно, потому что нет такого количества ПВО и быть не может. Соответственно, а как еще с этим бороться, вот с этим новым видом войны? Особенно актуально, когда вот какой-то праздник, и посмотрите, приходится на троих договариваться. Путин, Трамп, Зеленский еще там каким-то образом участвует. Ну, короче, немножко, простите, похоже на цирк.
8: Ну, как говорится, life is life. Ну, первое решение самое простое, это если бы не было боевых действий, то, в общем, не надо было бы заниматься организацией противовоздушной обороны. Ну, видимо, это невозможно сейчас. Соответственно,
2: потому что боевые действия есть, Дмитрий.
8: Да, да, да, я в курсе. Вот, ну, собственно, мы об этом очень много раз говорили в разных обсуждениях. Комплексная организация противовоздушной обороны, но это номер один, а номер два – недопущение, собственно, применения тех средств, которые применяются. Оба этих направления должны одновременно развиваться. А про второе скажу тут достаточно просто, то есть вскрытие каналов поставки, сборки, складирование, ну, собственно, перед применением сотен дронов, они где-то накапливаются, есть какие-то хабы. Применение, запуск этих дронов – это огромное по сложности мероприятие во времени и в пространстве. И, ну, собственно, странно, что мы до сих пор не уничтожаем эти места в момент, собственно, их работы, применения. Потому что, ну, там задействованы сотни людей. Задействованы десятки, сотни единиц техники. Это кавалькады целые. То есть это невозможно, ну, возможно, нам надо развивать космические средства разведки. Возможно.
2: То есть это спутники, в спутники все упирается. Я правильно понимаю,
8: ну,
2: или нет?
8: Да, это и упирается в спутники, это упирается в системы связи, это упирается в технические средства разведки, в обработку больших данных. Собственно, ну, давайте как бы привлечем программистов, в конце концов, там, которые будут писать специальный софт, ну и так далее, и так далее. И не будем им создавать условия, которые вынуждают их покидать на нашу территорию. Ну, это одно направление. Второе направление – это противовоздушная оборона. Я думаю, что у военных специалистов по ПВО здесь особых вопросов нет. Эшелоны. Эшелон на линии соприкосновения, система передачи информации, единый комплекс передачи информации, чтобы любая боевая группа, любой комплекс ПВО получал информацию в реальном времени о том, кто, где, что слышал, видел, какая достоверность этой информации и так далее. То есть единый информационный комплекс. И, ну да, то есть панцири должны быть, их должно быть больше. И мы должны производить в месяц там не 100 ракет для панцирей, а, видимо, 1000. Собственно, ну а дальше, ну смотрите, на Москву были атаки там в сотни дронов, включая крылатые ракеты. Сколько долетело? Одна, может быть, две. То есть это возможно. Дальше, ну давайте как-то это, ну, масштабироваться.
2: Что касается их разработок, украинских разработок, если их можно назвать украинскими именно разработками, а не британскими, например, это ракета «Фламинго», это «Сапсан» еще была и такая история. Я помню, когда там только-только пошли разговоры об этом, потом бац, они затихли, потому что мы как раз нанесли удары по местам базирования или где они производились, и как-то тема ушла в тень. Но сейчас мы видим, что «Фламинго» все-таки полетели. И, допустим, из 6 запусков одна ракета все-таки долетает. Каковы перспективы у этих их украинских ракет? Скажите, пожалуйста, для нас вот какова угроза реальная? И как с ними бороться? Что это за зверь такой?
8: Ну, угроза, к сожалению, есть. И угроза, к сожалению, будет развиваться. Там работают над ошибками. Буквально перед майскими праздниками прошло, ну, достаточно серьезное исследование, украинское исследование применения ракет «Фламинго». То есть, что из 23 ракет только 2 ракеты достигли целей, ну, по их данным. А в том числе из 23 только 6 вообще долетели до районов целей. То есть, они ведут работу над совершенствованием этого оружия. И с учетом того, что Соединенные Штаты им вряд ли поставят серьезные ракеты, а деньги у них есть, они будут в это вкладываться, они будут вести работу над этими ракетами, они эту тему не бросят. То есть, да, сейчас они выйдут на испытание баллистических ракет, следующая ракета компании Farpoint, которую они планируют вывести на испытание до осени, это будет своеобразный аналог «Искандера», ну, с дальностью 700 километров, ну, если у них получится, конечно. Но они будут туда вкладываться, а нам как бороться? Но опять же, тот же самый, две задачи – это недопущение применения и борьба с тем, что уже полетело в нашу сторону. То есть зенитные комплексы, системы радаров, системы оповещения, информации. Сбить баллистическую ракету мы можем. Наши системы ПВО могут сбивать такого рода ракеты. На данный момент вряд ли они являются высоко, ну, технологичными в том смысле, что у нас ракеты, ну, более серьезные, они, ну, сложнее для перехвата, чем у них. Но они же будут учиться, они будут развивать их, совершенствоваться. Качество работы «Фламинго» будет улучшаться, к сожалению. Они вваливают туда огромные средства. Ну, половина этих средств уходит в песок, да, или по карманам, да, но какая-то часть все равно остается, идет в работу. И, ну, нам надо готовиться к тому, что «Фламинго» станет уже не десятками в год, но, вероятно, больше. У них-то планы вообще серьезные, 200 штук в месяц они хотят производить.
2: Это возможно, это пока, 200 штук в месяц?
8: Это пока невозможно. Это нереально.
2: А с чем связана невозможность, уточните?
8: Ну, в том числе с нашей работой по объектам сборки, производства и так далее. Безусловно, да. Но, понимаете, они потерпели раз фиаско, потерпели два фиаско, они будут учиться. Им удалось организовать огромное по масштабности производство дронов.
2: И ну, давайте так, ничего... вот тут я не люблю, значит, хаять противника там, где это не совсем уместно. И на пятый год это вообще неуместно. Но, тем не менее, давайте так, это не то, чтобы прямо их заслуга.
8: Ну, конечно,
2: будем справедливы, конечно, все-таки, они... да?
8: Нет, безусловно, у них идет поставка комплектующих, поставка готовых модулей, блоков. У них нет никаких санкционных проблем, они могут выбирать, какие двигатели покупать, сколько и так далее. То есть вопрос, да, безусловно, это так, но они их где-то собирают, они научились это сделать на своей территории, распределенная система сборок, и дальше они их опять же свозят в определенные места запуска, складируют, накапливают и применяют. А я думаю, что по этому же пути они пойдут и с ракетами, просто это более сложный продукт, безусловно.
2: Вы наверняка задумались, вот сегодня одна история с количеством того, что летит в нашу сторону, да и в их сторону тоже, а что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год, ведь не за горами, это правда, ведь вот к концу года какая будет история с количеством летящего в обе стороны, и что с этим делать, ведь количество будет увеличиваться, как разрешать конфликт, когда, ну, все зависит от количества летящего в обе стороны. Ну, вот вы хоть раз вот задумывались, наверняка, правда ведь? Это тысяча, две, три, четыре, пять, до бесконечности. Это, ну, вот год, другой, мы, смотрите, оглянуться назад, пятый год воюем, хотя как будто бы это было вчера. Ну, и через год встретимся на этом же месте, я надеюсь, во всяком случае. Будем думать над тем, ну, вот летит в нашу сторону и в их по тысяче штук, да, плюс-минус. С этим что делать?
8: Ну, надо готовиться просто к тому, что есть некие постулаты. Стопроцентный ПВО не существует.
2: Ну, нельзя же опираться на ПВО, в принципе, в данном-то случае, правда ведь? Ну, когда каждый день что-то летит, ну, при чем тут ПВО, правда ведь? И же вопрос надо решать как-то по-другому, а не за счет ПВО.
8: Нет, безусловно, но мы вспоминаем опять же про то, что либо если мы не можем не допустить применения, ну, то есть, чтобы они не могли запустить аппараты, то надо готовиться к тому, как эти аппараты сбивать. Других, ну, нет третьего варианта решения этой проблемы. Ну, кроме того, который в самом начале прозвучал, и который пока невозможен. Так что, ну, мы должны прокачивать противовоздушную оборону, мы должны прокачивать разведку, средства уничтожения, находить эти объекты, вычислять их и так далее. Мы научились ловить комплексы «Хаймарс». Не всегда. Но мы можем уже обеспечить работу в реальном времени средств поражения при наличии соответствующей разведывательной информации. Ну, давайте расширять этот опыт именно на вот, применение дронов. Тем более оно будет массировано, оно всегда будет массировано. Не массированное оно не работает. Так что ну, придется здесь с этим как-то учиться воевать.
2: Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта military-rush.ru. Благодарим за выход. Как всегда, очень компетентное, содержательное мнение. У нас впереди небольшой перерыв, друзья, но мы скоро вернемся и продолжим. Вы, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Праздничный эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Скоро вернусь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
9: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
10: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
11: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
12: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
13: А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
16: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» наша программа «На чистую воду», где мы разбираем, почему одна вода может оказывать влияние на наше здоровье и самочувствие, а другая не может. Давайте сразу ближе к делу. Смотрите, я сейчас объединю сразу оптом несколько исследований. Почему? Потому что и там они проходили по одному принципу. Взяли людей, находящихся в одинаковых позициях, и разделили на две группы. В одной группе людям давали пить простую воду, в другой группе людям давали пить воду ионизированную. И там, где люди пили воду ионизированную, их состояние менялось. А в тех группах, где люди пили воду простую, состояние не менялось никак. Смотрите, диабет второго типа. Все люди, которых взяли для исследования с этим диагнозом, все получают одинаковое лечение. Разделили на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную. Там, где пили простую воду, не поменялось ничего. В той группе, где пили воду ионизированную, сахар в среднем снизился на 20%, инсулин на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли людей в возрасте 76+. Разделили на их было 48 человек. 24 человека пили воду простую, 24 человека пили воду водородную, ионизированную водородную воду. Там, где пили воду простую, ничего не поменялось. Там, где люди в возрасте 76+, пили воду водородную, увеличилась сила в ногах. Это проверяли при помощи теста «Встань со стула». То есть сколько раз человек за 30 секунд может сесть, встать со стула. Так вот, в группе, где пили воду водородную, сила в ногах увеличилась на 1.5%. А где воду пили простую, в той группе сила в ногах даже снизилась. А что такое сила в ногах? Это значит, вы можете дойти до магазина сами, дойти до аптеки, дойти до поликлиники, пойти погулять с внуками, потому что сила в ногах есть. Ноги вас держат, ноги вас носят. А значит, качество жизни совсем другое. И еще раз, где пили воду простую, там ничего не поменялось. А где пили воду водородную, сила в ногах прибавилась. Думаем, думаем. Дальше. Реология крови. Взяли спортсменов профессиональных, которые там по 8-10 часов в день тренируются, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. Там в той группе спортсменов, которая пила воду простую, они очень долго восстанавливались, кровь долго оставалась вязкой, соответственно, высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления и прочее, прочее. А в группе, где спортсмены пили воду ионизированную, щелочную, восстановление проходило практически мгновенно. Вязкость крови нормальная, никаких рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Все хорошо. Смотрите, уже три исследования, где сравнивают, как люди пьют простую воду и пьют ионизированную. Да? А теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую. А вы хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите. Уверена. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Вас пугает, наверное, то, что это сложный прибор, и вы с этим не справитесь. С ионизатором обращаться так же просто, как обращаться с электронным чайником. Разницы никакой. И туда надо залить воду. Простую. Вот какую вы в свой электрический чайник заливаете, такую же воду заливайте и в ионизатор. И чайник, и ионизатор надо подключить к розетке и нажать кнопку. Все. Вот все ровно то же самое. Дальше слышу прям сомнение, что мне и так воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную вообще пить не буду. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Я не встречала другого отзыва, чтобы человек сказал, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся любителем воды, потому что ионизированная вода, она меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой, организм ее хочет пить. Ну, посмотрите, конечно, какие изменения. И сахар в крови снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. И люди пьют. И вы будете. Смело. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не надо, никого вызывать не надо. Справится с этим даже ребенок. Все, там все интуитивно, легко, просто и понятно. Цена. Сегодня 29 900. Наш премиальный прибор. Да, сегодня последний день акции, но я уверена, вы успеете дозвониться. 8 800 505 0855. Если вы сразу не дозвонились, мы увидим ваш пропущенный, и мы перезвоним вам. Если вам звонят с номера, который городской, московский, начинается 495, а заканчивается 0808, легко запомнить, да? Это Аквалайф звонит. Ответьте, мы примем ваш заказ и отправим в ваш город ионизатор воды Аквалайф по самой лучшей цене 29 900. Дальше. Все-таки вот последняя нотка сомнения осталась. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг, что вот деньги потратил, буду себя корить? У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 90 дней. В течение 90 дней вы можете его вернуть, а мы вернем вам все деньги. Все легко, все просто, все честно. Пожалуйста. Поэтому даже это сомнение, куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Вот чем отличается человек, который пьет простую воду, а человека, который пьет воду ионизированную. И тот живет, и тот функционирует, и тот вроде бы ходит. Но качество этой походки и качество этой жизни совсем разное. Я уверена, что каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что ему хочется, делать то, что ему нравится. А для этого нужны силы. И чтобы были силы, нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. А каждой клеточкой может усваиваться только вода ионизированная, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у вас на это 90 дней. 8 800 505 0855. Ну, если еще у вас осталось возражение, у меня денег нет сейчас, оплачивайте покупку вы при получении. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите, когда получите. И звонок даже на наш номер телефона бесплатный. Звоните вперед 8 800 505 0855. Ну и также хочу всем напомнить о наших пищевых продуктах. Сегодня это цикл Крепса и магний. Магний знают все, потому что магний нужен всем, нужен всегда. И мы предлагаем вам цитрат магния. Это одна из самых легкоусвояемых форм магния. У нас в упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека, потому что в одном стике суточная доза цитрата магния. Магний можно пить практически всегда, потому что тратим мы его с вами легко, просто быстро. Психанули – нет магния. Мы пили кофе – нет магния. А восстанавливать из пищи его очень тяжело, очень трудоемкий процесс. Поэтому врачи сходятся в том мнении, что магний – та добавка, которую можно принимать всегда. Ну и выгода максимальная, потому что 3000 за 4 месяца приема магния – это ни о чем. Если вы погуглите, вы таких цен больше нигде не найдете. Я знаю, что у нас самая выгодная цена на магний. Для одного человека 4 месяца приема – это 120 стиков. В одном стике, напомню, суточная доза, и он шипучий, растворимый, со вкусом мандарина и горной мяты. Мы убрали всю сладость оттуда, он очень нежный, очень приятный. 8 800 505 0855. Ну и с магнием рекомендую цикл Крепса. Там солодка, чага, черная смородина и гранат. Это супер антиоксиданты, которые запускают ваши митохондрии буквально в космос. Если вы будете разводить цикл Крепса ионизированной водой, вы еще усилите синергию каждого из этих продуктов, который налаживает работу желудочно-кишечного тракта. При всевозможных заболеваниях назначают именно солодку, да, при ЖКТ. А если мы будем говорить про чагу, то сегодня на ее основе создают препарат против рака. Чагу с древних времен назначают при всевозможных заболеваниях. А здесь у вас синергия в одном наборе. Замените все свои сладкие чаепития в течение дня вот на цикл Крепса, а вечером перед сном магний. Для крепкого сна, чтобы судорога ноги не сводила, чтобы спалось легко, просто, чтобы не нервничать. Кстати, если вы возьмете полкилограмма цикла, упаковка, она стоит одна по себе 3

0: инструкции по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
5: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
6: Российские военнослужащие в условиях нарушения перемирия со стороны ВСУ зеркально реагировали. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня со стороны ВСУ.
1: О безопасности.
6: Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в России без происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск Национальной гвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.
1: Об образовании.
6: Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в концепции сделан на навыках работы с источниками и противодействии фальсификации истории. Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках спецоперации. Круизный лайнер MV «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Пассажиров доставят на берег, в порт Гранадилья, вдали от жилых районов. США и несколько стран Евросоюза направят самолеты для вывоза своих граждан. В МВД Испании подчеркивали, что люди не смогут покинуть судно до тех пор, пока их рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуируют всех пассажиров и 17 членов экипажа. Остальной экипаж останется на борту и проследует в Нидерланды, где судно пройдет полную дезинфекцию.
1: О туризме.
6: Россияне в последнее время открыли новые экзотические направления для путешествий – Малайзию и Филиппины, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. Перспективным стал также Занзибар, однако при условии запуска удобных авиарейсов. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление – 200-220 тысяч. Официальный курс доллара на завтра – 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88. 8 рублей 55 копеек. Курс юаня 10 рублей и 93 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 10-12 и дожди. Больше новостей читайте.

0: Читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Праздничный эфир сегодня. Как раз кто смотрел парад, кто не смотрел парад, значит, мы вам расскажем, как он прошел. Без излишней милитаризованности, как сказал Владимир Владимирович, но я сейчас подыщу точную цитату и вам ее скажу. Но вот меня, честно говоря, она немножечко смутила. Потому что если парад, то парад, как всегда, должен проходить полноценно. На мой скромный взгляд, может быть, кто-то из экспертов со мной согласится, кто-то не согласится. Эксперты сейчас через пару мгновений к нам, друзья, присоединятся. Я помню, вот как-то раз было заявление у Владимира Владимировича, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую. Президент отмечал, что Россия чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков в том числе. Вот есть прямая цитата. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Так и сказал российский лидер. Отметил, что память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Кстати говоря, кто из гостей вот сегодня прибыл на парад Победы, я смотрю, Александр Лукашенко, конечно же, потом верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Исмаил ибн Аль-Махрум, потом президент Лаоса, сложное имя, не буду его произносить, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Абхазии Бадра Гунба, ну и руководство Республики Сербской во главе с президентом Милорадом Додиком, также президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Так, к нам присоединяется, насколько я понял, наш эксперт, это Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здрасте, Игорь Владимирович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как вам сегодняшнее мероприятие, скажите, пожалуйста? В целом, как оценивать? Ой, без техники,
3: ну вы провокатор, конечно.
2: Ну а как же?
3: Вы провокатор. Я оцениваю, как сказал Владимир Владимирович, я примерно так и оцениваю. Было все красиво, без лишнего милитаризма.
2: И это странно звучит, вы не находите?
3: Звучит странно, мы посылаем сигнал, миролюбивый сигнал нашему врагу, приглашаем его сесть за стол переговоров, мне кажется, вот таким образом. Ну, мне так показалось.
2: В очередной раз прозвучало, чтобы Зеленский, если хочет разговора, приезжал сюда, в Москву. Зачем мы это повторяем?
3: Вот, ему сказали, зачем? Видите, танков нет, ракет нет, красивые, молодые, улыбающиеся солдаты, скорее всего, не вооружены, потому что на параде, да, безопасно, ну, все безопасно, вот, поэтому может приезжать, он боялся же российских танков у Кремля, ну, и на Крещатике, ну, нет танков, ну, все, ладно, давай попробуем договориться. Не знаю, похоже, этот сигнал не будет услышан, к сожалению, но мы остаемся нами, скажем так, да, то есть мы все-таки миролюбивая нация, не хотим войны, хотим дружить, вот, поэтому что,
2: приглашаем разговор. Мы хотим дружить?
3: Ну а что, мы хотим, по-вашему, с вами бросаться кусками торта с одного конца стола на другой? Мы хотим, чтобы все 200 с лишним государств в мире жили дружно, вот, и никто никого не боялся, не воевал никто ни с кем.
2: Хочешь мира, готовься к войне, причем желательно к настоящей.
3: Правильно, но армия хороша на параде, вот смотрите, как красиво, нет грязи, нет пыли, улыбающиеся солдаты. Ну, все так достойно. Вот такая бы была бы армия. Да нет, конечно, я не то что иронизирую, такой горький сарказм даже, это никакая, конечно, не ирония. Но с одной стороны, с другой стороны, парад прошел, это главное. Можно ли это назвать нашей победой? Но можно ли в информационной войне всегда рассчитывать на победу? Все, что происходило вот последние несколько дней, начиная с 4 мая, я об этом даже у себя в телеграм-канале написал. Но, по идее, это информационная война. Вот начиная с того момента, как мы объявили перемирие, вслед за этим объявил перемирие Зеленский, потом начались все эти игры, вот какие-то, потом он начал посылать нам сигналы в виде беспилотников, ну, по-своему, он же не может нормально докричаться-то, да, позвонить Владимиру Владимировичу. Вот он решил отправить беспилотник. Вот
2: чтобы не отправляли беспилотники, куда-то. Отправляйте ракеты, Игорь Владимирович,
3: нет? Ну, понимаете, Иван, да я с вами, конечно, согласен. Пожалуйста.
2: Понимаете, конечно, Иван, задумался так, Игорь Владимирович, что бы такого сказать?
3: Я задумался, потому что я все-таки...
2: Согласен с вами.
3: Я с вами согласен, а доверяю Верховному Главнокомандующему. Ну вот мне кажется, мы действительно, понимаете, мы иногда на ситуацию смотрим не просто не свысока, не видим всего масштаба, но еще мы не видим всего в разрезе времени. Мы видим вот этот короткий отрезок времени. Нам бы очень хотелось, ну, конечно, мне бы, как и вам, очень хотелось превратить что-то на Украине в ядерный пепел. Ну, конечно, хотелось бы. Но с одной стороны...
2: Подождите, вы сейчас про ядерный удар, тут нынче травят, кстати, режиссера Бортко. Вы сейчас зайдете в Телеграм и увидите, друзья, и многие из вас увидят, травят режиссера Бортко. Он сказал, что чтобы включили интернет, но я сейчас вольно его цитирую, кто-то найдет его фрагмент и обязательно посмотрит. Нужно нанести ядерный удар по Украине. Это заявление сделано у нас в студии, здесь вот с этого места как раз. Видите, а вы в ядерный пепел хотите. Сейчас договоритесь, и вас затравят.
3: Нет, конечно. Конечно, но не затравит меня никто. Мне не 80 лет, как Бортко, я не сделал столько великого для российской кинематографии, чтобы меня травить, понимаете? Я не такая великая фигура.
2: Травят великие... Время еще есть, да. До 80
3: лет. Время еще впереди есть. Еще осталось там несколько десятков лет до Бортко возраста дожить. Понимаете, опять же, мы с вами все-таки смотрим не с позиции великого политика Владимира Владимировича Путина, а это так. Это, ну, величайший политик на самом деле. И он при этом является верховным главнокомандующим, должен работать. У него такая многозадачность. Вот вы представьте, да? Ты дипломат, ты экономист, ты главнокомандующий, ты политик, то есть у тебя должны быть еще политические интересы там и так далее. И все это в одном лице. И еще в такой период истории. И я хотел бы ему доверять в этом плане, в том смысле, что, ну, если не ударили, ну, значит, ну, конечно, ждали мы все этого удара. Повод они нам предоставили, конечно, серьезный. Это Ростов, это... коллапс авиационный, это люди, которых, десятки тысяч людей, которым был испорчен праздник, они куда-то летели, у них были какие-то планы, все это разрушилось. Но ведь сказано было конкретно, ударите по Москве, мы ответим. Но Ростов не входил в список всех городов, поэтому здесь упрекать-то не за что. Ну вот по Москве они испугались, ударить. Действительно, они все-таки испугались, понимаете, Иван, но это так. Это так, это объективно так, но если бы все было как было, ну, они бы все-таки постарались бы нагадить так нагадить. Но они испугались.
2: Слушайте, значит, давайте все-таки, мы постоянно себя утешаем. Особенно в День Победы, что важно? Вот 9 числа не лукавить. Это самое важное, ключевое. Побоялись, не побоялись. А тем не менее, действительно, огромное количество... авиарейсов отменены. А у них что отменено? Я видел, что, да, огромное количество людей стояли в пробках на выезде из Киева, но таким образом эти люди показали свое недоверие Зеленскому, потому что переживали, что он может действительно, в силу того, что терять человеку нечего, нанести, ну, устроить какую-то провокацию. Да, но это не в пользу Зеленского. Но и не в нашу пользу тоже. Понимаете, в чем как бы момент? Я 9 мая, я не хочу лукавить, понимаете? Потому что огромное количество... Я вот только что цитировал в конце, в прошлом блоке, я называл, ладно, скажу и вам, Минобороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Ну, считай, 9000 раз.
3: Ну, Иван, вы популярный ведущий, я вас упрекать не буду.
2: Не-не-не, вы, пожалуйста, имеете право.
3: Что вы хайпуете, не буду упрекать, потому что вы говорите правду всегда. Вы всегда...
2: Так хайпую или правду говорю? Это, как правило, разные вещи.
3: Правда, это хайп, понимаете? Вот знаете, легко говорить такую правду.
2: Легко вы считаете?
3: Говорить легко. Повторить пару сводок про Ростов и про 8 тысяч нарушений не так сложно. Вы просто взяли и прочитали это с экрана монитора. У меня та же самая профессия, и я также это делаю иногда в студии Радио России. Но дело в том, что вот в моем положении сейчас сложнее, да, удивительно, сложнее защищать нашего президента. Так вот я хочу в данном случае президента защитить как верховного главнокомандующего. Он прав. Вот понимаете, история рассудит, но в данном случае я считаю, он прав. Все. Потому что, а представляете, мы с вами сейчас обсуждали, мы обсуждали жертву в Киеве сейчас. Вот. Было бы интереснее, да? Нам да.
2: А я сейчас, кстати, вот в следующем блоке у Димы Стешина спрошу. Спасибо вам. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
10: Приветствую.
2: Русский Тарантас, телеграм-канал, подписывайтесь обязательно. Ну, давай вот тебя спрошу об общих впечатлениях сегодня. Ну и ты ждал, что будет какая-то провокация? Вообще, какие у тебя мысли были до и какие мысли сейчас? Ну, в смысле, вот там, грубо говоря, ты проснулся, какие мысли были? Ну и сейчас, пожалуйста.
10: Слушай, ну я ждал чего-то серьезного прям.
2: Все-таки кровью, ты ждал, что будет, да, провокация, но... какая-то.
10: Да, а Зеленский отделался КВНовской шуточкой, ну, вот, с приказом провести парад.
2: Дим, а это потому что я вот не могу не сказать этого, потому что позволили. Даем возможность, человек использует. Надо отдать ему должное, используют. А в медийку хорошо играют, разве нет?
10: Да, ну, вообще отлично. Прям там и, ну, работают, да, они умеют. Я думаю, у них хорошие консультанты по медийке. Да у нас-то не хуже, но нет такой широты взглядов. Хотя у нас ребята делали там шикарные вещи. Если ты помнишь, когда американцы из Афганистана быстро очень уходили, да? Помнишь телегу про то, что там оставили отряд ЧВКшников украинских, да? Так Украина выслала за ними самолет, но ЧВКшники
2: сняты были. Я тут эту историю не знал.
10: Я еще посмотрел, думаю, какой-то камень не афганский, больше похоже, значит, на известняки, вот эти осадочные породы донецкого кряжа. Ну, точно, да. Но они изображали афганские горы. Вот, ты представляешь? Вот это я понимаю, наши умеют. Ну, давайте же больше.
2: Но это было еще до СВО один. Это был до СВО.
10: Ну, да, да.
2: Ну, хорошо, ладно. Тем не менее, как тебе парад?
10: Тем не менее, да. Ты знаешь, я скажу, что меня порадовало в параде. Меня порадовали северные корейцы. Ты понимаешь, я даже этому пост посвятил в телеге. Ну вот.
2: То, что их военные прошли, ты имеешь в виду?
10: Да, да. Вот злые люди писали, что они на СВО оказались, потому что им нужен опыт современной войны, а где его еще получить?
2: А что сейчас, плохого, да? Кстати, в этом?
10: Ничего плохого. А корейцы воевали крайний раз, наверное, где-то в 50-х. Вот. Ну, несмотря на то, что дух сохранили. И я написал, ну, а что, да, действительно, что такого? Ты вот, когда просто, ну, реальная история из моей жизни. 2 часа ночи тебе звонит сосед, чтобы его слетел на занесенной дороге в кювет, его надо вытащить. Ты, конечно, там 2 минуты попадаешь ногами в штанину, материшься иногда грязно, да, просыпаешься, когда уже запустил снегоуборщик, и идешь его выручать. Вот, потому что знаешь, что в такой же ситуации и он тебя выручит. А иногда сосед, он как бы ближе и важнее, чем там просто какой-то абстрактный друг. Вот. И нам вот корейцы вот это продемонстрировали. И мы за это им очень благодарны. А согласен. У меня друг-ополченец, парень, который ушел добровольцем сначала политруком, потом в штурмах полгода, был ранен, брал Красногоровку, Маринку. Он сказал, мне так тепло стало от того, что корейцев увидел. И мы в честь этого и 9 мая пошли сегодня в Ростове в корейский ресторан. Вот.
2: Сегодня Владимир Путин выступит перед СМИ по итогам Дня Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Вот ты чего ждешь от грядущего заявления? Вот какое бы ты хотел услышать заявление от президента?
10: Начинайте мочить козлов.
2: Это из Хозлов. Хозлов начинайте мочить.
10: Это из гоблинского перевода «Братва и кольцо». Ничего в таких заявлениях, мне кажется, не будет сказано. Но я надеюсь, что будет все сделано. Вот так.
2: Не-не-не, вот давай-ка конкретно, а то будет сделано, что это за спойлер странный. Разверни свою мысль.
10: СВО в своем течении сейчас уперлось в предел своих возможностей. Мы бодаемся по линии соприкосновения, которая, ну, практически не... Ну, она меняется, конечно, да, меняется, но она проходит все по тем же самым местам, что и в далекие годы. Вот, значит, нужны какие-то асимметричные сильные ходы. Вот. Я очень надеюсь, потому что без этого мы не победим, а победить нам просто необходимо.
2: А знаешь, один человек, фронтовик, кстати говоря, мне сказал одну штуку, очень важную на самом деле, что то, что происходит на фронте глобально, ну, если мы смотрим на то, что происходит сейчас, конечно, без каких-то экстренных происшествий, просто на то, что происходит сейчас, вот это не имеет для СВО, ну, глобально, для победы, проще говоря, никакого значения абсолютно. Важно то, что происходит в воздухе. Вот так он сказал.
10: Я тебе приведу в пример жуткую арифметику войны. Вот на моих глазах то, что я работал с поисковыми экспедициями в этих местах, это Невский пятачок, где подразумевалось, и немцы ждали, что там будет решающая попытка прорыва блокады. Там наших ребят погибло столько же, сколько всех союзников за время боевых действий в Европе. после высадки в Нормандии. Представь себе цифры, да? Вот. И вторая такая же операция. А на самом деле блокаду стали прорывать в другом месте, да? Враг сосредоточил там все возможные силы на Невском пятачке, а прорывали на Синявинских высотах и Синявинских болотах. Рядом, вот, но несколько, скажем так, левее, ближе к Ладоге. И вторая такая же операция, второй ударной армии, которую потом уже в самом конце, когда армию сгубили, там началось людоедство, бросили ее командовать пресловутого генерала Власова. Да? У армии была задача срезать Чудовский выступ и снять угрозу своими активными боевыми действиями, угрозу прорыва немцев в блокадный Ленинград. Они тоже готовили решающий штурм, не получилось. Вот. И потери были огромные, и, казалось бы, бессмысленные. А спустя там, десяток-другой лет начинаешь погружаться в эту тему и понимаешь, да, ну ничего было не зря. Вот, к сожалению, да, и жертвы эти были не напрасны.
2: Трехсторонние переговоры, имеется в виду, конечно, Россия, США и Украина, поставлены на паузу. Слышал наверняка, да, было сказано. Ты как отнесся к этой новости?
10: У меня такое ощущение, что Украиной вплотную начали заниматься европейцы. Вот. А такое впечатление, что искусные европейские дипломаты, возможно, англосаксонские, очень удачно переключили внимание Трампа с украинского конфликта на Иран. И он там просто завяз, я не знаю, по какое место, да, вот, по горло. В Иране. И, собственно, все, да, Украина тоже почуяла, что интерес к ней упал. Европа по-прежнему ее поддерживает. Ну, поэтому и прекратились переговоры.
2: У нас режим прекращения огня до 11 числа. До 11 числа. Ты как относишься к этому самому режиму?
10: К этому самому режиму. На моей памяти с 2014 года никакие договоренности на эту тему с хохлами никогда не действуют. Вот. Я участвовал даже в таких порнографических мероприятиях в разгар минских, как отвод войск. Вот. Когда мы ждали все зеленую ракету, когда можно войска отвезти под гранитом в каком-то заброшенном поселке расстрелянном. В итоге за это время хохлы перетащили на господствующие высоты Утеса и АГС и Пламя, да, и сказали, что они отводить войска передумали. И когда я возвращался обратно, я не знаю, насколько в эфире, я смягчу, да, я сказал, что отводят это самое от носа, а войска передислоцируют.
2: Вот. Какой ты грубиян вообще. Ужас просто.
10: Я грубиян. Так что я, ну, как на фронте, по данным МО, не изменилось количество вылетов вражеских дронов. Количество вылетов наших дронов, я подозреваю, тоже не сильно просело, да? Вот. Но глобально, если не будет ударов по России дронами и наших ударов по Украине, ну да, можно сказать, что режим перемирия сработал.
2: Итак, смотри, было заявлено, изначально в общих чертах на самом деле конкретики не было. Было сказано, что если, значит, вот этот самый режим прекращения огня украинцы нарушат, соответственно, ракеты полетят на Киев. Так было сказано? Я же ничего не путаю. Да? Нарушили и неоднократно. Но потом появилось уточнение, что если полетит по параду, то есть если каким-то образом помешает проведение парада. А это было сказано депутатом Соболевым из Комитета по обороне, это было сказано помощником президента Ушаковым. И ну вот меня лично этот момент, я не знаю, смутил. Смутил. Мне он не понравился, я скажу так, мне не понравилось.
10: Ну, да, и укроп сразу же вывернул медийно в свою пользу, он начал задавать вопросы. А что, значит, если по параду в другом городе прилетит, тоже не будете отвечать? Ну,
2: а во многих городах, кстати, парады отменили.
10: Да. Вот. Ну, я считаю, что мы в 41 ноябре не отменяли, а уж сейчас тем более. С чего бы?
2: Слушай, а если бы ракеты полетели бы на Киев, ты что, ну, вот ты возрадовался бы, получается, так, минуту у нас, давай.
10: Да нет, конечно, не возрадовался бы. Мы два народа от одного корня, нам все равно придется искать мира вот, между собой. И примиряться, оплакивать своих погибших. Так что я не понимаю людей, которые этому радуются. Вот там хохлов набили и так далее, развалили, подожгли, да? Воспринимать это спокойно. как необходимое, как удаление зубов, понимаешь? Вот, но радоваться ни в коем случае, грех большой.
2: Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Благодарим за выход. Телеграм-канал Дмитрия «Русский Тарантас». Подписывайтесь, пожалуйста. Впереди перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Добрый день. Я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это круто.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит, ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
0: Ракетные войска, беспилотники, артиллерия и авиация России вторые сутки не наносили удары в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. В дни празднования 81-й годовщины Победы с полуночи 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Между тем, ВСУ за сутки совершили 676 обстрелов позиций российских войск, нанесли 6331 удар с использованием беспилотников, предприняли 8 атак позиций, сообщила Минобороны России.
1: О санкциях.
0: Республика Сербская не поддастся давлению и никогда не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил ТАСС, ее президент Синиша Каран. Некоторые страны Евросоюза используют политические и экономические средства как давление на независимую политику не только Республики Сербской, но и некоторых других стран, которые поддерживают связи с Россией. Это еще обозначается как путь в Евросоюз. Для нас не может быть такого пути, отметил он. По его словам, европейский путь не может основываться на преуменьшении независимости или давлении на суверенитет.
1: Об образовании.
0: Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Об этом объявили в Миноборнауки России. Речь идет о приеме заявлений и документов на все уровни высшего образования. Бакалавриат, магистратура, специалитет, базовое высшее, специализированное высшее. При этом даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. На бюджет бакалавриата, специалитета и базового высшего с 10 по 20 июля. На бюджет магистратуры и специализированного высшего не позднее 20 августа. На платные места не позднее 20 сентября. Началась эвакуация первой группы пассажиров судна с хантавирусом, сообщает Минздрав Испании. Идет высадка 14 граждан этой страны с борта МВ «Хондиус». Их доставят в военный госпиталь в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением. Лайнер встал на якоре острова Тенерифе Канарского архипелага. На борту произошла вспышка смертельно опасного хантавируса. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались.
14: о погоде.
0: Желтый уровень погодной опасности начнет действовать сегодня вечером в столичном регионе из-за ожидаемых сильных дождей. С 21 часа воскресенья до 9 утра понедельника. Об этом сообщили в гидрометцентре. В понедельник также пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут 15-17 градусов выше нуля в Москве и от 12 до 17 градусов тепла в Подмосковье. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, в Петербурге плюс 16. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР. Андрей Витальевич, вас приветствую.
16: Здравия желаю, Иван.
2: Итак, звучит обращение к Зеленскому. Мы говорим, приезжай, если хочешь. А зачем он нам здесь нужен, скажите, пожалуйста.
16: Ой, честно сказать...
2: Это вы хорошо начали, ой, не нужен. Ну, давайте, ладно.
16: Он нам совсем не нужен, и это действительно так. Но поскольку, давайте справедливости ради, этот человек, в кавычках, как бы сейчас не представляет никакой ценности. Он не имеет права подписывать какие-то документы, то есть он нелегитимен с точки зрения даже украинского законодательства.
2: Так а что, чего приглашаем тогда? Нелегитимен, но приглашаем не первый раз нелегитимного. Зачем?
16: Это идет, скорее всего, политические игры, какие-то заигрывания. Возможно, там есть еще договоренности с западными, скажем так, странами, непосредственно с тем же самым Дональдом Фредовичем. Я думаю, что он пропихивает эту идею, чтобы мы сели за стол переговоров.
2: Вроде поставлен на паузу трехсторонние переговоры. Тоже, видите, как-то не складывается.
16: Ну, паузы, не паузы. Вы знаете, я как бы уже придерживаюсь того мнения, нечего нам абсолютно обсуждать с той Украиной. Конечно, дипломатический путь урегулирования конфликта, он намного лучше с одной стороны, но с другой стороны, мы уже все прекрасно понимаем, без военных реалий на боях, на поле сражения, ничего абсолютно не будет. И вот то, что сейчас идет заигрывание с киевским руководством, я считаю это неправильно. В любом случае, если уж мы обозначили, что это нелегитимный глава государства, мы не имеем права с ним подписывать какие-то документы. Причем это звучало от самых первых лиц нашего военно-политического руководства. Поэтому зачем приглашать, не знаю. Чисто, он нам не нужен.
2: Вот он нам не нужен, но и наносить сокрушительные удары мы тоже. То есть переговоры как бы нам не нужны, с ним особенно, других Зеленских как бы нет, да, легитимных я имею в виду. Соответственно, вопрос, и наносить сокрушительные удары тоже не хотим. Но мы ориентируемся, ориентируемся на свои собственные заявления. Если будет нарушен режим прекращения огня... Потом даем сами себе уточнение, что если по параду... если по параду, то конечно.
16: Вы знаете, вот действительно сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят, потому что есть некоторые энергетические комплексы, есть некоторые, это так общее принято, командные центры или пункты принятия решений. Мы тоже почему-то туда не наносим удары, хотя все прекрасно понимаем, что там находятся западные кураторы, в том числе Соединенных Штатов. То есть есть много всяких вопросов интересных. Я думаю, что вот такая инфантильность, она должна все-таки как-то уже в ближайшее время по другому пути пойти, потому что дальше так продолжаться не может.
2: Я вот думаю, может быть, по окончании, вот 11 числа, до 11 этот режим будет действовать по окончании. И сегодня Владимир Владимирович еще что-то скажет, он выйдет к СМИ, сделает какие-то заявления. Может быть, в них будет какой-то анонс. А потом этот анонс превратится во что-то сокрушительное уже после 11 числа. У меня, честно говоря, когда об этом только было объявлено, я задумался и даже слушателям это говорил, что мне кажется, после 11 мы ответим. Мы ответим, наконец, по-хорошему. Но прямо сейчас уже не уверен в этом.
16: Ну, вы знаете, это как уже классика, да? Мы бахнем, но потом. Вот как в этом фильме, так и у нас сейчас оно, по сути, и происходит. И реально, вот ну, многие и мои подписчики, и с кем я общаюсь, не понимают, что на самом деле происходит. Зачем мы заигрываем с этим руководством, зачем мы слушаем эти заявления? Опять же, зачем ждем это 11 число для, опять, ну, жителей Донбасса?
2: Чтобы праздник не портить.
16: Ну, у Луганской Народной Республики 12 числа еще праздник, то есть это день Луганской Народной Республики, так что...
2: Что не день, то праздник вы имеете в виду, да? Что не день, то праздник.
16: Для нас еще все эти праздники, они будут актуальны. И вы знаете, ну, нужно ждать, не нужно ждать. В любом случае, если мы говорим о обстрелах и, опять же, поведение там украинских боевиков в режиме прекращения, где оно не соблюдается, уже есть сообщения с некоторых мест на линии боевого соприкосновения, лично мне, что украинские боевики ведут активную фазу боевых действий. Так что режим прекращения огня, он не действует. Я думаю, и Министерство обороны точно так же заявит, что этот режим прекращения огня не работал. Ну, в очередной раз, извините, я уже сбился со счета, сколько раз мы это заявляли. Для чего, для кого, непонятно.
2: А вот тогда, может быть, ну, в силу того, что дата не круглая, если в прошлом году все было понятно, дата круглая, нельзя было не отметить, безусловно, и гостей много позвали, они все приехали, но в этом-то году, может быть, стоило тогда отказаться, раз уж такая ситуация, а то мы сами, наверное, того не подозревая, позволили противнику на этом потоптаться. Да, и с медийной точки зрения неплохо отыграть.
16: Иван, скажем, 9 мая – это священный праздник, его нужно отмечать всегда. И перемирие у нас всегда объявляется на большие православные праздники, на такие священные даты, как и 9 мая. Я думаю, это очень нужно. Не нужно забывать и о гуманитарной составляющей. Обмен военнопленных происходит. Ну, то есть все это, оно нужно. В любом случае, но вместе с тем, как бы сильно заигрывать, я с вами полностью согласен, тоже как бы уже не стоит, и надо уже как бы ставить окончательную точку. Коль мы с вами говорим сегодня о 9 мая, да, то Великая Отечественная война длилась сколько лет и сколько продолжается уже специальная военная операция. Если мы берем жителей Донбасса, то мы с 2014 года уже находимся в активной фазе боевых действий. Так что, ну, как-то уже надо это все, конечно, завершать. И завершать, естественно, нужно резко, жестко и сделать так, чтобы это в дальнейшем больше никогда не повторилось.
2: Идея есть, вы говорите, как-то завершать. Сразу давайте... У нас просто руководство, я вам открою тайну, оно не любит голословности, любит предложения. Есть предложение? Конкретику давайте.
16: Да, предложение абсолютно есть. Нужно объявлять еще одну мобилизацию. Это не популярное решение, которое никто не хочет слушать, да, то есть и даже политики не очень хотят в преддверии выборов, да, в Госдуму обсуждать. Но нам нужно объявлять еще одну мобилизацию для того, чтобы кратно увеличить численность боевого состава на линии боевого соприкосновения и попросту выбивать эту всю нечисть не только той территории на линии боевого соприкосновения, которая она есть. То есть я понимаю, что наша победа, она, скажем, будет коваться не очень популярными методами. И, естественно, без увеличения численности наших войск на ЛБС, вот такая вяло-текучая скажем, ситуация, она может продолжаться очень длительное время. Потому что сейчас мы действуем очень ограниченным контингентом и пытаемся выполнить нереализуемые какие-то, на мой взгляд, задачи, потому что тот же Славянск, Краматорск — это большие агломерации, тоже Запорожье, это город-миллионник, и мы попросту теми силами, которые у нас есть, мы его освободить не сможем. Поэтому нужно как бы уже действовать жестко, непопулярными методами, но это, к сожалению, как бы непростые решения, которые, к сожалению, могут приносить и в том числе человеческие жертвы среди наших же военнослужащих.
2: Андрей Витальевич, во-первых, силы равны, и не уверен, что в мобилизации есть какой-то толк, еще и потому, что, и об этом уже много было сказано, огромное количество беспилотников в небе. Какой смысл в числе военнослужащих, в их увеличении, скажите, пожалуйста?
16: Смысл есть, я с вами здесь полностью не соглашусь. Численность у нас сейчас тоже не паритетная. У украинских боевиков меньше людского резерва, нежели у нас сейчас на линии боевого соприкосновения. По всей, скажем так, военной доктрине 1:3 мы соблюдаем, и это позволяет нам как бы более-менее достигать каких-то результатов. Но численность нам нужна для того, чтобы открывать новые участки фронта, для того, чтобы растаскивать тот же самый людской резерв украинских боевиков. Дроны никогда не решат те задачи, которые поставлены нашим пехотинцам, а именно освобождение наших территорий. То есть если там будут летать одни дроны и не будет пехотинцев, это абсолютно никакое не освобождение и не победа.
2: Спасибо. Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: Сказано на радио.
17: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
18: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
19: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня, друзья. Праздничный эфир, напоминаю. Несмотря на то, что вопросы мы поднимаем серьезные, праздничная атмосфера может немножечко теряться на фоне этих обсуждений. Тем не менее, сегодня большой праздник, главный, возможно, праздник для нас всех, 9 мая. К нам присоединяется Артем Драбкин, военный историк, член научного совета Российского военно-исторического общества, член ученого совета Музея Победы. Телеграм-канал Артем Драбкин, я помню. Очень важно, кстати говоря, Артем, я вас приветствую, что телеграм-канал у вас называется «Я помню». Вот этот ключевой момент нынче, да, с учетом того, как перевирается история в мире, и вот Владимир Владимирович сегодня акцентировал на это внимание, да, что мы будем жестко пресекать подобные попытки переписывания истории. А, собственно, а что мы делаем для того, чтобы жестко пресекать? Ведь они перевираются, переписываются, итоги Второй мировой войны. И мы никак этому помешать не можем. А главное, вы знаете, опять, вот не могу без критики. Знаете почему? А по простой причине. Трамп сколько раз переписывал? Трамп сколько раз говорил, что это мы победили? Мы с ним встречаемся, созваниваемся и что-то не поправляем его. Эй, Трамп, может быть, немножечко не так было? Алло.
3: Ну, я вот, знаете как, прежде всего скажу, что я занимаюсь переписыванием истории и, собственно, ставлю цель свою переписать всю историю Великой Отечественной войны, да, не перед своей командой, перед собой, своей командой.
2: Надеюсь, в нашу пользу. Истории... Вы в нашу пользу переписываете. Правильно
3: переписываете? Нет, я не в нашу пользу переписываю, я переписываю в пользу исторической справедливости. Вот, стараясь все-таки говоря, понятно, что мы стоим на политической позиции, которая наше дело правое, враг был разбит, и победа была за нами. Но, тем не менее, любой историк, публикуя новые документы, публикуя новые связи, взаимосвязи, он всегда переписывает историю. Нельзя переписывать, и то, что мы защищаем, называется историческая память. То есть мы четко совершенно... Что такое, чем отличается история от исторической памяти? Это тем, что историческая память – это то, как мы воспринимаем события. То есть для нас 9 мая – это не день скорби, как это нам пытаются навязать, а это великий праздник и день освобождения вообще мира от фашизма. И вот это историческая память. Вот ее мы защищаем. Но при этом историю мы переписываем. Что касается фальсификации и всего остального. Да, если мы вернемся к Трампу, то Трамп в целом прав. Действительно, главным бенефициаром Второй мировой войны и главным победителем стали США. Это тут нам нужно признать, потому что им удалось нашими руками, по большому счету, уничтожить Германию. Сами они уничтожили, соответственно, милитаристскую Японию в основном. Это их заслуга. И, кроме всего прочего, им удалось развалить Британскую империю, на основе которой они, собственно, создали политику нового неоколониализма и, соответственно, использовали вот эту историю, так сказать, для развития собственной страны. А напомню, что на конец войны США – это 50% мирового ВВП и примерно 80% торгового флота мира. Поэтому это очень серьезная была держава, которая действительно, я бы сказал так, в общем, несла ключевой вклад, если мы говорим в разгром вообще во Вторую мировую войну. Да, это во многом их победа. И они во многом очень много получили бенефитов от вот этой победы. В отличие от нас, потому что мы, конечно, у нас страна была разорена очень сильно. Теперь, что касается вообще фальсификации, то я считаю, что единственный способ бороться с ней – это создавать свой собственный информационный поток. Никакого другого способа нет. Все попытки создать какие-то комиссии и там еще что-то, мне кажется, что это абсолютно бессмысленно. Они были созданы, ну, там, все это на нашей памяти происходило. Где эти комиссии, где результаты их работы? Да? Поэтому единственный возможный способ – это создавать свой собственный поток. И причем это делать, стараться делать агрессивно. Да? То есть, не в ответ на чьи-то заявления. Да? Не, так сказать... не реактивно, да, а проактивно. То, что делал Советский Союз, то, как он транслировал, да, то есть прям брать хорошие советские практики, а Советский Союз очень хорошо умел в мягкую силу. Взять хотя бы того же Гагарина, да, как он использовался именно, так сказать, для налаживания контактов. Поэтому считаю, что вот это необходимо делать.
2: Я прямо сейчас вижу новость, и прямо сейчас не знаю, как к ней относиться, если честно, и вам задаю этот вопрос. Во Владикавказском роддоме номер 2 новорожденных 9 мая нарядили в военную форму. На опубликованных кадрах дети лежат в пилотках и с георгиевскими лентами. Кадры опубликованы на аккаунтах роддома в соцсетях.
3: Смотрите, общество вообще на самом деле очень такая самоорганизующаяся вещь. Если оно очень хорошо, на самом деле, в 2015 году были и торты с концлагерями на них, там еще что-то было. Все это мы уже проходили, ничего, как говорится, нового. Если к этому будут такое же отношение, да, то постепенно вот эти крайние формы проявления, ну, тут патриотизм с идиотизмом вот иногда сопутствуют.
2: Все-таки, подождите, давайте определимся, да, патриотизм, идиотизм. Вот это патриотизм или идиотизм все-таки?
3: Это смесь и того, и другого.
2: А, все-таки.
3: Ну, потому что однозначно совершенно. На мой взгляд, вот смотрите, да, то есть общество предлагает какие-то формы. И оно же говорит, нет, вот это мы не приемлем. Да, вот условно мы на торт, так сказать, символику там, ну, концлагерь на торте, да, вот этот, мы делать не будем. Или там еще какие-то там показы мод были. Или мы сейчас следим внимательно, какие у нас билборды, да. Вот это все... Это как раз-таки контроль общества. И на самом деле это классно, что общество постоянно какой-то генерит формы. Потому что если бы оно это не делало, то никакого бы бессмертного полка не было. Вот это тоже важно понимать, что бессмертный полк рождается из таких же идей, как и эти. Они у них одинаковый, как вот зародыш одинаковый. Да? То есть это движение общества. То, что мы его отвергаем, то, что нам это не нравится, то, что да, это, ну, как бы, вот в данном случае, ну, нет, наверное, так делать все-таки не надо. Но это не значит, что такого быть не должно. То есть, как раз-таки вот это и есть гражданское общество, которое предлагает разные формы, но часть из них отметается. И это важно. Важно, чтобы это было.
2: Это как раз те самые щепки, которые летят, когда рубят лес. Я правильно понимаю?
3: Конечно. Конечно. Но это не, мы, когда мы используем терминологию «лес рубят, щепки летят», это мы обычно используем ее в негативной коннотации, когда государство что-то там делает, да, так сказать, правители наши делают, и под это подпадают обычные люди. В данном случае ситуация обратная. То есть, это движение снизу, желание проявиться... Да, проявить свой патриотизм и проявить свое уважение к предкам, выраженное вот в такой форме, которая выглядит, ну, скажем так, не совсем адекватно. На мой взгляд, во всяком случае. На ваш взгляд, скорее всего, да?
2: Там, вот видите георгиевскую ленточку на мне, видите, да, на пиджаке?
3: Да.
2: Я ее сам надел. Меня никто не просил, мне эту георгиевскую ленточку никто не приносил. Я ее сам достал, сам надел. Вот она моя, это мое решение, это очень важно, потому что я так решил, это важно для меня. И, конечно, своему сыну я буду объяснять, почему это важно, но когда будет уместно, чтобы он уже, наверное, там, грубо говоря, со школы, да, я ему буду объяснять важность этого момента, и он сам будет ее надевать на себя, вот этот ключевой момент. Но, простите, пожалуйста, когда у меня родился сын, а? Я вот на него георгиевскую ленточку на младенца не надевал.
3: Давайте так. Мы вспомним, пожалуйста, как родился символ, возродился символ георгиевской ленточки. 2005 год. Рио новости. А конкретный человек решает, что георгиевская ленточка становится символом победы. Это был конкретный человек, который решил, что так будет. И это было как раз-таки движением души этого человека. И общество приняло это. И вы приняли, и я принял. Хотя я никогда не ношу георгиевскую ленточку по одной простой причине.
2: Почему?
3: Что для меня память... Так было решено прямо с самого начала, потому что для меня память о Великой Отечественной войне не является... не ограничивается 9 мая. Потому что я занимаюсь этим постоянно. И я не могу постоянно носить георгиевскую ленточку, поэтому я ее не надеваю на 9 мая. Но и у меня постоянная работа с была с ветеранами, с Великой Отечественной войной, сейчас как историка. И для меня это ежедневная рутина, ну, назовем так, ежедневная рутина, да? И я не могу каждый день носить георгиевскую ленточку. И это было, скажем, ну, осознанное решение, что я этого не делаю.
2: Хорошо, как нам подавать историю, чтобы она не вызывала, ну, отторжения? Скажем так. Потому что, ну, понятное дело, что у определенных людей именно ввиду того, что, как им кажется, это идет сверху, навязывание определенное. И вот когда идет навязывание, то неприятно все, даже если вас вкусным тортом будут кормить каждый день, правда ведь? То есть, вот нет, съешь тортик. У вас... И то и от тортика будет тоже отторжение, правда ведь? Хотя тортик, как можно не любить тортик?
3: Баланс всегда очень сложный. Ну, на самом деле, это, ну, самая большая задача найти этот баланс. Самая простая и самая работающая сейчас вещь – это, конечно, личная история. То есть, семейная история, связь себя со своими предками, понимание своего места в истории России, то есть понимание своего места в истории России как одной из частиц, и которой она была, то есть это были наши предки, они победили в войне, я такой же их наследник, я тоже участвую в истории России на своем месте. Вот это должно быть, по идее, ну, сейчас это наиболее работающая схема, на мой взгляд, во всяком случае. И стараться, конечно, и все равно стараться искать форматы. То есть мы в своей работе, да, вот как историки, то есть у меня есть формат книги. Есть обязательно
2: 30 секунд,
3: формат
2: коротко,
3: лекции.
2: Давайте.
3: Формат лекций и есть театр. То есть мы, короче, много ищем форматов, чтобы передать праздник 9 мая новым поколениям.
2: Спасибо большое, друзья. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Спасибо, что были с нами. Как обычно, в завершении каждого выпуска я говорю, все будет хорошо. Благодарим Артема Драбкина, военного историка, члена научного совета Российского военно-исторического общества, члена ученого совета Музея Победы. Телеграм-канал Артем Драбкин, я помню. Всем спасибо. Доживем до понедельника.

0: Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
1: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
7: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без вывода ВСУ с территории Донбасса. Поэтому при невыполнении этого условия Киевом мирный процесс будет стоять даже через 10 раундов переговоров. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно Киев осознает необходимость выйти из Донбасса. Поэтому условие так или иначе будет соблюдено.
12: О Ближнем Востоке.
10: Суда стран, которые подчинятся США и введут санкции против Ирана, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил официальный представитель КСИР Мохаммад Акрамини. Кроме того, Иран предупредил о расширении боевых действий на новые поля сражений в случае повторной агрессии со стороны США и Израиля. Речь идет о новом и более продвинутом оборудовании, новых методах ведения войны и о новых полях сражений. Война приведет в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах, заявила Крамине. Репатриацию пассажиров судна МВ «Хондиус», где ранее выявили вспышку хантавируса, планируют завершить завтра. Это сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. В течение воскресенья и понедельника пассажиров будут высаживать судно по мере готовности рейсов, которые должны доставить их в страны назначения. Последний рейс будет в Австралию. После завершения высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области не удается ликвидировать уже третьи сутки. Огонь распространяется по лесу. Площадь сгорания достигла 1200 гектаров. Огонь распространяется из-за засушливой погоды и сильных порывов ветра. К тушению привлечены 326 спасателей.
13: О туризме.
10: Италия пользуется наибольшей популярностью среди других европейских стран у россиян на майские праздники, рассказали в АТОР. В топ-3 также вошли Франция и Испания. Стоимость тура на 10 дней в Италию начинается от 190 тысяч рублей на человека, в Испанию от 180 тысяч, во Францию от 245 тысяч рублей. Курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей 93 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 10, плюс 12 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
15: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. И, как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании

0: Асюрак, Ася, привет, давай проверим связь. Наша традиция уже.
1: Да, добрая, хорошая традиция. Слышно?
0: Прекрасно.
1: Это прекрасно. Я тоже тебя прекрасно слышу, Антон. Здравствуй, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, вы так же бодры, веселы, как и мы с Антоном. Ты же бодрый, весел, Антон?
0: Мне кажется, это очевидно. Слышно по голосу.
1: Ну, это здорово. Вот на самом деле очень хотелось бы услышать голоса наших радиослушателей. Такие же ли они веселые и бодрые, как наши с тобой? Поэтому я тебя сразу попрошу, пожалуйста, напомни, как дозвониться в прямой эфир.
0: Очень просто набрать 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и, собственно, задать тебе, Ась, вопрос или оставить свой отзыв не только тебе, но и всем слушателям. Поэтому все очень просто.
1: Да, действительно, все очень просто. Я уверена, что многие радиослушатели, которые балансируют с вопросом, а поможет ли мне, а вдруг не поможет, а вдруг не сработает. Вот отзыв кого-то из опытных уже пользователей ионизатора воды Aqualife может стать решающим. Вот просто представьте, вы можете кому-то помочь, просто рассказав свою историю. Это на самом деле очень-очень важно, поэтому смело вперед, дозванивайтесь. Ну, а я пока хочу немножечко вас попугать. Потому что вот тот самый стакан воды, который вы пьете каждый день, может быть причиной вашей хронической усталости, той самой, по которой вы сейчас не согласны, с тем, что вы бодры и веселы. А также он может быть причиной проблем с кожей, и даже лишнего веса, и даже скачков артериального давления и всего остального прочего. Потому что пока вы слушаете эту программу и решаете для себя быть или не быть, врут, не врут, поможет, не поможет, ваши клетки медленно задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. И знаете почему? Давно доказано, если выпить стакан простой воды, вот которая сейчас у вас есть, если у вас нет ионизатора, а просто вы наливаете там из-под крана, из-под фильтра, еще откуда-то, из бутылки, выпив такой стакан, литр целый такой воды, простой, усвоится вашим организмом всего лишь одна столовая ложка. Одна. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится целый литр. И вот если вы пьете простую воду, то клетки задыхаются от нехватки правильной жидкости и кислорода. Почему и от нехватки кислорода? Потому что клеткам не хватает воды, кровь становится густой, не попадает в капилляры и попросту не приносит кислород ни в органы, и, что самое главное, в мозг. Именно поэтому мозг первым и реагирует на обезвоживание. И тут идет следующая катастрофа, она невидима глазу, но это разрушение капиллярной сети. Потому что представьте, всего одна простая привычка может не только остановить этот процесс, но и запустить мощнейшее обновление организма, которое, кстати, очень хорошо врачи видят своими глазами на капилляроскопии. То есть наука уже доказала, что наше здоровье и молодость определяются не состоянием крупных сосудов, хотя они, конечно, бесспорно важны, а именно капиллярной сетью. А их, представьте, у нас там сотни тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. И когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры воды, если эта вода неправильная. А вот водородная вода, ионизированная щелочная вода, это, по сути, сегодня главнейшая технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти капиллярные сети, эти жизненно важные русла, что видно под микроскопом уже после первой процедуры. Кстати, подпишитесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф». В поиске забейте слово «капилляроскопия», и вы увидите видео. На видео прям есть запись, как делают капилляроскопию. До употребления ионизированной воды, после. И сейчас я хочу буквально поделиться парой историй, парой отзывов. Написала нам Ольга, ей 68 лет, у нее диагноз диабетическая стопа, нейропатия, диабет второго типа, в общем, там букет. Она написала так: «У меня диабет 20 лет. Ноги горели огнем, я попросту их уже не чувствовала. Хирурги пугали меня ампутацией. И когда мне сделали капилляроскопию, под микроскопом было жуткое зрелище. Капилляры были как обрубки, почти не двигались. И врач назначил пить ионизированную воду, переменно ионизированную щелочную, водородную воду. И уже через несколько недель снова посмотрели под микроскопом, сделали капилляроскопию, и я расплакалась, потому что капилляры выглядели совсем иначе. И я увидела движение крови, кровь побежала, и появились новые тоненькие ниточки капилляры. И еще через несколько месяцев приема водородной воды, ионизированной щелочной воды, я впервые за 10 лет надела обычные туфли и прогуляла вечер без боли. Вот просто войдите в состояние этой женщины. А может быть, у вас такая же проблема? Может, вы точно так же не можете надеть любимую обувь, не можете пойти на длительную прогулку, просто потому что невероятно отекают ноги. А вот так попить несколько месяцев воду, и все приходит в порядок. И здесь ведь есть научное обоснование. В журнале, который так называется «Диабет», еще в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку факторов роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Еще очень интересно, на конференции у доктора Кауфмана наши коллеги делали капилляроскопию, а потом давали подышать и делать ингаляцию молекулярным водородом. И в конце первого дня они подошли ко мне и сказали: «Вы знаете, сегодня было несколько человек, которым мы делали капилляроскопию, и у них прекраснейшие капилляры. И все эти люди, у которых были прекраснейшие капилляры, показали вот так пальцем на ваш стенд и сказали: „А я пью водичку Аквалайф“». Это факт, реальный факт. Потом была другая конференция. Та же самая ситуация. Уже не ко мне, уже к Мише Рудакову, к моему коллеге подошли и сказали, что: „А вот знаете, как происходит? Те, у кого хорошие капилляры, все как один говорят: „А мы пьем водичку Аквалайф“». Хочу сказать, что конференция была медицинская, и все там были врачи, медики, и им всем делали капилляроскопию, и все они говорили о том, что они пьют воду Аквалайф. Вот такой факт, такой отзыв. Дальше. Артем, 54 года. У него диагноз резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум тремя антигипертензивными препаратами. На самом деле очень опасное состояние, так как повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических кризов, сердечной недостаточности и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Артем нам написал, что у него было давление за 180 на 110 и не снижалось даже на трех препаратах. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина сладжа, эритроциты склеились, комки и еле ползли. Кардиолог добавил к терапии, что правильно, пить ионизированную воду. Через 3 недели давление начало стабилизироваться ближе там 140, 130 на 85. А под микроскопом было видно, что эритроциты разлеплись и неслись, как гоночные автомобили, написал Артем. И врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта, просто восстановив текучесть крови. Научное обоснование. Метаанализ был опубликован в журнале в 23-м году в медицинском, и он подтвердил, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Проще говоря, дорогие мои, что нам надо с вами, какой вывод из всего этого сделать? Вода простая, очень плохо усваивается и не дает то, что нужно нашим клеткам. Поэтому кровь становится густой, поэтому давление поднимается, поэтому голова болит и возникает дальше сложнейший комплекс возможных заболеваний. А когда мы начинаем с вами пить регулярно ионизированную воду, мы воздействуем на первопричину этих состояний, на оксидативный стресс и значительно меняем, улучшаем свое состояние. Надо попробовать. Попробовать можно легко и просто. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней с момента получения. У вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пользоваться
0: Всем сразу
1: ионизатором,
0: я хочу
1: пить
0: сказать,
1: воду.
0: да, Ась, вот теперь мы тебя услышали, да, все-таки я был прав, мы тебя услышали до конца этой части эфира, чему рады.
1: А меня все это время было не слышно, я не поняла.
0: Ну, последние 30-40 секунд, не все время, конечно, не все.
1: Караул. В общем, звоните 8 800 505 08 55. Вам там все расскажут. Сегодня последний день акции 29 900 за премиальный ионизатор воды Аквалайф. 8 800 505 08 55.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Это прямой эфир. Продолжается разговор о правильной воде. Ася Рак по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф», которая готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
1: Звоните, всегда рада с вами пообщаться. Ну а как я поняла, была небольшая проблема со связью, поэтому я напомню сначала вам о нашем предложении, потому что сегодня оно у нас действует последний день. Таковы реалии. Вчера было очень много звонков, просили повторить. Мы идем, конечно же, навстречу, повторяем, но сегодня последний день. Это 29 900 за премиальный ионизатор воды Аквалайф. 29 900. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. Оплата только при получении и тестовый период, который длится 90 дней. Что такое тестовый период? Вы получили ионизатор, вы себе в календарике отметьте, какого числа его получили. Например, вот 7 мая он вам пришел. С 7 мая у вас начинается отчет 90 дней. Вы не смотрите на коробку, вы достаете ионизатор и начинаете его использовать. Как его использовать? Вот здесь хочу сразу всех предупредить, рассказать, ответить на вопросы. Легко. Я всегда это сравнивала с обыкновенным электрическим чайником. Вот как в чайник. Вы наливаете воду, так же в ионизатор. Ту же самую воду, что вы наливаете в чайник, чтобы прокипятить и заварить себе чай или кофе. Точно такую же воду вы заливаете в ионизатор, подключаете его к розетке, нажимаете кнопку «Старт» и ждете. Через несколько минут вода готова. Все. Вот никаких сложностей. Поэтому если вас останавливает от покупки ионизатора страх, что вы не справитесь, поверьте мне, это максимально легко. Если вы справляетесь с чайником, то вы справитесь и с ионизатором. Там нет никаких сложностей. Все легко и просто. Воду никакую для него закупать не надо. Какую привыкли пить, такую воду в ионизатор и заливаете. Электричество он ест меньше, кстати, чем электрический чайник. Он сам вам голосом сообщит о том, что ионизация закончилась. Все, что от вас требуется, залить воду, а потом перелить ее. И потом пить. Пить – это самое главное. Регулярно. Как пить? Натощак, с утра. Потом, после еды, не раньше, чем через 40 минут. Все, вот эти два простых правила, чтобы вода действительно эффективно достигала каждой клеточки и работала. Еще раз, вода, которая не ионизированная, так работать не может. Если мы возьмем с вами простой элементарный прибор, который называется ОВП-метр, он продается в очень многих магазинах, кто разводит рыбок, тот вообще прекрасно знаком с этим прибором. Потому что это показатель любой жидкости. Любая жидкость может быть либо окислителем, либо восстановителем. Вот вода до ионизации, она окислитель. Она окисляет, и мы с вами изнутри ржавеем. А вода после ионизации, она восстановитель. Вы что хотите? Вы хотите восстанавливаться, правильно? Поэтому надо пить воду, которая будет нас восстанавливать. И это вода ионизированная. И еще раз подчеркну, справляться с ионизатором очень легко и просто. Его не надо никуда встраивать, его не надо никак настраивать. Вот он пришел, мы его достали из коробки, сразу залили. Мы даже мембрану для вас установили. Там вот вам вообще ничего делать не надо. Воду налили, к розетке подключили, кнопку нажали. Все. Все легко и просто. Поэтому я думаю, этот вопрос мы разобрали. Для тех, для кого важен вопрос цены, я понимаю прекрасно, это тоже очень важный вопрос. Поэтому мы максимально стараемся делать всегда выгодные предложения для радиослушателей «Комсомольской правды». И сегодня это, я еще раз напомню, 29 900 рублей за премиальный ионизатор воды «Аквалай». Звоните 8 800 505 0855. Я вообще говорила про тестовый период. Ушла немножко в сторону. В течение 90 дней вы в любой момент можете позвонить нам обратно 8 800 505 0855 и вернуть ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Вот вы оплачиваете 29 900, и если вы его возвращаете, мы вам возвращаем 29 900. Все легко. Все просто. Но давайте еще раз сформулирую четко, зачем же вам ионизатор? Если просто отвечать, ионизировать воду. Зачем ионизировать воду? Чтобы вода из окислителя стала восстановителем, и чтобы мы пили воду-антиоксидант, воду, которая способна менять наше состояние, состояние нашего организма. Что она способна поменять? Она способна, как мы с вами уже выяснили, улучшить реологию крови. То есть кровь была густая, пьем ионизированную воду, кровь меняет свою реологию, становится легкой, текучей. И когда кровь легкая и текучая, что мы с вами получаем? У нас с вами стабилизируется артериальное давление, потому что кровь легко попадает в самые тоненькие капилляры головного мозга, приносит с собой кислород, все, давление стабилизировалось, а если стабилизировалось давление, то нет никаких там жутких приливов, головных болей. У нас с вами уже становится все хорошо в этом вопросе. Мы обновляем с вами капилляры. Мы выяснили, что когда кровь густая, да, у нас сломаются капилляры, портятся от этого, отмирают. А когда мы начинаем регулярно пить, то мы восстанавливаем капиллярную сеть и таким образом омолаживаем наш организм. Дальше. Вы снижаете сахар в крови. Это тоже очень важный момент. И сейчас метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет, эти диагнозы ставят налево-направо даже маленьким детям, что очень страшно на самом деле. Но вот здесь поддерживать свое состояние, либо избежать его, либо действительно, будучи уже там, я не знаю, много случаев, описанных в медицине и нашими пользователями, что сахар был в крови 12 ммоль, а через некоторое время после употребления регулярного ионизированной воды сахар снижается до 6 ммоль. Вот как это работает. Поэтому еще раз, у вас появился ионизатор воды Aqualife, вы начали регулярно пить воду, вы восстановили свою капиллярную сеть, вы стабилизировали артериальное давление, вы улучшили реологию крови, и вы снизили сахар в крови. Да, вот уже сколько всего вы получили, а вы пока просто пьете воду. Вы ничего серьезного не сделали. Вы пьете воду. Я сказала, ничего серьезного не сделали. На самом деле это самое серьезное, самое важное, что человек может сделать для своего здоровья. Это та самая недооцененная база. Нам все время говорят, а вот надо купить еще эти таблетки, и вот эти таблетки надо купить, и БАДы надо попить. У вас здесь дефицит, это дефицит. И мы не замечаем, как мы все деньги оставляем в аптеке. А база упущена. Да, многие препараты важны, да, без многих препаратов невозможно справиться, но они даже работать не будут, если вы в сильном оксидативном стрессе, если у вас сильно забиты все рецепторы. Но вот кто сейчас себя услышит и узнает, что уже 5 лекарственных препаратов принимает, чтобы стабилизировать артериальное давление, а оно все равно ведет себя как хочет, скачет бесконечно. Я уверена, многие закивали согласно головой. А потому что не слышат рецепторы этих лекарственных препаратов. Вы их выпили, они прошли насквозь, наружу. И пока вы не добавите воду, правильную воду, сразу оговорюсь, правильную, только она может сработать. Вы ничего не поменяете в своем состоянии. Ничего. Об этом говорят все врачи. Все как один. И все исследования. Вот просто конкретное исследование про диабет второго типа. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа. Все получают одинаковое лечение. Все. Все пьют одинаковые лекарства. Все находятся в одинаковой стартовой позиции. Делят их на две группы. Одна группа продолжает пить таблетки и пьет простую воду. Вторая группа продолжает пить таблетки, но пьет воду ионизированную. Спустя время проводят замеры, анализы, все проверяют. В той группе, где пили простую воду, без перемен. Без перемен. Как было, все так и осталось. А в той группе, где пили воду ионизированную, в среднем сахар в крови снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Разницу почувствуйте. И вы можете ровно точно так же. Причем неважно, как называется болезнь, повышен у вас сахар в крови или не повышен. 90% всех болезней, они вызваны оксидативным стрессом. И когда вы пьете ионизированную воду, вы воздействуете на первопричину, на оксидативный стресс. Поэтому диабет второго типа, инсулинорезистентность, метаболический синдром, гепатоз жировой печени, панкреатит, камни в почках, в желчном. У всего этого причина одна – оксидативный стресс. А лучший антиоксидант, чтобы справиться с оксидативным стрессом – это ионизированная вода. Поэтому ответ прост. Просто научитесь пить воду. Все. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Закажите ионизатор воды Aqualife. Сегодня самая выгодная цена. 29 900 за премиальный ионизатор. Звоните прямо сейчас, не упустите. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор в любой момент, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня это 29 900, но последний день. Успейте. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
6: Очевидно, что вооруженные силы США и флотационное наблюдение не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Россия одержит победу по итогам спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это наша война, и мы ее выиграем», сказал он корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Накануне Владимир Путин намекнул на скорое завершение конфликта. По его словам, процесс уже приближается к финалу, и скоро можно будет наблюдать окончательные переговоры и заключение договоренностей.
2: О Европе.
7: Нет сомнений в том, что в Европе происходит возрождение нацизма, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что нацизм там активно и идеологически внедряют в общественное мнение и поддерживают откровенно нацистский режим.
2: О пожарах.
7: В Пятигорске вспыхнул крупный пожар. Горят павильоны на рынке Лира. Площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Информации о пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава предгорного округа Николай Бондаренко. Эвакуировано 100 человек. Есть угроза распространения пожара. К тушению привлекли 55 специалистов, 13 единиц техники.
2: О мошенниках.
7: Мошенники все чаще используют поддельную кэпчу для кражи данных пользователей. Схема выглядит как обычная проверка на сайте, которая якобы помогает отличить человека от программы бота. Но вместо выбора картинок или ввода текста человеку предлагают открыть дополнительное окно, нажать определенные клавиши или подтвердить запуск сомнительной программы. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве, паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям. Настоящая кэпча не требует выходить за пределы страницы, запускать программы, копировать команды или нажимать специальные комбинации клавиш.
2: О спорте.
7: Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали на первом этапе Кубка мира в состязаниях двоек на дистанции 500 метров. Вторыми стали представители Италии, замкнули тройку сильнейших канаисты из Бразилии. До этого Петрову присудили золото после фотофиниша на этапе Кубка мира. Он победил на дистанции 1000 метров. Также золотую медаль было решено вручить чеху Фуксу, который показал одно время с Петровым. А Сергей Свинарев выиграл золото на дистанции 200 метров. Еще российские канаисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров. Представители России выступают в нейтральном статусе. Этап Кубка мира в Венгрии – один из ключевых в рамках недавно введенной системы олимпийской квалификации в гребле на байдарках и каноэ на игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 10, 12 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: И вновь к разговору о правильной воде. Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». Ася?
1: Продолжаем с вами говорить о правильной воде. Хочу прочитать вам еще один отзыв. Его написала нам Виктория, ей 41 год. И она писала тогда нам так. «У меня длительный постковидный синдром. Я после ковида превратилась в тень. Постоянно какой-то туман в голове, слабость. Работать было просто невозможно». И невролог направил на капилляроскопию. Казалось, у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. И мне назначили водородную терапию. После уже 2 недель туман в голове начал рассеиваться и вернулась энергия. А спустя пару месяцев контрольное исследование показало увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование исследования опубликовано в журнале, название которого, я уверена, все слышали, «Lancet», в 2024 году. Они связали постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. И как установили ученые, водород, который присутствует в ионизированной воде, он восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические симптомы. Вот просто представьте, как это легко, как это просто. Пить воду без страха, потому что любой лекарственный препарат, любой витамин, когда мы начинаем пить, но есть же вот эти опасения, да, а вдруг побочные эффекты, все же читают всегда, что за побочный эффект, а вдруг у меня будет, а вдруг не так, а вдруг что. А здесь сколько исследований касательно ионизированной воды, и нигде, нигде ни разу не описаны побочные эффекты и какие-либо противопоказания. То есть можно всем и всегда, абсолютно безопасно, для любого. Вы пьете воду. Вы же в любом случае пьете воду. Пейте правильно. Чтобы организм получил необходимое количество воды из простой, вот которая у вас уже есть. Такие, да есть у меня, я в бутылках хорошую покупаю, у меня хорошая вода. Вы выпьете литр, а усвоится 1 столовая ложка. Для организма это ни о чем. Ни капилляры не восстановятся, ни давление не стабилизируется, ни отеки не пройдут. Причем здесь отеки? Да при том, что частая причина возникновения отеков – это обезвоживание, нехватка воды организму. Организм запасает воду, он же не знает, когда вы его поить будете. И вот он запасает, запасает, и вот они, эти отеки возникают. А когда человек начинает пить правильную воду, организм избавляется от этой плохой воды, и отеки уходят. Представляете, как классно? Просто невероятно. Попробуйте. Попробуйте. К тому же, чтобы каждая клеточка получила правильную воду, вы выпьете литр, литр и усвоится. Простую воду выпили литр, усвоилась столовая. Выпили литр. Ионизированный усвоился литр. Чувствуете разницу? Понимаете, насколько будет легче и проще? Попробуйте. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней с момента получения вы пьете ионизированную воду, вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем эту воду. Но в любой момент, 75-й день, 69-й день, как в течение 90 дней, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» – это 29 900 рублей. Причем оплачиваете вы, когда получаете. Захотите вернуть, вы нам ионизатор, а мы вам обратно 29 900 рублей. Но вынуждена сказать, что сегодня это последний день акции. Последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор, попробуйте. Вы будете невероятно приятно удивлены, как поменяется ваше состояние, ваше самочувствие. Вот эта энергия, бодрость – это просто невероятно. А дальше больше. Вот еще один отзыв. Сергей, 49 лет. Диагноз псориаз, псориатический артрит. Он пишет, что кожа как броня, а суставы опухшие и боли просто невыносимые. Дерматолог объяснила, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. И на капилляроскопии классическая картина воспаления. Извитые, расширенные капилляры с облачками вокруг. Водородные ингаляции стали моим спасением. Через месяц кожа очистилась на 80%. Ушла скованность в суставах, а под микроскопом капилляры успокоились, вернули свою красивую шпилечную форму. Здесь, да, капилляроскопию, вот, которую я делала, смотрят через ногтевое ложе. То есть мажут специальным маслом, кладешь, и под микроскопом, ну, специальный прибор, точнее, видно вот это ногтевое ложе, как там выглядят капилляры. И капилляр правильный, красивый, он как шпилька, и он шевелится. Он шевелится, то есть видно, что по нему кровь бежит, бежит, бежит, и их много-много-много. Если у вас хорошие капилляры, если капилляры плохие, их мало, и они не шевелятся, и они формы такой странной, не совсем понятной, хотя должна быть правильная вот такая шпилечная форма. Отвлеклась. Научное обоснование, то, что касается псориаза и псориатического артрита. В журнале научно-медицинском в 23-м году было продемонстрировано, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ. Научные названия здесь дальше еще не идет. Но суть в том, что это главный переключатель воспалительных процессов. И так как водород подавляет вот этот включатель воспалительных процессов, это приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, которые и разрушают микрососуды. То есть Сергей вот давал отзыв о том, что он делал ингаляцию молекулярным водородом, но вы ведь знаете, что водород можно получать в организм разными путями. Можно через ингаляцию, это очень эффективно, а можно пить водородную воду. Можно пить ионизированную щелочную воду, в ней тоже присутствует молекулярный водород. Это факт. Он возникает в процессе ионизации. А ионизацию вы запускаете при помощи ионизатора. Управляться с ионизатором очень легко и просто. Я еще раз хочу, наверняка есть те, кто только подключился. Ионизатор – простой бытовой прибор, и я его всегда сравниваю с чайником, потому что, ну, по сути, с ним вот так легко и можно справляться. Как и в чайник, заливаете воду, ту же самую, что и в чайник, подключаете к розетке, нажимаете кнопку «Старт». Все. Ионизатор вам сам через несколько минут голосом сообщить, что ионизация закончена, отключите прибор от розетки. Все, все, что вам надо, отключить прибор от розетки и начать пить правильную воду. И вы заметите, как первое, что вы почувствуете, у вас сразу появится прилив сил, энергия, бодрость. Спустя время вы отметите, что да, головные боли уже не такие частые, что да, давление начинает стабилизироваться. Начинает стабилизироваться работа желудочно-кишечного тракта. Меняется микробиота, соответственно, меняются пищевые привычки, уходят отеки. И так далее, и так далее. То есть идут исключительно позитивные изменения в организме. И по каждому этому изменению есть научное обоснование. Просто никакого эфира не хватит все это рассказать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Ионизаторы Аквалайф», он так и называется. Там очень много информации, там много ссылок на научные исследования, которые я озвучиваю вам в эфире. Ну а лучше прямо сейчас наберите наш бесплатный номер телефона 8 800 505 0855. Если я не ответила на какой-то ваш вопрос, то наши специалисты вас очень грамотно проконсультируют, ответят на все вопросы. У каждого сотрудника нашей компании есть ионизатор. Каждый сотрудник пьет ионизированную воду, и его родственники все пьют ионизированную воду. Поэтому у каждого сотрудника есть масса историй, позитивных примеров того, как вода меняет здоровье человека. звоните 8 800 505 0855. Вынуждена опять же напомнить, что сегодня последний день акции. 29 900 рублей. Премиальный ионизатор воды «Аквалайф». Успейте дозвониться 8 800 505 0855. Как только вы начнете пить ионизированную воду, вы почувствуете моментально, что, во-первых, она пьется легче. Вот тоже еще очень важный момент для тех, кто считает, что да не смогу я пить эту воду, она невкусная. Ионизированную пьют все. Все как один говорят. Раньше никогда не мог пить воду, а эта вода почему-то пьется так легко, и я прям с легкостью выпиваю свою норму. В общем, надо попробовать. Тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор и забрать обратно свои все деньги. Никаких рисков. Звоните 8 800 505 0855. Подчеркиваю, звонок бесплатный, а оплата при получении. 8 800 505 0855. 29 900 рублей премиальный ионизатор. Но последний день акции. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано рекламно.
8: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911 351 55 66.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Новые горизонты.
12: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях девушка из города Ярославль, Баранова Людмила, заместитель председателя правления Ярославской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Высота 76». Людмила, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Наталья.
12: Людмила, скажите, пожалуйста, вот 22 года вы занимаетесь поиском солдат, которые не вернулись когда-то с фронтов Великой Отечественной войны. Поднимаете их, возвращаете эту память в семьи. Можете ли вы назвать нам какие-то цифры? И сколько ребят в ваших поисковых отрядах?
13: На сегодняшний день нашим отрядом поднято 846 солдат, установлены имени 20. Кто у нас в отряде? У нас в отряде разные люди, разных профессий. Самому маленькому это 9 лет. Как вы понимаете, это сын командиров. Он начал ездить с 3,5 лет. А самый старший у нас 73, дядь Вова, Владимир Борисович Глазунов. Он молодец. Он сделал так, что он полностью проехал боевой путь своего дедушки. И это очень дорогого стоит.
12: А каким образом вы организуете эти экспедиции? Как вы это планируете все?
13: В год отряд выезжает не менее 2 больших экспедиций, а так мы еще проводим разведвыезды. Получается не менее 6 выездов в лес по возможности. А финансирование, если вообще изначально говорить, то всю жизнь мы выезжали за свой счет. А сейчас, благодаря поддержке государства в виде фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, мы выиграли 3 автомобиля, 2 квадроцикла, лодку с мотором. Но это все, конечно, в рамках экспедиции. Эти машины, они у нас такие грузовые, газельные, УАЗ-профи, УАЗ-патриот. И что по бездорожью мы ездили. Лодка для чего? Мы реализовывали проект большой республики Карелии, потому что в Ярославской области была 18-я стрелковая дивизия, которая, к сожалению, тоже очень мало кто знает. И вот благодаря этой лодке мы с одного озера на другое перемещались и тоже находили и поднимали наших героев. А 18 стрелковая дивизия, чем известно, мне воевал отец Валентина Терешкова. А она у нас женщина-космонавт, уроженка Ярославской области.
12: А все-таки, если говорить про людей, меняется ли состав участников? Какую подготовку они проходят?
13: Для того, чтобы вообще отряд работал на в другом субъекте Российской Федерации, там, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны, у нас должно быть разрешение, то есть план от Министерства обороны. Соответственно, мы уже приезжаем в администрацию, там уже оформляем ряд документов. Но перед поездкой мы долго изучаем архивные документы, работая в интернете, работая в военкоматах. Вообще, как мы набираем новичков, да, как это у нас вообще происходит? Раньше, если я работала в колледже, да, со студентами, аудитория немножко попроще. Но почему-то мне всегда доставались такие отчаюги. Ну, тоже хочу похвастаться, что после вот проведения поисковой экспедиции они приезжали, и всегда преподаватели мне говорили: «Людмила, что ты с ними сделала? Они совершенно другие. Они взялись за учебу, они отучились». Вот это моя, наверное, маленькая, но гордость. А так, сейчас, если мы говорим и работая специалистом, мы проводим очень много мероприятий, как, например, выездная выставка «Музей на колесах». Кто-то нас услышал, кто-то спросил, кто-то пришел. Кто-то остался. Остаются немногие, потому что это все понимают, что это работает.
12: Людмила, а скажите еще, пожалуйста, нам, несведущим, кто не знает, да, вот про эти нюансы, что происходит в момент, когда вот вы нашли останки героя?
13: Когда мы обнаруживаем останки героев, и мы их поднимаем, происходит эксгумация. Каждому герою присваивается номер. Для чего? Потому что оформляются документы, протоколы раскопа и протоколы эксгумации. Все обозначается, в какой позе, какие костные останки сохранились, переломы, не переломы, какие личные вещи, какой армии принадлежит, какой примерный год и месяц гибели. Когда солдатик все-таки хотел донести, что он погиб, да, чтобы он не пропавший без вести, они делали самодельные медальоны в гильзу, вкладыши закладывали, и, соответственно, вот так вот. Теперь даже каждый патрончик мы пересматриваем, если пуля обратной стороной. И, соответственно, если медальон читаемый в лагере, начинается максимальный поиск родственников. Спасибо большое интернету, да, рукопожатие работает на раз-два. Самая большая скорость была найдена родственники, это за час. Самое долгое — это вот год, да, мы ждем, и этого солдатика не захоранивают. Его ждут ровно год, если есть возможность, где хранить. А если мы говорим про город Ржев, там специально даже хранилище сделали для таких вот героев с именем.
12: Можете ли вы с нами поделиться какой-либо историей вот за все время вашей работы, которая вас особенно тронула, очень сильно повлияла на участников экспедиции?
13: Да, в действительности такая экспедиция была. Это 21-й год. Мы работали в Новгородской области, в деревне Вдецко. В окружение попало почти 300 тысяч солдат. Вышло, говорят, по неофициальным данным, только 30 тысяч. В этой деревне было 124 дома. В каждом доме жила семья. Когда пришла немецкая армия, часть их в концлагерь, а часть по документам где-то расстреляли. Но наша задача была найти военный госпиталь наших героев, которые там находились. И когда пришел немец, он никого не пожалел. Пошли подъемы наших солдат. Я помню, у меня девочка проводит эксгумацию и кричит: «Люда, у тебя больше опыта, давай приходи сюда на раскоп». Она поднимает солдатик, расчищает грудную клетку, и у нее падает в руку орден Красной Звезды. Орден Красной Звезды принадлежал Павлову Ивану Григорьевичу, уроженцу Оренбургской области, Бузулукского района. Дома его ждала семья. Как раз недавно родился праправнучек. Мы его 22 июня увезли на родину, захоронили тоже в торжественной обстановке. Но в этой экспедиции пошли останки гражданского населения, останки детей. У нас хранится фрагмент туфельки, подошвы в нашем войсково-воздушном центре. Эта подошва говорит нам о многом. Этому ребенку было 5-6 лет. Он был из многодетной семьи, потому что подошва так подстерлась. Понятно, что передавались ботиночки с поколения в поколение. Но самое страшное, что все останки мирного населения не было ни найдено ни одного патрона, ни одной пули. То есть ни в костях, ни в черепе, ни в ребрах, да, то есть вообще нигде. Они все, к сожалению, были переломаны. У них были кости, руки, ноги, черепа, основания. То есть очень страшной смертью погибали эти люди. И когда мы сами уже подошли к этому раскопу, в действительности была очень страшная картина. Самого маленького как раз был мальчишка 5-летний, 15-летние подростки, и потом уже пошли женщины и старики. Очень огромное количество было останков. Каждый день поднимали по 30-40 и героев, и поднимали также по 30-40. Это уже Следственный комитет работал вместе с нами, или мы с ним вместе работали. Они работали по гражданскому населению, потому что всех мы их сгумировали, они их забирали, возили на экспертизу, и их ровно через год только захоронили. Каждому установили причину смерти. Тогда у нас было очень много шестиклассников, и я представляю, вот сейчас я вам даже говорю, каково им было видеть и мирное население, и видеть солдатиков, потому что шестиклассников мы никогда не брали. Это наш был первый опыт. Они, конечно, плакали там, потому что мамочек рядом нет. Но сейчас это наши мальчишки, я с гордостью. Они остались. Самое интересное, они остались. Это наша гордость, это наши воспитанники, которые не просто побывали и ушли. Очень надеюсь, что продолжит уже после обучения с нами наше дело, потому что через 15 лет Великая Отечественная война станет в археологический лист. Это что значит? Это мы не сможем работать, как сейчас приехали, проработали, уехали. Будем работать кисточками. Но я надеюсь, за 15 лет у нас что-то изменится, и большую часть мы все равно солдат поднимем и увековечим их имена на памятных плитах и увековечим их имена дома, да, они вернутся домой.
12: Сложно без эмоций вас слушать, Людмила. Я думаю, что это очень бесценно, когда в таких ваших экспедициях молодые ребята принимают участие, школьники, студенты, потому что это правда, как вот вы отмечаете, что они плачут, что это непросто, да, что это правда влияет на отношение к истории нашей страны. Вы говорили про то, что здорово, когда есть государственная поддержка, когда есть гранты, и что экспедиция — это трудозатратное и экономически затратное дело. Какую помощь, какую поддержку могут оказать вам наши слушатели, Людмила?
13: Я, конечно, очень долго думала над этим вопросом. Благодаря фонду президентских грантов мы открыли свой поисково-выставочный центр в 2019 году. Нам управление по молодежной политике мэрии города Ярославля предоставило помещение. У нас есть поисково-выставочный центр Ярославской региональной общественной организации поискового отряда «Высота 76». Находится он в городе Ярославле, улица Большая Норская, дом 7, в здании молодежного центра «Красный перевал». Мы установили мебель, расставили наши экспонаты, потому что эти все экспонаты хранились дома. Так получилось, что в этом году у нас потекла крыша, там, где находится наш центр, и у нас немножко в таком безобразном состоянии. Крышу нам заменили, сделали совершенно новую, потолок мы своими силами починили, но это снова все опять разбухло, и мебель у нас пришла тоже в негодность. И, наверное, мы бы хотели, да, чтобы нам помогли с ремонтом, приобрести расходные материалы, и, соответственно, мы уже сами, конечно, своими силами это все сделаем.
12: В проекте «Последний эшелон» давайте пару слов про него скажем, Людмила. Что это за проект, который вы сейчас реализуете?
13: Мы сейчас реализуем два больших проекта, поддержанные нашими министерствами города Ярославля и Ярославской области. Один из них — «Последний эшелон». Он нацелен на мероприятие, которое будет реализоваться на территории Ярославской области. Одно из самых важных — это проведение поисковой экспедиции в Даниловском районе, а у станции Путятина, потому что во время войны привозили эшелоны раненых и погибших. И вот наша будет задача — найти эту территорию. И, самое интересное, подключилась администрация, они готовы дать согласие на эксгумацию и в торжественной обстановке захоронить, потому что, возможно, у них есть личные вещи. А второй проект, мы очень уж больно нам нравится название «Живые истории войны» или «Кратко жив». Он будет реализовываться на территории двух субъектов Российской Федерации, даже трех. Это экспедиция сейчас, в которой мы выезжаем в Тверскую область. Вторая экспедиция — это в Республику Карелию. Я вас приглашаю. Ну и весной приглашаю к нам приехать обязательно. И у нас будет конференция в виде круглого стола уже осенью.
12: Спасибо, Людмила. Еще раз представлю вас нашей аудитории. Сегодня в программе «Доброволец. Новые горизонты», дорогие друзья, нашей гостьей стала Людмила Баранова, заместитель председателя правления Ярославской региональной общественной организации «Поисковый отряд «Высота-76». Полную версию интервью слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Доброволец».
2: Проект «Школа лидеров НКО «Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: В Востокове Олег Макаренко. О сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
14: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим,

0: когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор. Не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают, заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Перспектива для новых шагов украинскому регулированию откроется после вывода ВСУ из Донбасса, сказал Ушаков. Он отметил, что без этого могут пройти десятки раундов, но дело будет стоять на одном месте. Правительство ФРГ выступило против предложения Владимира Путина сделать экс-канцлера Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах России и ЕС. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в Кабмине Германии. По информации издания, власти ФРГ считают, что предложенный вариант переговоров недостоин доверия, поскольку российская сторона не изменила свои позиции и условия в ситуации вокруг Украины. Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Шрёдер – предпочтительная кандидатура для возможных переговоров между ЕС и России. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров. Автобус, в котором ехали дети, столкнулся с большегрузным автомобилем на трассе Тюмень-Омск, сообщает МВД. Один ребенок погиб, семеро пострадали.
1: Об образовании.
2: Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в концепции сделан на навыках работы с источниками и противодействии фальсификации истории. Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках спецоперации. Первым заразившимся хантавирусом пассажиром на круизном лайнере MV «Хондиус», как выяснилось, стал орнитолог из Нидерландов. Перед посадкой на борт он наблюдал за пернатыми на аргентинской свалке. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались.
1: О спорте.
2: Футболисты Оренбурга дома со счетом 1-0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 29-го тура «Мир РПЛ». Гол забил Евгений Болотов на 24-й минуте. Оренбург одержал 3-ю победу в 4 последних матчах в РПЛ. «Крылья Советов» не выигрывают в выездных встречах чемпионата с августа 25-го года. Оренбург набрал 29 очков и смог подняться из зоны стыковых матчей на 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеют столько же баллов, но занимают строчку ниже по дополнительным показателям. В следующем заключительном туре чемпионата Оренбург в гостях сыграет с Краснодаром 17 мая, «Крылья Советов» с тольяттинским «Акроном».
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. Александр Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день, Мария.
3: Сегодня мы принимаем, человек, которого вот я всегда готова ждать и очень рада принимать в гостях, кристаллограф, химик, материаловед, профессор Российской академии наук Артем Аганов. Артем Ромаевич, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте, спасибо.
4: Когда мы говорим о таблице Менделеева, обычно мы говорим о том, что Менделеев предсказал некоторые новые химические элементы, и потом они были открыты. И это

0: как раз, ну, вот такой вот момент величия этой теории. А вот если говорить про химию сегодняшнего дня, то сегодня химия предсказывает, и каким образом?
1: Ну, во-первых, предсказание новых химических элементов никуда не делось. Люди действительно предсказывают, какие будут свойства
0: тех... Вы имеете в виду 119, 120 и так далее, да?
1: Да-да, мы знаем, где они будут находиться в таблице Менделеева, к какой группе, к какому периоду они относятся. Мы приблизительно из-за этого уже можем ожидать каких-то свойств от них, но квантовая механика, особенно с релятивистскими эффектами, релятивистская квантовая механика, позволяет нам предсказать эти свойства на компьютере еще до того, как эти элементы будут получены. Менделеев делал свои...
0: Менделеева компьютеров не было.
1: Поэтому... У него не было компьютеров, у него не было квантовой механики, он вообще не знал и не мог знать, почему работает периодический закон. Он думал, там как-то это дело связано с гравитационными, может, взаимодействиями с массой. Сейчас мы понимаем, что это совершенно не так, что речь идет о оболочной электронной структуре атома и заполнении этих оболочек, а сама оболочная структура происходит из квантовой механики, принцип Паули и все такое прочее. При Менделееве слов таких не было. Так что вот интересно, человек открыл великий закон, он продемонстрировал, что этот закон работает. А почему он работает? Тогда никто даже не мог себе представить. А вот сейчас эту самую квантовую механику мы берем себе на вооружение и можем предсказать, какие там свойства. И, к слову, благодаря эффектам теории относительности, которые проявляются тем сильнее, чем тяжелее элемент, дело же не в тяжести, дело в заряде ядра. Заряде ядра и силе электростатического поля.
0: Ну, то, что электроны, которые вблизи к ядру, начинают двигаться уже в необычных условиях, когда есть релятивизм. Абсолютно. И так далее.
1: Да, они начинают двигаться с околосветовыми скоростями, за счет этого они становятся более тяжелыми, релятивистское увеличение массы, и все, в общем, идет в разнос. Когда я говорю, все идет в разнос, в том числе похоже, что и периодический закон идет в разнос. И заполнение электронных оболочек становится уже не совсем таким. И, например, 118-й элемент, оганесон, названный в честь нашего величайшего, я считаю, российского ученого, живущего сегодня, Юрия Цалаковича Оганесяна, с которым и вы, и я очень близко дружим, вот он по своему положению в таблице Менделеева относится к благородным газам, инертным газам. Но, в общем, сейчас ведется дебат такой, будет ли он действительно инертным. Ну, понятно, что мы можем получить считанные атомы этого элемента и проверить химию не так-то просто, но можно. И вполне возможно, что он будет химически относительно активным. Вот как раз в силу этих самых релятивистских эффектов, которые размазывают оболочечную структуру элементов и немножко ставят ее все больше и больше с утяжелением атома, ставят ее вверх ногами.
0: То есть структура электронных оболочек новых элементов, которые мы в лаборатории, да, может быть, откроем. Да. Это предсказывает химия.
1: Мы можем
0: сегодня
1: это предсказать.
0: Что еще?
1: Мы можем предсказать, какие соединения и с какими элементами они будут образовывать, но помимо сверхтяжелых элементов, которые мы вот сейчас, ну, мы как научное сообщество открываем, а мы можем предсказывать, а это уже моя область, это уже вот моя территория, какие соединения уже известных нам элементов стоит ожидать, какие молекулы они могут образовывать, какие кристаллы.
0: Химия, наука синтетическая, поэтому...
1: Да.
0: Кстати, я иногда себя ловлю на мысли, что вот у физиков все-таки это главное, такой вот анализ, разобрать все по косточкам, выделить значащие степени свободы, написать простую модель. А вы химики, люди все-таки больше работающие, ну так сказать, конструктивно над созданием чего-то нового вот такого.
1: Да, и вы знаете, удивительно, что мы обладаем солидным научным инструментарием уже, наверное, полтора века, можно сказать, что химия уже прочно встала на количественный рельс, полтора, даже два, можно века сказать. Где-то со времен между Лавуазье и Менделеевым вот эта наука встала на прочные такие аналитические рельсы, количественные. Но, тем не менее, мы продолжаем открывать новые химические соединения вагонами, просто вагонами. И речь даже не столько... не
0: вследствие ваших предсказаний, да?
1: В том числе, да. И речь не только о каких-то...
0: Нет, не то, что выкопали какую-то там руду, что-то увидели, ах, вот новый там...
1: И такое тоже бывает. И такое тоже бывает. Мы каждый год открываем там сколько-то
0: десятков новых минералов. Ваша профессия предсказать как раз то, что может
1: быть.
0: А
1: я предсказываю, да. И речь идет и о сложных органических соединениях, которых можно вообще бездонное множество открывать, но даже простые, относительно простые неорганические вещества люди постоянно открывают. И в особенности эта деятельность, хотя не только, но в особенности эта деятельность такая шокирующая, она приводит к совершенно неожиданным результатам при необычных условиях, таких как высокие давления.
0: Это мы вот с Марией как раз сегодня обсуждали перед встречей с вами.
2: Да, вот сейчас мы до этого дойдем, но просто я не хочу уйти от вопроса, который вот возник вследствие того, что вы сейчас рассказывали. Означает ли это, если сейчас, раньше новые материалы открывали методом проб и ошибок, сегодня, соответственно, искусственный интеллект, ваши алгоритмы. То есть можем ли мы прийти сегодня к химику, к научному сообществу, к Артёму Аганову и, я ставлю в кавычки, заказать соединение с необходимыми нам свойствами? То есть сверхпроводящий какой-нибудь там, сверхпрочный и так далее и тому подобное. Это возможно?
1: Это возможно. Это возможно, это происходит уже сейчас. И во всех тех случаях, когда предсказание целевого свойства не слишком вычислительно дорого, и при этом более или менее точно можно сделать, вот во всех тех случаях вы можете это делать уже сегодня. Oh. Если свойство какое-то уж слишком сложное, ну, придется подождать.
2: А вот смотрите, я когда вчера разговаривала с моим коллегой, научным журналистом, мы с ним обсуждали проблемы переселения на Марс. И самая главная проблема, и не только Марс, конечно, радиация. И я вспомнила о том, что завтра я встречаюсь с вами, и вот я ведь тоже могу вот такое свойство запросить.
0: Радиационную стойкость на Марсе.
2: Абсолютно верно. Вы поняли, это вообще очень сложно.
1: И да, и нет. Радиационная стойкость – это свойство крайне сложное, потому что, во-первых, там несколько эффектов. Ну, один из эффектов состоит в том, что когда нейтроны бомбардируют сталь, там происходят ядерные реакции, нейтроны сливаются с ядрами тех элементов, из которых состоит сталь, железо и все прочее, возникают ядерные реакции, в результате которых может образовываться альфа-частица, то есть ядро атома гелия. И вот эти вот атомы гелия, они собираются вместе, образуют пузырики, и вот эту вот сталь ее распирает.
2: Ух ты!
1: Да.
0: Артём Ильич, то есть это не просто химия, это уже и радиохимия.
1: Да, да.
0: Такими вот превращениями, связанными с ядерными реакциями.
1: Абсолютно. Это безумно, кстати, интересно, но это не такая вот простая штука, что вот бац, и взял и что-то там прикинул. Там много разных эффектов.
2: То есть надо решить проблему с пузыриками, потом появится другая проблема, ведь это не одна, я полагаю.
1: Да-да-да, и там много других механизмов. Это один из главных механизмов, но там, на самом деле, целый компот вещей, которые происходят при облучении стали нейтронным пучком. Ну, не только стали.
2: Да, я понимаю, материалы какого-то.
1: Вот. И эта задача очень важна, потому что если вы сможете создать более радиационно стойкие материалы, прежде всего ту самую сталь, то срок эксплуатации атомной электростанции можно значительно увеличить. И вот я помню, как ко мне обратились коллеги из Росатома с такой просьбы, можно ли создать такую сталь. Я, как всегда, был поглощен своими проектами, замотан и в своих каких-то мыслях, и я понимал, что это очень такое сложное свойство, сказал, если переводить на прямой язык, сказал, типа, отстаньте. Ну, я сказал, что нет, это очень сложная задача, это вот не сегодня. Да и сталь, в общем-то, сложный объект, потому что это не всегда монофазный материал, там могут быть разные фазы с разной кристаллической структурой, с разным составом неоднородности.
2: А, то есть сталь – это тоже компот из разных. Вот здесь такая структура, а вот через пару сантиметров иная.
1: И вот компот, помноженный на компот, это компот в квадрате. И вот этот компот в квадрате пойди разгреби. А вот мой ученик, которого, позвольте прорекламировать, Иван Круглов, который руководит лабораторией компьютерного дизайна материалов на физтехе, которую когда-то я создавал, вот возвращаясь в Россию, потом вот передал ему, очень талантливый и замечательный молодой ученый. Он засучил рукава и сказал, а я это сделаю. Он тогда еще совместительствовал с ВНИ Адухова и натренировал модель машинного обучения. И сделал это. Более того, он смог вывести, предсказать новые марки стали, которые обладают еще и повышенной прочностью там, и прочими свойствами. И вот это очень важная новая штука, которая сейчас происходит в науке. Там, где у вас нет идей, там, где у вас нет теории, там, где просто идти привычным для теоретика путем, создать какую-то там хитрую модель, основанную на каких-то умных уравнениях и законах природы, там, где вот этот путь не работает, машинное обучение работает. Как меч Александра Македонского, который взял и рубанул этот Гордиев узел. Вот вы не можете его распутать, ну, никаких мозгов не хватит. Все вот эти вот механизмы радиационной деградации материала. А машинное обучение работает. Вот у вас есть база данных, вот такая сталь сталь обладает такой стойкостью, другая сталь обладает другой стойкостью. Запихиваете вы это все в нейросеть, а дальше пьете чай, а нейросеть вам предсказывает все, что вам нужно.
0: И дальше проверяется на эксперименте.
1: Дальше проверяется на эксперименте.
0: И все сходится.
2: Друзья, сейчас как раз время сделать глоток чая, послушать новости, а затем «Время науки» вернет в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях химик Артем Аганов.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и академик Российской академии наук Александр Сергеев. А в гостях у нас кристаллограф, химик, материаловед, профессор РАН Артем Аганов. Александр Михайлович, вы планировали задать вопрос по поводу условий на других планетах.
0: Мы же живем в одних условиях, да? А Марс, другие планеты – это совсем другие условия. Что это означает? Означает ли это то, что периодическая таблица не будет в каких-то условиях такой периодической, периодичностью изменения свойств, как на Земле, хотя атомы во Вселенной все одинаковые. Вот эта периодическая таблица Менделеева, которая работает для всей Вселенной, по свойствам веществ, по-видимому, будет по-разному выглядеть. На Земле, на Марсе, на какой-то планете, где очень высокие давления, наоборот. Вот, то есть она в этом смысле не является универсальной.
1: Очень интересный вопрос, и заданный по адресу, потому что я как раз занимался вот этими вопросами очень долгое время. Мы знаем, что химические свойства элементов очень сильно меняются под давлением, очень сильно. Например, кислород становится металлом при давлении чуть меньше миллиона атмосфер, и более того, становится сверхпроводником. Это вот такая одна из иллюстраций. Таких иллюстраций множество.
0: То есть для слушателей, наверное, надо сказать, что атомы остаются теми же самыми, мы ничего не делаем с атомами, но под давлением то состояние вещества, которое образуется из тех же самых кирпичиков, оно будет обладать другими физическими и химическими свойствами.
1: Абсолютно. Вы сжимаете материю, плотность распределения электронов в районе атома увеличивается. Это может привести, кстати, к изменению заполнения электронных оболочек. Это может привести к перекрыванию электронных оболочек. И вот так из кислорода неметаллического появляется металлический кислород. Из неметаллического водорода появляется металлический водород, который должен быть великолепным сверхпроводником, кстати. А вот, например, такие элементы, как калий и кальций, под давлением у них прямо в лоб меняется электронное строение. И валентный S-электрон залезает на пустовавшую ранее D-орбиталь, и они становятся переходными металлами. Калий и кальций, да и не только они. Это очень сильно меняет их поведение и свойства важными последствиями много-много-много для чего. Например, натрий под давлением перестает быть металлом, становится прозрачным диэлектриком. Когда мы это предсказали, нам вообще никто не верил. Даже экспериментаторы, которых я попросил проверить это, они решили, что мы все дружно рехнулись.
0: Какие давления для этого нужны?
1: 2 миллиона атмосфер. С одной стороны, много, с другой стороны, давление в центре Земли почти 4 миллиона атмосфер. То есть это вполне наши вот земные давления, даже не нужно в звезды залезать. Это
0: ну и, наверное, и если говорить о таких вот условиях экспериментов наземных здесь в лаборатории, это же достижимо все, да? Я не знаю, сколько там типа алмазных наковален можно использовать или какие динамические процессы там взрывные, но это, конечно, достижимо в лаборатории.
1: Абсолютно. В алмазных наковальнях статические давления достигают уже свыше 9 миллионов атмосфер. А динамические давления, кстати, в ударных волнах, тут рекордсменом, абсолютным рекордсменом много десятилетий является российская и до нее советская наука. В 60-е годы был поставлен рекорд, который до сих пор никто даже близко не может одолеть. 1 300 000 000 атмосфер.
2: А что такое алмазная наковальня?
0: При слове «алмаз»
2: загорелся глаз?
0: Загорелся.
2: Ну, извините, ладно.
1: Алгоритм такой. Пока жена спит, берете ее алмазное колечко, точнее, два, выковыриваете оттуда алмаз, ограненный с плоской вершинкой. Вот между этими плоскими вершинками алмазов, они должны быть очень маленького диаметра, где-то порядка десятков микрон, тоньше человеческого волоса.
2: Так.
1: Ставите тонкую металлическую фольгу, в которой дырочка такого же диаметра. Вот в эту дырочку под микроскопом загружаете нужный вам образец. А кроме него загружаете еще, там, скажем, жидкий аргон или жидкий гель или что-то такое, чтобы давление было гидростатическим, изотропным, одинаковым во всех направлениях. И загружаете туда еще маленькую крупичку вещества, которая будет датчиком давления. Вот представить себе, что все это надо упаковать в область, которая диаметром меньше человеческого волоса.
2: Это как-то сложно представить.
1: Ну, в общем, этих людей, экспериментаторов, которые это делают, их нужно в цирке показывать. Я думаю, что любой цирковой артист после этого просто напишет заявление о выходе из труппы. Это какая-то нечеловеческая точность движений рук. Эти люди не пьют чай и кофе в день эксперимента, чтобы руки не дрожали. Ну вот я знаю этих людей, многих, многие из них уже довольно возрастные люди, и у них вот эта вот четкость движений сохраняется, представляете?
2: Да.
0: Такие вот ювелиры. Но по-простому для слушателей, давление – это сила, деленная на площадь. Можно давить не с очень большой силой, но если площадь, на которую передаете давление, очень маленькая,
2: да,
0: у вас будет огромное давление.
2: Но 2 миллиона атмосфер. Почему каблук, высокая шпилька прокалывает лист бумаги, да, а плоские нет?
0: И это весь, то, и как весь, я понимала, весь паркет тут испортили у вас.
1: Слушайте, вы знаете, есть один эксперимент, который я показываю своим студентам.
2: Так.
1: Это вообще бомба. Я очень люблю простые эксперименты. Эксперименты, которые можно сделать, не вставая со стула. Есть такое замечательное вещество – сульфид самария. Оно претерпевает переход из черной полупроводящей модификации в золотистую металлическую при 6000 атмосфер. Меняется цвет, меняется электропроводность скачком там на много-много порядков, но при этом сохраняется тип кристаллической структуры.
2: За счет чего тогда все меняется?
1: Потому что скачком меняется плотность. То есть структура типа натрий-хлор, но объем на 15% меньше. Она вот скачком бац, на 15% падает. И физики лет 40, наверное, это вещество изучали со всех сторон, чтобы понять, что там вообще происходит. Ну так вот, я заказал сульфид самария, долго шел к этой цели, мне привезли. Зачем я это сделал? Дело в том, что 6...
2: На ВБ или на Озоне, где вы можете заказать? Звучит просто так. Я заказал сульфид самария. Так, простите, это я не могу.
1: Еще и не такие вещи можно заказать, например, на Озоне. Но, правда, я заказывал не на Озоне.
2: Так.
1: А 6 тысяч атмосфер – это давление, звучит вообще-то фантастически.
2: Ну, конечно.
1: Но это давление, которое вы оказываете ногтем, когда царапаете по столу.
2: Вы не шутите?
1: Я не шучу. И вот в моем воображении, я каждый год рассказываю эту историю студентам, в моем воображении выглядит так эксперимент. Вот я беру этот черный образец, такой гусарский, царапаю по нему ногтем, и вдоль ногтя там золотистый след. Вышел я перед студентами, как только получил этот образец, царапаю, и чувствую себя полным идиотом, потому что никакого золотистого следа нет. На следующий год повторяю это то же самое и говорю, представляете, какой я идиот. Вот заказал я это, мечтал я, что студентам буду показывать этот опыт. Ну, не получается, ну, не дотягиваю, ну, не шмогла, как в анекдоте.
2: 5599 атмосфер.
1: Ну, все-таки надо уметь смеяться над собой. И вот так год за годом я показывал им, что, значит, вот смотрите, какой ваш преподаватель лох, ха-ха-ха. Да. Были бы ногти попрочнее, у меня бы это получилось. А в этом году я стал царапать не с одной стороны, где шероховато, а с другой, где гладко. У меня получилось. Я рассказал эту историю ребятам, говорю...
0: Смотри, сейчас не получится, взяло и получилось.
1: А оно взяло и получилось.
2: Но
1: и у нас у всех...
2: Плотность другая, да?
1: Просто... Да нет, просто нет, гладкая нет. Поверхность. Там была бы шероховатая поверхность,
6: там
1: и нормально царапать.
6: Там перескакивали с места на место.
2: А, да,
6: по плоскому вы ведёте,
2: да,
6: да, контакт
2: давление,
6: хороший.
2: Вот,
6: тем более, что если ногти долго не стричь, то все получается замечательно.
2: Эти ваши мужские шутки, у меня тут про золотистый цвет вообще...
6: Про алмазы золотистый цвет.
2: Ну, конечно, это все настолько восхищает.
1: Но эта история показывает, что из себя представляют теоретики. Я, опять же, в шутку себя люблю называть рукожопым теоретиком. И это показывает, как важно уметь смеяться над собой. Потому что если бы я не тянулся к шутке над самим собой, то я бы после первого года просто бы забросил это, сказал бы, ну, не получилось. А я каждый год это пытался, и у меня, наконец, это получилось.
6: Одна из интересных находок у вас связана с тем, что появилась новая гипотеза происхождения воды на Земле. Можно для слушателя, для зрителя рассказать, что это такое, что это за гипотеза и как вы к ней пришли?
1: Да, конечно. Вы знаете, я сейчас вот понял, что я не до конца ответил на ваш предыдущий вопрос. Одну, наверное, важную ремарку я все-таки скажу. Я упомянул о том, что химия, да и физические свойства элементов, их соединений кардинально меняются под давлением. Но я не ответил на вопрос, нужна ли нам другая периодическая таблица под давлением. Этот вопрос, разумеется, задавался и не только мной, и многими другими людьми. Я пришел к такому выводу, что она не нужна, новая периодическая таблица, потому что все вот эти кардинальные изменения химии на самом деле можно привязать к традиционной таблице Менделеева. Приведу вам пример, пожалуй, даже не из области высоких давлений, а из области сверхсильных магнитных полей. Мы знаем, что атомы с заполненной электронной оболочкой не способны образовывать химические связи друг с другом, ну, как, например, два атома гелия. Они отталкиваются друг от друга, все оболочки заполнены, электроны в силу принципа Паули не хотят дружить, все, отталкивание. Но в сверхсильных магнитных полях эти электроны распариваются, и между атомами гелия будет возникать очень сильная двойная связь гелий-гелий. Где это ожидать? Ну, например, в атмосферах нейтронных звезд. Там очень сильные магнитные поля, а гелия в космосе вообще-то полно. Это на Земле его мало, весь убежал в космос, потому что Земля не в состоянии удержать этот легкий
2: элемент. А вообще известно, зачем нам нужно это гелий-гелий?
1: Нам это, наверное, ни для чего не нужно, но если вдруг вы будете исследовать спектры атмосферы нейтронной звезды,
2: ну это да,
1: то там вы молекулу гелий-2, которая не влезет в голову ни одному нормальному химику, вы ее там
2: увидите,
1: должны будете обнаружить.
2: Поймете, что там...
6: А про гелий-3 вы все знаете. Много вопросов.
1: Но понимаете, какая штука? Вот, казалось бы, химия элементов стала с головы на ноги. Вот то он не образовывал связи от слова «совсем», а то он вдруг образует сверхсильные связи. Но это очень легко можно видеть, потому что вы посмотрите, где гелий находится в таблице Менделеева, вы увидите его электронную оболочку с двумя электронами, и вы поймете, что магнитное поле расщепит это, и все. И у вас... То есть вы можете это считать из традиционной таблицы Менделеева.
2: Прерву вас, коллеги, сейчас будет небольшая пауза, а затем «Время науки» вновь вернется в эфир радио «Комсомольская правда».
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
8: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут достаточно скоро приехать в Россию. Диалог с ними будет продолжен, сообщил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. США не бросают тему украинского урегулирования. Об этом свидетельствуют активные телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном, отметил Ушаков. Ранее он сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «Тысяча на тысячу».
3: О Ближнем Востоке.
8: Переговоры Тегерана и Вашингтона не зашли в тупик и при посредничестве Исламабада продолжаются. Об этом заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Он отметил, что переговоры порой могут занимать годы. И, как стало известно, несколько минут назад Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. Это сообщает ИРНА.
3: Об авариях.
8: Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Омском выросло до 9, сообщает Минздрав региона. Один ребенок погиб, сообщил губернатор Хаценко. Автобус вез детей с соревнований по футболу. В нем находились 8 детей, 7 госпитализированы, рассказали в управлении МВД. Предварительно школьная «Газель» столкнулась с большегрузом.
3: О мошенниках.
8: Аферисты, выдавая себя за сотрудников силовых органов, подталкивают россиян к оформлению кредитов и передаче денег так называемым доверенным лицам. Так они якобы обещают снять с человека уголовную ответственность за помощь ВСУ, сообщили в МВД России. По данным ТАСС, звонящие называют себя представителями Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства и других ведомств. Они убеждают жертву, что якобы выявили со стороны собеседника материальную поддержку ВСУ, а за это предусмотрено уголовное преследование. После этого человеку предлагают взять кредиты и отправить полученные суммы через банкоматы указанным доверенным лицам. Мошенники уверяют, что таким способом можно аннулировать прежние переводы. В итоге люди, следуя этим указаниям, теряют деньги.
3: О погоде.
8: Желтый уровень погодной опасности начнет действовать сегодня вечером в столичном регионе из-за ожидаемых сильных дождей с 21 часа воскресенья до 9 утра понедельника, сообщает Гидрометцентр. Завтра также пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут 15-17 градусов выше нуля в Москве и от 12 до 17 градусов тепла в Подмосковье. В эти минуты в российской столице плюс 13, в Санкт-Петербурге 16 градусов, завтра до 17 тепла. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88,55, юань 10,93. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас сегодня кристаллограф, химик, материаловед, профессор Российской академии наук Артём Аганов.
0: Маш, я все-таки предлагаю вернуться к воде.
2: Бога ради, хорошо.
0: Все из воды, и мы с вами из воды.
2: Водород.
0: Потом про водород.
2: Да, я заняла очередь.
0: Ваша гипотеза происхождения воды в таких больших количествах на поверхности Земли.
1: С водой очень интересная история, которая тоже связана с именем того самого моего ученика Сяо Дуна, потрясающий творческий и гениальный человек, по сути, которым я давно дружу. Познакомились мы, когда он был еще обычным студентом, очень рассеянный, очень такой... Ну, стереотипный ученый такой, забывающий,
2: ботаник это называется.
1: Забывающий, что у него под носом, так. И при этом постоянно витающий в каких-то высоких и далеких сферах, и потрясающий человек. Прям такой на панду похожий, кстати. Очень милый человек и очень творческий. Полностью разрушающий, просто топором разрубающий стереотип о нетворческих китайцах. Вот с ним мы делали эти электроотрицательности под давлением, и с ним мы делали эту штуку про воду. И вот эта вот гипотеза про воду, надо сказать, на 90% это его вообще-то работа. Что за история? Казалось бы, зачем задавать вопрос, откуда на Земле взялись океаны? Ну, взялись и взялись, плещутся. Ну, может, они всегда там были. Звучит как абсурдный вопрос. Но это не так.
0: Но если это колыбель жизни, это очень интересно, потому что мы можем подозревать, что там, где вода, много воды, там есть что-то похожее.
2: Да.
1: Верно. Без воды не было бы жизни на Земле. Кроме того, вода... Хотя, на самом деле, если вдуматься, воды на Земле мало.
2: Ого!
1: Ну, вы померьте объем океанов... И поделите на объем всей Земли. И получите 0,0001%. Очень маленькая доля.
2: Ну, это привыкло поверхностями оперировать, как нас в школе учат по учебникам. А вы по объему.
1: А вы на объем или на массу посмотрите и поймете, что на самом деле Земля довольно сухое место вообще-то. Как это не
2: парадоксально. Большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой, гласит школьная программа.
1: И водорода на Земле на самом деле мало. Так же, как и гелий, большая часть водорода просто убежала. Слишком легкая планета у нас. Не в состоянии она удерживать легкие газы. Юпитер и Сатурн тяжелые, прекрасно удерживают. А Земля лишилась почти всего гелия, да и, честно говоря, водорода тоже. Но, тем не менее, вот это небольшое количество воды, которое Земля содержит, оно важно не только для жизни, оно важно также для динамики недр Земли. Конвективное движение вещества в мантии Земли. То, что является основой тектоники плит. А это, вообще-то, процесс, который формирует облик нашей планеты. Самое важное, что происходит на Земле, это тектоника плит. Конвективное движение, которое обусловливает там, дрейф континентов, вулканизм, землетрясения. И вполне возможно, что вот это конвективное течение, вот эта тектоника плит, связанная с этим, не могли бы быть без участия воды. Вполне возможно. И, кстати, Земля – единственная планета в Солнечной системе, где вот тектоника плит есть. На Венере нет, на Марсе нет, на Меркурии нет, а на Земле есть.
2: А почему при участии воды обязательно?
1: Вода может создавать зоны пониженной прочности.
2: А, смазочный материал, помните?
1: Те самые разломы.
0: Материал, да.
2: Да, да, Николай Соломин нам говорил именно эту фразу. Смазочный материал, вода как смазка. Почему ледники? Поехали.
1: Нужно совсем чуть-чуть её, буквально с полшишечки. И вот это запустит нужные нам свойства, нужный нам процесс. Так вот, короче, вода – это важная штука. И мы знаем, что когда Земля только-только образовалась, когда она была молоденькой, никакого океана не было. Почему мы это знаем? Ну, представьте себе, как образовывалась Земля. Она образовывалась слиянием довольно здоровых небесных тел, довольно здоровых кирпичей таких, камней, которые врезались друг в друга. И, кстати, удивительным образом не разлетались, не крошились, а слипались.
2: Я об этом всё время думаю, какого чёрта они слипались? Мёдом намазано в прямом смысле.
1: Вот в моей картине мира, если два камня ударяются друг в друга, они не слипаются. А вот там они слипались. Какие-то странные камни, но тем не менее.
2: Угу.
1: Победителей не судят. Факт есть факт. Слипались.
2: Камни-победители.
1: Ну, кстати, почему они слипались, это очень интересный вопрос, который, вероятно, имеет отношение к краткоживущим радиоактивным изотопам, таким как алюминий-27, по-моему. У него период полураспада сколько-то там, десятков или, может быть, сотен миллионов лет, сейчас он полностью вымер. Но за счет интенсивного радиоактивного распада приличных количеств этого изотопа эти камни были горячие.
2: Вот уже как-то я даже понимать начала.
1: Вот интересно, правда? то, что сейчас можно считать полностью вымершим, предопределяло эволюцию нашего мира. В биологии это повсеместно. Ну, там динозавры, от них птицы произошли. Ну, да, динозавров да, нет, да, а птицы есть.
2: Да.
1: Алюминий-27, его нет, а планеты есть. Слиплись вот эти камни. Ну, короче, эти камни слипались. При этом от соударения выделялось огромное количество энергии. И все это хозяйство было очень горячим. И вот эти соударения, они были постоянно. Посмотрите на поверхность Луны. Она вся испещрена вот этими ранами, этими кратерами. Постоянно что-то врезалось, постоянно что-то било по ней. На Земле то же самое. Ну, кратеров сейчас почти что и нет, потому что выветривание, там много чего произошло, тектоника плит, постоянное обновление поверхности. Но в первые десятки миллионов лет вот эти соударения, это было просто катастрофа. Считается, что ну, практически всеми учеными считается, что примерно через 30 миллионов лет после образования Земли в нее врезалась целая планета, которой даже дали имя Тея. Она была примерно в 10 раз меньше, чем Земля, то есть более или менее как Марс по размеру. 10 раз меньше по размеру, по объему, значит, примерно в 2 раза меньше по диаметру. Ну, что это значит? Это значит, что в Землю врезался вот такой кирпич, ну, круглый, планета, диаметром 6 тысяч километров. Нормально так? Вы представляете себе, какая катастрофа происходит, когда в Землю врезается вот такая вот штуковина?
2: Ну, конечно, это серьезная заявка.
1: Вот для примера, основная, наверное, теория вымирания динозавров состоит в том, что в Землю врезался астероид диаметром 20 километров, может, 15 даже. Он оставил гигантский кратер после себя, и разбудился вулканы, которые выбросили пепел, там изменился климат, динозаврам стало нечего есть, да и вообще холодно. Ну, вот так. 20 километров способны разбудить вулканы по всей Земле. Астероид вот такой. А что может сделать астероид диаметром не 20 километров, а 6 тысяч километров?
2: Отколоть кусок Земли.
9: Ну, нет, в общем, он слипся.
1: Ну, в общем, это катастрофа, по сравнению с которой Хиросима и Нагасаки, это вообще пренебрежимо. Провели моделирование. Оказалось, что врезание этой планеты должно было выбросить на орбиту часть земного материала, испарить часть земного материала. Это вот испаренное и выброшенное, из него слепилась потом Луна. И расплавить Землю до глубин минимум 500 километров, а то и все тысячи. Расплавить и обезводить. Ну, о каком таком океане можно после этого говорить? Ну, там горные породы кипят, даже не плавят, а кипят. Какая там вода? Так что 30 миллионов лет, считайте, никакой воды на поверхности Земли нет. С другой стороны, древние минералы, образовавшиеся вот тогда, в первые там десятки, сотни миллионов лет, люди находят и знают точно, что через 150 миллионов лет после образования Земли океан точно был.
2: То есть не складушка получается?
1: Да нет, по времени, по хронометражу вроде бы нормально. Вот первые минимум 30 миллионов лет точно никакой воды нет, а 150 миллионов лет вода уже есть.
2: Есть, да, всё, прошу прощения.
1: Вот где-то там между 30 и 150 она появилась. Появилась откуда? Ну, можно сказать так, либо она появилась сверху, либо она появилась снизу. Появилась сверху, значит, кометы. Ну, в конце концов, не только каменные и железные метеориты, астероиды всякие врезали Землю, но и кометы. А кометы состоят в основном из воды. Но эту гипотезу приходится отвергнуть, по крайней мере, на пока что, потому что изотопный состав кометной воды очень сильно отличается от океанской. Ну, может быть, есть какие-то другие кометы, которые нам пока не попадались, с другим изотопным составом. Так что эта гипотеза, может быть, когда-нибудь вернется. Но пока что она отвергнута научным сообществом.
2: Но у нас же менялись условия, могла и вода поменяться на Земле по составу своему.
1: Изотопный состав – это
9: мы
1: место, которое сохраняется навсегда.
9: Надо просчитать, сколько
2: вот, то вот время было. Вот что мне не хватает, так это скорости соображения. Повторить слово изотоп, до меня дошло, как
1: дело
2: говорится.
1: Дело в том, что речь идет о стабильных изотопах. А протий и дейтерий, они не меняются, они навечно. Поэтому какой был состав у кометной воды, такой должен сохраниться, вы его ничем не поменяете. Значит, сверху вода не могла прийти, ну, по крайней мере, в доминирующем количестве. Значит, она должна была прийти снизу. Значит, какие-то вещества содержали воду, верно ее хранили поначалу, в первые десятки миллионов лет, а потом за каким-то фигом отдали. А вот тут уже не складушки, тут уже диссонанс возникает. Если они так верно ее хранили, то вот зачем тогда они ее отдали? Что это за такое вещество, которое вначале хранит, а потом отдает? Вы такие вещества знаете? Я вот не знаю. Ну, хотя знаю. Знаю. И вот Сяо Дун, вот этот гениальный молодой китайский ученый, предсказал с помощью моего метода новое вещество. состав которого до сих пор никто никогда не видел. Магний-2, силициум-5, H2. Ну, это фактически магний-2, силициум-4 на одну молекулу воды. Так, по валому состав. Но только молекул воды там нет.
0: Но там есть
1: другая
0: H2.
1: Кристаллическая структура. Но там есть и H, и O. И вот эта штука, она устойчива при давлении выше 200 гигапаскалей, то есть выше 2 миллионов атмосфер. Очень необычное вещество. Чем сильнее вы его сдавливаете, тем оно стабильнее, и чем сильнее вы его греете, тем оно стабильное. Это идет вразрез со всем, что мы знаем про водосодержащие минералы. Обычно, когда вы их сдавливаете, вода уходит, и когда вы их греете, вода уходит. Это как на кухне. Сжали лимон, вода потекла. Нагрели лимон, вода испарилась. А вот здесь наоборот. Чем сильнее вы его греете и давите, тем оно стабильнее. 2 миллиона атмосфер. Эти давления внутри Земли есть. Там вообще-то почти до 4 миллионов атмосфер доходит. Но вот беда. В Земле сегодня этим давлением выше 2 миллионов атмосфер соответствует железное ядро. Никакого гидросиликата магния там нет и быть не может. Точка.
2: Сейчас возьмем небольшую паузу, но прежде я напомню, что каждый выпуск программы «Время науки» вы можете послушать на сайте radiokp.ru. Вы можете найти на всех подкаст-платформах в сети. Видеоверсию ищите на наших официальных страницах «Радио Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на рекламу.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее... Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях химик Артём Аганов. Артём Ромаевич, речь шла о нашей Земле, когда она была еще юна. Продолжите, пожалуйста.
1: Когда Земля была молоденькая, ядра там не было. Состав был там более или менее однородным. Ядро формировалось постепенно. А расплавленное железо потихонечку, капля за каплей, стекало. И ядро росло. По оценкам, на этот процесс потребовалось все те же 30 миллионов лет. Ну, это совпадение. То есть за 30 миллионов лет ядро доросло до примерно 90% своего нынешнего размера. Что это значит? Это значит, что в первичной Земле, в первоначальной Земле, наверное, наш гидросиликат магния был, поскольку состав был однородный, и силикаты могли быть в центре Земли, но довольно быстро. Ядро росло, железное ядро, вытесняя более легкие силикаты на периферию.
0: Всплывало, да?
1: И вытеснены за область стабильности, за область давления, где этот гидросиликат стабилен, он должен был распасться с образованием воды. Вот почему наш гидросиликат вначале хранил воду, а потом отдал ее.
0: А вот в экспериментах лабораторных все-таки удалось получить вот это вот вещество при высоких давлениях и посмотреть, как оно распадается?
1: Пока что никто не пробовал. Это сделать абсолютно реально, это непросто, потому что нужно создать достаточно высокие давления, но это можно сделать. Но пока ни у кого руки не дошли. Эта работа совсем свежая.
0: Это был бы выдающийся результат научный, если удалось бы в лаборатории что-то посмотреть.
2: Тогда. Если сейчас речь идет про недра нашей планеты, то можно смоделировать недра и других суперземель.
1: Это и делается. Это делается, и в том числе и мы делаем, и много кто еще делает. Но вы знаете, сам по себе этот результат, что образуется этот гидросиликат выше 2 миллионов атмосфер, он стабильный, она ниже распадается с образованием воды, этот результат наверняка будет подтвержден. Но из этого не вытекает автоматически, что именно так образовалась океанская вода. В принципе, есть как минимум еще один механизм. Я могу вам его даже назвать. Может быть, есть и другие. Но это все в ранге гипотез. Ядро Земли, ну, оно состоит из железа, железо-никелевого сплава, но оно содержит также более легкие элементы. И, скорее всего, среди этого списка легких элементов есть и водород, и кислород, которые при высоких давлениях и температурах там растворены. Но по мере остывания ядра Земли растворимость может снижаться, а может и не снижаться. Но вот если она снижается, то кислород и водород постепенно покидают ядро Земли, образуя...
0: А оценки, вы говорите, что там как раз 30 миллионов лет, и вроде сходится. Тут тоже...
1: Никто не знает.
0: Не знает.
1: Это вот прям совсем темная такая вот область. Я не уверен, что это действительно происходит, но теоретически может. И вот таким образом может происходить некая эманация воды из ядра Земли в непрерывном таком режиме.
2: Знаете, Артём, если я правильно поняла, что вы предположили, что в условиях высокого давления водородно-азотная смесь может давать еще больше химическое разнообразие, чем углеводороды. Не поверите, меня это стало интересовать на основе мультиков «Пин-код смешарики», когда они прилетели на планету, где камни были живыми. Собственно, мне интересно, может ли это как-то привести нас к неуглеродной форме жизни.
1: Да, спасибо, очень интересный вопрос. Опять же, по адресу, поскольку немножко этим вопросом я тоже занимался. Для того, чтобы возникла жизнь, нужны определенные химические предпосылки. Нужно, чтобы из небольшого числа элементов вы могли создать огромное число разных молекул. Это должно быть в молекулярном состоянии, то есть конечные группы атомов, связанных сильными связями. И вот они должны быть дискретны. Углеродная химия совершенно очевидно удовлетворяет этому требованию. Из небольшого числа элементов – углерод, водород, кислород, азот, ну, можно серу докидать, хотите, можно и фосфор докидать, а вы можете создать колоссальное, практически неисчерпаемое многообразие молекул. Это необходимое, но еще недостаточное условие. Помимо химического и структурного разнообразия, вы должны обеспечить этим молекулам также большое время жизни.
2: Чтобы они не умирали?
1: Чтобы они успели выполнить свою биохимическую роль.
2: А, ну понятно.
1: А то распадётся,
2: среду...
1: и всё, ничего не успеет.
2: Вы сейчас про среду говорите?
1: Я сейчас говорю про молекулу в среде. Да.
2: Так, да-да-да.
1: Вот представьте себе, если бы молекула ДНК, например, едва образовавшись, сразу распадалась. Ну какая от неё польза? Никакой от неё пользы нет. Она бы свою роль не выполнила. Кроме того, эти молекулы и... вот это вся среда, вот этот компот молекул, должен быть в жидком состоянии. Для того, чтобы был достаточно...
2: Бульон любят говорить биологи.
1: Для того, чтобы был быстрый обмен веществ.
2: Угу.
1: Потому что в твердом состоянии скорость диффузии очень низкая.
2: Да.
1: И процессы эти просто не будут происходить. Мы, по сути, если вы так вдумаетесь, мы вообще-то жидкие.
2: Я понимаю это. Мы... Михайлович, запомните, я это понимаю.
1: У нас кости-то, может быть, твердые, но мы, вот наши живые ткани, они жидкие.
0: То есть много разных, достаточно больших молекул, которые плавают в воде.
1: Больших и малых молекул, которые плавают в воде, которые живут достаточно долго, и вот вся эта история, она жидкая. Ну, там должны быть еще молекулы, которые делают мембрану, там должны быть молекулы, которые являются хранилищем энергии, типа АТФ.
0: Ну, это со временем, в результате эволюции, наверное.
1: Да я думаю, что мембрану обойти можно, а вот хранилище энергии, наверное, нельзя обойти. И плюс к тому хранилище генетической информации. Это тоже, наверное, никак. Вот эти вот такой джентльменский набор условий, угу. без которых вы никуда не двинетесь. Мембрана тоже нужна, но ее можно обойти, наверное, так биологи говорят. Возможно, первые организмы были безмембранные, а возможно, они жили в пузыриках в какой-то пемзе. Вот стенки пемзы, стенки этих пузыриков и были мембраной. А потом обзавелись уже собственной. Может быть и так. И вот это вот все вы должны обеспечить с точки зрения химии. Угу. Углеродная химия, очевидно, удовлетворяет этим всем условиям. Удовлетворяет ли какая-то еще? Вот в 2015 году мы занялись азотоводородами. Азотоводороды, в принципе, известны при нормальных условиях. Ну, что это? Это аммиак, абсолютно стабильная, хорошая молекула, гидразин. Ну, более или менее тоже. Вы можете купить килограмм гидразина. Но я не советую это делать, потому что безумно ядовитая штука. Плюс к тому, ну, короче, опасное вещество. А дальше азотоводороды уже становятся крайне неприятными. Например, азидоводород, HN3. Ну, в принципе, вы тоже можете его синтезировать, вы можете его купить. Правда, я не знаю, где его можно купить. Эта штука – жуткая взрывчатка. Вот если, не приведи Господь, вы встряхнете пробирочку с этим азидоводородом, это будет последняя пробирочка, которую вы в своей жизни встряхнете.
2: Друзья, не повторяйте этого.
1: Да. Происходит это за счет того, что связи азот-азот... Ну вот молекула N2 с тройной связью, она очень устойчива, обладает очень низкой энергией. И если вы какие-то другие связи азот-азот делаете, природа пытается эти связи взломать и сделать молекулу N2. Так работает большинство взрывчаток. Вот этот вот азидоводород, если вы его взболтнете, и он сделает молекулу N2, выделит огромное количество энергии, и вас на этом белом свете уже не будет.
2: Так.
6: То есть похоже, что углерод...
1: Это только первая часть моего ответа, но под давлением... Да, и, в общем, разнообразие азидоводородов, оно очень скудное при нормальных условиях, но под давлением все меняется. И вот эта тройная связь становится неустойчивой, а одинарные и двойные как раз становятся устойчивыми. И вы получаете колоссальное разнообразие азотоводородов, и они стабильны. Там и цепочки, и колечки, и все, что хотите. Там такой цирк, что углеводороды, которые являются костяком органической химии, нервно курят в сторонке.
6: А какие давления все-таки по порядку величины, чтобы...
1: Начиная где-то от 400 тысяч атмосфер. Такие давления и такая химия, мы точно знаем место, где встречаются и прекрасно живут. Уран и Нептун. Угу. Это планеты, которые состоят из, грубо говоря, смеси воды, аммиака и метана. Аммиак. Но это валовый состав. Метан, аммиак и вода. Там, конечно, все это перемешано, и куча всяких других молекул образуется. Ну, если вы хотите создать в пробирке уран и Нептун, вы смешиваете 56% воды, 33% метана и сколько там, 8% аммиака. 8% аммиака – это вообще-то дофига. То есть вам хватит для того, чтобы азотистыми формами жизни заселить эти гигантские планеты просто до краю. И, знаете, в моей фантазии, в общем, фантазии меня Бог, наверное, не обделил, я представлял себе каких-то монстриков, созданных на основе азотистой химии. Потому что представьте себе, вот у вас химия, которая по своему разнообразию превосходит углеводород. Это значит, что если вы добавляете туда кислород, там, серу, фосфор, вы вообще такой цирк из соединений можете создать, то что хотите можно сделать. И они очень структурно разнообразны, не только по химическому составу, но и по типам структур. Казалось бы, все хорошо. И вот я себе уже рисовал такую картинку. Всякие монстрики, совсем другие, не такие, как живые существа на нашей планете, живут где-то там в толще Урана и Нептуна. К слову, эти планеты преимущественно жидкие, ну, как нам сегодня кажется, по крайней мере. И у них там тоже свои какие-то истории, например, несчастную любовь. И вот представьте себе какой-нибудь монстрик, который хочет свести счеты с жизнью, потому что другой монстрик его не любит. Они устойчивы при давлении выше 400 тысяч атмосфер, но если они всплывут вверх, то их химия станет взрывчатой, неустойчивой, и он просто разорвет его. Бабах. И вот монстрик говорит: «Ты меня не любишь?» Я пошел сводить концы своей жизни. Всплывает, и там его на мелкие щепки разносит. Вот такие вот драматичные вещи. Но потом мы стали смотреть на эти молекулы в динамике. И вот оказалось, что они недолго живут. Даже когда они устойчивы, они очень легко слипаются друг с другом, очень легко распадаются друг с другом. Это очень динамичный коктейль. Время жизни молекул, похоже, невелико. При высоких температурах, которые и давлениях, которые создают высокую плотность, сильные взаимодействия между молекулами. В общем, я бы сказал, что в азотистую жизнь довольно трудно поверить. Угу. Вероятность крайне мала. И вот это круто.
2: Друзья мои, Я не хочу расходиться. Это правда для меня, это просто индикатор. Это какой-то постоянный лакмус. Мне просто очень интересно.
0: А сколько деловых таких советов, да? Начали с алмазов, с разных таких, вот потом кончили макияжем.
2: Не делайте мне нервы, Александр Павлович. У нас сегодня в гостях был кристаллограф, химик, материаловед, профессор Российской академии наук Артём Аганов. Артём, спасибо гигантское, правда. И, Александр Михайлович, вам тоже спасибо большое за ваши вопросы. Вы заметили, я сегодня вот не пыталась вас перебить, потому что мне было...
0: Вы сегодня были увлечены другими идеями.
2: Я сегодня хорошо себя вела, вы должны были сказать.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
16: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения.

0: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса. Это заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам Ушакова, Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают. Он отметил, что без этого могут пройти десятки раундов переговоров, но дело будет стоять на месте.
2: О Ближнем Востоке.
1: Верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана «Айриб». Командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана Хатам Алянбия представил доклад о состоянии вооруженных сил Исламской Республики. Он указал на отличную оборонительную и наступательную готовность вооруженных сил Ирана, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния США и Израиля. Командующий Центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны врага ответят на его действия быстро и мощно.
2: О происшествии.
1: Очевидцы сообщили о распылении неизвестного вещества в поезде в пригороде Токио. Пострадали не менее 13 человек. Трое были госпитализированы. Все произошло на станции Кавасаки. Пассажирам вагона резко стало плохо. Они начали кашлять и задыхаться. Появилось обильное слезотечение. На место прибыли более 20 машин скорой помощи. Есть ли среди пострадавших российские туристы, пока неизвестно. Движение на одной из линий метро приостановлено. Сотрудники экстренных служб проводят на станции обработку. Этот район популярен среди туристов благодаря буддийским храмам.
2: Обо всем.
1: Китай зафиксировал рекордное падение числа браков. За первые три месяца года в стране зарегистрировали меньше всего союзов за всю историю наблюдений, в том числе относительно периода пандемии ковида. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию Министерства гражданской администрации КНР. С января по март отношения официально оформили около 1 700 000 пар. Это на 6% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Количество разводов при этом осталось почти неизменным – около 622 тысяч. Как говорится в статье Bloomberg, это подчеркивает демографическое давление, с которым сталкивается вторая по величине экономика мира. Ранее агентство сообщало, что демографическая ситуация в Японии ухудшается из-за снижения рождаемости 10-й год подряд. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 13 градусов, завтра днем до 12 тепла и пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Огромное спасибо Николаю, что пришел к нам в гости. И вот сейчас мы его попытаем, товарищи. Сейчас вот мы все узнаем про режиссуру и про создание блокбастеров. Вообще профессия режиссера можно научить? Или вот это должно внутри гореть огонь, который так выпустил, и он работает? Вот. Или вот просто я помню историю, когда Бодров-младший пришел к Бодрову-старшему, говорит: «Отец, я буду режиссером, все, я поступаю на режиссерский». Отец говорит: «Слушай, я тебе тому, что должен знать режиссер, я тебя научу за полгода, да, а тебе нужно общее образование, общее знание». Вот. И он поступил на культурологию. Вот насколько это все байки, или все-таки это профессия, которой можно научить, нужно знать конкретные параметры, все такое, или надо больше читать и узнавать? Вот как здесь надо?
4: Вечный вопрос.
3: Задают все, да?
4: Ну, нет, я пытаюсь сам на него ответить, потому что я же преподаю в ВГИКе и в АРКе, киношколе.

0: И знаете что? Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите,
1: душа распахнулась.
0: Да. Они очень быстро гаснут, если нет умения сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение.
1: То есть кончаются знания, и все?
0: Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя. И оно очень конкретное, я бы сказал.
1: Ну, вот если конкретное, то что? Ну, вот вы успешный, талантливый режиссер.
0: Спасибо.
1: Вы снимаете... пожалуйста. Вы снимаете очень хорошие фильмы.
0: Спасибо.
1: На «Легенде номер 17» я там даже прослезился.
0: У вас хороший вкус.
1: Спасибо. Да, давайте говорить друг другу комплименты. Но вот как так получается? Вы много читаете, или вы изучаете теорию режиссуры, или вы развиваетесь во всех сферах, в которых только можно развиваться, или вы общаетесь с большим количеством людей. Вот как так, чтобы вот этот огонь такой, да, чтобы он все-таки этот огонь как-то не потух быстро, да, вот он все-таки горел и грел зрителя в том числе.
0: Вы знаете, по-всякому бывает. Я, к сожалению, очень мало читаю. Я в детстве успевал читать много, и до сих пор это мне помогает.
1: Ну, мы с вами советские дети.
0: Даже не в этом дело.
1: Не в этом?
0: Меня отец спровоцировал, он придумал, как это со мной проделать. Он знал, что я хотел стать кинорежиссером с детства, там, с 4 лет. И он очень не любил, когда я смотрел кино, потому что ему казалось, что это такое абсолютное развлечение и больше ничего, пустое развлечение. Но он использовал вот эту мою любовь к кино, сказав, что режиссер должен очень много знать и много читать. И я с первого класса начал читать книги про кино, причем такие серьезные. Это были не только журналы, это были монографии. Я очень рано прочитал, допустим, там, книгу Кончаловского «Парабола замысла». Я читал педагогические труды, и не только педагогические, а самые разные труды Герасимова, Ромма, Козинцева, Эйзенштейна. С Эйзенштейном у меня было посложнее, но все равно я читал. Ну, естественно, это я был уже постарше, я думаю, что где-то с 12-13 лет.
1: Все равно
0: вот
1: это ого-го
0: вот
1: для
0: да, но, таких книг. Но до этого я уже читал очень много про кино, серьезных таких изданий, монографий. И это меня развивало, а мне это было интересно, понимаете? И мне не надо было отчитываться. Я счастливый человек, потому что я никогда не учился, ну, только в школе, мне надо было вот сдавать что-то. А как только я пришел в университет на журналистику, а потом пришел в ВГИК, мне было просто интересно. Я просто писал то, что хотел. Меня не заставляли писать то, что надо. Я хотел писать о Гайдае, я писал о Гайдае курсовую. Я хотел писать об Александрове, я писал об Александрове. Я хотел о Рязанове, я писал о Рязанове. Мне было всегда интересно кино, которое взаимодействует со зрителем. И я пытался понять, как рассказывать такие истории? Потому что, когда я приходил в кинотеатр и смотрел, ну, вот эти умные фильмы, которые нам объясняли, что вот это и есть кино, и я сидел, честно, но мне было так скучно. Сейчас я уже понимаю, да, это выстроенный кадр и так далее, но они какие-то неживые для меня, большей частью, во всяком случае. А вот эти фильмы меня захватывали, они давали мне вкус к жизни, они заставляли меня очень энергично проживать каждый день. Я обожал, не знаю, «Москва слезам не верит» Меньшова, или «Экипаж» Александра Наумовича Меты, или фильмы «Роу» в детстве я очень любил, и я теперь понимаю, почему. В них было столько юмора, столько профессионализма, который у нас как-то не очень, в общем, и ценили, как мне кажется. А это был выдающийся профессионализм, умение рассказывать историю, очень точно рассказывать, так, чтобы зритель не скучал, так, чтобы все соединялось в единую структуру. И вот на таких фильмах я рос и продолжаю смотреть их и учиться на них. И на самом деле скажу вам по секрету.
1: Так я записываю.
0: То, что знают на самом деле все режиссеры. Вот нет книжек, которые обучают режиссуре. Ну, там что-то можно посмотреть, подсмотреть, какая теория. Эйзенштейн очень любил теоретизировать. Но на самом деле главным учебником режиссеров, и режиссеры об этом говорят потихоньку, являются фильмы. Ты смотришь фильм, хороший или плохой, и ты видишь, что он здорово работает, производит сильную эмоцию, производит сильное впечатление на тебя, или не производит. И ты начинаешь смотреть его вновь и вновь, для того, чтобы понять, почему, как складывается эта эмоция.
1: То есть, делай так, не делай так.
0: Ну, это не совсем так просто, конечно. Но, в принципе, да, я понимаю, что вот здесь я испытывал мощную эмоцию. Почему? Оказывается, зазвучала музыка в нужный момент, очень сдержанно, вошла в нужном месте. Если бы она чуть позже зазвучала, она бы не сработала. Чуть раньше она бы рассказала об ином, та же самая музыка. К примеру, или правильный монтажный переход, или точная актерская оценка и так далее. И на этом, мне кажется, все и строится. Франсуа Трюффо, он вышел из критиков и очень тщательно осмыслял опыт предыдущих поколений, как известно, написал замечательное интервью с Хичкоком, где они вдвоем, два уже сложившихся профессионала, мощнейший классик и молодой классик, за плечами которого уже были известные картины и номинация на «Оскар», они говорили о сущностном в кино. Не как говорят критики и киноведы, вот под основа, ля-ля-ля, бла-бла-бла, я знаю, как это можно. А они говорили о том, как это делается, вот как это выстраивается, как происходит воздействие на зрителя, как возникает нужная эмоция, как возникает тема в фильме, как вырастить проект. Мне кажется, что в нашей профессии это очень важное. Очень важное начало. И самое главное на самом деле, и самое сложное, и в профессии, и вообще в жизни, не потерять интерес к жизни. И к тому, что
1: и
0: делаешь.
1: И к работе своей, да.
0: Да, потому что если ты закисаешь, вот у тебя все хорошо, знаете, это парадокс иногда бывает, у человека все замечательно, ему уже не хочется внутренне, он пытается себя пришпорить. А вот уже не складывается, потому что мы ведь занимаемся творчеством, как сказала мне моя одноклассница, известный скульптор питерский, Светлана Мельниченко. Она мне сказала: слушай, мы ведь занимаемся творчеством, потому что чувствуем в себе какое-то очень сильное несовершенство. Это не значит, что мы плохие. Нет, мы можем быть замечательными. Но внутри мы хотим приблизиться к идеалу, к совершенству. Вот на этом строится наше желание делать еще и еще, и лучше, и лучше.
1: Как, как красиво-то.
0: Ну, это так и есть.
1: Слушайте, ну вот я хочу вспомнить Квентина Тарантино. Да? Вот у него там теория есть, что режиссер находится в творческой форме до 60 лет, а дальше типа начинает паразитировать на старых идеях, либо закисает. Вот вам в этом году исполнится 60 лет. Угу. Вы как к Тарантино в этом плане относитесь? Прав-то наш коллега-то? Или все-таки нифига? Мне до сих пор интересно, я до сих пор этот огонь поддерживаю, и меня прет.
0: Я не знаю, прав он или нет. У него свой взгляд, я его уважаю.
1: Тем более, но мне еще нет 60, да?
0: Вопрос не в этом. Я вообще про это не думаю, если честно. Я боюсь закисания, но оно происходит в любом возрасте. И у меня были периоды в юности или в молодости, когда ты падал в какую-то дыру, и ничего не происходило, и ты не мог двигаться дальше, тебе все становилось ненужным. Вот это очень страшно на самом деле.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Вернемся через несколько минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. сказано реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Диалоги» продолжает свою работу. Хотя какая это работа? Это наслаждение. Наслаждение общаться с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас режиссер Николай Лебедев. Создатель таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других.
0: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость. Для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то, того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Мне бывает, я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уже умею так себя организовать съемочный график, что выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так. Проснулся, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке. И темно еще, и ты не лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать. Я иду, включаю ледяной душ, я просыпаюсь, а куда деваться? Я делаю свой сет отжиманий, подтягиваний, там что-то еще, и дальше я выкатываюсь на площадку, дав себе пинка, волшебного пенделя, как говорит моя прекрасная подруга Катя Семенова. И я понимаю, что я не могу ползать, я не имею права, слишком много народу рядом, и я должен их заряжать энергией. Поэтому я до конца съемочного дня нахожусь вот в этом состоянии. Я продумываю это специально. Если я понимаю, что я начинаю садиться как бы ниже немножко. У меня есть, не знаю, саган, да, или чай, допустим. Я его выпиваю, он меня взбадривает. Ну, или еще какие-то приемы. Или начинаю отжиматься на площадке. Это тоже помогает.
1: А вы на площадке какой режиссер? Вы там... Так, работаем, туда-сюда, там, давай. Или, ребята, я вам доверяю, давайте, работаем. Да. Или вам режиссер, он всегда разный. Как вот?
0: Вы знаете, я был раньше, наверное, таким, как вы показываете, потому что я читал, что режиссер должен гаркнуть уметь, что он должен быть такой-сякой, заорать. Какая глупость. Если вас уважают... А уважают вас не просто так, вас уважают, если знают, что вы делаете дело, вы умеете это делать. То зачем орать на людей, которые помогают, которые делают дело вместе с тобой, которые слышат тебя? Вот я прихожу за час на площадку, ну, иногда бывает, если уж совсем тяжело, за полчаса, окей. Но на площадке уже вся группа, они уже работают. Потому что мы накануне оговорили, что мне нужно, как, что будет делаться. Как я могу на них орать? Зачем? Они пашут, я преклоняюсь перед ними, потому что меня-то привозят. А они едут сами на метро. И я просто восхищаюсь тем, той энергией, которую они вкладывают в картину. Я благодарен им невероятно всегда. И поверьте, это не пустые слова, это не вот ради такого, знаете, красивого оборота я говорю. Я действительно безумно благодарен им. Но!
1: Но!
0: Да. Если я вижу, что человек ошибся, я могу это понять, простить, помочь, там, исправить. Мы беремся, естественно, поправляем. Но если я вижу, что это халтура, если я вижу, что это халатность, ой, Господи, я так себя ненавижу в эти моменты. Я становлюсь ужасно. Вот это я простить не могу, правда.
1: Вы прям так...
0: Но я не могу сказать, как я делаю. Я же не думаю об этом. Это происходит, видимо, само собой. Но... Ну, всякое бывает.
1: Всякое бывает. Тоже. Режиссер бывает разным.
0: Да. Но, понимаете, мне кажется, что в этой профессии, вот мы так рассуждаем, там я читал, как один режиссер любил там взять стул, швырнуть в стену, ну, такие вот вещи. По мне, это профессия колоссальной ответственности. Вы не можете выйти на площадку и так, а вот я сейчас буду творить. Но раньше могли. И вот мне рассказывали, как Тарковский выходил, ходил по площадке туда, сюда.
1: Не знаю, я не представляю.
0: Ходил. Но потом на следующий день он уже нашел такую формулу для себя. Мне рассказывали люди, которые работали с ним. Он нашел формулу, он выходил на следующий день и снимал сразу там 300 метров или там 200. А это тогда все на метраже строилось. Понимаете, я себе такого не могу позволить. Я себя не сравниваю с Тарковским, и вообще, честно говоря, с уважением отношусь к нему, но сказать, что я преклоняюсь...
1: Укушен Тарковским я не могу, да?
0: Нет. Но еще раз говорю, какие-то вещи мне очень интересны, какие-то менее интересны, особенно как бы вот такое сюжет-сложение, когда все так долго. Но я понимаю, что это колоссальный уровень профессии, это безусловно.
1: Слушайте, а вот я вот... Мне иногда снятся сны... что я режиссер, я выхожу на площадку...
0: Это кошмар у вас, да?
1: Да, это кошмар. Я не знаю, что делать. И куча людей смотрят на меня. Это такой ужас. И вот как... Вы когда выходите, вы всегда знаете, что вы делать будете? Или у вас бывали такие моменты, когда вот... Опа.
0: Когда-то бывали, довольно редко, но бывали, когда ты упираешься в стену и все. Поэтому, опять же, благодаря опыту, я заранее готовлюсь к работе. Причем иногда это людей пугает. Я говорю, мне нужно 5 месяцев. Говорит, как? А что тут? Я говорю, а то, вот мне нужно подготовиться. Режиссер ведь начинает работу не на съемочной площадке. И не в момент, когда он начинает работу с группой. По крайней мере, по-моему, разумею.
1: За 5 месяцев, за год,
0: как минимум,
1: до начала,
0: да,
1: фильма.
0: Потому что я до этого, как правило, я... Даже если я не пишу сценарий, я принимаю участие в работе над сценарием, и мы выстраиваем историю и все проверяем. Затем, когда сценарий выстроен, я сажусь, и я делаю одну экспликацию, другую экспликацию, одна общая, другая такая подробная по каждой сцене. Я делаю раскадровки, которые, ну, в противовес обычному представлению, картинка туда, картинка сюда. Да, я рисую это, конечно, да.
1: Палка-палка огуречек?
0: Палка-палка огуречек. Но, понимаете, какая штука? Для меня раскадровки – это визуализация всей истории. Это не точка, с которой я вас снимаю, а как я рассказываю эту сцену. Я начинаю, не знаю, с камеры, которая начинает двигаться и выходит на вас. Вот я начинаю так, допустим, смотрю. Второй вариант, я могу начать с пола, выйти на ваши ноги и пойти к лицу. А ноги, допустим, я вижу, что заляпанная обувь, и я понимаю, человек мчался через слякоть, грязь для того, чтобы дойти, а сверху уже все, значит, прибрано.
1: Я на всякий случай посмотрел на свои ноги.
0: Да нет, у вас все хорошо. Я начинаю просто рассказывать историю.
1: Да, я мчался.
0: Понимаете? И от первого до последнего кадра я рисую эту историю, проверяя таким образом, насколько точно собран сюжет.
1: Так получилось, что заочно мы знакомы очень давно. Потому что я смотрел ваши фильмы практически все. Еще в том возрасте, когда тебе было не важно, кто режиссер, да, тебе важно актеры, да, все. Вот «Змеиный источник», я его до сих пор прекрасно помню. Вот этот вот самый страшный, такой удивительный кадр, где девушка эта ночует в школе и кипит этот чайник, булькает, и она. И тебе так же и холодно, и тебе холодно, и ледяной ужас, и ледяной ужас, все такое. Вот. Но потом, конечно, была «Звезда». «Звезда», великолепный вот этот военный фильм. Вот, и я думал, господи, ну, наверное, фронтовик снял. Прям вот человек, который знает вот это все. Вот по «Звезде», вот у вас есть несколько действительно очень запоминающихся фильмов о войне. Это сознательный выбор был? Вот вы хотели снять о войне? Или же, ну, просто возник шанс, было интересно попробовать себя? Ну, вот если начинается с «Звезды».
0: Я никогда не хотел снимать фильм о войне.
1: Никогда?
0: Нет. Я никогда не интересовался военной темой специально, нет. Но, видимо, в какой-то период жизни происходит переоценка ценностей. И она была связана с отцом, которому война сломала всю жизнь. Он был ребенком, когда началась война. И потерял всех. Мой дед, военврач, которого звали Николай Лебедев, погиб в 42-м. Под Харьковом. Мой дядя, которого звали Николай Лебедев, погиб в Австрии 6 апреля 1945 года. И отец всю жизнь искал их могилы. И для меня это было, наверное, далеким и слишком не моим, чтобы я в это внедрялся. Но в какой-то момент я понял, что это моя личная история. История моих взаимоотношений с отцом, с близкими людьми. И, в общем, «Звезда» – это реквием, это посвящение им. Я не мог ее не снять.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев. Вы его все знаете, потому что вы все смотрели фильмы «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и много других классных фильмов. Вернемся через несколько минут.
2: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
6: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». закон. Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-весна-победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
2: О валютах.
7: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, здравствуйте, те, кто к нам присоединился только что, и здравствуйте, те, кто с нами уже две части нашей программы «Диалоги». Сегодня мы общаемся с замечательным режиссером Николаем Лебедевым, он согласился прийти к нам в гости. Создатель таких замечательных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Ну а кто постарше, как вот я, вы помните еще «Змеиный источник», «Звезда», «Волкодав из рода серых Сов, «Апостол», кстати, сериал, тоже очень классный. Николай в нем тоже принимал участие. Ну вот, собственно, сегодня мы беседуем о секретах создания блокбастеров. Глядишь, чему-нибудь тоже сами научимся. Поехали дальше.
0: Я думаю, что если мне сказали в юности, в детстве, да господи, даже и уже во взрослом возрасте, что я буду снимать военную картину, я бы как-то не очень поверил. Но вот так получилось. И вы знаете, я думаю, что вы подумаете, что это, так, как сказать, опять же, оборот речи, но тяжело. Говорить об этом очень тяжело. Я продолжаю искать могилу. И мне позвонил человек, к которому я обратился, который вдруг говорит: давайте присылайте материалы. Я сидел, собирал материал, еще нашел что-то в интернете, дополнительные вещи, которые, может быть, помогут найти могилу, потому что у меня есть место первоначальной могилы, но потом оно было перенесено. Ищу. Видите, действительно, это очень личная история.
1: Нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой.
0: Это так.
1: Скажите, а Нюрнберг – это тоже по той же причине?
0: Да, конечно.
1: Тоже реквием?
0: Да.
1: Но это безумно тяжелый фильм.
0: Там даже история, она, в общем, повторяет историю семьи. Ну, конечно, там все это изменено, но вот отец так всю жизнь искал могилу брата. Действительно, очень сложно об этом говорить, потому что это попадает в какую-то генетическую память нашу. И еще потому сложно говорить, что я хожу по всем этим, или там обращался во все эти инстанции, и я вижу, опять же, не поверите, но буквально позавчера я был в одном очень крупном заведении, которое имеет отношение к этой теме, и я заговорил: а может быть, вы мне поможете? Я вижу, как у человека сразу так глаза немножечко так стекленеют, он так не хочет этим заниматься, хотя у него есть возможности чем-то помочь. Ну, архивы, это понятно, что я обращался и обращаюсь. Ну, посмотрим, может быть, действительно повезет, и вот этот человек, который сегодня мне позвонил, поможет.
1: Ну, дай бог, дай бог.
0: Давайте, хорош.
1: Ну, много фильмов касается истории. Ну, опять же, там, если не брать войну, да, то...
0: «Легенда номер 17».
1: «Легенда номер 17».
0: Хорошо, «Апостол». Легенда я принимал участие «Апостол» в этой картине, но немного, но это было интересно. Опять... «Волкодав из рода серых псов».
1: «Волкодав»,
0: это
1: да,
0: тоже как бы параллельная вселенная.
1: Да. И, с другой стороны, совершенно неожиданно, бац, «Кракен». Фантастика.
0: Почему неожиданно?
1: Ну, потому что как бы уже как бы, ну, то типа, ну, прекрасно же все идет, да, с историей, во! Режиссер прямо шикарнейший. И неожиданно, ну как, меняется, хоп, фантастику, да. Ну, это же риск большой. Это же, ну, как бы вызов.
0: Вы знаете, что я вам скажу? Кино – это всегда риск. И, как говорил поэт, поэзия вся езда в незнамое. Никуда ты от этого не денешься. И...
1: В грамм добычи, в год труды переломаешь.
0: Риск всегда, понимаете. Самый большой риск – это пытаться повторить то, что ты уже сделал, и добиться. Да, ну, это вообще смешно. Хичкок на эту тему говорил так, что ты можешь уподобиться мальчику, который раздувает шарик все больше и больше, в результате да, получает себя по носу. Я про это никогда не думал. Когда берешься за новый проект, а это очень страшно всегда, потому что это несколько лет жизни, и хочется, чтобы они, опять же, как говорил другой классик, не были бесцельно прожиты.
1: Не было обидно за бесцельно
0: прожитые годы. Да, не было мучительно больно. И ты хочешь найти тот проект, который что-то важное скажет людям. А может быть, даже не скажет, а принесет важную эмоцию. На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств, но здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так, но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, но или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Сейчас, наверное, сложнее, потому что я слишком хорошо понимаю, как это все сделано. Но все равно, когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
1: То есть работа всегда спасает?
0: Ну, не всегда, конечно, но бывает, да.
1: Катя, а как проекты вас сейчас находят? Как вас... О, это же... Он, человек, снявший «Легенду номер 17» и «Кракен», давайте дадим ему и новый интересный проект. Или же вы наоборот, там, типа, ребят, а нет ничего интересненького поснимать? Как это происходит сейчас?
0: Ну, нет, ну, дело в том, что наша среда, она небольшая достаточно, все мы друг все знаем друг друга в большей или меньшей степени.
1: И самое главное, все знают, кто что стоит.
0: По-всякому бывает.
1: А, некоторые ошибаются?
0: Ну, вопрос не в этом. Если вы говорите про... Стоимость какую? Эмоциональную или вы имеете
1: талант?
0: В виду монетизация?
1: Нет, монетизация понятна. Тут все очень по-всякому, необычно.
0: По-всякому. По-разному относятся. Для кого-то, ну скажем, картина X, назовем ее так, она кажется открытием, и он смотрит на меня, этот человек, с благодарностью и хочет мне что-то интересное предложить, дать возможность работу. А для другого эта же картина – это фу, да, окей, говорю я. В чем проблема? Много других фильмов. Такая демонстрация тоже бывает. Но я, опять же, вы же упомянули про мой возраст, поэтому я могу честно сказать, что возраст дает вот эту индульгенцию. Ты перестаешь заморачиваться на то, чтобы нравиться всем подряд.
1: И ты уже можешь выбирать то, что тебе интересно.
0: Ну, я всегда это выбирал. Я никогда не делал то, что мне не интересно. Но я перестал заботиться о том, чтобы вот обязательно произвести хорошее впечатление на человека. Я же хороший. Ну, вы должны понять. Да никто ничего не должен.
1: Да никто.
0: Поэтому, ну, не нравлюсь. Ну, окей, есть вот другие, которые нравятся. Прекрасно. Просто не надо так тяжело переживать. И в этом смысле мне мой возраст тоже нравится. Да мне на самом деле во всех смыслах нравится.
1: Мама же из казаков, да? Мама казачка?
0: Ну да, такие донские казаки, да.
1: А нет желания или, может быть, возникало желание снять что-то про казачество?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: А Тихий Дон, который мечтает снять каждый режиссёр?
0: Но снял же Сергей Русуляк сейчас картину, а до этого был фильм Герасимова, а до этого был фильм «Преображенская правова». Есть...
1: Тема закрыта?
0: Нет, я так не думаю. Я думаю, что на каком-то новом этапе возникнет новое желание. Но у меня никогда не возникало желания снять «Тихий Дон». Я вообще люблю сказки. Честное слово. Другой вопрос, что я их шире понимаю. Вот «Экипаж», как правильно говорил Александр Наумович Мета, это сказка для взрослых. Ну, сказка. Но какая? Даже взрослые, которые понимают, что это сказка, но они так проникаются реалистичностью и, главной глубиной эмоций этой картины, что оторваться невозможно.
1: Друзья мои, мы ненадолго прервемся снова, уйдем на небольшой перерыв, буквально несколько минут. Напомню, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор замечательных фильмов «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Звезда», «Змеиный источник» и многих-многих-многих других. Не знаю, как вы, я получаю от сегодняшней программы истинное наслаждение. Но впереди еще четвертая часть, не переключайтесь, мы скоро вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Дорогие друзья, программа «Диалоги». С вами все еще Евгений Сазонов. И с вами замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Змеиный источник» мой любимый, «Звезда», замечательный фильм о войне и многих-многих-многих других. Продолжаем беседовать о секретах мастерства.
12: Ну, вот «Экипаж» называют ремейком, но это нифига не
0: ремейк. Вы имеете в виду мой, я говорил...
12: Ваш, да, нет, ваш. Но да. Это же не, вообще не ремейк. Ну, там есть эти пасхалочки, да? Там,
0: ну, это... Нет, это другая история. Знаете, на самом деле, я вам сейчас я все расскажу.
12: Давайте, рубите правду.
0: «Экипаж» – это ремейк, но фильм «Легенда номер 17», потому что там есть тоже парень, который сталкивается с наставником, и он его переделывает. С точки зрения как бы вот этой основной схемы, они очень перекликаются.
12: Да, и даже главный герой тот же самый.
0: Но это другой вопрос. На самом деле, могу вам признаться, мы долго с Данилой договаривались на эту тему, с Козловским, и он боялся сниматься, потому что он боялся, что не повторится тот потрясающий опыт, который был на «Легенде». А я боялся, что мы будем пытаться повторить этот опыт. А мне совершенно не хотелось. Я хотел делать новую картину. И на самом деле роль... Тоже расскажу. Роль Зинченко, Леонид Савич Зинченко, командир корабля. Это имя, кстати говоря, моего тестя, который был летчиком. Это ему посвящается. Эта роль писалась для Олега Меньшикова. Поэтому Даниле в картине, в общем, даже и места не было.
1: О, как.
0: Да, потому что вместе их сводить уже было невозможно. Но Меньшиков что-то так стал говорить, ну, я не знаю, что-то он стал прятаться от меня, я ему звоню, он не появляется. Я сказал, хорошо. И позвонил Владимиру Машкову. А Володя, который отказывался от «Легенды номер 17», тут мне говорит... Давай. И мы ударили по рукам. На самом деле, мне было замечательно работать с Меньшиковым на «Легенде». И фантастически здорово работать с Машковым на «Экипаже». Володя актер потрясающий, конечно же, но он еще такой тыл человеческий для меня был в период работы над картиной. Это самый некапризный актер из всех, кого я знаю. Это самый пылкий человек, ну, один из самых пылких. Он такой... тыл. Бывали ситуации, что мы возимся целый день, каскадеры готовились заранее, но что-то у них не получается. Володя сидит и ждет в костюме, в гриме, сидит у себя в трейлере. И вот проходит 12 часов на площадку, его так и не вызывают, нам приходится закончить смену. Я иду к нему, Вова, прости. Он говорит, это что, ну я же все понимаю, даже не вздумай, все отлично, я все понимаю. Это не часто такое бывает, но вот с ним это бывало, и я ему безмерно благодарен вот за этот человеческий его подход к работе.
1: Слушайте,
0: и поддержку.
1: А вот как очень интересно, ведь вы режиссер, Машков тоже режиссер. Как, локтями?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: Все, вот моя роль, и я дальше не лезу.
0: Нет, он прекрасно, у него были идеи какие-то, которые он предлагал, и они есть в картине. Но понимаете, чем выше класс актера, я в этом уже убедился.
1: Тем меньше капризов?
0: Ну, во-первых, тем меньше капризов, потому что звезда прекрасно понимает, ей не зачем доказывать, что она звезда. Это человек, который не звезда, он тогда капризничает, тогда демонстрирует. А звезда ведет себя очень скромно всегда. Он знает свое качество, этот человек. Это первое. А второе, как правило, настоящая звезда предлагает одну-две идеи за всю картину. Но просто это гениальные идеи. Он не несет тебе ворох идей, ты в них разбираешься, захлебываешься и не понимаешь, как с этим быть. А самые точные идеи. Так было и с Меньшиковым, и с Владимиром Меньшовым, и с Машковым, да и с другими, с актерами вот такого ранга, такого уровня, с кем я работал. Я их много могу называть, потому что мне везет, я с замечательными актерами работал и продолжаю работать. Они очень конкретны всегда. Они не изображают, что они включены. Они приносят золото. А золото, понимаете...
1: Много не бывает.
0: Да, его не принесешь тонны. Оно вот...
1: Тяжелое.
0: Да.
1: Мал золотник.
0: Совершенно верно.
1: Как интересно. А можно секрет раскрыть? Вот что придумал Машков?
0: Или... Да.
1: Скажите, мне так интересно.
0: Он пришел ко мне и говорит, слушай, это был один из первых съемочных дней, и мы снимали сцену с Митей Золотухиным, замечательным Дмитрием Золотухиным, который играл такую большую шишку, управлявшуюся там в самолете, диктовавшую свои условия акционера. И по сюжету, значит, Митя сначала говорит, давай я скажу, я услышал, и сяду. Мы репетируем. И он уходил в машину. Значит, Машков ему там что-то выдавал, что мол, я жалею, что я не вмазал вам по физиономии. И Митя должен был просто по сценарию кивнуть и уйти гордо и как бы отстранённо. Митя говорит, давай я скажу. Я услышал. Я говорю, скажи, давай, скажи. После чего Машков посмотрел на это, говорит мне, а давай я чуть-чуть тоже разобью это. Я говорю, давай. И дальше, значит, машина уезжает, он подходит к Козловскому, говорит, что-то там промолчал. Но нас услышали. И все. У него чувство юмора потрясающее, замечательное. У Нины Усатовой, которая тоже может принести одну идею. Ну, потрясающую всегда. Я ее обожаю. Она такой мой талисман, и я все время ищу ей какую-то роль. И на картине «Легенда номер 17» роли не было, потому что все мужики. И мы старались соответствовать правде образа. На самом деле Харламов лечил мужчина.
1: Мужчина, да.
0: И мы с ним даже встречались.
1: И вот эти эксперты говорили, что это за неправда? Откуда там баба? И его мужи, и мужчины.
0: Вот. Про это отдельная история. Значит, мне позвонила Нина. И я говорю, Ниночка, я так хочу вас позвать. Он говорит, да потом, когда-нибудь. А что-то мы по своим делам говорили. Но я положил трубку, понимаю, нет, я так хочу с ней поработать. Это просто для души. И я ей перезвонил, говорю, Нина, я нашел роль, маленькую, крошечную. Она говорит, очень хорошо. Я говорю, это на полсмены. Она говорит, прекрасно. Я говорю, это врач. А там, как я сказал, был мужчина. Она говорит, очень хорошо. И там две реплики. Прекрасно. И это мужчина. Она говорит, вот это сложнее.
12: Сложнее.
0: Я говорю, ну мы поменяем. И мы поменяли. И дальше, значит, я ей принес эту помаду, она стала это все обыгрывать. Все было гениально. И когда мы показывали уже готовую картину хоккеистам, я понимал, что нас будут за это ругать. А мы встречались с этим врачом. Даже диагноз – это то, что нам проговорил врач, который его лечил. И мне вдруг хоккеисты говорят, как вы гениально это нашли. Вот Миронова потрясающая. Я говорю, какая Миронова? Оказывается, у сборной была такая врач очень мощная. Фамилия Миронова, которую Нина сыграла, как они сказали, один в один. Мне Татьяна Тарасова говорит, ну это просто ее портрет. Как у вас это получилось?
12: Как вы хорошо готовитесь.
0: Я подумал, о как. Да, вот так вот иногда это все складывается.
12: А бывает такое ощущение, что вот как-то Господь ведет?
0: Вот просто... Нас всех ведет Господь всегда, поэтому мы просто движемся по этим траекториям. Другой вопрос, что надо учиться слушать то, что тебе говорят свыше. Я знаю людей, которые слышат, но не хотят это услышать. То есть слушают, но не хотят услышать. Или слышат, но не хотят действовать в соответствии с этим. И я промахиваются.
12: Я вас услышал.
0: Да?
12: Да.
0: Но нас услышали.
12: По-моему, одни из самых сильных фильмов про Великую Отечественную войну, они там были сняты через 20, через 30, через 40
0: да,
12: лет.
0: Да, да, да.
12: Вот про СВО. Также нам нужен какой-то огромный люфт, будет, пока появятся вот такие фильмы, которые останутся в истории кинематографии и жизни.
0: Во время войны, как вы знаете, снимались в основном комедии, либо патриотические, такие как бы агитки. «Она защищает Родину», к примеру, Эрмлера Смарецкой. И довольно редко даже драмы. Ну, была там «Жди меня», к примеру. Но это все равно исключение. Потребовалось большое время. Достаточно большое. Ну, как минимум, там «Летят журавли» были сняты в 1957-58 году. Или, скажем, «Баллада о солдате» Чухра. Или «Живые и мертвые» Столпера. Нужно время, чтобы все это оценить и понять. Нужно время, чтобы отодвинуться, чтобы ушла первоначальная эмоция и возникло понимание того, что же это было на самом деле. И уже не газетные строчки такие, знаете, вот строчки сегодняшнего дня, а осмысление драм, трагедий происшедшего. Я думаю, что требуется время. И я думаю, что сейчас... Очень наивно говорить о том, что вот мы можем что-то ухватить, вот поднатужимся и ухватим смысл времени. Нет. Думаю, что нет. Для газеты – да, для телевидения – да, потому что это передается вот сегодняшняя, сиюминутная информация. Для осмысления – сколько потребовалось, чтобы написать, чтобы кто-то сел и стал писать «Войну и мир». Толстой родился позже, да. Войны этой отечественной, а он оставил главное свидетельство. Мне кажется, что нам нужно время и для того, чтобы оценить, что происходило, и для того, чтобы понять, как к этому относиться.
12: Дорогие друзья, к сожалению, наша программа не бесконечна, она подошла к концу, хотя я бы общался с нашим сегодняшним гостем дальше и дальше, и задал мне еще много-много-много-много вопросов. А для кого же эти вопросы? Для нашего сегодняшнего гостя, режиссера Николая Лебедева, замечательного режиссера и замечательного рассказчика, из автора замечательных фильмов. Это «Легенда номер 17», это «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Много хороших фильмов, которые можно смотреть и, самое главное, пересматривать. Чем, наверное, я сегодня и займусь вечером, потому что фильмы Николая Лебедева я очень и очень люблю. А теперь я люблю его и как человека, и замечательного рассказчика. Надеюсь, вы тоже его полюбили так же, как я. Ну, а меня зовут Евгений Сазонов, журналист радио «Комсомольская правда». Еще встретимся, будут новые гости, будут новые темы. И дай Бог вам всем счастья и храни вас Господь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
15: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Договоренность по перемирию на Украине ко Дню Победы достигалась в ходе непростых переговоров, заявил помощник президента Юрий Ушаков. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону. Параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто, сообщил дипломат корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее Ушаков сказал, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался уходить в отставку. Он заявил, что продолжит возглавлять правительство в ближайшие годы, несмотря на призывы покинуть пост со стороны ряда депутатов Палаты общин. Стармер заверил, что не собирается бросать работу, для которой его избрали в июле 2024 года. Самолет с 14 гражданами Испании, высаженными с судна МВ «Хондиус» после вспышки хантавируса, вылетел с Канарских островов. Это сообщает Министерство здравоохранения страны. Испанцев направляют в военный госпиталь Гомес-Улья, где они должны пройти карантин и медицинское наблюдение. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Испанские власти заявляют, что риск для населения в целом остается низким.
2: О происшествии.
1: В России ищут фуру с пчелами-нелегалами из Узбекистана. Машина, в которой более 1500 пчел, пересекла границу через пункт пропуска в Астраханской области в начале апреля, пишут СМИ. Далее фура должна была отправиться в карантинную зону в Курганской области, однако до места назначения она так и не добралась. Пчелы могут переносить опасные инфекции и погубить целые хозяйства по производству меда. Пасечники уже подали заявление о пропаже в МВД и прокуратуру. Общественники параллельно направили запрос в Россельхознадзор. Экипаж Международной космической станции распаковал новый скафандр «Орлан МКС-8» и на следующей неделе проведет его испытания и оснащение. Это сообщил командир станции, космонавт Сергей Куть-Сверчков. Он сказал, что это один из самых важных грузов, доставленных на орбиту. Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей и 93 копейки. О погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра ожидается плюс 10, плюс 12 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. У нас в гостях сегодня полковник Мирлан Джумагалиев, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандир 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мирлан Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рады видеть вас в Москве. Вот мы сейчас откроем маленький секрет нашим слушателям. Мы перед эфиром разговаривали с Мирланом. Он говорит, 1.5 года не был на гражданке, ни в отпуске никак. Ну как здесь в Москве?
4: Ну, достаточно неплохо, я бы сказал. То, что спокойно, все хорошо, семья рядом. Что может быть лучше?
3: Вы приехали сюда для подготовки, для участия в праздничных мероприятиях, вот ко Дню Победы. Чувствуется вот по настроению есть ощущение вот этого приближающегося праздника?
4: Ну, в целом, да.
3: Многие говорят, что День Победы для нас вообще самый главный праздник. Никакой Новый год, никакие дни рождения, ничего вообще рядом не стояли.
4: Ну, с точки зрения, наверное, военного человека, я скажу, что действительно так оно и есть. Потому что с детства, со школьных времен нам прививали то, что вот День Победы встречается слезами на глазах. Оно так оно и есть, и тем более человек, который уже в данный момент столкнулся с тем, что вот мы сейчас являемся участниками специальной военной операции, как бы на себе это испытываешь, и некоторые слова, которые в детстве, даже вырезки там из песен или каких-либо там цитат, что касается именно Дня Победы, теперь это по-другому воспринимается, не так, как ранее. То есть мы это через себя пропустили, это все прошли, и понимаем, я так считаю, в данный момент, каково это было, как было тяжело и с каким усилием, с каким трудом досталась нам эта победа.
3: Давайте не будем ходить вокруг да около. У вас на груди целая россыпь медалей. сам

0: самых крутых медалей, которые могут быть у человека, который воюет, звезда героя. Давайте начнем со звезды Героя Донецкой Народной Республики. Когда, за что, как это было?
1: Звезду Героя Донецкой Народной Республики я получил вот в конце 25-го года. Вручил мне ее глава республики, товарищ Пушилин. Ну, в целом, для меня это сюрпризом в очередной раз было. То есть я даже не знал, что там представляли к данной награде. Просто вызвали и вручили данную награду. Уже после вручения, как бы, я понимал, как бы, за какие задачи звезда мне была вручена. Это на одном из участков, где мы, так сказать, выполняли задачи, пришлось, так как я заместитель командира бригады, уже на тот момент был заместителем командира бригады, находился на КНП батальона, одного из батальонов бригады.
0: КНП – это что?
1: Командно-наблюдательный пункт. Угу. Ну, так сказать, управлял комбат-боем. Угу. Далее у нас есть еще несколько там батальонов, которые выполняют задачи только, допустим, как бы с соседними подразделениями. И где-то возникли небольшие трудности, пришлось переместиться с одного КНП на другое, взять командование батальоном на себя, вытянуть батальон. И, соответственно, задача была выполнена с минимальными потерями. Выполнена достаточно быстро, что даже вышестоящее командование на тот момент сначала тоже не могло поверить, что у нас получилось там проникнуть в один из населенных пунктов, где была достаточно тяжелая и выстроенная оборона противника. Мы просто взяли его смекалкой, хитростью противника, обошли. Противник даже пару дней не понимал, что мы уже орудуем у него в тылу. И когда мы там нарастились, накопились, мы просто изнутри развалили всю оборону противника, тем самым дали возможность основным силам наших подразделений, именно нашей конкретно бригады, подтянуться и создать достаточно серьезный плацдарм для очередного развития наступления.
0: В общем, творческая у вас работа, так скажем.
1: Точно, так точно, да.
0: Так, ну, раз мы говорим про конец прошлого года, так что внимательный читатель, внимательный слушатель «Комсомольской правды», я думаю, прекрасно понимает, о каком городе речь идет. Хорошо, давайте пройдемся по орденам мужества и там, медаль за отвагу. Орден мужества, давайте.
1: Один, да, ну второй, вот третий, да. Первый орден мужества я свой получил в 22-м году. Это, то есть, вот начало специальной военной операции.
0: То есть, вы спецоперации с самого начала?
1: Так точно, да. В должности я находился командира разведывательной роты. Угу. На тот момент бригада была на широком фронте, наступала, а рота была всего одна в бригаде. Соответственно, силы нужно было распределить по всему фронту. И я работал непосредственно сам, возглавлял группу, и со мной было еще 5 человек. То есть, постоянно мы двигались. Вот 5 человек, это которые... И в бой вместе мы все ходим, и спим, как говорится, и отдыхаем все вместе. Да, я там осуществлял общий контроль еще за другие группы, подгруппы, но основная группа это была вот наша. То есть я ее сам возглавил, был командир отделения еще со мной и старший разведчик. И мы с ними достаточно неплохо выполняли задачи, даже, я скажу, очень неплохо. Не было ни одной задачи, не побоюсь этого слова, реально ни одной задачи, которую мы не выполнили. То есть все задачи нашей группы, вот именно пятерки, мы выполняли на 100%. И одна из задач была тоже очередной населенный пункт. Ставят задачу прощупать оборону противника, где нам будет легче пройтись. Ну и, соответственно, пути подхода, минные поля, чтобы далее подключить технику. Соответственно, мы выдвинулись, как обычно. Только в данный момент я двоих оставил на прикрытие, и мы троем пошли дальше. Идем по лесополосе. Вижу, лежанка какая-то, ну, непонятно, ну, людей там нет. Но мы, как истинные разведчики, решили посмотреть, что это, как. Потихонечку думали, ничего же там не заминировано. Рюкзаки лежали. И на что сразу обратили внимание, лежал кусок колбасы, и он еще незаветренный был. Угу. Ну, мы сразу поняли, что ага, все.
0: А кто-то... колбаса, наверное, либо краковская, польская, либо одесская.
1: Ну, она была очень сильно надкусана, поэтому я даже не обратил внимания, что там за колбаса. И, как бы, честно говоря, не до этого было. Мы очень тихо передвигались. Я понял, что где-то противник рядом. Недалеко оставил еще одного, и вдвоем пошли дальше. И кусты, все, и я прям вижу, вот он, противник, он меня еще не видит, но я его вижу буквально там метрах 7, там 8 от меня. Два человека сидят, разговаривают, один с винтовкой, я так понял, это была снайперская пара потом. Mm-hmm. Но уже потом, когда мы их досмотрели, я думаю далее, как поступить. Уничтожить их сразу на месте, но мы можем...
0: Взять языка.
1: Да, взять языка, но еще можем так нашуметь, что и противник может потянуться, потому что до моих товарищей именно основных сил было порядка там километра уже, то есть мы так вглубь продвинулись нормально. Минут пять я принимал решение, потому что я понимал, я еще пытался выйти на связь, на старшее командование, но понимал то, что если я сейчас буду там что-то громко говорить, меня могут услышать. Вот затаился и своему товарищу, который вот был старшим разведчиком на тот момент у меня, Алексей Казаков, я ему языками жестов показываю, все, ты сюда, я сюда, берем. Ну и, соответственно, живым у нас не получилось их взять, но бесшумно мы их убрали. Но это только было начало. Мы выдвинулись дальше, и там целая группа. Просто человек 8 их тогда было, потому что, так сказать, ликвидировали мы на тот момент 6. Двое успело убежать по посадке, мы за ними даже гнались. Это как вот реально смешно. Ты прям бежишь по посадке, от тебя убегают противник. Но на тот момент это было смешно для меня. Угу. В ходе боя у тебя появляется такой азарт, что ты, ну, уже на некоторые моменты там внимания не обращаешь.
0: Адреналин еще
1: зашкаливает. Да, адреналин зашкаливает. В общем, мы отработали их. Задачу я уже свою, в принципе, перевыполнил. Вот этой посадки мне было достаточно, чтобы сейчас ворваться и отвлекающими силами, допустим, взять еще другую посадку. Соответственно, я немного начинаю оттягиваться, все там обшмонали, радиостанцию, все забрали. Начинаем отходить, и тут я по связи уже на команду не выхожу, говорю, вот есть посадка, надо срочно туда сейчас затягиваться, потому что у нас через два дня было там спланировано наступление. Я говорю, если мы сейчас это сделаем, мы даже можем раньше ворваться в населенный пункт. На что командир бригады принимает решение, да, давай, говорит, бери подкрепление и выдвигайся. То есть, опять же, я должен идти. Я говорю, ну все, я понял. А я как бы уже там пару суток не спал, ну, со своей группой. Я говорю, решите, там пару часиков отдохнем. Я говорю, и пойдем снова. Все, мы выдвинулись. Ну, мы уже, так сказать, там не мешкали. Мы зашли прямо в населенник, заняли несколько домов. Все.
0: Впятером.
1: Пятером, да. А началось вот наступление, артиллерия работает и наша, ну и противника, и наша где-то даже артиллерия работает возле нас, как бы, но мы там сидим, никто же не знает, кроме меня, как командир разведроты, кроме командира бригады, что мы уже вообще в населеннике. Вышестоящую команду мы не докладывали, потому что мы хотели, ну, развить плацдарм, то есть его расширить и, соответственно, зайти. Все, по маршрутам, которые мы уже разведали, технику отправили, наша там доблестная пехота уже на технике врывается. Вот, а мы, соответственно, уже сидели в населеннике, и противник, который просто выбегал, отходил, мы их уничтожали. Они все побросали, мы там трофеев, конечно, было очень много, пленных там тоже очень много было. И, соответственно, после этого уже мы начали продвигаться к центру населенного пункта, и нас накрыла артиллерия. Противник уже. Вот я там тогда получил свое первое ранение, но недостаточно серьезно, я бы так сказал, я продолжил как бы вести бой, там немного подконтузило, и меня спасло одно, у меня была аптечка на поясе, в аптечке лежал телефон, и ножницы там у меня были. Uh-huh. И вот осколок залетел в аптечку, пробил телефон, пробил эти ножницы и застрял просто вот на входе уже в бок мне, в бочину, получается. То есть там не так уж глубоко, но я думаю, конечно, вот телефон, ножницы там смягчили, так сказать, удар.
0: Тот самый случай, когда аптечка в прямом смысле
1: спасла. Да, в прямом смысле помогла, да. Ну и, соответственно, продолжили бой. Уже, наверное, процентов 70 населенного пункта было за нашими силами. Соответственно, там соседи подключились, это соседние бригады тоже выполняли практически такую же задачу, как и мы, только немного с другого направления. Все достаточно успешно прошло. Потом мне говорят, надо эвакуировать, там 300, все, я говорю, до кого? Там я хожу нормально, все у меня хорошо. А я даже не обратил внимания сначала, то, что я немного заикаюсь. Угу. Ну, видать, там речь как-то там, командир бригады говорит, да ты разговариваешь, смотри как, типа, давай, все, его там срочно эвакуировать. Но я так, естественно, не поехал. Я говорю, решите, в медроту там дойду, пускай прокапают, и все. И вот тогда я вообще в первый раз в жизни мне капельницу ставили. Вот, и не могли попасть там 7 раз, и в итоге я плюнул, сказал, нет, ничего не надо, я пошел дальше. И вот после этого это первый орден мужества мне пришел, наградили орденом мужества. Будучи вот командиром разведроты, в звании тогда я был старший лейтенант.
0: Угу. Сегодня уже полковник.
1: Да, сейчас
0: 4 полковник. Года прошло.
1: Так точно, да.
0: Так, никуда не переключайтесь, дорогие друзья, мы вернемся через 2 минуты. У нас в гостях Мирлан Джумагалиев, полковник, который еще в 22-м году был старшим лейтенантом, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Через 2 минуты мы снова будем в этой студии.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Мы возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Мирлан Джумагалиев. Герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, медали за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Ну, в общем, человек более чем заслуженный. Так, про первый орден мужества мы услышали. Второй орден мужества. Неужели там такая же детективная история, такой же боевик, которому Джон Рэмбо позавидует?
1: Ну, я бы не сказал, конечно, что прям именно такая же история, но второй орден мужества я получил уже, когда я был в должности командира штурмового отряда. Угу. Естественно, там личного состава было уже побольше, задачи немного другие, потому что как разведчику мне стались конкретные задачи, то есть вот она точечная. Здесь же у меня более шире задачи там стояли. И штурмовой отряд формировался из разных подразделений, то есть разных батальонов, рот. Мне придавали вот так вот людей, там 30 человек, там 30, и мне нужно было сформировать, потренировать штурмовой отряд, то есть создать его. Это тогда, на тот момент, пошли только вот первые штурмовые отряды, стали mm-hmm. вводиться. Вот. Честь мне выпала стать командиром штурмового отряда, то есть должности командира разведроты, я стал командиром штурмового отряда. Тогда на тот момент командир бригады меня вызвал, сказал: принимай штурмовой отряд, формируй, готовь. Ну, вот, собственно, начал готовить, и на тот момент у меня тогда возникла мысль, с разведчиками мне было проще. Этих людей я очень хорошо знал, я им доверял. Здесь же, допустим, контингент людей сторонний был, и, соответственно, нужно было каждому найти подход. Я почему говорю каждому? Потому что нельзя судить всех по одному или там под общую гребенку, как бы это кто ни говорил, нужно каждому иметь свой подход. Каждому человеку, каждому военнослужащему, каждому солдату.
0: Ну, время же на всех не хватит.
1: Это доля командира, нужно все успеть. Потому что если ты этого не будешь делать, у тебя не будет уважения среди личного состава, у тебя не будет авторитета среди личного состава. Ты должен сам с ними вместе все делать, чтобы он понимал то, что командир делает, как по примеру всегда говорит, делай, как я.
0: Вот, не делай, как я говорю, да. А делай, как я делаю.
1: Ну и, соответственно, первые задачи я именно со штурмовым отрядом, хотя у меня должен там развернуто КНП, я там руковожу боем, но я тогда командиру бригады сказал, решите, я начну, и потом сам с солдатами побегу, говорю, потому что надо показать, это первый бой наш в роли там, штурмового отряда. Солдат должен как бы духом воспрять, понять то, что все здесь, мы одна семья общая, вот, допустим, мы друг друга любим, ценим и друг за друга стоим. Это должен каждый солдат понять, что он не просто там куда-то пришел, а именно все, он себе домой пришел. Мы выполняли тем самым задачи. Я с каждым солдатом, вот все солдаты, которые со мной были, после первого боя вышли, все, люди совершенно изменились.
0: За один бой?
1: Да, за один бой. Абсолютно все изменились. Раньше, допустим, у меня есть такая еще тенденция, ну как, не тенденция, я бы сказал, а специфика, наверное, моя. Я очень молодо выгляжу для своих
0: есть
1: лет.
0: Есть такое.
1: И некоторые воспринимают, когда видят, там, ну, а у меня в подчинении были достаточно взрослые там мужчины,
0: ну, что за пацан пришел тут?
1: Да, и тут скажут, что за мальчишка стоит там, командует там. И мне нужно было, допустим, заработать свой авторитет не просто словами там, а именно делом. Вот, и, соответственно, я это так все нарабатывал. Лично состав потом сам стал ко мне тянуться и знал, что мое слово – это закон. Если я это сказал, это надо сделать. И у меня было всегда правило двух. Я говорю, один раз только предупреждаю, на второй раз я наказываю. На второй раз очень редко когда доходило. Как бы все понимали, что нужно с первого раза все делать, как сказали. И как командир говорит, значит, он знает больше, чем мы. Вот я всегда им говорил то, что если я что-то говорю, я не просто так это делаю и просто так это говорю. Обязательно все к исполнению. Штурмовой отряд стал лучшим в армии. Насколько мне известно, даже, ну, приезжали там с вышестоящего команды, тоже говорили, лучшие там подразделения. Вот очень успешно задачи складывались. И самое, что меня радовало, у меня минимальные потери. Некоторые даже бои у меня были без потерь проходили, абсолютно без потерь. Я тогда был просто самым, наверное, счастливым человеком. Я думал, как, блин, бой прошел, и у меня не потерь, ничего, все люди живы, здоровы. Вышли еще из победы, то есть именно задачу-то мы выполнили, что нам ставили. Вот это, я считаю, это для командира самая высокая награда, когда ты выходишь с боя без потерь. Вот, и, соответственно, тогда, после же первых наших боев, меня представили ко второму ордену мужества.
0: Угу. Так, медаль за отвагу.
1: Медаль за отвагу, там практически такие же истории, такие же ситуации были. Но в тот момент я еще второе свое ранение получил. Вот там уже достаточно посерьезнее было. То есть мне пришлось там пару недель в госпитале побыть. Mm-hmm. Но я старался там в госпитале как всякими путями, правдами, неправдами сбежать, чтобы вернуться к своему подразделению. Потому что я понимал то, что, блин, парни там как без меня там переживали. Это, я вам так скажу, это такая же семья, как семья у меня дома. То есть это мои дети, как бы это странно ни звучало, то, что кто-то там постарше меня, но я их называл, вот, это мое детище, я создатель этого штурмового отряда, так сказать, был, и я очень к нему там привязан был, и родил за каждое дело, за каждую поставленную задачу. То есть я понимал, что ответственность лежит большая на нашем подразделении.
0: Они отвечают тем же?
1: Так точно, да. Вот если бы не отвечали, я думаю, у нас не было бы таких успехов, продвижения там в плане, допустим, каких-либо наступательных действий. Личный состав очень грамотный был. Мы постоянно тренировались там на тренировочных полигонах. То есть даже мы с задачи выезжаем, сутки отдыхаем, там постираться, там поспать. И на следующий день мы снова выезжаем сразу на полигон тренироваться, анализируя прошлую задачу, какие ошибки мы делали и что нам нужно учесть при следующем, допустим, при следующей задаче.
0: Хорошо. Вы сейчас в Москве сколько уже? Ну, недель три, наверное.
1: Да, около трех недель.
0: Что чувствуете вот сейчас по отношению к парням вашим, которые там остались, которые сейчас в зоне специальной военной операции выполняют задачи каждый день, каждую ночь, не прерываясь, без выходных и праздников, без ничего. А вы здесь волнуетесь, переживаете?
1: Конечно, очень, очень волнуюсь. Ежедневно я своими товарищами на связи нахожусь.
0: Да, серьезно, связь держите?
1: Да, ежедневно с комбатами, с командирами рот. Каждый день я там запрашиваю обстановку, что там, как парни, там, что сегодня, как говорится, у нас есть там такая, ну, между собой там разговор, там, сколько сегодня положили, ну, это противника уничтожили. И вот мне там рассказывают, вот мы сегодня это сделали, а вот здесь мы сделали. Иногда даже бывает, комбаты совет спрашивают, это там раз в неделю практически бывает, а вот мы там сейчас задача такая-такая, это... Товарищ полковник, как вот так сделать или вот так? Или как мы вот обычно там делаем, всех перехитрим, вот так вот сделаем? Я говорю, давай вот два путя, как говорится, попробуем вот так, а группу уже готовь по другому маршруту, вот так, вот так, вот так. Ну, это я просто так вот разговариваю, там, говорю там какими-то завуалированными словами, но на самом деле это там все просто, когда с комбатом разговариваешь, уже там с полуслова друг друга понимаешь.
0: Ну, понятно. Так, с вами сейчас здесь жена и дочка.
1: Так точно, да.
0: Не обижаются? Говорят, слушай, ну, проведи с нами-то хоть немножко времени, что ты со своими там все время в телефоне сидишь?
1: Ну, жена, конечно, все понимает, то, что служба, это я... получается, уже служил, и когда мы с ней поженились. И изначально я ей сказал, готова ли ты там за военного замуж-то выйти? Я там могу на год уехать в командировку, там дома не быть, там не ночевать, там с утра до ночи на службе. Ну, готова. Все, молодец. Слово свое держит, готова. Терпеливо ждет, когда я в командировках. Любит, ценит и понимает самое главное.
0: Как супругу зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, Настя, большой вам привет от всего радио «Комсомольская правда» на всю страну, вам целенаправленно. Спасибо вам большое за то, что так поддерживаете Мерлана, Героя России. Кстати, про звезду героя, мы вот про все награды поговорили, а про звезду героя еще нет. Вот за что она была вручена. Хотя давайте даже так, сделаем перерыв. Несколько минут. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Герой России, Герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, полковник Мерлан Джумагалиев, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мы вернемся в эфир, продолжим знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
7: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры. И в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится. И, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандер-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая, это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал до 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Армузском проливе.
9: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно невыгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
10: Иран ответил на план США по мирному урегулированию, акцентировав внимание на необходимости завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщает агентство ИСНА. Свой ответ Иран направил американцам через Пакистан. Агентство ИРНА ранее сообщило, что Иран предоставил Пакистану свой ответ на предложение США, касающееся урегулирования конфликта. 3 мая Соединенные Штаты направили Пакистану ответ на предложение Ирана, который включал 14 пунктов. Республика Сербская ощущает на себе попытки блокировки совместных газовых проектов с Россией, но надеется найти пути их реализации. Об этом заявил президент страны Синиша Каран. В Федерации, второй части Боснии и Герцеговины, существует много инфраструктурных экономических проектов, которые приостановлены и стоят на паузе именно по той причине, что они идут с востока, сказал он.
2: Об образовании.
10: Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в концепции сделан на навыках работы с источниками и противодействии фальсификации истории. Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках спецоперации. Первым заразившимся хантавирусом пассажиром на круизном судне MV «Хондиус», как выяснилось, стал орнитолог из Нидерландов. Он перед посадкой на борт наблюдал за пернатыми на аргентинской свалке. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались.
2: О спорте.
10: Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 2-1 обыграли «Сочи» в домашнем матче 29-го тура «Мир РПЛ». «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей. Петербуржцы набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на 2 балла. «Черно-зеленые» имеют матч в запасе. Они в понедельник сыграют на выезде с московским «Динамо». «Сочи» остался в зоне прямого вылета из РПЛ, располагается на последней 16-й строчке, набрав 21 очко. В заключительном туре «Зенит» в гостях сыграет с Ростовом. Сочи дома встретится с Ахматом. Игры пройдут 17 мая. Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 30 копеек. Евро стоит 88 рублей 55 копеек. Курс юаня 10 рублей и 93 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра ожидается 10-12 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов. Завтра плюс 15-17. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в эфир. Как я и обещал, я Валентин Алфимов. Рядом со мной Мирлан Джумагалиев, полковник, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Прошлую часть мы закончили на том, за что вам присудили звание, высшее звание в стране. Я подчеркиваю это. Высшее звание в стране. Круче? Нет, никого. Герой России.
1: Ну, это было в 2024 году. На тот момент я находился в должности уже не командира штурмового отряда, а командира штурмового батальона. У меня было в подчинении 8 рот. И пришла задача, так сказать, немного поменялась эта задача. Она изначально ставилась в одном, допустим, контексте, потом немного поменялось. И самое, что интересно, эту задачу нужно было довести до личного состава, который уже часть, даже большая часть, находилась на позициях.
0: Угу. А в радиоэфире... То есть 24-й год – это контрнаступление?
1: Да.
0: Которое там, вот это украинское, так?
1: Нет, это начало 24-го года было.
0: Ага.
1: Вот, и, соответственно... В радиоэфире я тоже не мог какую-то информацию там довести, потому что
0: вражина слушает,
1: да, может там прослушать, и, естественно, планы наши все раскроются. На тот момент я принял решение просто выдвинуться к своему личному составу поближе и уже конкретно вот прям каждого командира группы выцеплять и доводить задачу там из уст, так сказать, в уши. Ну и, соответственно, все достаточно быстро получилось. Я пока шел, там у меня там группа, здесь группа, я их потихоньку подтягивал, ты подойди сюда, здесь, здесь, здесь. Мы, соответственно, поговорили. Началось наше наступление, ну и в какой-то момент немного начали захлебываться.
0: Угу.
1: Противник стал очень активно контратаковать, применять ствольную артиллерию. На тот момент уже у них пошли это FPV-дроны, также применялись. И, соответственно, кассетные боеприпасы. Вот, и немного нас затормозили. То есть сначала мы так вот дерзко, ловко начали, ну и немного начали захлебываться. Местность была такая интересная, застройка, промышленные зоны, трасса основная была, а это, на минуточку скажу, таять начинало все, как бы грязь была, и по полевым дорогам противник тоже уже плохо мог проехать, я понимал то, что есть трасса, необходимо ее просто перерезать, чтобы не было подвоза резерва противника, чтобы не дать ему контратаковать и... наступать, так сказать, резать мне мои фланги. Группу собрал, группа буквально там находилась от меня в метрах 500, поставил также задачу устно, группа выдвинулась, заминировал небольшой участок, это сделали все штурмовики, организовал засаду, ехала техника, подрывается, они расстреливают всех, потом следом едет еще танк, танк видит картину, что там все взрывается, все горит, пытался развернуться, его с РПГ солдат сообразил, попал ему в гуслю, танк просто обездвижен. Ну, потом его доработали, конечно. Сначала самое главное было обездвижить танк. Экипаж начал спешиваться. Ну, экипаж, соответственно, тоже ликвидировали. На тот момент противник понял, все, дорога обрезана, то есть там уже не проехать. И понимал то, что у него сил для каких-либо атак, допустим, не только отбиваться, а именно контратаковать, еще у нас уже нет. Ну и моральный дух, видимо, их сломался. Они начали реально бежать. Вот я тогда второй раз, наверное, за все время видел, как 100, где-то, наверное, около 100 человек просто бегут через поля. Мы их там и стрелковым оружием догоняем, и, соответственно, артиллерия работаем по отходящему противнику. Ну, бежали знатно, очень быстро, знатно, по грязи. Я еще думал, бегут хорошо, физическая подготовка неплохая у них. Очень
0: а вы знаете,
1: быстро.
0: Кто это был, какие подразделения?
1: Это были АЗОВ, азовцы.
0: Запрещенная в России террористическая организация, те самые идейные нацики, террористы, которые...
1: Мы их сломали.
0: Хорошо бегут.
1: Просто сломали. И им пришлось бежать, они понимали то, что они в мешок попадают. Пытались там как-то спастись, но не все... Удалось сбежать, соответственно.
0: Жалко,
1: мы,
0: что...
1: Да, мы их догоняли.
0: Жалко, что кто-то все-таки сбежал.
1: Да, это, конечно, жалко, но мы вслед за ними пошли, и достаточно, я скажу, они нам тоже сделали плюс этим. Я видел, что там не заминировано, они спокойно бегут, и я не теряю этого времени. Мы просто приняли решение без каких-либо команд, пошли просто дальше. Задача, по сути, у меня была уже выполнена. Все, я там должен был остановиться, закрепиться и пустить через себя там соседние там подразделения. Но я не мог упустить этот шанс. Я говорю, блин, идем дальше, пока есть вариант, надо быстрее, быстрее, быстрее заскакивать. И, соответственно... оборудовать себе новые позиции уже как можно дальше. Первый триколор, так сказать, наш флаг Российской Федерации был установлен моим солдатом вот, и в том населенном пункте, так скажем, достаточно большом населенном пункте. Вот,
0: ну, какой, ладно уж, можно сказать.
1: Авдеевка это была.
0: Класс.
1: Вот первый флаг мои парни водружили, так сказать. Я был тогда просто самым, наверное, счастливым, потому что парень, вот, молодец, он стоял с этим флагом, как, наверное, в свое время в 45-м над Рейхстагом поднимали флаг. Он там рядом, даже есть где-то видео у товарищей, он поднимается с этим флагом, рядом артиллерия, он даже не шелохнулся, там просто падает рядом разрыв, он, несмотря на все эти разрывы, поднимает флаг, закрепляет его и еще стоит возле него прям. А мы, получается, с земли наблюдаем за ним, а еще дрон у нас смотрел, все это снимал. Парень, конечно, молодец. С 9-й роты у меня там парень был. как вот в фильме есть там легендарная девятая рота. И на тот момент тогда тоже девятая рота у меня была очень сильная, такая мужественная, и задача у нее прям как семечки, она их щелкала. Ну и, соответственно, мы закончили, меня вызывают на пункт управления, командующий поздравляет, там говорит, мы тебя представили герою Российской Федерации, парней моих там к наградам также представили. Вот. Ну, на тот момент я считаю, то, что это была общая наша победа. Там не только то, что я вот так, допустим, говорю, там задачи ставлю, но задача была масштабная, очень обширная. Там многое еще зависело от солдат, которые могли проявить инициативу сами, допустим, где-то что-то быстренько сообразить, пока не ждать, пока ему там команду на это дадут. И тем самым я считаю, то, что задача прошла достаточно успешно, прошла. И потери на тот момент... Кстати, тоже было минимальное, на что я был просто рад, когда вышли мы с задачи, встретились со всем личным составом. Я всегда встречаю личный состав, вот мы строимся, там собираю, хожу по местам проживания, их там обнимемся обязательно с парнями. И парни видят то, что вот я с ними везде, и с ними вместе в бою, и с ними вместе, так сказать, на полигоне мы тренируемся, и с ними вместе я могу так посидеть в блиндаже, просто чаю там попить, с солдатами пообщаться, рассказать там, откуда я там родом, откуда он родом, и мы все так вот, сплочение, так сказать, такое идет. И представили вот званию Героя Российской Федерации.
0: Какое ощущение, какие в тот момент были?
1: Ну, сначала, честно говоря, как-то, ну, непонятно было. То есть, ну, представили, там, у меня там очередная задача как раз должна была быть, я на задачу снова пошел, и даже, честно говоря, да подзабыл вообще. А тут потом позвонил мне командующий, поздравил то, что указ состоялся, и там через определенное время я прибыл вот в Москву для награждения.
0: Кто награждал?
1: Министр обороны Белоусов. Наградил. Я тогда впервые увидел министра обороны, ну, вживую я имею в виду. Знакомство у нас достаточно легко прошло.
0: Удалось пообщаться?
1: Да, ну, да, конечно, мы пообщались. Он поспрашивал, какие ли у нас там, допустим, мысли есть в ходе там ведения там наступательных действий, что необходимо для развития какой-либо там структуры и определенного направления в наших сейчас, так сказать, тактике боя. Что нужно поменять, что нужно ввести. Вот мы поделились, там вот у нас группа людей была, поделились все мнениями своими. Министр обороны выслушал, и я так скажу, то, что некоторые из тех мыслей, так сказать, которые мы обсуждали, они уже введены на данный момент в структуру. И, соответственно, тактика боя немного поменялась. А тактика боя вообще, в принципе, меняется почти ежедневно. Если ничего не менять, а по старинке работать по шаблону, там, по книжкам, то есть там, извините меня, там, как бы это грубо не звучало, по уставу просто, то это не получится. Всегда нужно какие-то инновации, всегда нужно думать наперед, на несколько шагов вперед, и самое главное, недооценивать противник. Противник также думает, он также хочет перехитрить, но если ты можешь перехитрить противника, ты уже знаешь, как он попытается тебя перехитрить, и поэтому ты наперед все эти мосты, так сказать, обрубаешь.
0: Ну, собственно, что далеко ходить, давайте посмотрим. В 22-й год начало специальной военной операции и разведка глазами, с бусолью и со всеми делами. А сейчас все уже дроны одни воюют. И убивают друг друга дроны, и разведка дронами, и все. И эти машинки ездят по НРТК, по-моему, называется. Да. И там доставщики и все такое. Главное, чтобы парни не погибали.
1: Да.
0: И живы оставались. Собственно, этого в первую очередь мы вам, Мирлан, и желаем. Поздравляем с наступающим Днем Победы. Очень большой праздник. Желаем вам выполнять все боевые задачи и чтобы у ваших, во всех ваших подразделениях подчиненных не было не то чтобы ранений, а, ну, или там погибших, там, не дай бог, даже контузий не было, вообще ничего, что все парни возвращались с задачи живые, здоровые и довольные.
1: Дай бог.
0: И здесь мы вас ждем с победой, которая, безусловно, будет. Мы ни в коем случае вас не сомневаемся. Вас лично, вас в широком смысле слова в наших бойцах, наших солдатах, офицерах. Верим в вас.
1: Спасибо большое. Не подведем Россию.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас в гостях был Мирлан Джумагалиев, полковник, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сказано на радио.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. Да, у нас в гостях сегодня герой России. Кстати, еще и награжденный медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Это очень важное добавление. Замкомандира мотострелкового батальона Павел Семенко. Товарищ майор, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самого начала. Как для вас началась специальная военная операция?
17: Для меня СВО началось на должности начальника отделения кадров. Старший офицер полка. Занимался я кадрами, помощник командира. Был в вертолетном полку. Весной по выпуску на мою должность распределился лейтенант. И приказы министра обороны приказывают, соответственно, для того, чтобы выпускники, лейтенанты Министерства обороны стали на должности по выпуску. Командиры частей, куда лейтенанты распределились, обязаны предоставить вакантную должность, эту, на которую распределился лейтенант. Так совпало, что эта должность была моя. Я написал рапорт и, соответственно, пошел на СВО. Так я попал в мотострелковую бригаду и через некоторое время, это был июнь 22 года, так я и попал на СВО.
0: Куда? Первое направление какое было?
17: Харьковское.
0: На Харьковском направлении, да? Самое тяжелое, говорят.
17: Ну, я не знаю. Я, наверное, так не скажу, что самое тяжелое. Было. Ну, нелегко было, блин, что это. 22-й год, это стрелковые бои непосредственно с противником. Лесополосы, дистанция минимальная. Хотелось превратиться в муравьишку и убежать оттуда. Ну, ничего. давали противнику. Уходил он от нас, были результаты. Вот, ну, с этого и началось, как бы.
0: Угу. Хорошо, давайте тогда дальше пойдем. А как вообще армия для вас началась?
17: После школы поступил в Омский танковый инженерный институт. Это было мне 17 лет.
0: А что, прям с детства мечтали?
17: Да, были и мечты, наверное, да. Ну, отец как-то предложил, говорит, вот в Омске танковое училище есть.
0: Но он не военный сам?
17: Нет, нет. Ну, вот и поехал, поступил. В 10-м году выпустился. По распределению попал там в Подмосковье, научно-исследовательский институт. Но так как в те времена были сокращения большие, нашел себе место на Северном флоте. Вот, уехал туда, откуда вот и попал на СВО.
0: Северного флота? В зону специальной военной операции?
17: Ну да, да.
0: Ну, ваши награды. Расскажите про них поподробнее. Вот медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Для наших слушателей сейчас объясню. Есть обычная медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, первой степени, да? Вот. А это с мечами. Она дается не просто за заслуги перед Отечеством.
17: За военные.
0: А за военные заслуги перед Отечеством. Это за какой-то конкретный подвиг или она, конкретно эта медаль, ну, по совокупности?
17: Вот если честно, не готов доложить, за какой конкретный подвиг. Но я получил после ранения, и меня наградили. Это было в 23-м году.
0: Как это было? Ну, не как наградили, а ранение как получили?
17: Ранение как получил. Ну, стояли в обороне, в активной обороне, там вели еще и наступательные мероприятия. При очередной ротации своего взвода, там, ну, вообще я командиром роты был, взвода меняли, был налет БПЛА, соответственно, что там не только я попал под эти осколки. Летит птица, вижу на меня, давай бежать. А птицы, сейчас понимаю, спасут только ноги, ну или укрытие. Укрытия не было, были на дороге. Ну, убежал от птицы, пытался убежать, был сброс, а, как правило, это ВОГи, гранаты там, для АГС, либо подствольного гранатомета. Но от осколков не получилось убежать, два осколка вошло в правую ногу, в икру. Вот так получил ранение.
0: Госпиталь, восстановление, да?
17: Вот это... Да, госпиталь, тут же рядом...
0: Вот. Была возможность туда списаться?
17: Как?
0: Списаться.
17: Да нет, конечно, оно мягкие ткани, как бы ранение, не, оно легкое даже, ранение считается.
0: А чего вы планки не носите? Ну, есть же планки.
17: Да у меня так-то, наверное, 4 ранения было.
0: Так. Да,
17: планок не хватит, не хватит груди.
0: А звезда героя, ну, это же не просто за ранение, это же, ну...
17: Да,
0: это же,
17: ну... героя там за совокупность, наверное. Были результаты, показывал, был командиром взвода при наступательных
0: мероприятиях. Что вы скромничаете?
17: Ну, воспитанный. Начал командовать ротой, потом принял эту роту. Был раненый, остался с личным составом. Потом при других мероприятиях, на другом же направлении. Вот. В составе роты проводили как бы разведывательные мероприятия. Там получилось скрыть позиции противника там по берегу реки. Так что весь фронт заработал по роте. Вот. Удачно отошел. Один раненый был. Вот. Ну, потом еще оборона была населенного пункта. Вот, получилось почти тоже без потерь. Ну, раненые были, конечно, при котором опять получил ранение, опять остался с личным составом. Вот. Потом уходили, когда из этого населенного пункта. Опять от сброса, вот как раз тогда, в 22-м году, пошли эти сбросы, ну, совокупность БПЛА и взрывчатое взрывное устройство. попал под сброс, получил ранение в щеку. Ну и командование дало добро на эвакуацию. Ушел в госпиталь. Ну, командование посчитало, отправили представление на героя. Так и получил героя.
0: Как узнали об этом?
17: Узнал в госпитале в Североморске. В Североморске там долечивался. Сказал об этом начальнику управления кадров. То, что меня представили, я, конечно, обалдел.
0: Вот. Семья что сказала? Ну, вот вы-то обалдели, ладно, мы видим, что вы воспитанный и скромный. Семья-то что говорит?
17: Ну, что, так и сказал. Там представление отправили на меня.
0: Так, а в ответ?
17: Молодец.
0: Ну, ты, смотри, во всей семье скромно. Сейчас вы в Москве, потому что участвуете в подготовке.
17: В командировке, да.
0: Да, в командировке, да, участвуете в подготовке к праздничным мероприятиям. Участвовали уже в праздничных мероприятиях ко Дню Победы?
17: Ну, на таком уровне нет.
0: Так, а на другом уровне?
17: На уровне Мурманского местного гарнизона, то есть территориального. Даже медаль есть у меня за участие в параде. Неоднократно.
0: Сейчас есть какие-то, ну, особые ощущения? Я почему спрашиваю? А День Победы? Ну, это же главный праздник у нас в стране.
17: Да, да.
0: Ну, главный. Не Новый год.
17: Соглашусь. Да. Там ничего. Более того, он объединяет нас всех.
0: Это же очень важно еще и ребятам донести, молодым. Да. Знаю, что героев России сейчас привлекают к работе с молодежью, с кадетами, с уворовцами, ну, просто со школьниками, да? Удалось уже поработать, пообщаться с ребятами, поговорить с ними?
17: Домой приезжаю, уже два раза был в школе.
0: Так, что ребята говорят? Как реагируют? Заинтересованы? Понимают они вообще всю важность, я не знаю, там, Дня Победы, в принципе, вот этого звания защитника Отечества?
17: Ну, наверное, также от воспитания это зависит. Что прививается родителями. Конечно, особенно малые, там, с блеском в глазах и азартом смотрят. Ну, малые, имею в виду, до, наверное, класса седьмого.
0: Ну, а дальше уже подростки, конечно.
17: Тем, кто постарше.
0: Наверное, для этого и существуют такие праздники, как День Победы.
17: Ну да, да, да.
0: Для того, чтобы ребята видели, что у нас происходит. Павел Николаевич, желаем вам, чтобы ранений больше не было.
17: Да не, не будет.
0: Ни у вас, ни у ваших подопечных, подчиненных, чтобы в вашем подразделении, чтобы все парни всегда возвращались, и вы, и ваши парни всегда возвращались с задачи, во-первых, без ранений, живые, здоровые, без контузии, без ничего, и выполняли задачу свою.
17: Собственно. Спасибо вам.
0: И передайте, когда из командировки вернётесь в подразделение свое, передайте парням, что мы их любим, что мы в них верим, что мы их ждем здесь с победой. Здесь, ну, имею в виду на гражданке. Ждем с победой. Никаких сомнений в вас, в них у нас нет. Как бы какие-нибудь враги нам, не дай бог, что не говорили.
17: Большое вам спасибо. На самом деле, нужные слова. Такие слова подбадривают.
0: Очень надеюсь, что все скоро все закончится. Как? Ну, всем понятно, нашей победой.
17: Ну, другого пути у нас нет.
0: Других вариантов нет, да. Павел Семенко у нас был в гостях. Майор, Герой России, награжденный медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Замкомандир мотострелкового батальона. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете. Мы рассказываем вам о героях нового времени, о героях специальной военной операции, о героях России. Никогда никуда не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед! Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0.
16: Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20.

0: 71 нарушение со стороны украинских боевиков во время прекращения огня. Ранее Минобороны предупреждало, что российские войска намерены зеркально отвечать на атаки ВСУ в рамках перемирия. Так недавно наши военные нанесли ответный огонь по позициям врага. Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном дипломатическим путем, но если этого не получится, готов возобновить боевые действия, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтс. По его словам, Трамп дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать.
1: Об авариях.
0: Смертельное дорожное происшествие под Омском произошло в результате выезда школьного автобуса с детьми на полосу для встречного движения. Об этом сообщили в региональной ГАИ. Ранее Минздрав Омской области сообщал, что число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 9. По данным ведомства, пострадали 10 человек, в том числе 7 детей. Из них один скончался на месте до приезда скорой. Все пострадавшие в результате аварии отправлены в городские медучреждения.
1: Об образовании.
0: Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Об этом объявили в Миноборнауке России. Речь идет о приеме заявлений и документов на все уровни высшего образования. Бакалавриат, магистратура, специалитет, базовое высшее, специализированное высшее. При этом даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.
1: Обо всем.
0: В Норвегии ребенок нашел меч викингов во время школьной экскурсии. 6-летний мальчик Хенрик поехал с классом в поле в районе Брандбо. Там он заметил, как из земли торчит ржавый металлический предмет. Вытащил его и привлек внимание взрослых. Педагоги связались с местными археологами, и те подтвердили, что это однолезвийный меч, который относится к началу эпохи викингов. Ему около 1300 лет. По оценкам специалистов, оружие хорошо сохранилось. Сейчас артефакт направлен в культурно-исторический музей в Осло, где его будут изучать. А затем выставят на обозрение. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 10, плюс 12 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии, вот лично для меня, очень дорогой гость. Я, наконец-то, лично увидел Михаила Ефимовича Швыдкова, специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству. А лично для меня, конечно, это был тот человек в телевизоре, в моем любимом телеканале «Культура», который рассказывал про искусство понятным человеческим языком. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
3: Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Всем привет, кто слушает нас сегодня. И, конечно, прежде всего хочу поздравить с великим праздником, который грядет. И это очень важный, я думаю, праздник, такой самый важный, наверное, для всех нас, кто живет в России.
2: Михаил Ефимович, я вот говорю, с 90-х годов смотрел вас, вот эту вашу телепередачу, на телеканал «Культура», не только, конечно. И никогда бы не думал, что когда-нибудь мы с вами встретимся на 5-м году войны, и вы вот сейчас, я вам задам вопрос, а за что вас признали персоной нон грата в Европе? Я вот, если бы мне лет 10-15 назад, я глядя в телевизор, мне кто-то сказал, что это случится, как изменились времена?
3: Это, ну, такие времена, времена, которые, как известно, не выбирают, но я под санкциями действительно нахожусь украинскими, это случилось в апреле месяце всего-навсего нынешнего года, и я объявлен персоной нон грата в Латвии, и мне запрещен туда въезд на неопределенное время, но мотив и первого, и второго, ну, с моей точки зрения, такой комичный, который отражает сегодняшнюю такую совершенно невероятную, такое невероятное существование. И в первом и втором случае это было сделано, потому что я готовил российскую программу на Венецианской биеннале. Ну, это почти награда. Знаете, когда тебе говоришь, а то, что ты готовил российскую программу на Венецианской биеннале, тебя объявляют персоной нон грата в Латвии. Но это все такая трагикомедия, конечно. Хотя я в данном случае всю пальму первенства отдал бы Анастасии Корнеевой, которая тоже персона нон грата, и которая тоже в Латвии, и которая тоже под украинскими санкциями. Но она комиссар нашего павильона, и, конечно, Анастасия Николаевна занималась этой программой более существенно,

0: серьезнее, чем я. Я, как бы сказать, ну, помогал со стороны Министерства иностранных дел, ну, со стороны своей такой, со стороны своих должностных обязанностей, поскольку я занимаюсь продвижением российской культуры за рубежом, то, в общем, это входило в круг моих, просто повторяю, рабочих обязанностей. Но понятно совершенно, что мы много обсуждали и программу, и то, как она должна развиваться, ну и все юридические обстоятельства того, как эта программа сегодня существует на Венецианском биеннале. Вот я буквально полчаса назад разговаривал с нашим послом в Италии Алексеем Владимировичем Парамоновым, который в Венеции, с Анастасией Николаевной. То, что сегодня происходит, это важно. Но, как вы понимаете, мы находимся в очень непростом положении, потому что мы показываем в рамках такой презентационной недели биеннале нашу программу с 5 по 8 мая, а затем мы ее снимаем на видео, а затем, когда откроется биеннале для широкой публики, это видео будет транслироваться в нашем павильоне, но формально павильон будет закрыт. Будут открыты окна, будут открыты двери, и публику сможет увидеть все, что вот за эти 5 дней происходило у нас в павильоне. Но формально для публики мы закрыты. Но это тоже, в этом есть символ, так сказать, русская культура, которая как бы, с одной стороны, в ней есть потребность в Европе, а с другой стороны, она закрыта по политическим соображениям. Так что я думаю, что сам русский павильон будет арт-объектом, и это будет очень важно. Кроме того, как вы понимаете, мы как бы в программе биеннале и вне программы биеннале, например, вышел каталог биеннале, где написано «Россия», но там две белые страницы. Это связано с тем, что дирекция биеннале не хотела нарушать санкции антироссийские, которые существуют в Европе. Их проверяли на этот счет аудиторы из Брюсселя, аудиторы из Министерства культуры Италии, ну и так далее, и так далее, но нарушений санкций не обнаружили.
1: При этом они изъяли деньги, ну, то есть они
0: Еврокомиссия лишила биеннале 2 миллионов. Евро – это грант европейский, который давался биеннале. 2 миллиона – большие деньги, когда еще говорят, ну, это ерунда, это там на конфеты и карандаши. Нет, ну, 2 миллиона – это для любой структуры большие деньги.
1: Стоили 2 миллиона.
0: Но, тем не менее, европейская биеннале такая очень прочно стоящая на ногах институция, и в этом смысле, я думаю, они выдержат экономически. Но, повторю, я вам одну вещь только хочу сказать. Итальянские власти заняли достаточно такую позицию определенную. И премьер-министр Джорджо Мелони, и министр культуры Джоли, они, в общем, выступили против российского участия на биеннале, но именно Джорджо Мелони сформулировала такую своеобразную позицию, которая, с моей точки зрения, в данном случае для нас неплоха. Она сказала, я против участия русских, но автономия Венецианского биеннале не может быть нарушена, поскольку это автономная организация, они делают то, что считают нужными. Кстати сказать, 25 апреля вышла статья в «Карьера де ла Сера», которая называлась «Последний самурай Ботафока» о директоре, о президенте Венецианской биеннале, который, в общем, поссорился со всеми. Он поссорился с Брюсселем, он поссорился с Мелони, он поссорился с министром культуры, вообще с видными европейскими политиками. Но он объяснил это не тем, что он там любит Россию, и не тем, что он любит Израиль или Соединенные Штаты, потому что требовали снять с пробега и американцев, и израильтян, и нас. Но он сказал очень просто. Он говорит, за 30, я цитирую почти дословно, за 30 лет правления Медичи это была кровавая бойня, резня, отравления, аресты, преступления. Но в это время творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и другие гении Возрождения, которым Медичи заказывали их работы. А в Швейцарии 500 лет мира и покоя, которые дали только часы с кукушкой. Вот я не хочу, чтобы Биеннале превратилась в часы с кукушкой. Ну, я бы защитил Швейцарию, там были в 20 веке выдающиеся писатели, прежде всего. Но именно такова позиция президента. То есть это позиция человека, который говорит, я считаю, что в Биеннале должны участвовать неудобные страны.
1: Владимир Владимирович, а вот стоит ли вообще России... Ну, вот я же понимаю, что на этой выставке Россия не участвовала, по-моему, с 20-го или 21-го года.
0: Ну, после 22-го года павильон не был закрыт. Вот когда говорят, что Россия вернулась на Биеннале, как можно унести павильон?
1: Ну, знаете, да, здание осталось.
0: Которому больше сотни лет. Мы давали павильон для боливийцев, и вообще не представляли латиноамериканское искусство, а 2 года назад уже дирекция Биеннале предложила сделать наш павильон образовательным центром. Таким, это был центр Биеннале, где проходили образовательные и просветительские программы.
1: Я просто к тому, а стоит ли Россия вот так, вот почему-то именно в этом году, делать такую попытку все-таки снова вернуться через выставку? Это с чем связано? Зачем?
0: Вы знаете, я могу сказать только одно. Конечно, за эти 4 с лишним года, в которые идет специальная военная операция, многое изменилось. Многое изменилось в ощущениях, в ожиданиях. Стало понятно, что русскую культуру закрыть нельзя. Стало понятно, что в ней существует определенная потребность. Стало понятно, что она все равно является частью мировой культуры, европейской прежде всего. И от этого тоже никуда не деться. И ощущение того, что без российской культуры картина мира не полна, оно существует. Другое дело, что политически европейцы занимают позицию, ну, я сейчас говорю о европейской элите, разумеется, политической прежде всего, позицию, с моей точки зрения, крайне противоречивую и, прежде всего, опровергающую очень многие европейские постулаты, которые всегда излагались. Ну, например, европейцы всегда говорили, культура выше политики. Это была их формула. Надо сказать, что я этой формулы в какой-то степени придерживаюсь тоже. Но сегодня очевидно, что политики диктуют культурную повестку в Европе, а не наоборот.
1: Чем дальше, тем больше, или чем дальше, тем меньше?
0: Чем дальше, тем больше.
1: Мы тут же вернемся после небольшого перерыва, 2 минуты. С нами Михаил Ефимович Федко, представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на Радио «Комсомоль».
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
6: 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: У микрофона Владимир Варсобин. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидко. И мы говорили об этом. Ну, можно это назвать эту выставку скандальной после того, что случилось, и вы получили звание нон-грата, да? Как это назвать?
0: Ну, я могу так сказать. Но это вообще вся история скандальна, но скандальна не по отношению к России, я сразу хочу сказать. Мы сделали программу, которая отражает многообразие культур мира. Это программа, в которой участвуют и русские, и бурятские, и якутские, и латиноамериканские, и африканские исполнители. Ну, прежде всего, конечно, это исполнители из России, выдающиеся коллективы, такие как Толока, например. И в этом нет ничего скандальности. Мы обращаем миру послание, в котором нет агрессии совсем. Есть понимание того, что культура – это прежде всего то, что гармонизирует мир. Вообще культура никогда не пропагандирует войну. То, что нам пытаются как бы все время пришить, что называется. Культура может пропагандировать героизм человека на войне, скажем так, его доблесть на войне, это возможно. Но русская культура никогда не пропагандировала войну, это очевидно. И то, что мы делаем сегодня в Венеции, скажем, это скорее такое послание миру и послание о мире.
9: Когда говорят «пушки, музы молчат».
0: Нет, никогда. Это было во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Музы не молчали, и артисты... Это были десятки тысяч бригад, которые выезжали фронтовых на фронт. Это были выдающиеся произведения театра, литературы, которые сохранились после войны и остались в нашей памяти.
9: Вот сейчас мы задели очень болезненную тему, о которой мы много говорим, с режиссерами, сценаристами, с актерами. Это отражение СВО в нынешней культуре, в современной культуре. Это книги, это поэзия, это, естественно, фильмы, песни. Как вы думаете, вот многие из них считают, что это недостаточно, что почему-то хороших, нормальных фильмов и книг не выпускается, или как-то их мало? Ваша точка зрения какая?
0: Ну, смотрите, до СВО был целый пласт донецкой поэзии, скажем. До СВО вот был пласт крымской такой публицистики, крымской литературы и луганской, надо сказать. До СВО многие российские писатели, ну, назовем Захара Прилепина, к этой теме обращались. А когда началось СВО, естественно, первым откликом были поэтические строки и поэзия. И среди них есть неплохие стихотворения. А потом появилась документалистика, и потом кинодокументалистика, а потом появилась проза. Вот я прочитал недавно две книги, которые написали очень разные люди. Одна книга написана Даниилом Туленковым, «Зет Шторм», она называется «Для вас нет других нас». Это о штурмовиках, бывших зэках, которые пришли на фронт. Это сильная книга, безусловно. Ну, я сейчас не буду обсуждать ее литературные качества, лучше, хуже, это вопрос другой, но она, это литература настоящая. И вторая книга была, которую я прочел, и которую всем рекомендую прочитать, и не только ее. Это книга, такой писатель калининградский, Евгений Журавли, его фамилия Журавли. Очень глубокий, с моей точки зрения, человек, он был волонтером на СВО, и время от времени туда возвращается, она называется «Линия соприкосновения». И это литература. Но я вам хочу сказать сразу, вы должны понять, литература о войне, если мы спросим о Великой Отечественной войне, то вы вспомните «Жди меня» и еще, ну, 2-3 выдающихся произведения. Было немало написано очень хороших песен. Я имею в виду и «Темную ночь», я имею в виду и «Лейтенантский вальс», так называемый, ну и так далее. Многое, на самом деле, все лучшее, что было написано о войне, было написано все-таки после войны. Это, ну, сразу после войны Виктор Платонович Некрасов написал «В окопах Сталинграда», недавно перечитывал, совершенно потрясающая проза. Но настоящая такая вот большая проза в таком большом, ну, количестве, если можно так сказать, все-таки появилась в 60-е годы.
9: Она зреет.
0: В 60-е годы. Конец 50-х, 60-е годы. Это начиная, так сказать, от такой великой эпопеи о войне Василия Гроссмана. А дальше это Бондарев, Бакланов, это потом Астафьев, это потом Гранин, это потом и так далее. И это была... очень серьезная проза о войне. Это, повторю, конец 50-х, 60-х.
9: Но, извините, а «Служили два товарища»? Во время войны сняли фильм?
0: Ну, смотрите, это, мы можем вспомнить несколько фильмов. Вот я назвал «Темную ночь», это была картина «Два бойца» Лукова, которая была снята в 42-м, если не ошибаюсь, году. Оттуда осталась не только «Темная ночь», там была еще великая песня «Шаланды, полные кефали», как известно, которую все считали народной такой одесской песней. Написал ее совершенно другой композитор, ленинградский такой аристократ Никита Владимирович Богословский. Но дело не в этом. Но было не так много сильных картин. А вот после, вот в 60-е годы, началось большое кино, начиная от, даже в 50-е, от фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека» до картины Тарковского «Иваново детство». И были, естественно, «Летят журавли» в 57-м году, великая картина по сценарию Виктора Сергеевича Розова, который был начало пьесы,
9: да,
0: ну и так дальше. Я просто хочу сказать, что это вопрос очень трудный. Это вопрос неконъюнктурный. Сегодня, к сожалению, с моей точки зрения, слишком много конъюнктурности в этом деле. Это надо выстрадать, это надо пережить, это надо осмыслить. И надо не бояться очень многих вещей. Потому что давайте серьезно говорить. Ну, вот одна из... Я всегда привожу этот пример. Одна из самых великих пьес о войне, выдающихся, очень показательных. Это была пьеса «Фронт» Александра Корнейчука. Она была написана в 1942 году, вызвала ярость военачальников, ярость. Писали письма в «Правду», что его надо вообще выгнать из партии, разогнать и так далее. Это была пьеса о конфликте старых военачальников с новыми молодыми генералами, которые понимали, что это другая война. Тогда это была война танковая, сегодня это война дроновая, ну и так далее. Но это был конфликт старого командования с новым командованием. И она была напечатана в «Правде», как известно, и началась, ну, я не буду говорить о том, как его призвали чуть ли не там расстрелять перед лицом, значит, товарищей по оружию. Все только не... У него, у этой пьесы был редактор. Звали, как известно, Иосиф Виссарионович Сталин. И Корнейчук, прежде чем посылать пьесу печатать, он ее направлял Сталину. И, как ни странно, Сталин носил, еще обострял этот конфликт. Понимаете? Вот если сегодня написать пьесу о том, что старая стратегия, к которой мы готовились, там, танковая, да, стратегия военная, да, и написать пьесу о том, что пришла новая война, дроновая и так далее... А кто должен быть редактором этой пьесы, задаю я себе вопрос. Я сейчас хочу сказать только одно. Это были произведения, выстраданные или глубоко осмысленные. И эта тема, повторю, она найдет отражение через какое-то время. Но поймите, сегодня такое количество... идет война, да? Такое количество ограничителей идеологических, смысловых, именно в связи с войной, что если говорить о серьезном писателе, который может написать об этом, с самых патриотических позиций, бесконечно любящий Россию и желающий победы. Он столкнется с целым рядом вещей, которые будут ограничивать его литературное творчество. Я сейчас говорю о литературе, могу говорить о
9: кинематографе. Мы поговорим о литературе. Вот Михаил Семенович, вот продолжая эту тему, вот сидели вот в этой студии, это опять-таки режиссеры, сценаристы, и у них другая версия. Они говорят, что есть какой-то наверху, имеется в виду не наверху совсем, а среди культурного элиты, некий такой тихий заговор, не пускать военные пьесы в театры, значит, вставить палки в колеса. Это я просто вот я говорю, я несколько лет это уже слушаю, как отче наш.
0: Это конспирология, с моей точки зрения, неправильная. Я еще раз повторю, появляется книга Туленкова, которой может не нравиться, появляется книга Журавели, которая Журавли, которая может не нравиться, но и это литература, и она появляется на свет. Появляются какие-то произведения публицистические Захара Прилепина. Я вам скажу честно, я прочитал его «Донбасский романс», ну, как сказать, с точки зрения, я там найду многое, за что эту книжку можно сказать, что нет, это вообще ее не, надо запретить. На самом деле он, Захар, писатель настоящий, безусловно, и он пишет настоящую прозу. Я думаю, что он напишет потом об СВО настоящий роман.
9: Но потом.
0: Настоящий. Я думаю, что потом. Мне так кажется. Я не знаю, что он сейчас пишет. Но, понимаете, дело в том, что, еще раз повторю, нет никакого заговора. Появится то, что невозможно будет не поставить, невозможно будет не снять, и все произойдет. Но на это нужно время.
9: Мы сейчас прервемся на пару минут. Напоминаю, что с нами был и есть Михаил Ефимович Швидкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Оставайтесь с нами.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
15: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: о важном.
18: Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг по выводу своих войск с территории Донбасса, заявил помощник президента Юрий Ушаков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам Ушакова, Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают. Он отметил, что без этого могут пройти десятки раундов переговоров, но дело будет стоять на месте.
19: О Ближнем Востоке.
18: Прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, между тем, может произойти до визита Дональда Трампа в Китай в середине мая. Это сообщил посол Пакистана в Москве. Он отметил, что текущий процесс вселяет большую надежду, и это произойдет довольно скоро. Как писал сайт КП.ру, ранее глава Белого дома сообщил, что Штаты провели успешные переговоры с Тегераном, стороны все больше приближаются к заключению мирной сделки. Республиканец охарактеризовал прошедшие консультации с иранской стороной как продуктивные.
19: О мигрантах.
18: Почти 8 из 10 немцев считают, что проблема с миграцией в Германии не решена, сообщает Бильд. В конце апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что миграционная проблема по большей части устранена. 78% респондентов не согласны с этим высказыванием.
19: О мошенниках.
18: Аферисты, выдавая себя за сотрудников силовых органов, подталкивают россиян к оформлению кредитов и передаче денег так называемым доверенным лицам. Так они якобы обещают снять с человека уголовную ответственность за помощь в СУ, сообщили в МВД России. По данным ТАСС, звонящие называют себя представителями Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства и других ведомств. Они убеждают жертву, что якобы выявили со стороны собеседника материальную поддержку в СУ, а за это предусмотрено уголовное преследование. После этого человеку предлагают взять кредиты и отправить полученные суммы через банкоматы указанным доверенным лицам. Мошенники уверяют, что таким способом можно аннулировать прежние переводы. В итоге люди, следуя этим указаниям, теряют деньги.
19: О погоде.
18: Желтый уровень погодной опасности начнет действовать сегодня вечером в столичном регионе из-за ожидаемых сильных дождей с 21 часа воскресенья до 9 утра понедельника. Об этом сообщили в гидрометцентре. В понедельник также пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут 15-17 градусов выше нуля в Москве и от 12 до 17 градусов тепла в Подмосковье. В эти минуты в российской столице плюс 13, завтра днем дожди. В Санкт-Петербурге плюс 16 градусов, завтра до 17 тепла. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88,55, юань 10,93. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
20: Микрофон у Владимира Варсобина. С нами специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Фиткой. Мы говорим, конечно, о кино, о литературе, театре. И вот это моя боль. Почему? Потому что я бывший учитель литературы, учил в школе детей. И вообще литература для меня, как выпускника филфака, это очень много значит. Вот мы говорили в предыдущей части вот об этих ограничениях, которые мешают художникам сейчас творить. Вот сколько мы сейчас уже видели историй, когда кто-то призывает книжку Остера «Вредные советы» запретить, кто-то ищет у классиков упоминания запрещенных веществ, кто-то еще придумает что-то, чтобы вот как-то я просто ставлю себя на место писателя, а еще хуже режиссера, которого надо снять и вложить деньги, найти где-то деньги, и создать фильм, который потом в итоге не запретят. Вот эти ограничения, какая степень их избыточности, или они, может быть, совершенно нужны сейчас в нынешних обстоятельствах?
0: Ну, да, это очень сложный вопрос. Я написал заметку в российской газете, я там колумнист, которая называется «О пользе запретов». О пользе запретов по одной простой причине. Как только началась история с книгами Остера, и только как одна депутат там предложила их рассмотреть на вредность и прочее, продажи книг Остера увеличились на 500%. Понимаете? На 500%. Поэтому я и говорю, что надо запретить всю школьную литературу, и тогда интерес к Лермонтову, Тургеневу и Достоевскому, уж тем более, вырастет многократно. Потому что в любом литературном произведении можно найти что-то, за что его можно запретить в рамках сегодняшнего законодательства. Я не отвечаю обычно на всякие глупости, но меня там спрашивают, нужно ли ставить гриф 18+, на книгах о Высоцком и на всем Булгакове. Ну, я знаю, почему это появляется идея, но если вы прочитаете «Хождение по мукам», книгу, выверенную советской цензурой, выверенную, то там найдете упоминание о том, что герои некоторые употребляют некоторые вещества, о которых сегодня говорить вслух невозможно. А для того, чтобы показать добро и силу добра, нужно всегда вынужденно показывать зло. Но для того, чтобы рассказать о Фаусте и о познании мира, нужно все равно, чтобы рядом был Мефистофель. По-другому не бывает. В раю была вот змея-искуситель, был дьявол. В раю, я повторяю, который принудил Адама и Еву, значит, отведать запретного плода. Так устроена человеческая история, так устроен мир. Поэтому, понимаете, я не призываю, конечно, чтобы люди переходили дорогу на красный свет, избави Бог. Вообще культура – это система запретов. Любая культура – религиозная, светская – это все система запретов, так или иначе. Но проблема существует в том, что любое познание художественное, научное – это преодоление общеизвестного. Художники открывают мир наново. И если мы говорим там, о запретах, то я вам найду. У Михалкова есть, например, сказка «Праздник непослушания». Это значит, автор нашего гимна призывает детей к тому, чтобы они не слушались. Да? Но чем он лучше Остера в таком случае? Да? Ну, ничем, в общем, по существу. При том, что, как мы понимаем, Сергей Владимирович один из лучших детских писателей. Я уж не говорю там про какого-нибудь Карлсона, который живет на крыше. Это вообще ужас.
20: Социальный тип.
0: Да-да-да, кошмар. Понимаете, дело в том, что, опять же, тут надо быть очень точным. Идет специальная военная операция, которую мы долго не решались назвать войной. Да? Но она идет пятый год, и понятно, что в это время действуют определенные ограничители. Вопрос только в том, насколько они должны быть применимы в каких-то сферах очень деликатных. Я сейчас коснусь совсем уж такой темы, очень серьезной. Вот сейчас вышло постановление правительства, например, о кибердружинах, о том, что надо следить за тем, что
20: студентов набирают группы,
0: ученики, они должны... да, ученики смотрят в интернетах там, и так далее, и так далее. А смысл в том, что, так сказать, участились вооруженные нападения на учителей, на школьники начинают вести себя крайне асоциально и так далее. Но когда вы посмотрите эфир сегодняшний, то война на экране занимает очень большое место. Я не к тому, чтобы она занимала меньшее место. Более того, тележурналисты все рассказывают правильно, с патриотических позиций и так далее. Но когда ты видишь постоянно картинку военную, это для ребенка непростая вещь, вы поймите это. Это непростая вещь, это не киберигра, это жизнь реальная. И вот здесь очень важно, на самом деле, кто-то об этом написал, очень важен контакт ученика с учителем, который ему объяснит, что происходит. Не вычищение там, интернета, мы же не можем, телевизор мы же не можем вычистить, это невозможно и неправильно. И фильмы о войне все равно будут смотреть, и будут идти репортажи с места военных действий, и будут... людей в военной форме славить, говорите, что справедливо.
20: О культе насилия, да?
0: Ну, я не говорю о культе насилия, я сейчас говорю, идет война, ну, идет война. Ну, поймите, и дети в этом живут, и у них как-то влияет это на их психику, вероятно, всего. Поэтому здесь важны очень тонкие педагогические средства. Повторю, контакт ученика с учителем. Учитель должен его вести как лоцман по сегодняшнему миру. Понимаете? Это, повторю, крайне тонкая и деликатная история, о чем я говорю.
20: Для законодателя слишком сложно. И главное, это долго растет.
0: А жизнь вообще сложная вещь, как вы, наверное, знаете, не хуже меня. И вообще, это сложная вещь. Это сложная вещь воспитать молодого ребенка патриотом и одновременно человеком, который понимает, что душить другого парня или там приходить в школу с автоматом – это преступление. Это сложная вещь, это не самая простая история на свете. Поймите, тут ведь очень важно еще понять одну историю. Вся человеческая история войн. Да, вообще войны в человеческой истории занимали куда больше время и места, чем любая мирная жизнь. То, что мы жили без войны столько лет, это подарок Бога, истории, не знаю, чего хотите. Но, да и не жили, потому что шли войны локальные постоянно. Но есть одна вещь, вот, на которую хочу просто обратить внимание. Люди, стараясь уйти от непосредственного контакта с человеком, которого они должны уничтожить. То есть, не ломая шею ему, они старались уйти. Артиллерийские снаряды, автоматы. То есть, вот от непосредственного контакта с тем, кого ты должен убить, люди уходили. И сегодня это совсем уход, понимаете, да?
20: Кнопки нажимают.
0: Кнопки просто нажимают и так далее. И это требует тоже определенного такого, ну, как бы сказать, нравственного воспитания, если угодно. Я говорю, повторяю, я сейчас касаюсь сегодня, я не хотел об этом, обо всем говорить. Мы говорили о биеннале, да. Это значительно проще все. Но это момент крайне тонкий в сегодняшнем мире, как воспитать нравственного человека, патриота, который понимает, что надо защищать свою родину, и одновременно человека, который не должен стать, ну, в обыденной жизни убийцей. Понимаете? Это, поверьте мне, не самая простая вещь на свете.
20: Я хочу спросить вас, вот опять-таки я возвращаюсь к тому, что я ваш постоянный зритель, и причем долголетний.
0: Спасибо, вот это, я это очень тронут. А я вас слушаю по радио.
20: Это очень важно для вопроса, потому что я же наблюдаю за вашей ролью на телевидении очень давно.
0: Да какая моя?
20: Ну, нет, ну для меня, какой-то трезвый голос культурного человека в России это дорого стоит. И нет ли такого вот самообмана? Вот мы говорим о неких запретах с точки зрения военной необходимости. А не обманываем ли мы себя? Не окажется ли, что эти запреты никто не снимет, когда все разрядится, и мы на самом деле должны привыкнуть жить к тому, чему сейчас удивляемся?
0: Понимаете, в чем дело? Я думаю, что любое время, когда идут военные действия, требует ограничений. Я в этом не сомневаюсь. Но вот так же, как там сейчас, там, в том же Туапсе, если не ошибаюсь, там запретили снимать, показывать там прилеты и прочее. Это во всем мире всегда действовала военная цензура во время войн. Ну, так устроен мир. И ничего мы с этим не сделаем. Другой вопрос, что есть необходимое и достаточное, а есть не необходимое и чрезмерное. И это тоже вопрос очень деликатный. Важно понять одну простую вещь. Ну, давайте, мы же взрослые люди, живущие в известное определенное время, да? Мы все равно имеем источники информации, которые так или иначе не контролируемы. И вы, и я. Я сейчас не говорю сейчас ни о каких-то... Ничего не рекламирую, ни о чем не говорю. Но у нас есть источники информации, которые у нас существуют. А самый главный источник информации, чтобы было понятно, находится в нас самих. Потому что я всегда привожу один из тот же старый советский анекдот, когда человек идет по улице Горького и жужжит. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, глушу в себе голос Америки. Если кто-то помнит, голоса западные глушили. Но все равно думать, что русский человек, российский гражданин, глупее, чем кто-то другой, это такая большая ошибка.
20: Прервемся на этой, ну, скажем так, обнадеживающей ноте. Я напоминаю, что с нами Михаил Ефимович Шутко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Прервемся, у нас будет финальная часть.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
1: май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
22: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон Он» – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
24: А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
26: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
20: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Михаил Ефимович Шутко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Я бы хотел, конечно, взглянуть в будущее. Мы уже поговорили о том, что пытаются отменить русскую культуру, но нам бы ее сохранить.
0: Такой, вы пессимист, по-моему. Я старше вас, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом, на самом деле. Дело в том, что, чтобы было понятно, русскую культуру нельзя ни запретить, ни отменить.
20: Не потерять?
0: Не потерять. Мы живем в какой-то богом поцелованной стране все-таки, и она воспроизводится. А другой вопрос, что когда меня там спрашивали, когда я имел какое-то отношение к руководству культуры, на что надо тратить деньги, я говорил, в первую очередь, на художественное образование. Вот это вопрос-вопрос. Потому что в России еще с царских времен, это не только достижение советское, было выдающееся художественное образование. Это относится к исполнительским искусствам, к музыкальному образованию, это относится к актерскому делу, театральному делу, это относилось и относится к кинематографу. И у нас сохранилась совершенно своеобразная своя система образования художественной, я имею в виду изобразительное искусство. Она может казаться консервативной, но в ней есть своя прелесть и свой смысл. Вот если мы это сохраним, это первое, и если мы все-таки дадим возможность молодняку прыгать на лужайке и как бы не ограничивать себя в творческом выражении, а это можно сделать, они не разрушат, поверьте мне, страну, наоборот. Хочу сказать, поколение новых ребят, они и патриотичны, и умны, и талантливы. Когда сейчас говорят о том, что там они все в гаджетах, забудьте об этом. Это так и не так, на самом деле. А вот если мы сохраним это, то я смотрю на будущее российской культуры в высшей степени оптимистично. А другой вопрос, что она не может развиваться только внутри себя. Вот этот вопрос очень сложный. Знаете, как говорил Достоевский о русской литературе, русская литература всемирно отзывчива. В России всегда жили любопытные люди, поэтому мы шли на восток, мы шли на запад, мы шли на Северный полюс. Нам было все интересно. Россиянам все интересно. И вот это, я точно знаю, что мы не будем закрывать занавес железный с нашей стороны. На Западе я за них, как бы сказать, ответственности не несу. Но прежде всего, повторю, нужно сохранить систему художественного образования. И здесь очень деликатный вопрос. Конечно, это связано с тем, чтобы у педагогов высшей школы, художественных высшей школы, все-таки были нормальные зарплаты. Потому что я считаю, что сегодня эти зарплаты недостаточные. Когда я учился в ГИТИСе, заведующий кафедрой или там профессор, который получал 320 рублей, это был состоятельный человек очень. Понимаете? И они могли себе позволить не работать в других местах. Им не надо было работать там на 20 работах. Они были погружены в учеников. И это очень важный момент. Но, повторю, методики, которые у нас существуют в театральном деле, в музыкальном деле, уникальные, а их перенимают во всем мире, и поэтому мы видим расцвет там китайской музыкальной школы, какой-нибудь или корейской, потому что это русские педагоги.
20: А почему я пессимист? Я потому что я включаю телевизор. Вы, как человек телевизионный, как вы сейчас смотрите на современный телевизор, на эти сериалы, на эти программы бесконечные, которые мне иногда тоже приходится смотреть?
0: Или вам... Не надо так.
20: Смотрите, я когда включаю, думаю, вот это вот... Я отдыхаю на культуре. То есть я включаю культуру, и, слава богу. Переключаю канал, и мне становится просто удивительно.
0: Ну, понимаете, я вам скажу так. Ну, поймите, я еще президент Академии российского телевидения. Я вообще телевидение никогда не ругаю. Я могу сказать только несколько соображений высказать тут. Первое. Ну, если вы смотрите, скажем, наши новости. Я смотрю все каналы, ну, не только российские, но и западные. Естественно, ну, в силу того, что мне надо знать, что происходит, как они это все делают, да. И я могу сказать, что, там, скажем, журналисты российские делают новости качественно. Это качественные новости. И я когда смотрю на программу «Вести», которая идет там полтора часа, например, да, ну, есть хуже, есть лучше, но с точки зрения профессии это очень качественно. Подросло РЕН-ТВ, я люблю очень Кирилла Клеменова, который делает новости на Первом канале. Я сейчас говорю о профессиональном мастерстве. Что касается всего остального, ну, вы знаете, я вам так скажу, во всем мире, опять же, вот вы говорите о сериалах, те сериалы, которые вы хотите смотреть, они идут на стриминговых платформах.
20: Да.
0: И их немало. За последние 5 лет, с 20 по 25 год, было снято больше 3000 сериалов. И из них будет там несколько десятков первоклассных, которые потом идут, переходят на телевидение. Формат новый изобрести, вы поймите, придумать новый формат – это крайне редкая история. Поэтому повторяются форматы. Я считаю, что одна из проблем – это консерватизм форматов. Но, с другой стороны, знаете, когда там люди говорят, а как делается телевидение? Я говорю, ну, как новости и хорошее кино. Канал «Культура» в этом смысле – это совершенно другая история. Это другая история, и это, так сказать, совершенно другая...
20: Ностальжи такая.
0: Психология. На канале «Культура» есть еще одно достоинство колоссальное, как и на канале ОТР. Там нет рекламы. Это другое смотрение, совершенно другой тип смотрения. Тем более, что люди ведь смотрят телевизор очень своеобразно. Они в это время готовят еду, они в это время там чистят картошку, в это время могут убирать квартиру там, и так далее. Тут очень много всяких таких своих нюансов. Я бы так сказал, наше телевидение не хуже, чем у других, что называется, в каких-то вещах и лучше.
20: Вот совершенно нечаянно вы нажали...
0: Телесмотрение – это особый вид смотрения.
20: Я нечаянно нажал еще на мою больную мозоль. Это когда я просто... Я не могу смотреть, когда я знаю этот фильм, и я вижу, что он изменился. Что там вырезали целые куски. Это просто...
0: Как говорится, курение вредно. Да,
20: и курение. Бедный Шерлок Холмс еще держится, не знаю почему. Но там же и бывают такие куски, которые, ну, я даже знаю, иностранные ленты и так далее. Я просто думаю, может быть, кто-то наверху. Вы как культурный и умный человек. Подойдите к ним.
0: И вы там наверху.
20: Да.
0: Ну, люди не хотят попадать под, опять-таки, законодательство. Понимаете, когда я там взял книгу Пазолини, где страница за страницей просто чернота, то лучше бы ее не выпускали вовсе. Опять же повторю, это очень серьезная тема. Мы не можем ее решить в эфире, потому что количество законодательных актов, под которые не хотят попадать люди, не хотят попадать издательства, не хотят попадать прокатчики, да, оно слишком сегодня велико. Иногда, я еще раз повторю, все хорошо, что необходимо и достаточно. Все плохо, что не необходимо и чрезмерно. Но найти этот баланс, вы знаете, я скажу так, для этого нужна такая серьезная дискуссия, на самом деле, потому что непонятно, что опаснее, упоминание или неупоминание. Потому что это тоже вызывает какое-то такое любопытство. Ну, как говорили раньше, одно место есть, а слова нет.
20: Да.
0: Понимаете?
20: Ну, да,
0: ну, так
20: да.
0: Человек устроен своеобразным образом, да? Ну, что тут сделаешь?
20: Михаил Ефимович, я не мог обойти эту тему, она, может быть, не будет сильно приятной, но снова возвращаюсь, что я многолетний ваш и поклонник, и зритель.
0: Спасибо огромное. Это не мой, это последние там, 13 лет ведет канал Сергей Шумаков и ведет его, с моей точки зрения, очень хорошо. Мы только начинаем.
20: И мои гости, кстати, знают, что я на самом деле не щедрый на комплименты, но просто я вот, что мне говорит сердце, это и то и говорю.
0: Спасибо.
20: Но, смотрите, я нашел несколько цитат. Вы когда-то, это попал 8-й или 9-й год, говорили, что Россия – это европейская страна, в которую должны торжествовать европейские принципы. А, кроме того, вы говорили, что я не считаю себя демократом, но придерживаюсь либеральных убеждений. Я не говорю, что либерализм – это плохо, я просто говорю о другом. А как вы сильно изменились?
0: Вы знаете, я не изменился. Изменились европейцы и изменились очень много терминологической путаницы. Потому что то, что мы видим сегодня в Европе, назвать либерализмом, и даже неолиберализмом, очень трудно на самом деле. Это идиотизм, а не... Это первое. Второе, я бы... потому что навязывание каких-то ценностей меньшинств – это вещь такая бессмысленная, опасная, никому не нужная на самом деле. Потому что это навязывается. И в этот момент я становлюсь даже не знаю кем. Суперконсерватором. Но проблема в том, что... Давайте так. Россия христианская и страна, в которой есть большую роль играет ислам. Да? Есть еще среди официальных религий, ну, таких, иудаизм и буддизм. Три из них основаны на трех великих книгах – на Ветхом Завете, на Новом Завете и на Коране. Культура, которая формировалась в России, она связана с этим кругом ценностей. В этом смысле мы, если говорить о таком европейском гуманизме, и вообще европейской культуре средневековой и далее по векам, она, конечно, тоже связана с христианским миропониманием. Да, возьмите любое произведение Возрождения, так или иначе, и даже когда мы отрицаем божественное, да, ну, как там Ницше сказал, Бог умер, да, то все равно это диалог с Богом и диалог с самим собой. Я говорю только для того, чтобы сказать, Россия – это страна, которая, конечно же, связана с европейским гуманизмом, и не просто связана, мы – часть этого. Ну, я всегда привожу вот одну и ту же цитату. У Достоевского там есть запись в дневнике потрясающая. Если Господь, цитирую, по смыслу точно. Если Господь призовет на высший суд и скажет, чем вы оправдаетесь за грехи ваши, я протяну ему книгу «Дон Кихот Сервантеса». Достоевский, который не любил Европу по ряду причин, да, который к Европе относился достаточно негативно и остро негативно подчас, тем не менее сказал, когда Господь призовет, протянул Дон Кихота Сервантеса. В этом весь ответ. Я повторю, Достоевский был один из самых русских писателей. Одним из самых русских писателей, который русскую почву знал как никто. Как никто. И вот вам весь ответ. Поэтому, знаете, я еще раз говорю, и наш президент говорит, Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня сохраняет европейские ценности лучше, чем это делается в Европе.
20: Спасибо огромное, Михаил Ефимович, что были у нас, что поговорили. Спасибо за разговор. С нами был специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швидко.
26: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
3: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
10: Кирилл Дмитриев обвинил западную прессу в намеренном игнорировании коррупции на Украине. По мнению спецпредставителя президента России, зарубежные журналисты крайне неохотно признают факты финансовых махинаций в Киеве. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал статью француз

0: опасному топливу. Ранее президент США неоднократно критиковал Тегеран за нарушение условий ядерной сделки и призывал к полному разоружению страны.
1: О политике.
0: Роберт Фитц созвал экстренное совещание с руководством местной энергетической компании сразу после возвращения из Москвы. Глава словацкого правительства планирует передать специалистам данные о мерах, которые принесут стране экономическую выгоду. Об этом сообщает издание «Денник». Политик посетил российскую столицу в День Победы, став единственным лидером Евросоюза на торжествах. Это вызвало резкую критику со стороны партнеров по объединению. Во время поездки Фитц обсудил с Владимиром Путиным вопросы энергетики и возможные форматы мирных переговоров по Украине.
1: О спорте.
0: Петербургский «Зенит» обыграл Сочи и возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги. Встреча 29-го тура в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Перед началом игры символический удар по мячу нанес 99-летний ветеран обороны Ленинграда Владимир Колосов. Матч стал частью акции «Бессмертный полк», которую Российский футбольный союз организовал к празднованию Дня Победы. В США собака вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи. Хаски обнаружили волонтеры приюта во Флориде более чем в 2000 километров от ее прежнего дома. Об этом сообщает журнал People. Специалисты обнаружили у животного микрочип, с помощью которого связались с владельцем. Пес потерялся в 2014 году при переезде и все эти годы жил на улице.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74.30, евро 88.55. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, а это значит, что программа «Глядя в телевизор» снова с вами. Программа праздничная, программа предпраздничная, потому что мы недавно тут отметили, ну, громко сказать, отметили, что называется, прошли День радио. И, конечно же, я думаю, что вы слушаете, если этот выпуск в субботу, то я всех поздравляю с величайшим Днем Победы. Нет, как Максим Виторган, мы не будем молчать, мы не будем, скукожившись, сидеть в углу, и быть придавленными тем количеством жертв, которые понес советский народ, и не только, в борьбе с фашизмом. А мы будем за это бесконечно благодарить. Мы будем за это благодарить громко. Да, будут георгиевские ленточки, будут бессмертные полки, будут портреты героев и на машинах, и везде, где только угодно. Все будет кричать об этом, о том, что это великий день. Тот самый, когда, в принципе, человечество получило шанс и возможность продолжать себя дальше. Потому что, напомню, для тех, кто в действительности на полном серьезе думает о том, что Ленинград надо было сдавать нацистам, и так далее. Зачем заваливать таким количеством жертв, как это делал якобы Сталин или там Жуков? Есть псевдоисторики и прочие там писатели-резуны, которые очень любят этой антисоветской пропагандой заниматься бессмысленной. Значит, зачем вот это вот все? Ведь можно было... Нет, друзья, нельзя было. Дело в том, что можно было при любом другом раскладе. Если бы наш советский народ бился с каким-то там неким врагом или соперником или оппонентом за землю, как было в советско-финской войне, а не с фашистами, цель которых была не взять Ленинград, не занять какую-то стратегически важную точку, а цель которой была истребление человечества. Истребление человечества. И все, у кого, в принципе, поднимается язык сравнивать Великую Отечественную войну с любыми другими военными конфликтами, современными и не только, к сожалению, это очень часто забывают. Не было никакой задачи победить там коммунизм, декоммунизацию провести или Сталина. Нет. Могли быть какие угодно под это подложенные идеологические, значит, костылики фейковые. Но все понимали, что речь шла именно об уничтожении человечества. Этим гитлеризм и занимался. И огромное, точнее, даже я бы сказал, безмерное спасибо подвигу беспримерному советского человека, советского народа, который это движение остановил путем неимоверных совершенно жертв, усилий, самоотдачи. И именно в этот день именно это мы и будем прославлять. Уж извините, Максим Виторган и все, кому хочется очень выпендриться в этот день. И не просто вот с ленточкой, с Георгиевской выйти, а выйти с цветами.

0: 9 мая раздать тем, кто еще остался жив из ветеранов. Или просто поаплодировать, или в минуту молчания помолчать. А вот нужно вот, вот немножко выпить, немножко быть чуть более уникальной, чем все. Знаете, такой мем, опрос есть. Считаете ли вы себя уникальным или оригинальным? 99% отвечают «да». 99%, а 1% отвечает «нет». Так вот, нужно вот выпендриться и считать, что вот надо помолчать в этот день. Нет, мы молчать не будем, и телевидение тоже молчать не будет. Об этом я вам сегодня и расскажу в нашей программе, что будет показано, как будет показано, где будут портреты великих советских героев, где будет их подвиг, в каких картинах увековечен, показан и так далее. И так далее, и тому подобное. Ну что, 9 мая, допустим, вы нас включили, еще не смотрев, так сказать, телесетку. Я вам накидаю, программа наша проходит вечером, вот, и я вам поэтому по мере возможности, по мере, так сказать, графика вашего, постараюсь рассказать о том, что интересное можно будет увидеть. Ну, 9 мая уже, в общем-то, парад и все остальное было с утра. Вечером Первый канал, помимо «Минуты молчания», естественно, и «Белорусского вокзала», блестящего фильма с блестящей гениальной песней, ближе к ночи покажет подкаст «Мелодия моей жизни». Довольно-таки интересный разбор о том, как музыка и работа Дмитрия Шостаковича во времена Великой Отечественной войны, да, эвакуированного, но тем более, точнее, но тем не менее автора той самой знаменитой Ленинградской симфонии, вот как эта работа повлияла на победу и на дух советский, потому что я как ленинградец, как потомок людей, которые прошли блокаду, потомок людей, которые погибли, дедушка мой отказался от эвакуации, если бабушку возили в Мордовию, то дедушка сказал, что он из родного Ленинграда никуда не уедет и остался в нашей ленинградской земле навсегда лежать. Так вот, работа Шостаковича над 7-й симфонией и вообще, в принципе, ее исполнение, я напомню, что это была специальная операция, когда ее исполняли под прикрытием нашей артиллерии, назло фашистам, которые знали, что происходит, которые знали, что даже люди, едва доползающие до репетиций, которых становилось все меньше и меньше, этот список музыкантов, которые исполняли ее на итоговом этом концерте, так сказать, представлении, презентации, как сейчас бы сказали, или релизе, их просто становилось физически меньше, их становилось внутри себя, они худели и были истощены, а извините, репетиции это дело вообще-то, кто бы как ни относился к работе музыкантов и артистов, а это работа действительно изнурительно, так вот их становилось еще и численно меньше. И в мелодии это была блестящая Ленинградская симфония или в оригинале симфония номер 7 до мажор, 60-е сочинение Шостаковича, она была в 41-м году написано о том, как это происходило и при каких условиях, и почему вообще это важно, и почему об этом важно говорить. Вот подкаст «Лап» разберет на Первом канале, если доживете, что называется, ну, в техническом смысле, не уснете. В 1:35 можно будет посмотреть. Песня «От всей души» на «России-1-22-10». Естественно, Малахова выставили в этом ток-шоу в таком авангарде, назовем это так, если мы военными терминами оперируем. И в специальном выпуске, конечно же, гости будут петь всем известные военные песни, наследие которых, кстати, недооценено. Мы знаем, ну, допустим, десяток песен, да, военных, суперизвестных, да, там, от «Катюши», да, блантеровских суперхитов Долматовского, там, да, и Брянской улицы, и всех «Горит свечи», «Огарочек» и прочих «Темных ночей», да, но их примерно сотни гениальных композиций, которые не так широко известны, вот часть из них будет исполнена. В свою очередь НТВ покажет в августе 44-го вечером и в списках не значился. Кстати, в августе 44-го, а это, насколько мы помним, экранизация известного романа Владимира Богомолова «Момент истины», он же в августе 44-го. Проект этот существует в нескольких ипостасях, и вот 9 мая его покажет, допустим, НТВ, а в другие дни его покажут другие каналы. Я об этом расскажу чуть позже, когда значит, перейду к этому. Из того, что лично мне нравится, ТВЦ, например, 9 числа вечером, если успеваете, включите «Боевая единичка». Это фильм, распиленный на сериал с Андреем Мерзликиным в главной роли. Довольно не самый распиаренный. Вообще он изначально назывался «Единичка», я на съемках его был. Но потом его весь отснятый массив распилили на части, и получился такой мини-сериал из 4 частей. До вечера его будет показывать ТВЦ. И, на мой взгляд, это не пошлый проект о войне, который снят именно сейчас, потому что очень часто проекты делаются, ну, что называется, по лекалам. Вот мы переодеваем людей в форму, вот мы им даем текст, вот мы берем парочку известных лиц, и у нас успех готов. Но «Единичка» боевая как раз не из этой серии. А значит, 10 мая праздник продолжается, естественно, и будут каникулы у нас до 11 числа, до понедельника перенесенные, а значит, и сетка вся будет вот как раз до 11 числа праздничная. Каждый из каналов, конечно же, попытается откусить этот кусочек пирога зрительского и приманить на себя внимание аудитории. А я расскажу после небольшой паузы, каким образом это Леонид Якубович сделает на канале Первом, и каким образом это сделает Борис Щербаков на канале «Звезда». После небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: В Востокове Олег Макаренко. А сообщение, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
3: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
8: 8-800-700-5-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Премию «Оскар» за лучший фильм в 1939 году получила картина «С собой не унесешь», а в 1940-м «Унесенные ветром».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Я рассказываю вам сегодня о майских, втором блоке майских каникул, о Дне Победы, с которым вас не перестаю поздравлять. И действительно, это праздник. Если для фашистов это горе, и, как говорит Дмитрий Медведев, «Де нацификацию ФРГ до сих пор не произвела». Мы видим это по всплескам и по настроениям в Германии, да, вот, особенно по отношению к нам. Очевидно, что сидит у этих всех людей червоточинка, то для нас это действительно праздник, потому что это величайший день Победы, это был величайший день. Ну, мы понимаем, да, второй фронт Японии, все помним, но, тем не менее, 9 мая все-таки считается величайший день Победы нас, нашего народа, советского, над фашистской гадины, иначе это не назовешь, потому что такое количество людей, которые они поистребляли просто ради своей, так скажем, назовем это идеологией, хотя это по-другому называется, конечно же, в эфире я не могу говорить эти слова, вот, оно поражает, и оно не поддается никакому, конечно же, сравнению. Именно поэтому я говорю, что вели нацисты войну за истребление человечества. Не просто какого-то там города, какой-то там политической фракции, какой-то там идеологемы или, может быть, строя, да? Речь шла совершенно о другом. Те, кто этого не понимает, к сожалению, уже не поймут никогда. Значит, о чем я вам? Да, о том, что будут показывать в эти дни, и о том, на что стоит обратить внимание. Леонид Якубович, значит, у нас на Первом канале в праздничный день покажет своего отца, который фронтовик. Ну, я напомню, что Леонид Аркадьевич сам человек, что называется, преклонных лет. Он отпраздновал 80 лет в прошлом году, а программе «Поле чудес» 35 лет. И существует мало, наверное, телеведущих, которые могут с ним сравниться по уровню популярности. Так вот, родился Якубович в семье Аркадия Соломоновича Якубовича, который 13-го года рождения. Несложно догадаться, что к 41-му его отец уже мог участвовать в Великой Отечественной, если сам Якубович был помоложе, что называется, он только в 45-м родился, да, причем в июле, то есть уже после Дня Победы, то отец его, который был инженером-механиком и вообще-то заведовал КБ, вот, начальником он был конструкторского бюро, он участник непосредственно Великой Отечественной войны и кавалер ордена Красной Звезды. Так вот, выпуск «Поле чудес» специальный, который выйдет в эфир 8 мая в 19:45, но он был как раз этому и посвящен. Вдруг вы не смотрели, Якубович об этом рассказал, каким был его отец, как он воевал, и когда война уже началась, собственно, он не в КБ работал, а он был на фронте, дошел до Кёнигсберга, получил тяжелое ранение, повторюсь, стал кавалером ордена Красной Звезды, то есть собрал все, что можно было в этой, так сказать, линейке орденов. И, собственно говоря, его портрет Леонид Аркадьевич в эфире и представил. Вообще весь выпуск этот брендировали, как сейчас говорят, а попроще говоря, посвятили именно формату «Бессмертного полка» и именно формату празднования Дня Победы. Значит, «Звезда» у нас что? Давайте там по каналам начнем так перескакивать в режиме лесенки. «Звезда», канал Минобороны, который до сих пор переживает тяжелую утрату. Алексея Пиманова не стало не так давно. Скоропостижно скончался телеведущий, гендиректор этого телеканала, который, в общем-то, определял во многом политику канала. И звезда тоже традиционно выдает залп проектов, посвященных Великой Отечественной войне. Значит, я вам назвал в августе 44-го с Андреем Мироновым, Юрием Колокольниковым и прочими прекрасными актерами. А там покажут операцию «Неман». 9 мая вечером август покажет Первый канал. Если вы нас слушаете уже там плюс-минус в это время, у вас есть возможность его увидеть. Или, я думаю, может быть, на сайте Первого канала даже попробовать поискать эту картину. Современное осмысление момента истины, экранизация. Как говорит Константин Львович Эрнст, в принципе, этот фильм снят уже на понятном современной аудитории языке. Вот, и создатели его старались именно адаптировать его под современного зрителя. Это взгляд из 2025 года. Картину делал Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Она вышла в конце прошлого года, получила множество там призов. Вот. И Эрнст считает, как продюсер, что этот фильм про нас и Алехин, Таманцев и Блинов, три советских бойца и офицера СМЕРШа, это мы сегодняшние, как он уверяет. Вот. Особенно интересно, извините, что я со звезды перескочил, но просто про момент истины, да, чтобы закрыть тему, потому что операция «Неман» — это про то же самое. Интересно, что у «Августа» было много очень драфтов, ну, видов и, значит, модификаций сценария. Ну, с одной стороны, это такая обычная картина, вот, потому что в муках рождается это все, редко когда бывает, сценарий написан, не тронут. Вот, и в итоге меняли не просто режиссеров, а меняли группы артистов. То есть в итоге утвержденные Павел Табаков, Никита Калагриевый и Сергей Безруков, которые сыграли Алехина, Таманцева и Блинова, это финальная версия того, что рассматривалось. Вот. И были, соответственно, десятки сценариев, и только у Сергея Снежкина, легендарного ленинградского режиссера, который, насколько я помню, до сих пор возглавляет петербургскую киноорганизацию, да, вот, которого мы знаем по прекрасным картинам и «Империя под ударом», и особенно мне нравится «ЧП районного масштаба», и «Убойную силу» он снимал, и, собственно, «Улица разбитых фонарей» какую-то часть сезонов, и «Белую гвардию», и много чего. Вот. И также Снежкин проявляет себя как сценарист. «Любовь Советского Союза», вот он писал к недавнюю, да, первоканальскую тоже историю, и «Август» в том числе. И, кстати, кому интересно, Первый канал покажет этот разбор именно как сценариста Снежкина в подкасте, в ночном, вот как раз вот в этой линейке «Подкаст Лаб», покажет Первый канал 8 мая. Ну, соответственно, вы нас слушаете уже позже, поэтому вы можете найти на сайте Первого канала, кому интересно, он будет посвящен как раз-таки истории и способу создание сценария литературного материала картины «Август». Вместе с Аглаей Набатниковой, с писательницей, он это обсудил, но это получается уже на 9 мая, там, в ночь, да, вот, и, в общем-то, Снежкин посчитал, что Калагриевый это абсолютная удача этой картины, вот, он, в принципе, изначально его видел в этой роли, говорил о том, что помимо того, что «Момент истины» вообще это супер бестселлер, и он 130 изданий пережил и переведен на 30 языков, и вообще по всему миру продается огромными тиражами. Вот. Снежкин говорил, что вдохновлялся, конечно же, портретами тех, кого видел. Он сам тоже человек поживший, он хоть и 54-го года рождения, но тоже повидал ветеранов и говорит, что когда он создавал этот проект, перед ним целая галерея вставала образов, отцы, деды, их круг общения. Вырос Снежкин в семье военных врачей, вот, и помнят и золотые погоны, и хромовые сапоги, и синие галифе. Знал прекрасно всех этих людей, их лексику, манеру, мифологию, которые они жили. Вот. Соответственно, вот все его близкие, все окружение, поскольку Ленинград, работали, служили на флоте. Вот. И поэтому, собственно говоря, интересно было ему над этим сценарием работать, хотя речь в нем идет о разведчиках, точнее, даже контрразведчиках. Короче говоря, в августе 44-го вы можете смотреть на НТВ, август просто вы можете смотреть на Первом, а еще один проект «Операция Неман» вы можете смотреть на «Звезде». И какие еще проекты, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
8: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
15: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
16: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
17: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О происшествии. Шесть детей пострадали в аварии со школьным автобусом под Омском. Состояние несовершеннолетних врачи оценивают как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Всего после столкновения с грузовиком в больницу доставили 7 учеников. Однако одного из них медики отпустили домой после осмотра. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают причины происшествия.
20: О спецоперации.
19: Владимир Зеленский выразил готовность провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь о формате 1000 на 1000. Такие договоренности были достигнуты при посредничестве Дональда Трампа. Стороны договорились провести процедуру во время 3-дневного режима тишины, который продлится до 11 мая. Ранее Москва согласилась на предложение Вашингтона для проведения гуманитарной акции. При этом Владимир Путин отмечал, что Россия предлагала Киеву обмен пленными еще 5 мая, но не получила ответа.
20: О конфликтах.
19: Правительство Германии предложило кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с Россией. Правящая коалиция считает, что действующий президент страны может составить дипломатический дуэт с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером. Об этом сообщает издание «Шпигель» со ссылкой на свои источники. Немецкие политики уверены, что такое объединение усилий станет эффективным вариантом для начала диалога с Москвой. Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика, однако в Берлине не усомнились, что бывший лидер справится с задачей в одиночку.
20: О спорте.
19: Футбольный клуб «Сочи» вылетел из российской премьер-лиги. Команда лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе из-за ничьей в параллельном матче махачкалинского «Динамо» и грозненского «Ахмата». Сочинцы набрали лишь 21 очко и остались на последней строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне клуб выступит в первой лиге, куда напрямую отправляются две худшие команды чемпионата. При этом еще 2 года назад «Сочи» завоевал серебряные медали национального первенства.
20: О Дне Победы.
19: Самая северная акция «Бессмертный полк» прошла на норвежском архипелаге Шпицберген. В поселке Пирамида участники шествия возложили венки к мемориалу шахтерам-полярникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в российском генконсульстве. Как отмечается, самые юные жители Баренцбурга подготовили к празднику спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», а завершил торжественную программу «Прием» в дипломатическом представительстве России.
20: О валютах.
19: Доллар 74.30, евро 88.55. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
20: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Продолжаем обсуждать майские проекты на телевидении, посвященные войне и не только, в рамках программы «Глядя в телевизор», на радио «Комсомольская правда», конечно же, на вашем любимом. И в студии я, Егор Арефьев, вам рассказываю о том, что покажет в том числе и «Звезда». «В небе над нами горит звезда», да, помним эту песню. Значит, я рассказал о проекте «Август», который покажут на первом, а на «Звезде» покажут операцию «Неман». Кстати, между прочим, это довольно-таки интересное прочтение. Это мини-сериал Сергея Виноградова. Он вышел в 23-м году. Вот, его презентовали на Поклонной горе, в кинотеатре «Поклонка», который при Музее Победы существует. Вот. Дальше он был там на платформе «Винг», на «Рене» показан. Вот. И это тоже осмысление богомоловского романа. Главную роль Алехина, капитана старшего, значит, оперативно-розыскной группы, которая ищет шпионов в лесу, сыграл Александр Яценко, между прочим, прекраснейший актер. Его оппонента, руководителя диверсионной группы, сыграл Алексей Кравченко. Значит, Таманцева, нашего офицера советского, сыграл Алексей Макаров. И Блинова Александр Дуденков. Тогда как руководителя, в общем-то, управления контрразведки Белорусского фронта сыграл Андрей Смоляков, который, кстати, живет в настоящий момент в Израиле, что тоже интересно. Эту операцию «Неман» выпускал Алексей Пиманов, поэтому она выходит на «Звезде». 9 мая, соответственно, если вы нас сегодня слушаете, то сегодня вечером минута молчания. для всей страны. А уже 10 мая на «Звезде» можно увидеть премьерный выпуск «Галереи звезд». Это проект, который ведет Борис... Его ведет Дмитрий Харатьян. И проект этот будет посвящен Юрию Никулину. Фронтовик, артист, блестящий работник цирка. И, конечно же, мы все помним, что... В своих воспоминаниях и в книге Юрий Владимирович неохотно вспоминает те дни военные, когда ему приходилось биться с фашистами. В неполные 18 лет он попал в Красную армию и служил в 6-й батарее зенитного артиллерийского полка. Сначала эта батарея была еще до Великой Отечественной, располагалась в Сестрорецке, в Ленинградской области. Во время советско-финской она охраняла, собственно говоря, все воздушные подступы. А уже в Великую Отечественную войну в том же полку Юрий Владимирович воевал и получил контузию в 43-м году, после чего был переведен в зенитно-артиллерийский дивизион в должности командира разведки, на секундочку, да. Потом он стал уже помощником комвзвода. Короче говоря, победу он встретил в Курляндии, потом служил еще в Восточной Пруссии. В общем, история Юрия Никулина, которого мы знаем по веселым ролям с оттопыренными ушами и красным носом, совсем не комедийная. Кому интересно, почитайте его мемуары. А воспоминания живые о нем как раз-таки расскажут его внуки, правнуки и не менее выдающиеся коллеги. Михаил Боярский, Елена Санаева, Валентин Смирницкий среди них тоже. Все они 10 мая в воскресенье в 20:05 на «Звезде» соберутся, чтобы это обсудить. И уже 11-го, когда, в общем-то, завершается этот майский победоносный цикл, «Звезда» покажет Алекса Лютого. Это тоже довольно популярный проект, который посвящен разведке и контрразведке во времена Великой Отечественной войны и после ее окончания. Как это было в сериале «Шакал», одной из частей Мосгаза, да, помним там Тоньку, эту пулеметчицу, коллаборантку. Как это было в «Противостоянии», в одном из моих любимых сериалов, советском, где Болтнев играл, нет, не современным, с Довиченком. И также в «Алексе Лютом» речь идет о поиске, о поисках, даже я бы сказал, Александра Юхновского. Это реальный исторический персонаж, реальный журналист, переводчик и коллаборационист по прозвищу Алекс Лютый, который в свое время был гитлеровским палачом, служил вместе с отцом своим в тайной полевой полиции, и так далее, и так далее. В общем, его обвиняли в причастности к практически двум тысячам убийствам. Прозвище у него было Алекс Лютый, и герои сериала «Алекс Лютый» Егор Сухарев в исполнении Сергея Пускипалиса, «Царство ему небесное», и многие другие, они ищут этого самого Лихновского, которого играет Владислав Коноплев, кстати, прославившийся позже уже в роли князя в известном сериале «Король и Шут». Это вот что нам готовит «Звезда». Что еще готовит кто? Довольно-таки, в принципе, обширный такой список. Всех я вам не представлю, но скажу, что 10-го, например, на НТВ будет с утра военная драма «Самогон» о снайперах. И продолжение его. И к вечеру покажут премьеру третьей части этого проекта, который называется «Самогон. Капкан на охотников». В ней, главные герои в 43-м году действуют. Михаила Евланова вы можете помнить прекрасно из 9-й роты, который играет командира, первого взвода и старшего лейтенанта. Он там играет одну из главных ролей. И в третьей части, когда идут бои тяжелейшие за освобождение Белоруссии, Самогон – это прозвище одного из персонажей вместе с Рябчиковой, с Рябчиковым в белых этих вот белоснежных для зимних условий камуфляжах ведут работу тяжелую во вражеском тылу. Вот. И, значит, снайперски отстреливают врага. Это что будет 10-го, а 11-го по НТВ покажут сериал «Партизаны». Это тоже премьера. 41-й год, белорусская оккупация, немцы охраняют урановые родники, вот, и проводят, естественно, эксперименты. И в этих условиях главный герой, бывший рецидивист Алексей Лаврентьев по прозвищу Лавр, оказывается как раз-таки в гуще событий. Вот, он попадает в партизанский отряд капитана НКВД. И поначалу, конечно, поскольку он вор, его встречают не особо, так сказать, с доверием. Вот. Но потом, поскольку это разведка, смекалочка нормального человека работает, и его принимают, и дальше он начинает успешно служить родине. Его играет Владимир Веревочкин, а капитана НКВД, к которому он попадает в отряд, играет Кристина Александрова. Да, это она, это девушка. Короче, кому интересно, смотрите на НТВ. Двигаем дальше. Что из невоенного? Смотрите, 10 мая Россия покажет «Пальму», вторую ее часть. Фильм начинался как экранизация заметки, вышедшей в «Комсомольской правде». И к чему пришла вторая часть, и почему ее надо посмотреть, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите, бутербродики, чаек, и жду вас снова.
20: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
21: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры, и в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится. И, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандер-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая. Это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
20: Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
24: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль».
26: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Едем дальше. Друзья, меня зовут Егор. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы с вами продолжаем обсуждать, что покажут в майске и после майских каникул. Потому что, по сути, вы уже слушаете эту программу. Когда наступила очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне, с чем я вас и поздравляю. Величайшая, беспримерная победа, беспримерный подвиг. Огромное количество людей отдали за это своей жизни. И благодарить, и воспевать их, и культивировать их победу, и кланяться им в ноги, и молиться за упокой их душ мы не перестанем никогда. Да простит нас Максим Виторган, который любит помолчать в этот день, пускай молчит. Значит, мы молчать не будем, и я вам обещал рассказать про вторую пальму. Что это такое? Было в кинотеатрах, могли видеть, но вдруг не видели. Первая пальма, проект, снятый по заметке «Комсомольской правды», вышедший в 1967 году, заметка называлась «Два года ждет», автор ее Юрий Рост, в принципе, фотограф, но которому рассказали эту историю, то есть там никакого супержурналистского расследования не было, просто пришел человек в редакцию и поведал. Этого было достаточно, чтобы выпустить небольшую заметочку на полосе «Комсомольской правды», и, как это было тогда, нормой, произвела она всесоюзный фурор. Люди мешками отправляли письма в «Комсомольскую правду» с просьбой приютить ту самую овчарку, которая во Внуково ждала на аэродроме своего хозяина, улетевшего без нее. Приютил ее, эту собачку, кстати, ветеран войны и советский летчик Вячеслав Валентей. И, значит, после этого начали они жить долго и счастливо. Собственно, об этом и был первый фильм «Пальма». А вторая часть примерно про то же самое, но при участии медвежонка. Виктор Добронравов играет по-прежнему главную роль Вячеслава Лазарева, прототипом которого и был Валентей. Он, как летчик великолепный, который на дороге не валяется, Мизандари, был сослан из большой авиации, ну, далеко, в глубинку. Он поселился, что поделать. Кстати, такой красивый домишко у него с панорамными окнами. Вот. И пальма, конечно же, верная с ним. И его семья тоже. Но в какой-то момент в вертолет его забирается медвежонок Мансур. Да, он поднимается в воздух, Лазарев, в исполнении Виктора Добронравова, и видит, что у него натурально в кабине медведь. Что было дальше, можете увидеть 10 мая на канале «Россия-1» в 14:35. Хорошее, теплое семейное кино, честное. Действительно, Виктор Добронравов прекраснейший артист театра Вахтангова, на любой спектакль которого я вам рекомендую сходить, не задумываясь. Приходил и говорил, что там есть такая прекрасная жизнеутверждающая сцена под песню «Мечты сбываются и не сбываются, любовь приходит к нам». Порой... Ну, в общем, вы знаете, Юрий Антонов. И там такая... Мишку, значит, моют, купают там в ванне, лучи света, все такие весело, веселятся. И он одной рукой, значит, его там купает, играет с ним, вот, а другой держит очень жестко за загривок, потому что, ну, как бы это не игрушка. Он цапнуть может, хоть и маленький, но будь здоров. Ну, в общем, ни один Добронравов при съемках не пострадал. Если вам интересно, то можете посмотреть. Что еще из премьер? 12 числа, то есть уже с наступлением официальной рабочей недели, а у нас рабочая неделя всегда продолжается, выходит премьера на НТВ с 12 мая. Остросюжетный детектив под названием «Информатор». Там уже наши времена, не Великая Отечественная, оперативник из Петербурга, жесткий, циничный, тролливали, действует по своим законам. Значит, взятки не берет, служебное положение не использует. Ну, такой нетипичный мент, извините. Вот. И в какой-то момент, значит, его информатор, собственно, почему фильм так и называется, оговаривает его. Говорит, что там запрещенные вещества, что-то такое, тра-ля-ля. Ну, оперативник честный и принципиальный встает перед выбором. Идти за решетку или делать что-то нетипичное для себя. Если вам это интересно, 12 мая, 20:00 НТВ включайте и можете увидеть этот проект. «Россия-1» приготовила другой проект, и тоже премьерный, с 15 числа. Это у нас, значит, пятница. В эфир выходит третий сезон шоу «Поймай меня, если сможешь». Кто помнит, ведущий Владимир Маркони удивляет бывшим членам команды «Вечернего Урганта» остротами и импровизацией, и различными приколами. В этом сезоне, в третьем, он, кстати, будет еще и музыкальные номера исполнять. А вот, он ведет шоу, которое посвящено противостоянию, ну, по сути, звезд. В каждой серии есть две команды — «Звезды» и «Простые смертные» под названием «Участники». А команда «Звезд», в ней там четыре человека. Это там, ну, все прям, кого вы знаете, и Киркоров, и Наташа Королева, и Иосиф Пригожин приходит, и Прохор Шаляпин, Нонна Гришаева. Короче, все, кого видите в эфире на Новый год, все они будут приходить. Вот. А команда «Участники» — это телезрители из разных регионов, которые, в принципе, не профессионалы, ну, хотя, может, и поющие люди, но так или иначе умеют демонстрировать свой талант или его отсутствие, например, мнимый талант. Вот. Тренеры помогают им подготовить эту иллюзию и, так сказать, распознать, кто настоящий артист, а кто фейковый. В общем, если вам интересно, то смотрите на «Россия-1» в 21:30 по пятницам. Кстати, проект примерно такой же, «Музыкальная интуиция», выходил на ТНТ. Кроме того, новый сезон «Особенности национальной кухни» выходит на ТВ-3. Это гастро-тревел-шоу, довольно-таки популярный формат. По нашей стране можно ездить бесконечно и безгранично. У России границ нет, как говорил наш президент. Тем более можно бесконечно наслаждаться кухней различных регионов, хоть на Урале, хоть на Камчатке, хоть на Сахалине, в Ульяновске. Вы везде отведаете отменный, и слюни начинают течь от воспоминаний, например, от якутской строганины. Везде вы можете насладиться этим разнообразием и великолепием. И вот как раз-таки в этих особенностях национальной кухни Михаил Стогненко, которого вы помните по команде «Плохая компания» КВН, вместе, значит, с итальянским шеф-поваром катаются по России. В новом сезоне они будут на ТВ-3 путешествовать на юге. Это, значит, гостеприимный и радушный Кавказ и туда вот до побережья Черного моря. Будут посещать различные города: Владикавказ, Нальчик, Сочи, Краснодар и Листу даже, в Калмыкию заедут. В общем, посмотрим, чем все это закончится. Давайте про зарубежку. Наши продолжают, особенно ТНТ, продолжают штамповать совместные с зарубежными коллегами проекты. Мы помним «Жемчуг», да, с Евгением Цыгановым. Мы помним недавно «Королька», значит, «Любви» с Карибидисом и с Галустяном. И вот теперь стартовали в Индии съемки очередного сериала под названием «Челябинский раджа». Ну, из названия всем уже понятно, что это очень смешно. Всем уже понятно, что, скорее всего, там будет кто-то из уральских пельменей. Сергея Светлакова мы не дождемся, зато будет Дмитрий Брекоткин. И Екатерина Стулова, прекраснейшая супруга Максима Лагашкина, которую мы знаем по проекту «Жуки» и не только. О чем этот проект? Ну, семейные ценности. Что мы еще любим? Семейные ценности, уральский прищур, уральский характер, индийская мифология. Все будет там. Значит, сюжет простой. Таксист из Челябинска Василий Лебедев, которого играет Брекоткин. Значит, человек, который всю жизнь полагается на русский авось, он вдруг становится обладателем древнего магического кольца, которое связано с, значит, с легендой о Радже и волшебном камне. Короче, если убираем детали, этот самый Василий, Вася, Вася, да, помним прекрасную комедию, он оказывается внутри тела, то есть там как бы вселяется или перерождается, не знаю, как это в индуизме правильнее сказать, в молодого Раджеша, наследника древнего рода. То есть получает второй шанс на, так сказать, успешную жизнь. Но, правда, есть нюанс в Индии. Что из этого получится, мы узнаем позже. 12 серий снимают. Ну, посмотрим, в какую сторону вообще приведет это российско-зарубежное сотрудничество. Пока ничего выдающегося из этого мы не видели. И есть ощущение, складывается, что это скорее более такая, ну, такая дипломатическая, скажем так, история для укрепления культурных связей. Впрочем, почему бы и нет? Как говорит писатель Захар Прилепин, офицер русской армии, нам нужно и Нобелевку свою создавать, и Оскар свой создавать, и как бы хватит уже жить карго-культом. В этом направлении ТНТ и работает. Друзья, что я хочу сказать вам на прощание? Я еще раз поздравляю вас с Днем Победы, не перестаю этого делать, не перестаю поклоняться и восхищаться всеми теми, кто эту победу приближал. Я желаю вам провести эти дни с близкими, вспомнить всех, кому мы благодарны вообще за нашу жизнь. Благодарны за то, что мы не пьем баварское, как мечтали некоторые, в том числе и кто кожу снимал с наших пращуров и делал кошельки и абажуры из них. Вот. Посмотрите, если вам захочется, наши прекрасные советские фильмы. «Офицеры», конечно же, будут показывать и «Белорусский вокзал», и «В бой идут одни старики». Кто нервами покрепче, может, «Иди и смотри» посмотреть. Ну вот, и многие другие картины. Нам есть что вспомнить. Я думаю, что не только 9 мая. Я думаю, что это нужно делать просто каждый день в рамках утренней и вечерней молитвы, в рамках правила. Вот, поминать всех тех, кому мы обязаны. Просто обязаны. И желаю вам беречь себя, чтобы вас окружали близкие, которых вы любите, которые любят вас. Это была программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Услышимся через неделю. Берегите себя. Будьте счастливы прямо сейчас.
26: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
6: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
26: О конфликтах.
19: В медиа предупредили о рисках для безопасности Европы в случае прямого столкновения с Россией. Посол в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Москва не стремится к войне с НАТО, однако будет вынуждена реагировать на агрессивные действия. Дипломат пояснил, что особую обеспокоенность вызывают планы европейских стран создать ядерный щит и расширить зону угрозы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах Парижа увеличить число ядерных боеголовок.
26: О происшествии.
19: 3 человека пропали без вести после крушения лодки в Томской области. Их ищут спасатели, сообщили в Следственном управлении на транспорте. Там не уточнили, есть ли шанс, что они остались живы. Ранее маломерное судно с 4 пассажирами на борту перевернулось и затонуло во время движения по реке. Судоводитель смог самостоятельно выбраться на берег и рассказал о случае.

0: Находится в упадке и требует внимания. По словам американского лидера, контакты с кубинскими властями сейчас поддерживает госсекретарь Марко Рубио.
1: О мошенниках.
0: Злоумышленники начали атаковать крупные российские компании по новой схеме. Они рассылают сотрудникам письма с требованием провести проверку рабочего компьютера. Об этом предупредили эксперты и представители МВД. Аферисты убеждают жертву запустить вредоносную программу, которая шифрует все данные в системе. После этого преступники требуют выкуп у организации за восстановление доступа.
1: Обо всем.
0: На Солнце зафиксировали мощную вспышку в новой активной области. Выброс плазмы не заденет Землю. Однако уже через два дня эта группа солнечных пятен войдет в зону прямого влияния на нашу планету. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии. По их словам, если активность в этом секторе продолжится, то магнитные бури ожидаются в ближайшие дни. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Всем привет! В эфире Радио «Комсомольская правда», популярная программа «Диалоги». И она сегодня, ну, не совсем обычная, потому что главный герой нашего сегодняшнего диалога – это прославленный режиссер, знаменитый не только в России и в странах СНГ, но во всем мире. Это Владимир Владимирович Бортко. А почему Владимир Владимирович к нам сюда, в студию радио «Комсомольская правда», заехал? Потому что мы его уговорили, и мы не могли пройти мимо знаменательной даты. 7 мая этого года легендарному выдающемуся режиссеру исполняется 80 лет. Если кто забыл, хотя я знаю, думаю, таких нет, это тот человек, который подарил нам и «Собачье сердце», и «Мастера и Маргариту», и «Блондинку за углом», и много-много-много еще фильмов. А беседуют с мэтром и с классиком журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
4: Для меня большая честь. Почему? Потому что я с малых лет читаю «Комсомольскую правду». Сейчас, конечно, уже как-то с этим сложнее, но всю жизнь, простите, я читал «Комсомольскую правду». Почему? Спасибо. Могу объяснить это. Потому что в газете «Правда», как правило, там была, так сказать, информация определенная. В газете «Известия» тоже. А в «Комсомол» иногда, может, проскальзывало то, что меня интересовало не только меня, а многих людей. Поэтому «Комсомолка» была очень популярна. Тут работали всегда очень хорошие журналисты, и читать это было очень приятно.
3: И все так и осталось, Владимир Ильич. Вот нам в прошлом году...
4: Что хвастаться, потом посмотрим.
5: Правильно.
3: В прошлом году нам 100 лет исполнилось, и вот мы какие были, такие, в общем-то, и остались.
5: Владимир Владимирович, я не случайно начала про график, про ваш рабочий день. Вот, и я знаю, что вы к нам приехали прямо, можно сказать, с рабочего места. Да. Откуда? Можете рассказать?
4: Москино. Это специальная площадка, сделанная здесь, под Москвой, для съемок разного рода кинофильмов и разного времени. Там находятся избушки, там находятся дома. В данном случае нас интересовали развалины. Развалины города, поскольку у нас кино начинается с конца, то есть с посещения главного героя Орла, разрушенного города Орла. Вот этого мы, собственно говоря, и искали, и нашли здесь.
3: А главный герой – это Иосиф Виссарионович Сталин?
4: Это Иосиф Виссарионович Сталин, всего-навсего.
3: А вот все спрашивают, все знают, что Владимир Владимирович снимает Сталина, а кто его играет?
4: Игорь Меркурбанов.
5: Это очень интересный актер.
4: Игорь Меркурбанов, который, извините, у нас все остальные, это можно придраться к тому, кто похож, кто не похож. Ну, я не знаю, насколько Сухоруков похож на Хрущева, хотя он третий раз будет его играть. Но, тем не менее, что касается Меркурбанова, то он похож сейчас в Риме на Сталина больше, чем сам Сталин на себя. Это действительно очень большое сходство. Посмотрите, будет смотреть кино. Вот единственное безупречное сходство. Это вот.
5: Владимир Владимирович, насколько я знаю, вы этот замысел то вынашиваете чуть ли не с 2010 года, 2010 года.
4: Точнее.
5: С 2011, да?
4: И
5: вот, наконец-то, вы начали это снимать. Изменился как-то в чем-то ваш замысел
4: или нет? Запятой не изменился, все осталось, как было.
5: Вы вот в первом варианте, как я смотрела, там было написано, что среди сценаристов огромное количество каких-то людей.
4: Трое.
5: А, трое.
4: И все трое.
5: А сейчас, вот я смотрю справку, там написано «Сценарист Бортко».
4: Ну, да кто писал справку, того и спросите.
5: Понятно.
4: Сценарист я, действительно. действительно. Я при участии называется, при участии одного, второго и третьего. Но участие это весьма и весьма существенно. Ибо материала фактического я-то, собственно говоря, не так уж

0: Хорошо знаю, а это специалисты, любой из них очень крупный специалист по жизни и деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому практически я писал, хоть написано я, поскольку я делал от начала до конца, но материалы и всякие идеи, которые они привносили, они вошли в фильм, и я им чрезвычайно благодарен. Так что, в общем, это коллективное творчество.
1: Это очень существенное замечание, потому что, насколько я знаю, все-таки в обществе, во всяком случае, было до определенного времени негативное отношение к Сталину. И вы сказали в свое время, что это наиболее оболганная фигура в нашей истории.
0: Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды и пытаюсь развенчать этот миф, который создан о нем не только у нас с вами здесь, но и при помощи.
2: Мы не создавали его.
0: Понятно, я имею в виду, но тем не менее, не без, может быть, «Комсомольская правда» в стороне стояла, но тем не менее, достаточно много было гадостей сказано со всех сторон. Я не хочу сказать, что это был светлейшая личность и херувим с крыльями. Это не так. Достаточно того, что мой дед расстрелян в 1937 году. Но в какой степени участвовал в этом Сталин, во-первых, это раз. А во-вторых, мне кажется, что самое главное, что я хочу сказать – это был человек на своем месте, в свое время. И без этого человека на этом месте, в это время, мы с вами вряд ли бы здесь сидели. Это уж точно совершенно. Ибо время было очень и очень страшное и тяжелое. Я имею в виду, наш фильм начинается с 45-го года, победа, и кончается 53-м смертью. То есть вот это время мы как раз и хотим сделать. Начинается от атомной бомбы американской, потом наша появляется, после чего ситуация в мире резко изменяется. Мы должны были быть уничтожены еще в 48-м году, в 49-м. Но в 49-м появилась наша собственная бомба, и дальше разговор шел другим.
2: Мы потом после съемки зайдем в наш голубой зал. У нас там знамя с Лениным и Сталиным. Мы обязательно вас...
1: Это знамя...
2: Мы его отреставрировали, Владимир Владимирович, к столетию.
0: Молодцы, что я могу сказать.
1: Владимир Владимирович, ну я вот, может быть, опять как бы свою линию, но мне кажется, что будет очень много критики. Вы к этому готовы?
0: Причем критики с обеих сторон.
1: Вот.
0: Справа и слева. Почему?
2: Мы за вас.
1: Почему?
2: Мы за вас.
1: Почему, Владимир Владимирович?
0: Потому что я делаю фильм о человеке. Не о бронзовом памятнике, ну, например, которым делали его довоенные фильмы, взяли падение Берлина, приезжает человек на самолете, садится прямо в белом. Этого нет. Но нет и очернения абсолютного гадости, которые говорили, которого не имело никакого отношения. Человек работал. Еще раз говорю, я хочу снять фильм о человеке, который был в свое время, на своем месте, и слава богу, он работал.
2: Через
0: и слава богу,
2: дней...
0: что он был на этом месте.
2: Через хорошо. Несколько дней, 80 лет, Владимир Владимирович Бортко. Как вы на площадке его будете встречать или за праздничным
0: столом? В этот день, наверное, нет, а уже следующий, да, конечно, да, без спор.
2: Как это все будет? Вы утром проснетесь.
0: В этот день?
2: Да, вот что будет? Вот.
0: Выпью чаю. Потом, значит, я полагаю, что придут родственники, их не так много.
2: Прямо с утра?
0: Ну, не с утра, туда ближе к обеду. Мы пообедаем, а потом ляжем спать, на том все конец.
1: Сейчас по телевидению повторяет много ваших замечательных, великих сериалов. Но я бы хотела напомнить вот сначала о Тарасе Бульбе. Мне кажется, может быть, вы немножечко поторопились с этим фильмом. Может быть, сейчас он был бы гораздо более актуален, чем в том 2003 году.
0: Я не понимаю, сейчас он более так, что я специально, что ли, готовил. Я захотел это снимать и снимал давно, предложил это каналу «Россия» и чрезвычайно благодарен им за то, что они откликнулись на это, нашли деньги, и немало, и мы это сняли. А тогда или сейчас? А Гоголь когда писал? Он что, к юбилеям, что ли, писал? Мы
1: Нет.
0: снимали Гоголя. Только и всего. Это было всегда. Я думаю, что худо-бедно, мне кажется, что не самый плохой кинофильм у нашей, значит, киноэпопеи.
1: Не то, что не самый плохой, но, скажем, «Богдан Ступка» там просто великолепный.
0: «Богдан Ступка» был защищен великолепен, тем более, что смешно, что он до недавнего времени был министром культуры у Украины. Всего-навсего. Но и когда в финале нужно подняться, я чую, сейчас поднимется, значит, я поднимается новый царь, и не будет силы, которая остановит бы его. Ему было говорить достаточно сложно, но он сказал, потому что он артист. Он большой, я бы сказал, великий актер. И он понимал, что он прикасается не с политикой в данном случае, А с Гоголем?
1: Но, тем не менее, фильм политизировали даже в то время, когда он только что вышел.
0: Так читайте Гоголя, ничего не прибавил, ни одной строчки не прибавил. Но... ни одной. Вот как есть, так и есть.
1: Владимир Владимирович, у вас репутация человека, который, ну, может быть, лучше всех других читает классические произведения, потому что, ну, можно сказать, что прямо не отходит от текста и в то же время, значит, делает...
0: Вы знаете, я уже рассказывал несколько раз, будет очень интересно рассказать. Вот сейчас вот «Комсомольскую правду» читают и смотрят достаточно много людей. Есть такое впечатление, что, значит, Владимир Владимирович снимает построчных, берет, значит, что тут написано? Ага, снимаю. Это далеко не так.
1: Не так.
0: Подождите, тут вы скажете, почему не так, а почему не так? Есть два способа снимать кино. Экранизировать. Один из них – это когда режиссер находит в литературном материале что-то, что его задевает. Не обязательно все. Например, что? Яркий совершенно пример. «Солярис» – книга одна, фильм несколько другой. Но и то, и другое отдельно существует. И, кстати, напомните фамилию режиссера, который снимал это.
1: Тарковский.
0: А? Тарковский, всего-навсего. Так вот, не потому что... отношусь, просто старый стал, склероз. А я волнуюсь, вы меня спрашиваете. Тарковский, вот яркий пример, не только «Солярисом», и с другими вещами. Плохо это или хорошо? Нет, это замечательно. Я пытаюсь сделать другое. Я пытаюсь рассказать зрителю, что я думаю, что думал писатель, когда писал эту книгу. А это не всегда правда.
2: А откуда вы знаете?
0: Вот он-то и делал. Но я так считаю. Я имею право.
2: Ну, наверное.
0: Вот и все. Я вам рассказываю про «Мастера и Маргариту», про Тараса Бульму, про все остальное.
2: Про идиота.
0: Как мне, про идиота, кстати. Именно этим я и занимаюсь. Поэтому для меня нужно очень важно в этом случае точно совершенно передать то, что писал писатель от начала до конца. Я ничего не сделал. Ребята, вот это написано. А как я это трактую, это мое дело. Я считаю, что так надо читать.
2: Поэтому
0: это.
2: Вы легендарный режиссер, как говорят по телевизору.
0: Да, повторите еще раз. Кто я такой?
2: Легендарный выдающийся.
0: Да, приятно слушать. Да, хорошо.
2: Это не вычеркиваем и не вырезаем. Да. Владимир Владимирович согласен. Я напоминаю, друзья, сегодня в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» удивительный герой, легендарный режиссер, автор знаменитых, уникальных, великих фильмов. И это и «Мастер и Маргарита», и «Собачье сердце», и «Блондинка за углом», и еще много-много-много. Владимир Владимирович Бортко. А с ним общаются журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что мы к вам сейчас вместе с нашим героем вернемся буквально через несколько минут.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги», популярнейшей программе на радио «Комсомольская правда», знаменитый, великий, выдающийся режиссер Владимир Владимирович Бортко.
1: Кстати, про идиота. Почему не братья Карамазовы? Почему не преступление?
0: А ты странный вопрос задаешь. Почему идиота? Вы что любите? Мороженое какое любите? Пломбир или какое еще?
2: Я вообще не...
1: Разное.
0: Ну, вот видите, так это то же самое. Братья Карамазовы до меня были сняты. И сняты, мягко говоря, очень неплохо. Там умер режиссер в это время, снимали там сами. Но, тем не менее, это удалось. И найти таких исполнителей ролей главных я бы, например, не смог в таком коллеге. Это вот фантастика просто какая-то. Это здорово. В то время как «Идиот», которого снимал режиссер, простите, напомните мне на меня.
2: Выдающийся режиссер Владимир Владимирович.
0: Пырьев.
2: Пырьев, да.
0: Ну, это, мягко говоря, спорное произведение. Хотя потому, что самая главная тема – человек, Бог, смертная казнь, там об этом никак и никогда. И почему закончил-то он? Ну, хорошо, сначала про Настасью Филиппову. А дальше-то что? Настасья Филиппова кончается в первой третьей книге. А дальше что? А дальше разговор с вами о другом идет. Поэтому здесь было легко и просто, что называется. Я очень уважаю режиссера Пырьева и с удовольствием смотрю «Трактористов».
2: «Свинаркой
0: пастух» прекрасный.
2: Это его же, да?
0: Да, ну да. Вот когда вот доходит дело до «Идиота», то тут, по-моему...
1: Вы заговорили об актерском ансамбле. У вас на роль Мышкина Миронов был изначальный или вы искали?
0: Изначально. Это было очень интересно. Значит, изначально это все было. Потому что если не было двух этих исполнителей, что называется...
1: Миронов-Машков.
0: Я бы дальше не взялся снимать это. По-моему, идеальное попадание. Люди созрели к этому, прям специально родились, чтобы сыграть эти роли. Это вообще очень сложно, потому что, извините, воплотить то, что написал Достоевский, это, мягко говоря, несложно. И мне кажется, что это... Я боюсь быть самонадеянным, но мне кажется, что удалось это и актеру, и мне рассказать про это достаточно точно то, как мне кажется, хотел сказать.
1: Я вас полностью поддерживаю, как и множество наших, думаю, зрителей, потому что, мне кажется, Миронова еще не скоро кто сможет переиграть именно в этой роли, потому что он действительно сыграл гениально. Если мы заговорили о подборе актеров, скажем, профессор Преображенский, вы пробовали нескольких актеров. Вот меня интересует не только
0: профессия.
1: То, почему вы выбрали Евстигнеева, а не обижались ли те люди, которых...
0: Обижались.
1: И как они это выражали?
0: У нас Мюллера играл в кино.
1: Броневой.
0: Очень обижался. Он считал, потому что я еврей, поэтому с ума сошел. Причем есть еврей, не еврей. Рехнулся, что ли. Не в этом дело. Почему? Объясняю. Он очень замечательный актер. И, кстати, очень хорошо попробовался. Дело в том, что мне кажется, что профессор Преображенский чем и хорош. Он снизу, он не из графьев. Он сделал сам себя. И в Евстигнееве это было. Там написано, и во время операции его толстые пальцы становились тонкими и гибкими. Изначально это, ну что, у него там отец был священник. Священник – это не из графьев, действительно. Так оно было. Ни маркизы, ни никто. И для меня это было важно. Почему? Совсем не потому, что замечательный артист решил. Что да, что здесь какие-то национальные вещи. Нет, конечно. Он замечательный актер, я обожаю его, смотрю с удовольствием.
1: Я как-то читала воспоминания, что Евстигнеев поначалу пришел в кадр как Плешнев.
0: Это было, это была профессия, называется. Спрашивайте, что делает режиссер?
2: И он не читал книжку, да?
0: Книжку он не читал, сценарий читал. И вот здесь начинается режиссур. Режиссур – это вещь серьезная, ну, элементарный уровень. Первая съемка в подворотне сидит собачка, и напротив магазин, сейчас он стал по-другому выглядеть, это центр Петербурга, вот, и оттуда выходит профессор Плешнер. Я говорю, стоп, почему стоп? Я говорю, так не ходит так. А как он ходит? Как Менделеев. Вот после этого вы видели профессора Преображенского. Надо было сказать, что ты, значит, парень, делаешь немножко не то. Нужно по-другому. И не только в хождении, это в чтении роли. Моя задача делать то, что я хочу. Это касается «Идиота» тоже. И всего, что я снимал.
1: Познали,
0: то, что я снимаю,
1: что?
0: Я снимаю, и я снимаю фильм. Актер либо со мной согласен, и тогда он работает, либо нет, тогда мы не работаем вместе. Вот в чем заключается работа режиссера.
1: Ну вот, кстати, актеры жалуются, что вы деспот на съемочной площадке.
0: Вот я вам сказал, был где? Вот я только что рассказал, что деспот, нет? Я что, деспот? И надо было сказать, хороший, иди ты, наверное, лучше. Он, правда, мне сейчас сказал, я что вы мне говорите, я сыграл, знаете, сколько я сыграл по этим профессору? Может быть, но это Менделеев. До него дошло, он умный человек. Мало читал, но умный человек.
2: А вы еще так собаку хвалили, которая там...
0: Собака говорила. Замечательная была. Она
2: что она французски
0: не говорила, только она...
1: Лучший актер.
0: Я ее ставил в пример артистам. Вот, посмотрите, как нужно играть, не врать ни одной секунды.
2: А как ее в жизни звали?
0: Карай.
1: Это была домашняя собака?
0: Это была дворняга, которую приютил или взяла, или вырастила хозяйка. Он работал в милиции, там что-то такое защищал, ну, по-моему, это легенда. Ничего там не защищал. Но не в этом дело. Была замечательная собака. Действительно, я не любил дублей. Он как народный артист, он делал максимум два. Дальше он отказывался делать. Нет, без меня. Он ходил, все, хвост опускал. Нет. Но один он делал гениально. Ну, достаточно, нужно посмотреть. Значит, один кадр, и можешь посмотреть кино. Значит, сидит собака. Дальше проходят красноармейцы через улицу, он ждет, пока они пройдут, потом переходит улицу, потом стоит дворник, он садится возле него и ждет, пока дворник будет выгонять метлой. Дворник выгоняет, он и уходит в другую сторону. Это один кадр. Значит, он сразу должен... Так, я перехожу, сажусь, жду, потом ухожу. Неплохо?
2: Конечно, супер.
0: Вот вам собака. Он, посмотрите, вот перед вами. Этот кадр, он не резан, просто вот от начала.
2: Он Владимир Владимирович слушался так, да, вот как вы...
0: Он не меня слушал, он хозяйку слушался. Я говорил, хозяйка слушалась меня, такая передача такая была, понимаете. Путин Владимирович тоже не рассказывает сам, он говорит своим помощникам, они там другим подвозят, и там третьи, потом в результате получается или не получается что-нибудь.
2: То есть с ней было сложнее, чем с Евстигнеевым? С ней было сложнее, чем с Евстигнеевым?
0: С ним нет. Почему же?
2: С псом, с собачкой.
0: Все нормально. Почему? Я говорю, два дубля, пожалуйста, ради бога. Он был готов работать.
1: Владимир Владимирович, мы сейчас вспоминаем вот ваши великие фильмы. Я без, так сказать, совершенно осознанно говорю, потому что это великие фильмы.
0: Великие фильмы у Тарковского. Я не великие, максимум хорошие.
1: Владимир Владимирович, а мы считаем, что великие.
0: Великие,
1: давайте
0: да,
1: поспорим.
2: Нет, не будем спорить.
1: Не будем спорить. А вот есть же еще масса ваших фильмов, которые мы... Кстати, и помним, и знаем, начиная, скажем, с «Блондинки за углом». Но вам не обидно, что вспоминают прежде всего вот эти фильмы?
0: Чему обидно? Нет, конечно, нет. Как говорится, портной шьёт один костюм лучше, другой фильм. Хуже. То есть, мне кажется, всякий костюм хорош, но одному нравится одно, другому другому. Нет, конечно, нет. Мне нравятся свои фильмы, я бы иначе не снимал. Но что-то, так сказать, зашло и попало, что-то нет. Это уже не от меня зависит, а от зрителя. Насколько я угадал чаяние наших зрителей.
1: А вот «Блондинка за углом», насколько я осведомлена, по почтению моему, там очень много было выброшено цензурой.
0: Да.
1: Вот интересно,
0: меня
1: что именно выбросили?
0: Два фильма сильно, армия работает на меня, да, два фильма сильно пострадали от цензуры. Два.
1: Какие?
0: Один «Блондинка за углом», а второй «Душа шпиона». Mm-hmm. Сейчас снял ее ровным счетом в 16-м году. Вот два фильма. Но как цензура? Цензура, о, чем хороша советская власть? Кстати, про шпиона то же самое. Тем, что про советской власти никто не отрезал ничего. Это должен был сделать сам режиссер. И больше никто не имел права к этому прикоснуться. Например, когда, понятно совершенно, он, или вариант, или на полку. На полку, значит, не фильм никогда не увидит. Поскольку мы снимали Саша Червинский, он автор сценария, Андрей Миронов, который снимался в главной роли, мы не думали о том, на века снимать, понимаете, да, и вот ну, что делать, значит, либо принять эти сокращения, либо отказаться от фильма. Мы собрались в гостинице «Астория», которую любил Андрей, он там чуть ли не родился, он был. Сели, пообедали и решили, что, пожалуй, бог с ним, мы пойдем на эти самые уступки. Вот таким способом все и случилось.
1: А к чему придирались-то? Что им?
0: Смешно. Придирались к тому, что похоже на жизнь было. Это был революционный фильм. Сейчас он смотрится, ну, как милая комедия. А тогда это была революция. Это барышня, которая живет сама по себе вне, так сказать, линии, прочерченной партией и правительством. Она его полностью принимает, потому что считает, что это ее. Это она так считает. Но она так считает. Это точка зрения самостоятельной женщины. Которая будет гастрономикой, что всем нужно помогать. Что такое помогать, скажите, пожалуйста? Это как понимать? Помогать-то как? Понятно, вот как сейчас помогают.
2: Мы когда утром с вами говорили, вы мне сказали, ой, не знаю, интернет не работает, там то все.
0: Да.
2: А вот как вы будете обходиться, когда интернет совсем вырубится?
1: Если вдруг.
0: Ну, что я сейчас скажу, поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда мы выиграем 2 недели. Ай-яй-яй, нас там не поймут, дед. Пускай лучше не поймут наши враги. Это будет лучше. Это мое мнение. Оно совершенно с вашим не согласно. Но я так считаю.
1: Сейчас я очень много читаю о том, что все-таки в отношении Украины люди говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими. Я говорю, вот люди, которые сейчас вот мы общаемся, очень многие говорят о том, что надо быть более решительными, более жесткими.
0: Давай перейдем на русский язык.
2: Как вы отнеслись вот к недавним заявлениям Минобороны, что если они, я имею в виду,
0: вы знаете, я вас
2: главарь
0: понял.
2: Киевского режима попытается свои дроны над нашим парадом, то мы ударим по центру Киева. Как
0: сколько
2: вам?
0: Объяснений таких было обещаний?
2: Так.
0: А нападение на Россию впрямую – это что? И ответ. Извините, наверное, вы отсюда выбросите все это, но я это должен сказать, уже думаю, и я. У нас так думают миллионы людей.
2: Не будем мы ничего выкидывать.
0: Тогда вы слушайте, что я скажу.
2: Да, слушаем.
0: Тогда, значит, единственное, что воевать нужно крепко и по-настоящему. Сейчас война изменилась. Война стала совершенно другой. От 100 тысяч танков, которые стоят сзади, толку мало. Вдруг появляются маленькие штучки, которые останавливают его, переводят его в другую часть. У них-то, между прочим, их чуть ли не больше, чем у нас. И уже мы стоять будем. Так будем исполнять то, что сказал президент, или нет?
2: Будем.
0: По-моему, будем. А раз будем, тогда давайте воевать тем, что у нас есть, и чего нет у них.
2: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был выдающийся, легендарный режиссер Владимир Бортко. С днем рождения, с 80-летием Владимира Владимировича Бортко и с наступающим Днем Победы. Всем счастливо. Пока. Удачи.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
8: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Луг. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Луг желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май-Весна-Победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
3: О валютах.
10: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
3: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
11: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
3: Здоровые новости.
11: Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты из США и ЮАР разрабатывают препарат, используя технологию силикации. Благодаря этому он не боится перепадов температур. Этот принцип также позволяет перевозить вакцину дронами даже в самые глухие регионы. Уточняется, что специфической терапии против хантавируса пока нет, но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. При этом риск возникновения эпидемии, как отмечается, низкий. Как заявляют в Российском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вакцина от хантавируса может быть разработана в течение полутора лет. В Госдуме предлагают активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий. Но в мобильных аптеках нельзя будет продавать лекарства с наркотическими, психотропными веществами, сильнодействующие препараты, а также средства, требующие особых условий хранения.
3: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
11: Мы сегодня поговорим о весьма распространенном заболевании – варикозном расширении вен. И по разным оценкам у нас различными формами варикозной болезни страдают около 30-40% взрослого населения. При этом число людей с болезнями вен ежегодно увеличивается на 2,5%. Вот такая информация мне попалась. Почему? С чем это связано? Какими последствиями грозит варикоз? Ну и самое главное, какими способами его можно лечить? Обо всем этом и не только мы будем говорить сегодня с моим гостем. гостем, врачом, сердечно-сосудистым хирургом, флебологом Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Виктором Шиленко. Варикозная болезнь – это вообще что и насколько серьезная ситуация в России?
12: Это необратимое расширение вен с разрушением клапанного аппарата венозной системы. В России на сегодняшний день до 70% женщин и до 40% мужчин страдают данной патологией.
11: Почему появляется варикоз? Кто в группе риска? Есть ли генетическая предрасположенность? А правда ли, что ношение обуви с каблуками вызывает варикозное расширение вен? Способствует ли этому лишний вес?
12: Все факторы, которые вы сейчас перечислили, они имеют место быть. Генетические факторы – это одна из причин варикозной болезни вен нижней конечности. Также беременность, люди с длительной статической нагрузкой, которые долго сидят за столами, долго стоят за станками, носят тяжести длительное время. Это все приводит к тому, что наши ноги страдают. А женщины почему страдают чаще, чем мужчины? Они, в принципе, заложники ситуации. То есть у девочек это период полового созревания, у женщин беременность и период менопаузы, когда происходят изменения гормонального фона, прогестерон, эстроген. Это те гормоны, которые на сегодняшний день являются факторами варикозной болезни у женщин.
11: Это действительно так, что прием гормональных препаратов способствует, да, по появлению варикоза?
12: Да, абсолютно верно, потому что гормональный фон и прием гормональных контрацептивов, все это ведет к тому, что происходит сгущение крови, ухудшение реологических свойств крови, в результате которого происходит нарушение оттока крови из венозной системы, особенно нижней конечности, и перерастяжение венозной стенки с последующей клапанной недостаточностью. То есть это происходит за счет сгущения крови и недостаточного приема жидкости. То есть почему все врачи всегда рекомендуют пить хотя бы минимум 2 литра воды в день.
11: Как вообще понять, что у меня варикоз? Какие первые симптомы должны насторожить человека? Может ли это заболевание протекать бессимптомно? Всегда ли это вздутые вены? Может ли тяжесть в ногах говорить о варикозе?
12: Как вы уже сказали, это тяжесть и отечность нижних конечностей, которые проходят к утру, когда мы поспим. Весь день мы ходим на ногах, стоим, что-то делаем. К вечеру приходим, ноги, как в простонародье говорят, колтушки. Ноги болят, крутят, вертят. Это является первыми симптомами уже венозного застоя, венозной недостаточности. Также появление сосудистых звездочек на ногах. Здесь, конечно, желательно консультация врача-флеболога либо сердечно-сосудистого хирурга.
11: А вот вздутые вены – это уже какая-то следующая стадия? И, кстати, о стадиях. Сколько вообще их у варикоза? Как быстро одна стадия переходит в другую? И что вообще ускоряет этот процесс?
12: Вздутие вен – это уже уровень С2. То есть есть всемирная международная классификация, которая имеет 6 стадий заболевания. Нулевая стадия – это вот первичные симптомы, тяжесть, отечность в ногах. С1 – это уже появление вот этих сосудистых звездочек и крупных подкожных вен. С2 – это уже у нас идут наличие уже вот этих варикозно расширенных таких шишек уже. Ну и так далее. С6 – это уже когда у пациента появляются трофические язвы, либо дерматосклероз. Это такая, знаете, грубая, как доска, кожа появляется, нога начинает увеличиваться в размерах.
11: А что ускоряет этот процесс? Как быстро одна стадия переходит в другую?
12: Все также зависит от образа жизни пациента, от места жизни пациента, потому что жара – это один из факторов ускорения процесса варикозной болезни, потому что при жаре у нас происходит перерастяжение сосудистой стенки, сосуды расширяются, кровь начинает поступать туда в большем количестве, которое приводит к застою венозному и, соответственно, к появлению тромбозов. От 0 до 6 стадии происходит очень быстро, на самом деле, если пациент не жалеет себя, стоит целыми днями на ногах, работает в жарких помещениях.
11: Вот вообще варикоз – это только на ногах бывает или не обязательно?
12: Нет, не обязательно. Варикоз может быть как в верхней конечности, варикоз может быть малого таза.
11: Вот отеки ног – это вот все-таки всегда варикоз? И как отличить венозный отек от сердечного или почечного?
12: Каждый венозный отек – это от голеностопа до колена. Сердечный – это уже возвышенные восходящие отеки до бедра идут. И, соответственно, когда пациент просыпается утром, отеки у него никуда не уходят. Мы говорим сейчас про сердечные отеки. Про венозные – они на утро все у нас проходят. Что касается пропочечные отеки, ну, здесь больше, наверное, еще отек идет в глаз. Их прям видно, вот эту пастозность лица, отечные глаза.
11: Вы вот уже упоминали про тромбоз. Чем он отличается от тромбофлебита, от варикоза? Что опаснее? И вообще тромбоз – это осложнение варикоза?
12: Если быть более правильным, это флеботромбоз называется, тромбоз глубоких вен. Одно из самых тяжелых осложнений варикозной болезни вен нижней конечности. Если у нас есть тромбоз глубоких вен, то обычно таких пациентов, к сожалению, мы не берем операционной операции. Ввиду нарушения венозного оттока по глубокой венозной системе, такие пациенты, по сути дела, становятся инвалидами. То есть они носят всю жизнь чулки и пьют кроворазжающие препараты, чтобы их кровеносная система хоть как-то могла функционировать. Поэтому всех пациентов мы всегда предупреждаем о том, что если у вас появился тромбофлебит, а тромбофлебит — это воспаление поверхностных вен, если этот тромбофлебит переходит на глубокие вены, которые потом резко тут же меняются на флеботромбоз, в таких ситуациях, к сожалению, мы уже пациентам помочь не можем. Это тоже очень важно, и для всех пациентов наших мы пытаемся донести, чтобы они не затягивали с этими операциями, когда они говорят, вот сейчас лето, жара, неохота носить чулки, гольфы и так далее, мы хотим там на пляж, мы хотим там в отпуск и так далее. Пациенты не настолько информированы, не настолько понимают всю серьезность данной проблемы, потому что все всегда происходит в самый неподходящий момент.
11: Давайте тогда поговорим о методах диагностики, какие сейчас существуют.
12: Изначально это, конечно же, физикальный осмотр, когда пациент приходит на прием, мы смотрим глазами в первую очередь, соответственно, смотрим руками. Второе — ультразвуковое исследование вен нижней конечности. Это золотой стандарт. Есть еще, конечно, венография, когда под контролем КТ исследования проводят, но это уже немножечко другой профиль исследования вен, в основном вен малого таза у женщин, у которых имеются проблемы.
11: Как лечится варикоз сейчас? Что медицина придумала нового, интересного и эффективного? В каких случаях можно обойтись без операции? А если и операция, то какие варианты существуют?
12: На сегодняшний день существует радиочастотная абляция, эндовазальная лазерная коагуляция. И они ни в коем разе не конкурируют между собой, а они друг друга дополняют. Также еще, конечно же, существует методика стриппинга, когда перевязывают вену. Но это, конечно, уже прошлый век, это вандальный способ. В чем минус такой операции? В том, что притоки, которые отходят от основного ствола, они остаются, и через 1.5-2 года появляются рецидивы.
11: Каким все-таки серьезным последствиям и заболеванием может привести варикоз, если им не заниматься, его не лечить?
12: Как мы уже говорили, это тромбоз глубоких вен, а тромбоз глубоких вен — это такой тихий убийца. Тромб, когда улетает сердце, так называемый тромбоэмболия легочной артерии, это самое страшное явление, которое может быть на сегодняшний день. Дальше трофические язвы — это когда начинают гнить ноги, вплоть до костей, и это ужасно. И это очень страшно, потому что все это лечится очень долго. В запущенных ситуациях это может быть сепсис, когда идет системное заболевание крови, вплоть до ампутации нижних конечностей.
11: А стоит ли в профилактических целях, например, принимать какие-нибудь венотоники, которые, в общем-то, в свободной продаже, даже безрецептурные в аптеках?
12: Здесь лучше, конечно, проконсультироваться со специалистами, прежде чем принимать эти препараты, на самом деле. Но для профилактики достаточный прием жидкости, достаточное время режима дня отдыха. Также, если вы находитесь очень длительное время на ногах, найти 5-10 минут, просто ноги подними кверху, пусть немножко произойдет отток крови от вен нижней конечности, и работай дальше. Тебе ноги скажут потом спасибо. Используйте хотя бы не чулки, но гольфы. Я понимаю, что жарко, может быть, неудобно, но, опять же, это вам поможет для профилактики варикозной болезни. Домой приходите, принимайте контрастный душ. 10-15 секунд теплый холодный душ на ноги, полейте спереди, сзади, и опять же ваши ноги вам скажут спасибо.
11: Мы сегодня говорили о варикозе, очень распространенном заболевании и в мире, и у нас в России, о профилактике, как оно лечится, как диагностируется, какие последствия могут быть. Моим гостем был врач, сердечно-сосудистый хирург, флеболог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Виктор Шиленко.
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано на радио.
13: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эколозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которые входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
11: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
18: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
11: В конце прошлого века в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу чумы 20 века. Эта болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека, по-прежнему одна из самых опасных, и лекарство от нее так и не найдено. Во второй половине 20 века американских и европейских врачей встревожили случаи странных болезней с летальным исходом. Организм молодых пациентов совсем отключался от борьбы за жизнь. Так, летом 1981 года в медицинских кругах США появилось первое официальное сообщение о новой для человечества болезни. Ее назвали синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Поначалу заболевание считалось гомосексуальным раком. Именно в этой категории жители США появились первые жертвы. Но вскоре было замечено, что этой болезнью страдают не только гомосексуалисты, но и, например, женщины-проститутки. А позднее похожие симптомы были обнаружены у наркоманов. Болезнь стала приобретать угрожающий характер, когда синдром иммунодефицита получал распространение среди больных гемофилией. Подозрения о том, что болезнь может передаваться при переливании крови, подтвердились в конце 1982 года. Вирус-убийца человеческого иммунитета был пойман учеными в 1983. Также было установлено место его рождения – Африка. Большой группой носителей этой загадочной болезни стали выходцы из Гаити, при этом они не были гомосексуалистами или наркоманами. Краткая история происхождения эпидемии сегодня выглядит следующим образом. В 1959 году с симптомами СПИДа скончался житель Конго. Предполагается, что там инфекция в это время уже была распространена, и выходцы из Африки могли перенести СПИД в страны Карибского бассейна. В США болезнь попала из Гаити в 1969-71 годах. К такому выводу пришли ученые на основании анализа самых ранних американских образцов ВИЧ. Сексуальная революция 60-х, 70-х, движение хиппи сделали свое дело. Сотни тысяч человек уже были заражены СПИДом к моменту, когда врачи забили тревогу. В 80-е годы СПИД охватил всю территорию США, откуда он стал известен во всем мире. Было подтверждено, что страшная болезнь передается через кровь, сперму, материнское молоко. С тех пор она распространилась по всей земле, заразив более 50 миллионов человек. Ежегодно от СПИДа умирает около 650 тысяч человек во всем мире. Именно это заболевание стало причиной смерти многих известных людей – музыканта Фредди Меркьюри, танцовщика Рудольфа Нуриева, писателя Айзека Азимова и других. Россия сегодня входит в первую тройку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Впереди только ЮАР и Нигерия. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Однако при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а следовательно и продлить более-менее нормальную жизнь больному. Уже разработана схема лечения, которая могут существенно замедлить развитие заболевания, а так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств. Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
3: Говорит, что...
11: У российских подростков стали в полтора раза чаще выявлять расстройства психики. Это может быть связано с улучшением диагностики. А еще среди причин – социальное неравенство, экономическая нестабильность и разводы родителей. Подробнее Виталия Осипова.
19: В России заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет выросла больше, чем на 50% за 10 лет. Это данные Росстата. В ряде региональных Минздравов эту тенденцию подтвердили. Так, в Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые в жизни диагностировали у 1,2 тысяч несовершеннолетних, что на треть больше, чем годом ранее. Рост отмечают в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий-Эл, на Камчатке и в ряде других регионов. Число психических расстройств в подростковом возрасте действительно растет, заявила в интервью радио «Комсомольская правда» психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.
20: Пациентов много, да, обращаемость высокая, и она колеблется там, в зависимости от сезона, летом поменьше, когда все уезжают, к весне побольше. Тревожные расстройства, связанные с ситуацией экзаменов. Конфликты с родителями, буллинг в школе и так далее.
19: Рост выявляемости психических расстройств можно объяснить улучшением диагностики. Но много и других причин, комментирует радио «Комсомольская правда» психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
21: В советское время считалось, что психиатру попадают уже там больные, очень больные люди. Да, все знали о шизофрениках, но о других диагнозах никто не знал. Даже депрессию-то, а уж тем более какой-то другой аутистический спектр, да, там СДВГ – никто не связывал. Это говорили хулиганы, это дети, которые не могут, не хотят лечиться, они чересчур гиперактивны, они не сидят на месте, они не слушаются и так далее. Люди стали чаще обращаться к специалистам, ну и профилактические, опять же, медицинские осмотры выявляют, то есть активно нам помогают психиатрам психологи, которые направляют довольно часто, да, общаясь с подростками, с детьми, с их родителями, они направляют уже, видя, что, так сказать, это все-таки психиатрический спектр, они направляют на консультацию к психиатру. Чрезмерная учебная нагрузка стала, стрессы, вот это достигаторство, успешный успех, это же навязывают с детства. Очень много суицидов, связанных с экзаменами, с непоступлением в какие-либо вузы и так далее. То есть очень много, так называемый синдром отличника.
19: Также среди причин увеличения заболеваемости психическими расстройствами среди подростков – социальное неравенство, экономическая нестабильность и неполные семьи, в которых воспитываются дети. В частности, триггером заболевания может послужить развод родителей. Еще один фактор – информационная перегрузка, поток мусорной информации. Но самая большая проблема – в комплектации психиатрическими кадрами. Именно детские психиатры и психотерапевты, которых не хватает практически во всех регионах. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
11: А мы продолжаем. Это программа Медсовета. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
3: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
11: Кофе полезен для кишечника и ментального здоровья, заявляют врачи. Новые исследования показали, что эспрессо и декаф улучшают настроение, снижают тревожность, повышают концентрацию и бодрость. У любителей кофе также выявили повышенное содержание бактерий, связанных с кислотным балансом и синтезом желчных кислот, а также группы бактерий, ранее ассоциировавшиеся с положительными эмоциями у женщин. Льняной кисель полезен для красоты и здоровья. Он помогает наладить работу кишечника, действует как натуральный сорбент, снижает усвоение жиров и способствует выведению холестерина. Приготовить его несложно. 1 столовую ложку семян льна, при желании измельченных, заливайте стаканом горячей воды. Напиток должен настояться. Принимают его 3 раза в день за 30-40 минут до еды. Курс от 1 до 4 недель, но при условии, что нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости продукта. Газировка разрушает эмаль быстрее, чем сахар. Это связано не только с сахаром в составе, но и с кислотами, которые буквально разъедают поверхность зуба. Регулярное употребление газированных напитков приводит к истончению эмали, повышенной чувствительности и ускоренному развитию кариеса. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых эмаль еще не полностью сформирована. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
18: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
5: Думаю, что это как раз связано с, скажем так, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденовства Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
22: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами, он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Украина готова провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь о формате тысячи на тысячу заявил Владимир Зеленский. Такие договоренности были достигнуты при посредничестве Дональда Трампа. Стороны договорились провести процедуру во время трехдневного режима тишины, который продлится до 11 мая. Ранее Москва согласилась на предложение Вашингтона для проведения гуманитарной акции. При этом Владимир Путин отмечал, что Россия предлагала Киеву обмен пленными еще 5 мая, но не получила ответа.
0: О политике.
1: Кирилл Дмитриев предсказал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на следующей неделе. Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что однопартийцы и члены Кабмина отвернулись от политика. По его словам, причиной кризиса стало катастрофическое поражение лейбористов на местных выборах. Ранее около 30 британских парламентариев уже призвали Стармера добровольно покинуть свой пост. Однако он отказывается.
0: Об атаках.
1: ВСУ атаковали Белгородскую область. Пострадали 4 мирных жителя, среди которых несовершеннолетний, сообщили местные власти. По их данным, украинские беспилотники нанесли удары по жилым домам, автомобилям и магазинам в нескольких округах. На территории одного из сельхозпредприятий взрыв полностью уничтожил здание.
0: О конфликтах.
1: Иран предостерег западные страны от отправки военных кораблей в Ормузский пролив. В МИДе республики отметили, что присутствие

0: А видимость на дорогах сократилась до 50 метров, сообщили в региональном управлении автодорог. На участках трасс Сургут-Нижневартовск и Сургут-Нефтеюганск водителям запретили разгоняться быстрее 70 км в час.
1: О Дне Победы.
0: Почти 20 тысяч человек посетили концерт в парке «Патриот». Памятный вечер приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявили в Минобороны. Как отмечается, музыкальную программу представил Юрий Башмет. Под его руководством Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» исполнил произведение на стихи Роберта Рождественского. Подробнее на КП.ру.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
3: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов, постоянный ведущий. А сегодня мы поговорим о путешествии, ну, скажем так, в неведомое, в абсолютно неведомое. Все вы знаете, что 40 лет назад взорвалась Чернобыльская атомная станция, всемирное экологическое бедствие. Многие люди поехали ликвидировать страшные последствия этого бедствия. Среди них была наша сегодняшняя гостья Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер. Поехала она туда не просто так, поехала она по личным мотивам. А что это были за мотивы и какие приключения она пережила в Чернобыле, Надежда расскажет нам после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
4: РГО запустила новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения, культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. Летом 2026 года стартует новый сезон одного из самых узнаваемых археологических проектов современности по исследованию Ранискивского кургана «Тунук-1» в Туве. Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры РАН приглашают добровольцев для работы на уникальном объекте истории, где под многослойной каменно-глиняной насыпью скрыто масштабное ритуальное пространство с нетронутыми жертвоприношениями. Все подробности на сайте rgo.ru. В Национальном центре России продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний. В их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями. Получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны от первых чертежей до спутниковых фотографий.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: Итак, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников, Евгений Сазонов, постоянный ведущий, и наша сегодняшняя гостья Надежда Петренко, журналист, писатель, режиссер и человек, который создал очень необычную, интересную книгу о Чернобыле. Называется она «Чернобыль. Любовь моя. Испепеляющая страсть на фоне катастрофы». Что же это была за страсть, что же это была за история? Собственно, Надежду мы сегодня и расспросим.
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: Надежда Петренко окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 1986 году со специализацией кино и театральная критика. Еще во время учебы печаталась в центральных газетах СССР. Проходила практику в «Комсомольской правде». Начала работать штатным корреспондентом в еженедельнике «Книжное обозрение». В 1987 году уехала в послеаварийный Чернобыль. Работала в отделе информации, международных связей и вела передачи на радио Чернобыльской зоны отчуждения. Вернулась в Москву Москву в киноредакцию Центрального телевидения редактором передач «Киноабонемент», обзоров фестивальной анимации и всего мультпоказа Центрального телевидения. С 1993 года живет во Франции. Создала арт-галерею в Париже. В 2012 году окончила режиссерское отделение школы кино и телевидения «Синекур». Автор сценария и режиссер нескольких художественных фильмов. Также занимается переводами на французский.

0: французский язык лирики старинного русского романса.
1: Надежда, 1987 год. Вы молоденькая, красивая. Мужики штабелями падают, когда вы идете и сами укладываются в эти штабеля. И тут молодая, многообещающая, красивая, эффектная журналистка, с отличием окончившая МГУ, все впереди, все бросает и уезжает в Чернобыль. В самый такой замес. Как, что, почему, что случилось?
2: Ну, любовь. Вот все по любви.
1: Надеюсь, не зла. Вообще-то, об этом будет вторая часть моей книги.
2: Мы об этом поговорим. Но да, к сожалению, немножко зла. Да.
1: Хорошо, не будем спойлерить и забегать вперед. Итак, у меня в руках замечательная книга «Чернобыль. Любовь моя». Любовь моя, испепеляющая страсть на фоне катастрофы. Честно говоря, много чего читал о Чернобыле. И серьезные мужики, брутальные журналисты. Мы первыми оказались там. Ядерный реактор, зарево, все-все. И тут фигакс, девушка. Девушка описывает Чернобыль. Причем любовь моя, да? Давайте по порядку.
2: Скажу без лишней скромности, что это, я думаю, первая книга женщины-ликвидатора. То есть первая в истории, потому что женщины были на ликвидации последствий аварии, но, насколько я знаю, никто никогда ничего не написал о том, что там с ними происходило, как они там работали. Вот я приехала туда не сразу после аварии. Тут меня приложили, сказали, что это называется безумие, отвага или что-то в этом роде.
1: Слабоумие, отвага, наверное.
2: Да, слабоумие, отвага, да. В общем, наверное, слабоумие было некоторое, но не совсем уж тотальное, потому что я приехала все-таки через год, когда радиация там стала поменьше. Поэтому я совершенно не описываю аварию. В моей книге только то, что я реально видела сама. И вот я когда туда приехала, ну, там, конечно, мое восприятие зоны очень сильно менялось, и вообще-то все, что я видела, там же психика играет такие злые шутки с человеком, то есть ты не сразу понимаешь, куда ты попал. Я просто вела дневники, ну, и так как я была журналистом, а когда я туда приехала, я работала там как журналист практически тайно, потому что места журналиста не было, и меня устроили на работу по специальности, держитесь, горничная.
1: Господи, можно было называть Чернобыльская горничная.
2: Да, вот Чернобыльская горничная. Да.
1: Обалдеть. А в смысле, там при гостинице какой-то,
2: да, там
1: для ликвидаторов?
2: После того, как произошла авария, произошел взрыв, через некоторое время выстроили дом чистый, так называемый, то есть мы его с нуля строили, и этот дом вмещал в себя номера для членов правительственной комиссии.
1: Вот как.
2: Да, правительственная комиссия, которая руководила всеми работами по ликвидации последствий аварии. И вот в номерах правительственной комиссии номерам прилагались горничные, скажем так. Вот когда я туда приехала, поехала я туда как сумасшедшая, за моей сумасшедшей любовью. Вот, он был инженером, и он-то знал, на самом деле, куда ехал, и он там работал по специальности. То есть он поехал в самое пекло, можно сказать, потому что он был физиком-ядерщиком, и в 87-м году там еще оставалось очень много работы для таких специалистов, которые руководили дезактивацией, разрабатывали методы дезактивации. Вот там летали, допустим, на вертолетах, замеряли уровни в воздухе, там копались где-то в рыжем лесу, замеряли уровни на почве. Помните, Годзилла, да, родился, да, из червяка, который, наверное, в рыжем лесу выкопали. Вот. Так вот.
1: Интересно. Это тот самый Володя, да, который у нас в книге,
2: Володя. Да. Ну вот, и когда его туда... Ну, собственно, он сам выбрал такую долю, потому что он очень хотел, чтобы мы были вместе, а не мог, потому что он был женат. Вот, сейчас заплачу. И я, ну как, вот он мне говорит, ну, мне так плохо без тебя. Я говорю, ну, что мне делать? Ну, он говорит, приезжай. Я говорю, ну, приеду.
1: Мужик-то не знал, что девушка-то сказала, девушка сделала.
2: Да, он не думал, что девушка сумасшедшая. Я помчалась в «Комсомольскую правду», между прочим, потому что мне нужно было понять, куда мне ехать, потому что никакой информации же не было абсолютно. То есть в Москве ходили бесконечные байки о том, что там, не знаю, вороны размером со штаны, вот, что там собаки все умирают в радиоактивной пыли. Угу. Вот. Ну, а никто не знал ни уровня радиации, ни как там происходит. Все было засекречено, то есть занимались ликвидацией последствий аварии, это было такое абсолютно засекреченное мероприятие. Все было под грифом либо ДСП, либо совершенно секретно, либо ССОВС, совершенно секретно, особой важности.
1: Молодежь-то не понимает, что времена-то были, когда не то, что в интернете ничего не найдешь, интернета еще не было, друзья
2: Конечно,
1: мои.
2: Нет, мобильников не было.
1: Мобильников не было.
2: Телефоны стояли только у начальников в Чернобыле-то, между прочим.
3: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель книги «Чернобыль. Любовь моя. Испепляющая страсть на фоне катастрофы». И, пожалуй, это самая необычная книга о том, что происходило в Чернобыле в те самые дни 40 лет назад. Продолжим нашу беседу через несколько минут.
4: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Сказано на радио.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
9: Клуб знаменитых путешественников.
3: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очаровательная Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель книги «Чернобыль. Любовь моя». Надежда прожила 2 года в Чернобыльской зоне и видела очень многое, о чем никто никогда еще не писал. Собственно, ей слово.
2: я побежала, ну куда, к журналистам, естественно, я сама была журналисткой.
3: Мне приятно, что побежали в «Комсомольскую правду».
2: В «Комсомольскую правду», потому что я знала, что в «Комсомольской правде» работал мой замечательный друг Володя Сунгоркин. Он в тот момент еще не был главным редактором. Он был замначальником или начальником рабочего отдела. Вот сейчас я уже не вспомню.
3: По-моему, уже редактором отдела рабочей молодежи, по-моему, нужно
2: вот,
3: было.
2: Вот. Не начальником, а редактором. Редактором отдела рабочей молодежи в 87-м. Да я побежала к нему, но я сначала звонила, потом, значит, Володя мне сказал, давай, что тебе там надо, давай я тебе кое-чего скажу. Я к нему прибежала, он мне говорит, зачем? Я говорю, Вов, я, наверное, туда поеду. Он мне говорит, что у тебя, крыша съехала совсем? Ты что вообще, совсем заболела? Начал на меня ругаться. Я говорю, Вов, ну, пожалуйста, ну, дай мне какие-нибудь координаты. И вот он мне дал телефон человека, которого он знал, который когда-то работал в «Комсомольской правде» тоже, который, как он сказал, работает в отделе непонятно каком, непонятно где, очень что-то хитрое, никто не знает название, ну, позвони, скажи, что ты от меня. Я позвонила, сказала, что я от него. Меня тогда еще называли хитрые эти люди из рабочего отдела, воспитанницей отдела. Вот я звоню, говорю, я воспитанница отдела, здравствуйте, я хочу приехать в зону. Он говорит, вы что вообще, девушка? Я говорю, ну, очень надо. Он говорит, ну, ладно, тогда приезжайте, посмотрим, что мы сможем сделать. Вот такая была история, когда я приехала, что они смогли сделать. Вот я вам говорю, меня оформили горничной.
3: Обалдеть. Ну, горничные полотенчики меняли, постели перезастилали, там, подметали, видимо, да, вот это все, да?
2: Да, но я ни разу не работала горничной.
3: Ни разу не работала.
2: Нет. Правда, когда меня оформляли, Станислав Николаевич, добрый человек, он мне сказал, ну, не страшно, если тебе там придется типа, раковины помыть? Я думаю, страшно или не страшно? Потом думаю, да, господи, да не страшно, помою я эти раковины. Mm-hmm. Вот, ну, сказал да. Ну, язык сам сказал да. А потом меня уже как-то, ну, там, начали спрашивать, узнали, что я там такая-сякая журналистка известная, довольно-таки известная к тому моменту, потому что у меня было очень много интервью с...
3: Со звездами.
2: Со звездами, да, реально.
3: То есть журналистка культуры.
2: Да, реально со звездами, да. То есть я специализировалась...
3: Культура Чернобыль. Чернобыль – культура. Вот такой вот люфт.
2: Да, но я совершенно не понимала, конечно, куда я попала абсолютно. То есть мне просто нужно было приехать туда, где мой любимый сидит в опасном месте, один, несчастный. И вот я ехала его поддержать.
3: Любимый удивился, мягко говоря?
2: Да нет, я думаю, что он не очень удивился.
3: А, знаю вас, да?
2: Да, знаю меня, да. Нет, он очень обрадовался. Да, он страшно обрадовался. Он сказал, что... Ой, стал меня носить на руках, потом сказал, ой, блин, зачем же я тебя носил-то на руках? Здесь же вот эти кусты-то, с них же падает.
3: Почему это пыль радиоактивная?
2: Да.
3: Первый день помните свой в Чернобыле?
2: Первый день в Чернобыле я помню, да, помню. Ну, да, он описан в книге, на самом деле. Так, естественно, я его помню. Все это было по моим дневниковым записям. Я помню, как я въезжала. Мы ехали на автобусе. Я вылезаю из автобуса. Автобусы там были специальные от Минатомэнерго. На стекле автобуса было написано «Комбинат». Я когда увидел комбинат, я говорю, это что такое? Это шифр какой-то, что ли? Вот шофер говорит, так на меня странно очень посмотрел. Говорит, садитесь уже, да.
3: Девочка, ты кто?
2: Да. Вот. Потом, ну, это долгая история про первый день-то.
3: То есть день был длинный, бесконечный, да?
2: Вот. Но мы уже к вечеру, на самом деле, въезжали. Я просто про въезд могу рассказать.
3: Ну, давайте.
2: То есть автобус останавливается, все вылезают, там люди уже в форме, а я, естественно, лето, жара страшная, июль 87-го года. Было очень жарко. Я в каком-то сарафанчике абсолютно открытом, в босоножках. Градусов было 30, это же еще ну, там, теплее, чем в Москве. Там. И подхожу и вижу, что первое, что я вижу, осторожно, радиация. Ну, неприятно стало внутри. Большой-большой плакат на обочине. Типа, въезд на обочину запрещен там. Вот. А рядом другой плакат написано, вы въезжаете в зону трезвости.
3: И какой-то шутник.
2: И трезвость, да, в кавычках. Я думаю, что это не шутник. Я думаю, что это просто была вот та самая безграмотность, о которой я немножко говорю, такая же, как радиационная безграмотность, была еще безграмотность, естественно, и с точки зрения русского языка. Просто зону назвали зоной трезвости, но вместо того, чтобы поставить в кавычки два слова «зона трезвости» или же вообще не ставить никакие кавычки, почему-то взяли в кавычки последнее слово. Вот. Ну, мне стало смешно, как-то меня отпустило, да. А мы, между прочим, везли с собой коньяк.
3: Много?
2: Две бутылки. Нет, три. Три бутылки, ну, плоские, знаете, такие, 400-граммовые. А одну бутылку мне Володя засунул в мою маленькую-маленькую сумочку. Ну, она с виду маленькая была, но так она там внизу, эта бутылка, как-то примостилась под моими там,
1: сумочка
2: документами.
1: Сумочка Гермионы такая, да? Да. Ух, а там все.
2: Ну, не такая, но действительно в нее что-то вмещалось. Вот я подхожу, естественно, в сумке коньяк, пропуск разовый мне оформили, и меня не пускают, потому что они не понимают вообще, с какой стати такая девица, какая-то странная, да, в сарафанчике там все.
1: Ну, вы поломали шаблон.
2: Куда?
1: Просто,
2: да,
1: просто очень
2: куда?
1: Сильно.
2: А я еще открываю рот, я же это правду говорила. Так получалось, что я всю свою жизнь говорила правду, и на этом иногда страдала. Вот, я открываю рот и говорю к мужу, а потом говорю, ой, извините, к жениху. Потому что штампа-то нету в паспорте. Ведь раньше же в паспортах ставили штамп о замужестве. Вот, а так как Володя прекрасный мой, который стоял рядом, был женат, то я не могла сказать, что я еду к нему и что это мой жених. Понимаете?
1: Прекрасно.
2: Ну и началось, да. Ну и началось. А зачем? А чего? А то, а сё. Я говорю, в конце концов, я понимаю, что не пустят, и вообще все это будет зазря. И я там чуть не плачу, говорю, ну я журналист. Но это оказалось вообще моей самой главной ошибкой. Потому что зона была запрещена для въезда журналистам. Нужно было спрашивать разрешение повсюду. И вот в каком-то там хитром отделе, как я выяснила потом, это был как раз мой отдел, в который я, собственно, и устроилась. Вот такая была история.
1: Господи, в конце концов, великого до смешного.
2: Да, пока все это дело продолжалось, пока я там уже дрожащим голосом, дрожащими руками, там что-то там складывала их, не знаю, вот так вот перед собой, просила и умоляла меня пропустить, Володька со своими бутылками в карманах спокойно и легко прошел контроль. Потому что там все открывать нужно было на контроле, чемоданчики, там показывать, что внутри в пиджаке. Вот. Но он как-то там во внутренние карманы напихал эти бутылочки и прошел. И вот он, значит, пройдя контроль, а там уже уехал автобус, который дальше по зоне КПП, он же контрольно-пропускной пункт, он же на границе 30-километровой зоны, а потом еще ехать в Чернобыль еще там на километров 17. В общем, короче говоря, автобус уже ушел, уже ехать не на чем, Володька стоит, и вдруг, значит, он соображает и кричит: «Надя, это ты?» Ну, я тут понимаю, что нужно подыгрывать.
1: Да, это я.
2: Да,
1: милый.
2: Это я. Он такой: а зачем вы ее задерживаете? Это же вот Надя, она невеста одного там замначальника такого-то. Вот такого-то замначальника, ну, придумал на ходу. Вот,
1: начальство назвал, надо знать в лицо.
2: Да, понятно. Назвал имя реально прекрасного, известного начальника. Ну, зама не назвал, поскольку он сам туда метил. Вот. И они испугались немножко. Потом я слышу, один говорит: ночь уже сейчас, что мы с ней делать-то будем? Вести ж придется ее куда-нибудь. Да ну ее нафиг, пусть идет.
1: И
2: я прошла.
1: Пошла.
2: Вот такая история въезда в зону.
1: Неужели вот в конце этого первого дня, полного вот этих всех переживаний, приключений, неужели девочка приехала на место, открыла тетрадочку и все начала записывать?
2: Нет, ну, конечно, я не в ту же секунду начала записывать. Как же, я же с любимым бы соединилась, ну что вы.
1: После.
2: Это нужно было, да, это нужно было отпраздновать. Коньяк у нас был. Квартиру нам оставили. Там же тоже все было нельзя, да? Ну, там, в общем, одна какая-то знакомая, он нашел там свою бывшую однокурсницу, которая нам оставила в общежитии квартиру. Мы в эту квартиру проникли, ну, тоже там с трудностями. Все на меня смотрели как на сумасшедшую. Я в своих босоножках. Там нужно, типа, с ног грязь смывать радиоактивную. Ну, а как я? Я же в босоножках, а там все ботинками становятся. Ну, я перепрыгиваю. Заходим, там квартира ужасная, грязнющая. Но, тем не менее, на все было наплевать, вот, потому что любовь.
1: Любовь,
2: да.
1: Моя, Чернобыль, любовь моя.
2: Да, но название этой книги, оно не только про мою любовь к Володе, оно на самом деле, там есть посвящение всем тем, кого я любила в Чернобыле, потому что, конечно, я туда приехала по любви к этому мужчине, но потом я там встретила людей, к сожалению, очень многих уже нет на свете, практически всех, которые были прекрасны, которые действительно делали какие-то, ну, невероятные вещи, начиная от дезактивации, начиная от разработки всяких там новых методов, начиная от того, что они боролись бесконечно с администрацией, с косностью, с тем, что люди не знали, куда они ехали, с тем, что люди облучались, потому что они совершенно не думали о том, что они приехали в зараженную зону, а только думали о том, в тот момент, момент это не афишировалось, никто этого не знал. Но, естественно, слухами земля полнится, то есть потихонечку расползся слух, что чернобыльцам дают льготы. Я-то даже не знала, когда ехала, я только знала, что вот уедешь в Чернобыль, и типа с тебя снимут пятно, что ты вот разводишься там в ящике, в закрытом институте там, и так далее. Я знала, что Володя поехал, чтобы смочь развестись. Не сразу, правда, развелся-то.
3: Так бывает. Мужчины большие резинщики обычно бывают. И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель очень необычной книги о чернобыльской катастрофе. Называется книга «Чернобыль. Любовь моя». Мы вернемся в эфир сразу после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
9: Клуб знаменитых путешественников. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
11: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
12: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О конфликтах.
13: В российском МИДе предупредили о рисках для безопасности Европы в случае прямого столкновения с Россией. Посол Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Москва не стремится к войне с НАТО, однако будет вынуждена реагировать на агрессивные действия. Наш дипломат пояснил, что особую обеспокоенность вызывают планы европейских стран создать ядерный щит и расширить зону угрозы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах Парижа увеличить количество ядер боеголовок.
9: Об Украине.
13: Кирилл Дмитриев обвинил западную прессу в намеренном игнорировании коррупции на Украине. По мнению спецпредставителя президента России, зарубежные журналисты крайне неохотно признают факты финансовых махинаций в Киеве. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал статью французского издания «Экспресс» о хищениях в окружении Владимира Зеленского. Ранее международные институты уже выражали обеспокоенность из-за нецелевого расходования западной помощи Украине. Украинскими властями. Власти Латвии назначили нового министра обороны. Им стал полковник Райвис Мелнис, который, по данным СМИ, находится на территории Украины. Глава ведомства Адрис Спруц покинул свой пост сегодня утром, признав неспособность защитить небо над страной. В правительстве республики потребовали смены руководства из-за падения украинских беспилотников в районе города Резекне.
9: Об Иране.
13: Американские военные развернули более 60 торговых судов с начала морской блокады Ирана. Центральное командование вооруженных сил США также вывело из строя 4 гражданских борта. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. За соблюдением ограничений в регионе следят более 20 боевых кораблей. Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов 13 апреля после провала мирных переговоров в Исламабаде.
14: О Дне Победы.
13: Жители Нью-Йорка отметили День Победы автопробегом и памятной акцией. Участники мероприятия проехали колонной по городу, исполнили военные песни и почтили память предков, сообщили организаторы. Небольшая группа провокаторов с украинскими флагами пыталась помешать празднованию, однако активисты не допустили срыва встречи. Ежегодно представители русскоязычной диаспоры в США проводят мемориальные акции в честь 9 мая.
14: О валютах.
13: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
14: Клуб знаменитых путешественников.
3: Дорогие друзья, дорогие любители приключений, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу в эфире. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а у другого микрофона моя очаровательная гостья Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель книги «Чернобыль. Любовь моя. Испепляющая страсть на фоне катастрофы». В ней рассказывается о том, о чем никто еще не рассказывал.
15: У меня сложилось впечатление, что вот зона Чернобыльская, это такое вот получилось такое модель нашего государства, где одни совершают подвиги, а другие по-тихому либо денежки зарабатывают,
2: набивают,
15: либо гадят.
2: Карманы, да.
15: Да, набивают карманы. Вот насколько здесь ощущение?
2: Я действительно, к сожалению, в этом убедилась не сразу. Это мое личное мнение. Я рассказываю только о том, что видела я сама. Сама я не, например, дезактивировала крышу третьего блока. Ну, когда я приехала, она уже была дезактивирована. Сама я не работала на станции. На станции я работала, но на радио, в радиостудии. На самой станции у нас располагалась наша радиостудия. Да, Чернобыльское радио открылось в начале 88 года. Нам дали помещение в АБК третьего и четвертого блоков.
15: Обалдеть. Это, ну, это радио такое специально
2: на зону,
15: зону, да. То есть объявление.
2: Нет, там было такое развлекательное радио, называлось, да, передача называлась 30 на 30, то есть 30 минут в 30-километровой зоне.
15: Обалдеть.
2: И делали мы материалы самые разные. Например, в тот момент уже, это было уже начало 88-го, когда открылось радио, в тот момент уже в зону начали ехать какие-то артисты, спортсмены. Mm-hmm. Вот я, например, очень хорошо помню, как я делала интервью с олимпийскими чемпионами, которые приехали к нам туда на встречу с чернобыльцами. Но почему-то мои мальчики, которые со мной работали, они по каким-то причинам не смогли пойти на эту встречу, отправили меня. Но я-то ничего не понимала ни в видах спорта. А эти ребята приехали с медалями. И что сделала эта умная журналистка? Она подошла с микрофоном и стала, значит, дёргать их за эти медали, чтобы они в микрофон звенели. Получилось очень музыкальное интервью. Потом я у них, ну, что-то спрашивала, они как-то отвечали, но тем не менее, под звон медалей вышло вот такое развлекательное интервью со спортсменами.
15: Никто не слышал. Да. Такое. Я имею в виду про радио в Чернобыле.
2: Да, вот было такое радио. Вот я даже не знаю, когда оно закончило свое вещание, но открылось оно, по-моему, 14 января 88-го года.
15: Ну, то есть такая жизнь, как там, всюду жизнь, да?
2: Да, там, конечно. Единственное, чего там не было кафе, ресторанов, дискотек. Слава богу.
15: Слава богу.
2: Магазины были. В магазинах можно было купить иногда немецкие колготки, например. Это был страшный дефицит. Один раз я перчатки купила, кожаные, шикарные. Ну, завозили что-то. Можно было купить консервы. Развесными продуктами торговать запрещалось, чтобы их не загрязнить. Хлебом тоже, хотя непонятно было почему, потому что упакуй хлеб в целлофан и неси его домой, да? Но нельзя. Ну и были там такие разные прецеденты, что, например, закрывалась столовая, люди не могли есть, потому что вода заканчивалась тупо. Угу. Просто вот люди приходят в столовую кушать, да, после рабочего дня, Ну, голодные все ликвидаторы, там, кто рыжий лес захоранивал, копал там землю, вот на могильниках там они везде. А жили они кто в Чернобыле, кто в Припяти, кто в поселке Зеленый мыс, кто там, ну, в общем, были какие-то еще там базы. Вот. Ну, в Чернобыле было несколько столовых. Была самая большая, которая называлась СТО. Почему, не знаю, СТО. Почему-то она так называлась. Такой ангар был, невероятный, огромный ангар. Вот. И в нем питалось очень много людей. И вот как-то мы подходим, а двери закрыты. Почему двери закрыты? Стоит толпа, все кричат, а кушать? А есть-то мы хотим, дайте нам, пожалуйста. Ну, выходит тетка, говорит, воды нету, идите отсюда. Вот такие истории тоже были. Вот почему я рассказываю про магазины, потому что купить кушать там было невозможно, а иногда вот и не кормили. Ну, всякое бывало. Бардака было немерено.
15: Ну, и подвигов было много тоже.
2: Ну, и подвигов было много,
15: то есть,
2: да.
15: Как всегда.
2: Подвиги, конечно, были в первый период ликвидации, то есть с 1986 года, когда люди первыми там пожарные, как вы знаете, пострадали, и об этом очень важно говорить, потому что, ну, сейчас 40 лет, да, уже практически никого из этих людей не сохранилось в живых, к сожалению. Вот. И много очень было людей, естественно, которые прошли через очистку крыши, через дезактивацию территории, через там, снятие почвы, через то же самое захоранивание рыжего леса. Это, кстати, тоже отдельная история. У меня есть фотографии, где я в рыжем лесу, а потом есть фотографии, где уже этого рыжего леса просто нету. А рыжий лес – это был лес, который окружал Чернобыльскую атомную станцию, и он был сосновый. А сосна умирает при тех же уровнях радиации, что и человек. Но так как там никто постоянно не стоял около четвертого блока, да, вот если бы он встал там, то он бы очень быстро умер, как сосна. Uh-huh. Вот, а сосна там стояла, и вот этот лес, он весь вымер, и его снимали, как мы говорили, ну, то есть снимали, то есть выкорчевывали и захоранивали. Вот эти люди, они все, конечно, герои, их подвиг бесконечен. Это были химические войска, это были там разные институты, которые собрались, научные сотрудники собрались на ликвидацию. Было очень много людей, которые, конечно, сильно пострадали. Я их многих знала, еще раз повторюсь, очень жаль, но практически уже никого нету на этом свете.
15: Что не так делалось в зоне? Что неправильно делалось в зоне? Я понимаю, ну вот просто ситуация, да? Момент подвига там. Пожарные, сброс этого графита фонящего с крыши, да, когда эти ребята в свинцовых фартуках выбегали там...
2: 30 не было у них никаких свинцовых фартуков.
15: Не было?
2: Не было, конечно. Ну, как в свинцовом фартуке ты двигаться не можешь.
15: Ну, как ты их что-то надевали?
2: Были, да? Естественно, ничего не надевали, голыми руками. Просто им рассчитывали время, и якобы за это время они не должны были сильно... Не сильно, а в пределах временной нормы облучиться. Угу. Что не так делали? Я не могу сказать, что не так делали, потому что то, что я видела, это мое личное мнение.
15: Ну, так да? Интересное личное, потому что мы имеем... Я повторяю, почему ваше мнение это важно, потому что вы, ну, как говорится, одна часть рассказывала о том, что должны вы рассказывать, да, вторая часть – брутальные мужики, журналисты, там, Губарев и компания, они там приехали, свой журналистский подвиг совершили, а приехала девушка с незамутнённым взглядом, и она видит то, что на самом деле.
2: Да, конечно. И к тому же, дело в том, что люди, которые приезжали туда, как журналисты, как Губарев, там, как Пральников, да, прекрасные журналисты, они просто приезжали туда на несколько дней, и они, конечно, не могли оценить всей картины происходящего. Потому что то, что они видели, это, как правило, то, что им показывали.
15: Ну да, то, что успел увидеть.
2: Конечно. А я работала там, жила и работала. То есть я там работала 2 года. Чтобы было понятно, никто там не работал постоянно. Значит, мы должны были обязательно выехать из зоны. Вахта длилась 15 дней для неинженерного состава и 22 дня в месяц. 22 дня в месяц для инженерного состава. Мой муж был инженерным составом, я, как вы помните, была горничной, я была
15: не инженерным составом.
2: Да. То есть я должна была каждые 15 дней выезжать из зоны в чистую зону. Ну, чистая зона для меня это была Москва, то есть это реально чистая зона. Люди, которые там работали, они выезжали, некоторые там жили в Иванкове рядом, некоторые где-то рядом. Это, вот сказать... Сейчас это была совсем нечистая зона, потому что зону, конечно, очертили очень приблизительно. по разным причинам, да, потому что если бы очерчивали не приблизительно, то, наверное, ее нужно было делать куда-нибудь там до Франции просто. Угу. И люди выезжали, да, выезжали, и ровно на границе зоны и могли там типа отдохнуть, распахать грядку, съесть морковку, съесть яблочко с ветки, а потом обратно заезжали. И никто им не говорил, что это морковка и это яблочко, это такая же отрава, как то, что в зоне.
15: Ну, насколько я помню из книги, вы ели помидоры, которые выращены были у станции.
2: Это другое дело. Это так. Были радиобиологические лаборатории. Там сделали такую лабораторию, которая изучала... Ну, там же вся земля была снята, там привезли какие-то новые почвы. Там, в общем, они как бы изучали воздействие радиации в идеальных условиях, которые можно создать рядом с реактором.
15: Сферический конь в вакууме.
2: Да. Вот, совершенно верно. И помидорами действительно кормили всех, кто приезжал. Не тех, кто жил и работал там, а журналистов.
15: И симпатичных девушек. И симпатичных
2: мужчин. Нет, я туда приехала там с делегацией, уж не помню какой, с какой-то делегацией. Значит, мы же...
15: С МАГАТЭ, когда это огурец.
2: С МАГАТЭ это была не я, но действительно было очень смешно, потому что Ханс Бликс, бывший президент МАГАТЭ, он туда зачастил, он несколько раз приезжал. И в какой-то момент действительно одна из киевских газет разразилась такой статьей, в которой было написано: «Ну, здесь у вас все уже нормально», сказал Ханс Бликс, откусывая огурец. Угу. Вот это был огурец из теплицы.
15: Самый чистый. Да.
2: Значит, когда нам эти огурцы, там был начальник теплиц. Вот. Теплица – это не теплица. Теплица – это называлось народе. Точно так же, там же все называлось народе. Иначе, да.
15: Это же как же экспериментальный...
2: Радиобиологическая лаборатория.
15: Да, лаборатория.
2: Да-да-да. Точно так же, как все называлось непонятным образом. Вот, например, наше объединение производственное, которое занималось администрация в основном, ну и вообще как бы на нем лежала ответственность за всю ликвидацию, оно называлось производственное объединение «Комбинат». Поймите, разберите, что это комбинат.
15: Ну, комбинат. Сейчас среднего машиностроения, да?
2: Да, во-во-во, среднего машиностроения, совершенно верно. Володя работал в комплексе. Комплекс – это было спецпредприятие, которое занималось дезактивацией. Саркофаг тоже нельзя было говорить. Название «Саркофаг» укоренилось после того, как Губарев выпустил пьесу «Саркофаг».
15: А, этого не было?
2: Саркофаг не было, конечно. Это называлось «Объект укрытия».
15: О, Господи.
3: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Слушаете вы «Клуб знаменитых путешественников». Это совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня очаровательная Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель оригинальной истории чернобыльской катастрофы, которая называется «Чернобыль. Любовь моя». Ну вот об этой книге и об историях Надежды мы сегодня разговариваем. И вернемся мы через несколько минут. Не переключайтесь.
14: Клуб знаменитых путешественников. Реклама.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников.
3: Дорогие друзья, дорогие любители приключений, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу в эфире. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а у другого микрофона моя очаровательная гостья Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер, создатель книги «Чернобыль. Любовь моя. Испепляющая страсть на фоне катастрофы». В ней рассказывается о том, о чем никто еще не рассказывал. Возвращаясь к кавычкам
2: на трезвость.
3: Вот этот сериал HBO «Чернобыль», там же было показано, что прям там вообще не просыхали. Вот водку из горла пили, чтобы типа радионуклиды вымывать. Вот нас все-таки сильно пили или не пили? Или зона
2: пили,
3: трезвость?
2: Пили.
3: Пили.
2: Еще как пили, конечно. А, но зона-то была трезвость.
3: Контрабанды.
2: Ну, я же объясняла, как провозили. У меня там есть интервью в моей книге с партийным нашим руководителем. Там был комитет, естественно, партийный, да. Вот. И он говорил, что первоочередная задача является задачей борьбы за трезвость в зоне трезвости. В зоне трезвости шла борьба за трезвость. То есть милиция ходила по домам, изымала, когда могла, и выпивала сама, естественно. Но рейд милиции прошел, да, все вытащили, и все, и дальше пьем. Воровали, естественно, на предприятиях, но это было всегда, это еще было не обязательно в зоне. На предприятиях мы тогда пили так называемый, мы говорили, технический спирт. На самом деле это лабораторный, конечно, спирт, не технический, да. Ну, тогда так, на сленге это называлось «пьем технический спирт». И разбавляли это. У нас было чернобыльское игристое.
3: Чем разбавляли?
2: Вот чернобыльское игристое – это был очень шикарный напиток в зоне. Так. Потому что для того, чтобы сделать чернобыльское игристое, нужно было найти пепси-колу.
3: Ух ты! Это прям коктейль?
2: И вот коктейль спирта этого лабораторного, да, с пепси-колой назывался чернобыльское игристое. Но спирт, надо сказать, было легче найти, чем пепси-колу. Если не было пепси-колы, то разбавляли, ну, там, можно было купить банку консервов, например, там, какую-нибудь пятиминутку, помните, смородину всегда, вот. Ну, вот с пятиминутку разбавили минералкой, воду-то нельзя было пить из-под крана, да, разбавляли соленой минералкой. Минералки сейчас люди не знают, что не было минералки без газа.
3: Не было.
2: Не было. Минералка
3: и воду не продавали просто в бутылочках.
2: Конечно, никаких пластиковых бутылочек не было. Продавали минералку, ну, нам выдавали, да, минералку соленую, гадкую, ужасную в зеленых стеклянных бутылочках.
3: Главный урок Чернобыля.
2: Главный урок Чернобыля, что аварии не признают государственных границ. Главный урок Чернобыля в том, что вот эта бесхозяйственность, да, которая нечаянно получилась, но не специально же, конечно, они сделали этот...
3: 4-15, да, взрываем реактор.
2: Да, аварийную остановку. Я считаю, что очень большая доля ответственности на Чернобыле за то, что Советский Союз распался. Но она еще, конечно же, и лишила жизни очень многих людей и накрыла всю планету этим облаком. Ну вот главный урок, я думаю, что бесхозяйственность нужно стараться не допускать, а тех людей, которые пострадали и которые потом еще специально приехали, чтобы спасать мир. Вы знаете, что они просто реально, вот эти первые ликвидаторы, они реально заслонили своими телами мир от этой радиации. Некоторые сознательно, некоторые не очень хорошо понимая, но они спасли мир от того, что могло произойти. Потому что если бы, например, шахтеры не выкачали воду, да, если бы туда не залили бетон, то там уже следующий взрыв бы просто, да, он бы просто уже сделал так, что...
3: Расплавленный реактор опускается к воду, и взрыв, все, и опять.
2: Да, и
3: все накрывает гораздо большую территорию.
2: И тогда уже был бы, наверное, бы уже, может, и ядерный взрыв, потому что, естественно, в Чернобыле не было же ядерного взрыва. Это была так называемая грязная бомба. То есть там был взрыв тепловой, но он был не намногим лучше, чем ядерный, потому что все эти частицы, которые вынесло из реактора, почему важно об этом помнить, говорить? Потому что все эти частицы, когда ядерный взрыв, они сгорают, они выделяют гамма-излучение, все вокруг выгорает, и окружающая среда довольно быстро самоочищается, люди возвращаются, ну, как произошло там в Хиросиме, в Нагасаке. А в Чернобыле ничего не сгорело. То есть все эти частицы, которые
15: как
2: вынесли...
15: Как солью посыпали.
2: Вот они, сначала посыпались там, потом в этом облаке полетели дальше, просыпались над Белоруссией, над Россией, над Украиной, над Германией, над Францией, там и в Америку донесло. Все эти частицы, они так и лежат. И, скажем, если цезий 137, там 28 лет, период полураспада, то плутоний распадается 24 тысячи лет. То есть это значит, что вот это радиационное загрязнение, оно так и будет лежать. И вот главный урок Чернобыля в том, чтобы не забывать об этом, вот, чтобы не забывать о тех людях, которые пытались захоронить, по крайней мере, эти частицы. Ну и стараться как бы не допускать подобного. Человеческий фактор повлиял, и не было соблюдено каких-то правильных, не было сделано движений, скажем так. Вот. Но мне тяжело говорить, конечно, вы меня врасплох застали с этим уроком.
15: А мы можем ответить на вопрос, чтобы не раскрывать, чем книга закончится? Любовь выдержала испытание Чернобылем? Володя все-таки оказался тем самым или не тем самым?
2: Да я никому об этом не говорила. Сказать?
15: Ну, скажите, потому что мне безумно интересно, потому что женщина, которая едет за мужчиной в Чернобыль, за эту женщину мужчине надо держаться прямо руками и зубами.
2: Да, нет, не оправдал он моих надежд, и мне, конечно, очень тяжело об этом говорить, но получилось так, что я действительно всем рисковала для него, ну, а он не по своей воле меня предал, скажем так. Ну, а дальше уже читайте книгу.
15: Хорошо. Я слышал, что будет вторая часть.
2: Да.
15: Когда, что, где, как.
2: Ну, об этом нужно спрашивать мое издательство.
15: Ну, издательство понятно. Она готова уже? Она уже на стапелях?
2: Значит, если я первую книгу писала 39 лет...
15: Ну, не говори, что период полураспада будет еще 39.
2: То ничего подобного. Вторую обещаю написать гораздо быстрее. Я вторую книгу уже практически... То есть у меня все эти записи есть под рукой, и архивы тоже есть под рукой, и уже намечена, так сказать, сюжетная вся линия. Никого я не интервьюирую, никого я не привожу. Я просто вот то, что я сама лично, там, свои статьи, свои заметки. Это у меня все есть. Вот, а сюжетная линия – это как дальше наши отношения с Володей развивались, и как отношения мои с Зоной развивались, и с друзьями моими. Ну, и там еще появились какие-то разные еще у меня другие линии. Вот, ну, вы об этом узнаете. Так что я думаю, что если все будет хорошо, через год... Может быть, даже раньше появится вторая книга.
15: Хорошо, последний вопрос. Чернобыль – это все-таки любовь моя?
2: Да.
15: Вы любите Чернобыль?
2: Ну, как я могу... Извините, помидоры любите, да? Есть люблю, а так нет.
15: А так нет.
2: Да. Нет, что значит «я люблю Чернобыль»? Я там не была ровно 26 лет. Я вернулась туда один раз, когда я решила продолжать... мою книгу. Книгу я начинала писать еще там, на месте, но это были какие-то заметки. Потом в 91-м году я ее реально начала оформлять как книгу. В 91-м году еще документы не были рассекречены. Меня сразу же быстренько придержали.
15: Шпион.
2: Шпионкой объявили, да, вот везде. Причем объявили в разных странах мира.
15: Ух ты.
2: Совершенно непонятно, почему, да.
15: Как по батюшке?
2: Надежда Павловна.
15: Надежда Павловна, вы шпион?
2: Я ужасно обиделась, потому что я была все что угодно. Я была там дурочкой молодой, наивной, там какой-то честной абсолютно. Вот сейчас фотки вам покажу, увидите мои честные глаза.
15: Да, я видел. Там такая прекрасная девушка просто.
2: Да, абсолютно. То есть я была всем чем угодно, только не шпионкой. Я ужасно обиделась, бросила эту свою книгу, поняла в любом случае, что мне не дадут ее дописать по разным причинам и в разных странах. Вот. И потом я хотела вернуться к книге в 2000 году, вернулась к ней и поехала в Чернобыль второй раз.
15: Не возвращайтесь на места, где вы были.
2: Где вы любили.
15: Где вы любили, да.
2: Да, нет, нормально. Я, ну, поплакала там, конечно. Нашла наш дом, нашла на стенке. Мы там, поскольку я громко орала, и Володя тоже, нам установили телефоны. Вот я нашла на обоих записи телефонов наших друзей, которых половины уже нету. Да, это очень такая трогательная история. Но я там поплакала немножко, пожила я в том самом номере правительственной комиссии, в котором я должна была работать горничной. Ну, надо сказать, что он на меня не произвел такого впечатления, который когда-то, вот которое он на меня произвел, когда я туда приехала только.
15: Жалкое зрелище, на самом деле, сейчас.
2: Да, через 11 лет это было уже что-то совсем другое, да, совсем по-другому воспринималось. Вот. И все, и с тех пор я в Чернобыль не ездила. Не получилось никогда, и мне, собственно, и не нужно было туда ехать. И я думаю, что я достаточно, хотя никто не знает, сколько я получила, но я думаю, что я достаточно получила БЭРов. Вот видите, щитовидки-то у меня нету, видите, вон там вон шрамчик у меня вырезали, да, еще много чего вырезали, и там вырезали, и сам вырезали. Ну, то пока вот...
15: оставил Чернобыль?
2: Ну, оставил, конечно, конечно, оставил, да. Я же наблюдаюсь как экспериментальная особь в отделении онкогенетики. Поскольку наследственных мутаций у меня нету, а приобретенные могут возникнуть. Ну, возникают потихонечку. Ну, там боремся с этим, боремся. Вот, и, конечно же, я туда так особенно-то и не стремилась. Вот. Единственное, что я туда стремилась, потому что это сейчас вот книга, она тоже, я написала сценарий сначала, я хотела снимать, но потом понятно стало, что снимать невозможно там. Если нужно будет, то съезжу.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Наше путешествие было сегодня необычным. Наше путешествие было и во времени, и в пространстве. Мы с вами как бы побывали в Чернобыле 40 лет назад, где была наша сегодняшняя гостья Надежда Петренко, писатель, журналист, режиссер. И свои приключения она описала в своей новой книге «Чернобыль. Любовь моя. Испепеляющая страсть на фоне катастрофы». Всем советую эту книгу почитать, потому что то, что я уже прочитал в этой книге, оно очень завораживает и очень затягивает. С вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Путешествуйте, читайте хорошие книги, изучайте историю и не забывайте изучать географию, царицу наук. Поверьте, пригодится. Всего вам доброго, берегите себя и услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Клуб знаменитых путешественников. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
22: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
23: Украина готова провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь о формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев передал Москве списки. По его словам, перечень был подготовлен при посредничестве Вашингтона, который выступил гарантом будущей сделки. В Кремле пока не комментировали эту информацию. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа провести такой обмен и отметил, что ведомства ведут активную подготовку к процессу.
5: О происшествии.
23: Жизни школьников, пострадавших из-за столкновения автобуса с грузовиком в Омской области, вне опасности. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Там отметили, что всего госпитализировано 6 человек. Авария произошла на трассе Тюмень-Омск. Юные спортсмены возвращались с соревнований. Один ребенок погиб, также пострадали водитель и тренер.
5: О конфликтах.
23: Правительство Германии предложило кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с Россией. Правящая коалиция считает, что действующий президент страны может составить дипломатический дуэт с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером. Об этом сообщает издание «Шпигель» со ссылкой на свои источники. По их данным, немецкие политики уверены, что такое объединение усилий станет эффективным вариантом для начала диалога с Москвой. Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика.
5: Об Иране.
23: В Софиде назвали нереальным план США изъять иранское ядерное топливо. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что Вашингтон не сможет вывести обогащенный уран без согласия Тегерана и сотрудничества с МАГАТЭ. По мнению законодателя, безопасная перевозка таких материалов в условиях военного конфликта технически невозможна. Ранее Дональд Трамп заявил, что американская разведка отслеживает места хранения ресурсов и рано или поздно

0: Передача данных.
1: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях научный журналист, ведущий телеканала «Наука» Алексей Вершинин. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Я решила зайти с козырей, то есть воспользоваться вашим же методом и начинать практически каждый свой вопрос с фразы «что если бы», да, или просто «что если». Ну, если вы не видели программу на телеканале «Наука», которую ведет Алексей Вершинин, то посмотрите и все поймете. Про Марс! Друзья, собираемся. Сейчас звучит такой звоночек, как склянка. Итак, давайте начнем с доставки. Туда вообще добраться можно и в каком количестве? А то мне эти новые ковчеги очень мотают нервы. Я-то точно на них не сяду.
2: Илон Маск считает, что да. Я напомню, что к 2030 году он решил, что мы там уже будем в качестве постоянной базы, а к 2054 году на Марсе будет город, население около миллиона человек, что, на мой взгляд, ну, является абсолютной утопией. И ну, нет, просто не существует сейчас у нас на Земле способов доставки такого количества людей. И даже дело не в этом, а дело в том, что когда мы туда попадем, то прокормить такую ораву на Марсе практически невозможно. Многие просто, видимо, ну вот посмотрев фильм «Марсианин», где героем Мэтта Дэймона выращивает картошку в марсианском грунте, считают, что, собственно, вот и выход из ситуации.
1: Это я одна из этих людей, это одна из моих любимых книг, один из моих любимых фильмов.
2: Я вот тоже очень-очень.
1: И там про коров фильм. Маск что-то планировал.
2: Да, но это, ну, скажем так, малореализуемо. Если мы говорим про конкретно экспедицию Илона Маска, он считает, ну, вот эти его корабль Starship, да, который приземлятся на Марсе с дозаправкой по пути, там он разработал, в принципе, чисто теоретически систему доставки, которая выглядит более-менее адекватно, да, то есть летят два заправщика, летит Starship, по пути дозаправляется, садится. Так вот, по его мысли, люди, во всяком случае, в первое время на Марсе будут жить непосредственно внутри корабля, в самом Старшипе. И, ну, это, скажем так, аккуратно, очень смелое заявление. Дело в том, что, как мы все знаем, на Марсе нет атмосферы, как на Земле, которая защищает нас от солнечной радиации. А радиация на Марсе, это мы знаем точно благодаря зондам, которые туда отправлены, в 74 раза больше, чем на Земле. Да. И если ты живешь под радиацией, которая в 74 раза больше, чем на Земле, в течение, там, ну, я не знаю, ну, даже полугода, год, то чисто теоретически, потом, вернувшись на Землю и выпив красного вина, как есть тоже еще один такой миф, постепенно, значит, эти радионуклиды из себя выведешь, то люди, которые будут жить на Марсе, а это, ну, неизбежно несколько лет, внутри корабля с очень тонкой оболочкой, будут подвергаться воздействию радиации, ну, наверняка получат
1: смертельную дозу.
2: Ну, лучевую болезнь-то уж точно, от которой, ну, очень сложно им будет вылечиться. Это практически билет в один конец, и даже если мы вот эту моральную сторону отбросим, что это билет в один конец, в конце концов, люди, которые прибыли на Марс, они там должны непосредственно работать, они же не сидят в корабле, это огромный тяжелый труд для поддержания жизнеобеспечения всей этой системы.
1: А, смотрите, вот сейчас же Артемида слетала к Луне. И как такой итог вот этого репетиционного полета был то, что выяснили, в каких местах в корабле меньше, соответственно, радиация. Как именно это была самая главная задача. Но вот если мы это сложим, если мы, допустим, сложим еще достижения в кристаллографии, когда прогнозирование нового какого-то материала, ну вот мы знаем, что хобана и суперпроводник из водорода под давлением, да? А вот, бах, я к чему веду? Я сейчас могу много таких примеров там и даже сочиню вам их.
2: Так вот,
1: и все поверят.
2: Что было бы, если мы придумали легкое, почти невесомое, не знаю, одеяло, которое защищает на 100% от радиации. Но мы в этот момент вступаем на почву каких-то совершенно предположений, мягко говоря, завиральных.
1: А что, Маску никто ни на одной

0: пресс-конференции не задал этот вопрос. Уважаемый Илон, а как мы с радиацией там справимся в вашем городе? Наверное, там должен быть пузырь какой-то.
1: Как пузырь защитит от радиации? То есть радиация проникает сквозь
0: стал... Да, понимаю. Свинцовый пузырь.
1: Да, да, ну, свинцовый пузырь было бы неплохо, но очень тяжелый. Да. Вот если мы посмотрим, кстати, на марсианина, абсолютно невозможная история в том смысле, что они там живут внутри каких-то таких...
0: Надувных
1: куполов, да.
0: Да.
1: Вот, это же просто, ну, бумага для радиационных лучей, и они должны были, конечно, там все заразиться, ну, не заразиться, это,
0: заболеть.
1: Так говорят, заболеть лучевой болезнью, да. Вот, есть выход, так как все-таки окончательно подтверждено, что на Марсе когда-то была жидкая, что важно, вода, да, то под поверхностью Марса, естественно, есть кальдеры, какие-то пещеры, в которых эта вода протекала. Соответственно, люди могут забраться в эти пещеры, туда спуститься, там обустроить свою базу и тем самым защититься от солнечной радиации, пусть частично, а может быть и не частично,
0: ну,
1: смотря на какую глубину
0: ее, да,
1: туда спуститься. Uh-huh. Да, то есть непосредственно сам грунт Марса, сама поверхность Марса, сами своды этой, назовем, марсианской пещеры, они будут естественным барьером для солнечной радиации. Окей, может быть, тогда, извините, а откуда мы получим энергию?
0: Угу. Ну, сейчас тоже.
1: Солнце, которое попадает на Марс, его на 40% меньше, чем солнце, которое попадает на Землю, например.
0: Понятно, он подальше все-таки будет. Но вот смотрите.
1: Вот те теплицы, которые там вот все стоят для того, чтобы...
0: Ну, сейчас как раз решается проблемка-то с этой вот атомной станцией маленькой. Главное, чтобы она засунулась в кораблик.
1: Да, маленькая портативная, да, ядерная батарейка. Такая.
0: Да, да, в кораблик засунется, и все, проблем нет. Но проблема...
1: Проблема в том, что ее до сих пор нет.
0: Нет, согласна. Но над этим работают, причем наши ученые тоже.
1: Наши ученые... Да, я больше верю, кстати, вот не в микроатомную станцию, в полном смысле, которая вот стоит, а в ядерную батарейку, то есть именно...
0: Так она и будет выглядеть как большая батарейка, кстати.
1: Нет, просто есть идея построить мегаваттный ядерный реактор на 1 mm-hmm. мегаватт, небольшой, и он работает именно как ядерный реактор, то есть там непосредственно идет
0: синтез и так далее.
1: Да. Вот, а есть способ именно на полураспаде, то есть как работает атомная станция, она нагревает воду, вода превращается в пар, пар вращает турбину, и ты вырабатываешь энергию, да. А ядерная батарейка работает не так, там просто, в принципе, за счет полураспада выделяется энергия, и на ней там меньше, естественно, мощности гораздо, но зато она вроде как в обозримом будущем более, ну, достижима для нас сейчас. Но ее тоже нет. Солнечного света нет.
0: Подождите.
1: Радиация есть.
0: Но вы же делали целую программу на эту тему. Ну, что-то же вас побудило это сделать. Если бы вы на всем ставили крест жирный, черный, то вряд ли бы вы как-то загорелись этой идеей.
1: Да.
0: Что есть?
1: Мы романтики, и иногда наши размышления заводят нас в тупик. Это была одна из тех программ. Нет, на самом деле, я верю, что человек высадится на Марс. Я не верю в те сроки, которые сейчас ставятся. Я... плохо верю в то, что частная компания сможет это сделать.
0: Так в Америке так построен космический бизнес. Дают задание.
1: Тем не менее, я больше верю в то, что не сейчас. Сейчас у нас геополитическая обстановка не позволяет.
0: Ага.
1: Но там лет через 10 какой-то консорциум космических держав из, ну, естественно, там США, НАСА, да, понятно, окей. Но Китай... Китай, который сейчас просто невероятными скачками, ну, просто движется в космических технологиях. Будем надеяться, что Россия и ЕКА, да, Европейское космическое агентство, вот как-то вместе...
0: Я подумала, уж Екатеринбург, думаю, отделился от нас.
1: Вместе, то есть большое количество ученых, большое количество стран, большое количество технологий смогут с этим справиться. То, что одна частная компания одного очень эксцентричного миллиардера, но сможет это сделать в одиночку, мне сложно в это поверить. Просто я вижу те технологии, которыми мы располагаем, которыми располагает Илон. Ну, у меня нет
0: за что
1: ни одного.
0: Да. Крючочка ни одного
1: нет. Я бы хотел
0: нет.
1: очень сильно. Я вот очень хотел. Вот какие-то классные пиар-акции, типа свой родстер под
0: Дэвида Боуи.
1: Под Дэвида Боуи, да, вывести там и так далее. Это да. Но это несложно.
0: Во-первых, это красиво.
1: Это красиво, я согласен. Но полет на Марс, пилотируемый полет с людьми, все-таки это сложновато. Еще раз, исходя из того, что мы знаем сейчас. все-таки, видимо, люди будут жить под землей.
0: Ну и как-то одновременно совершать вылазки и пытаться выходить, что-то делать типа терраформирования.
1: Ну, терраформирование – это уже что-то очень далекое. Вот Илона Маска, кстати, демонизирует после того, как на одной из научной конференции он сказал, что в конце концов, что мы будем там вот строить базы, строить города, это все очень тяжело, давайте просто превратим Марс в Землю. Вот. Угу. Для этого у него, опять же, его идея, она очень красивая, это вот примерно как родстер в космос запустить. Но когда начинаешь в ней разбираться, понимаешь, что это, ну, странновато. Он предложил собрать весь ядерный потенциал страны и скинуть все эти ядерные бомбы на полюса Марса. Почему на полюса? Потому что именно там находится большое количество воды. Ну, в виде льда. Лед растает, всю планету окутает...
0: Туман?
1: Туман, такой радиоактивный, заметьте, туман. Ну, слышите, там несколько тысяч ядерных бомб. Поднимется в воздух, помимо этого, еще и сама пыль красной планеты. И за счет этого начнется парниковый эффект.
0: И вот на этом месте мы сделаем паузу. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях научный журналист Алексей Вершинин. И помните, друзья, что каждый выпуск подкаста «Передача данных» вы можете найти на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию ищите на официальных страницах на Рутубе и во ВКонтакте.
2: Передача данных. Сказано на рекламе. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Чистые пруды в Москве изначально назывались «поганами». Туда мясники сбрасывали отходы производства. Но потом князь Меншиков приказал очистить водоем, и его название изменилось.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Передача данных.
0: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона автор и ведущая Мария Баченина. В гостях у нас научный журналист Алексей Вершинин. И говорим мы о методологии Илона Маска. Как он собрался поступить с Красной планеты? Алексей, а он не рискует получить вторую Венеру?
1: Ну, да, кстати. В конце концов, вообще все в серную кислоту можно превратить. И фишка в том, что если там в этот момент будет находиться какая-то колония, то ну, неизбежно люди все погибнут. Ну, в момент перехода, это назовем.
0: Так.
1: Вот. А второе, ну, есть... некоторые расчеты, ну, сейчас все расчеты, они такие, вот именно доверять на 100% нельзя, потому что мы на очень зыбкий лед очень далекого будущего
0: вступаем,
1: да, что у нас в этом случае давление повысится на 1,2 атмосферы всего, что не позволит, соответственно, нам сформировать полноценную атмосферу, наполненную нужными нам, в общем, газами для того, чтобы Марс снова зажил, да? То есть, к тому же, атмосфера, она в любом случае всегда испаряется. У нас на Земле есть огромное количество биосферы, которая постоянно пополняет нашу атмосферу, ну, прежде всего, кислородом. На Марсе процесс терраформирования, ну, он займет тысячи лет.
0: Да, я бы даже сказала, может быть, и больше, учитывая эволюцию нашей планеты и сколько это заняло у нас.
1: Ага. Но он хочет ее таким образом ускорить, убыстрить, ну, десятки тысяч лет.
0: Ну да, в общем, все равно как-то
1: всё
0: в пекло.
1: Это очень-очень странная теория.
0: Мы вычеркиваем Марс из нашего протокола?
1: Я вижу таким образом. Превратить Марс в новую Землю, то есть в чем идея Маска, идея части примкнувших к нему астрофизиков, да, в том, чтобы сделать человечество планетарным видом, да, получить еще одну резервную планету. Знаете, как резервное копирование,
0: да? Ну, да.
1: Если у нас этот жесткий диск сгорит по той или иной причине, причин может быть много.
0: Данные не пропадут.
1: Да, то есть вторая история. Ну вот, к сожалению, на данном этапе сделать это вряд ли представляется возможным. Но превратить Марс где-то через, там, не знаю, лет 100 в некий очень дорогой туристический маршрут, это да. Ну и плюс, естественно, какие-то исследования.
0: Слушайте,
1: ну, это вот как туристы летают сейчас все меньше, но тем не менее, скоро будут наверняка все больше и больше, на космическую, международную космическую станцию. То есть там проводятся какие-то исследования, постоянно находятся космонавты, что-то там делают, к ним периодически прилетает турист. Вот то же самое будет на Марсе. То есть будет очень ограниченная колония, где-то под поверхностью, будут проводиться различные изыскания, исследования, и периодически к ним за очень дорого будут прилетать туристы. Включая, как мы все помним, самого Илона, потому что он категорически намерен умереть на Марсе. Он это много раз заявил.
0: Дай бог ему здоровья.
1: И чтобы он был похоронен именно на Красной планете.
0: Хорошо. Еще одно, что если бы вы провели 100 лет на Марсе.
1: Ну, в смысле человечество, если бы провело 100 лет на Марсе, если постоянная колония, которая там находится, прожила бы в течение 100 лет. Антропологи это исследовали, ну, в том смысле, что 100 лет — это 4 поколения людей. То есть одно поколение 25 лет, соответственно, у нас первые колонисты туда прибыли, вот у них родилось...
0: В 25, да.
1: У них еще дети, еще дети. Вот. Ну, за 100 лет, видимо, изменения будут не сильными, тем не менее, они будут.
0: Что, например, дайте нам пищу.
1: Рассказываю. Значит, во-первых, возможно, есть такая версия у антропологов, что появятся две расы на Марсе. Это те, кто живут постоянно под поверхностью Земли, и те, кто живут все-таки на поверхности, выработав какую-то резистентность к радиации. Такое может быть. И у части людей, вот даже если мы возьмем, недавно была как раз дата Чернобыльской аварии, да-да, у части людей, вот у ликвидаторов, да, кто-то, чей-то организм очень тяжело переносил.
0: А кто-то прожил даже до старости.
1: А кто-то, да, да, да, да, да.
0: Я об этом все время думала.
1: Да, да, да. И вот эта резистентность, эта сопротивляемость радиации, она, возможно, позволит какой-то части людей жить все-таки малой части, это все-таки исключение, на поверхности. Их кожа будет очень-очень темной, потому что они постоянно...
0: Прям как Уганда, да? Вот темнокожие люди из Уганды, они обладают очень красивым, темным, таким тягучим цветом кожи, но они, правда, очень темнокожие.
1: Да, вот эти люди будут очень темнокожие, а люди, которые живут под землей, наоборот, естественно, их кожа будет очень-очень-очень бледной. Потом мы помним о том, что притяжение на Марсе примерно в 3 раза меньше, чем на Земле. Если мы посмотрим видео астронавтов на Луне, они перемещаются как кенгуру прыжками.
0: Ну, очень страшно, мне кажется, можно улететь.
1: Нет, ну, какое-то протяжение есть, улететь далеко невозможно.
0: Все равно, я бы в жизни там не прыгнул, ни за что.
1: Поэтому антропологи считают, что люди, которые живут на Марсе в течение уже нескольких поколений, их рост будет меньше, они будут такими коротышками.
0: Ну, правильно, в пещерах-то надо поменьше быть, так комфортнее.
1: Даже дело не в этом, дело в притяжении. Не нужен такая масса мышц. Просто нам мышцы нужны для того, чтобы ходить, поднимать
0: мощно
1: что-то и так далее, и так далее. А там же все легче.
0: Все легче.
1: Все легче. Люди станут более хилые. ну, так выглядеть по сравнению с землянами. Они будут все те же самые действия производить, в общем, как на Земле, но им для этого потребуется гораздо меньшее количество мышц.
0: Да,
1: их кости будут истончаться, потому что не нужны такие кости, чтобы носить такой скелет и такое количество мышц, потому что мышц будет меньше. И, в общем, люди, которые проживут несколько поколений на Марсе, они будут такими коротышками, хиликами, коротышками с большой головой. Точнее, голова останется та же, но она относительно тела будет выглядеть.
0: Я только успела обрадоваться, а вот тут же у меня отняли эту возможность. Потому что мы все помним, что говорит Станислав Дробышевский, что так и надо. Нужна чем больше голова, ну, чем больше объем мозга, соответственно, тем лучше. Все остальное это такая ерунда.
1: Да, вот мозг-то им нужен будет, может быть, даже больше, чем среднему землянину.
0: Чем у Мэтта Дэймона.
1: Именно, да, чтобы все это придумывать, значит, способы выживания. Вот, поэтому голова останется та же, но так как все тело будет меньше, они будут выглядеть такими головастиками.
0: Ну, вообще, это прямо как эти инопланетные суизеленные человечки.
1: Вот, да, да, вот когда мы изображаем, там где-то видим в фильмах, да, классическое, у них большая голова, маленькое тело. И это все не просто так. Это вот, ну, как бы, ну, действительно это так. Вот, еще есть интересная особенность, что у человека будет обратная эволюция произойдет для большей устойчивости, так как сила притяжения меньше, у людей будет отведен большой палец на ноге.
0: Как у приматов.
1: Как у приматов. Теперь смотрите, маленькие, с большой головой. А, у них удлинятся руки.
0: Ну, вы имеете в виду, что они будут передвигаться на четырёх?
1: Нет, нет, они будут передвигаться на двух ногах, но для большей устойчивости большой палец на ногах будет эволюционно отведен в сторону. И они чем-то будут напоминать приматов.
0: Этого, конечно,
1: руки длинные.
0: Вряд ли же случится, изобретут какие-нибудь стельки, еще что-нибудь там, я не знаю, магниты будут в одежде. Потому что мы не хотим быть уродливыми. Психика человека очень сильно пострадает. Если,
1: это вам почему-то вот отсюда, из 26-го года, причем 2026-го, кажется, что люди с отведенным большим пальцем уродливы. А может быть, это будет вполне себе модно.
0: Согласна. Мы помним,
1: модно,
0: в Китае бинтовали ноги, и это уродство считалось красотой. Очень много уродства вообще считалось красотой.
1: Ну, а давайте кустодиевскую красавицу мы вспомним.
0: Так, вы, пожалуйста, тут не надо притеснять курпулентных прекрасных женщин. Нет, черные зубы хорошо у наших предков на Руси. Вот это кто...
1: Это же все, больше
0: не
1: сахар.
0: Трожьте. Хорошо, вы сказали, теперь кроме шуток, вы сказали, смена поколений. А как рожать-то на Марсе без гравитации? Я вот как-то вот здесь погодите.
1: Ну, слушайте, там гравитация есть. Она просто... Может быть, там даже рожать-то даже еще и лучше. Знаете, лежишь, собственно,
0: нет,
1: себе...
0: Нет, ребенок, я даже не знаю, как он будет продвигаться-то по родовым путям. Вот это
1: ну, по родовым
0: очень...
1: путям он продвигается с помощью потуг.
0: Да, с помощью, ну, как бы, да, мы понимаем. Мы его выталкиваем с помощью мышц, по большому счету.
1: Ну, вот, а вам здесь не нужна сила притяжения.
0: Вот... Я ж мать, да. я волнуюсь, ничего удивительного. То есть, в принципе, в теории чего не хватает? Не хватает малого батарейки, да, или мини-реактора, да, такого,
1: да,
0: небольшого, который может космический корабль туда донести.
1: Очень много денег не хватает.
0: Да, погодите, вы, у вас у мужчин все в деньги. Подождите, воодушевление, вот это вот. А не хватает, соответственно, защиты от радиации, потому что в пещерах как-то не нравится мне это. Хотя там же можно... Ой, вообще экраны, например, с озером Байкал запустить в этих пещерах, все будет красиво, хорошо. Это я подглядела-то в недавней экранизации проекта «Конец света». Я прям думаю, я бы тоже так полетела. Ну что ж, вы не убили во мне мечту, Алексей, честно скажу.
1: Я сам, она во мне теплится, но при подготовке к этой серии она просто отодвинулась. То есть реально мне казалось, что колония на Марсе будет уже там, ну при моей жизни точно. Сейчас...
0: Демонический смех, надеюсь, получился.
1: Я сильно не уверен.
0: Друзья мои, ну, как говорится, познакомились оптимист и пессимист, а на самом деле реалист, конечно. Да, научный журналист, ведущий телеканала «Наука» Алексей Вершинин. Большое спасибо.
1: Спасибо.
2: Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
11: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
14: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
15: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
16: Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Как птицы заливаются. Трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О важном.
17: Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе. Глава МИДа России подчеркнул, что европейские страны поддерживают нацистскую идеологию не только на словах, но и на практике. По его словам, ее активно внедряют в общественное мнение. Министр отметил, что европейские лидеры намеренно избегают упоминания о том, кто именно освободил Германию в 1945 году.
18: О политике.
17: Сергей Нечаев раскритиковал производство оружия для ВСУ на территории Германии. Посол России в Берлине назвал такую практику удручающей. По его словам, немецкую технику используют для обстрелов российских городов. Он добавил, что Москва ведет строгий учет всех немецких компаний, которые поставляют военную продукцию Киеву. Ранее российский МИД опубликовал, Министерство обороны опубликовало список европейских предприятий, занятых в производстве беспилотников для атак по территории нашей страны.
18: Об Украине.
17: Священнослужители канонической Украинской Православной Церкви лишили права на отсрочку от мобилизации. Теперь любая проверка документов может закончиться для них отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Киев усилил давление на духовенство и нарушил международные нормы. Ранее в Волынской области сотрудники военкоматов применили слезоточивый газ против представителей церкви во время дорожного патрулирования.
18: О вирусах.
17: Специалисты установили личность нулевого пациента с хантавирусом на круизном лайнере в Аргентине. Первым заразился 70-летний орнитолог из Нидерландов. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». По данным исследователей, ученый и его супруга вдохнули частицы помета грызунов на свалке перед посадкой на судно. Оба туриста скончались. Сейчас медики восстанавливают цепочки контактов пассажиров. Штамм Андес остается единственной разновидностью хантавируса. варианта вируса, который передается от человека к человеку.
7: Обо всем.
17: В Карелии спасли истощенного детеныша ладожской нерпы. Местный житель нашел животное под прибрежным камнем, после чего передал специалистам. Об этом сообщает фонд друзей Балтийской нерпы. Там отметили, что ластоногого перевезли на реабилитацию в Санкт-Петербург. Он находится под присмотром ветеринаров. С начала весны это не первый случай, когда волонтеры и водоканал принимают на лечение детенышей нерпы тюленей. За годы работы организация выходила более 200 животных.
7: О валютах.
17: Официальный курс доллара 74.30, евро 88.55, юаня 10.93. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Настоящие песни о великой победе.
19: Впервые песню «Катюша» исполнила певица Людмила Ельчининова на первом концерте государственного джаза СССР еще 27 ноября 1938 года. Но популярной композиция стала именно в годы Великой Отечественной войны, когда на фронте «катюшами» стали называть боевые машины реактивной артиллерии. Сейчас мы послушаем эту легендарную песню в исполнении Клавдии Коки. «Катюша».

0: «Махнуть не глядя» – неписанные обычаи Великой Отечественной войны, по которому советские военнослужащие, вне зависимости от званий, обменивались разнообразными личными вещами на память, не зная заранее, что на что меняют. Именно этому и посвящена песня «Махнем не глядя». Ее исполняет Джанго.
1: Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку,

0: родилась песенка фронтового шофера не в годы войны, а в послевоенном 1947 году. Пел ее Марк Бернес от имени шофера «Минутки», воскресшего героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом», роль которого он сыграл в этой картине. Роль эта была далеко не главной, и в самом фильме этой песни не было.
1: Шофер, которого играл в фильме Бернес, не только не пел, но практически не произнес по ходу действия почти ни одного слова. Хотя запомнился многим, кто видел эту картину. Запомнился своим подвигом, совершенным в ключевом эпизоде. Шофер, командующего фронтом «Минутка», погибает, но успевает соединить в зубах телефонные провода, восстановив таким образом прерванную связь с командным пунктом.
0: Лихость «Минутки», бесстрашно мчавшегося в фильме по любым дорогам, не выпуская из рук баранки, отразилась и в песне, слова которой для радиообозрения сочинили Бернесу его давние друзья Борис Ласкин и Наум Лобковский, а музыку – композитор Борис Макроусов. Песенка фронтового шофера стала гимном для автомобилистов послевоенной эпохи. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, многоуважаемые слушатели, поем все вместе. Песенка фронтового шофера исполняет Олег Газманов.

Поэт Роберт Рождественский, работавший вместе с композитором Михаилом Таривердиевым над песнями для многосерийного телефильма «17 мгновений весны», говорил: «Я считаю, что композитор и его музыка стали главными героями фильма наряду с прекрасными актерами». Собственно, до прихода Таривердиева в успехе картины еще можно было сомневаться. Но когда к работе подключился Михаил, все сомнения отпали. Доля его участия в создании психологизма огромна. Герой фильма нигде не говорит о своей тоске и боли. Но та щемящая нота, которая звучит и разворачивается в музыке, огромна. Дамы и господа, товарищи дорогие, все прекрасно знают эту песню и правильно послушать ее прямо сейчас в исполнении Полины Гагариной. Песня о далекой родине.

0: Настоящие песни о Великой Победе. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
1: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящие песни о Великой Победе.
4: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 42 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
5: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», – вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», – рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. «К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке».
4: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лог-дог». «Нам нужна одна победа».
6: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

0: «Лизавета» – песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент, и процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
1: Тогда-то и появились строчки «Ты ждешь Лизавета, от друга привета». Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета».

0: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Любэ, «Жди меня».
1: Человек — это значит бороться.

больной, пулей дурой человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близкие.

0: Настоящие песни о Великой Победе. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
2: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное в пустое время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Глотово Белгородской области. Пострадала мирная жительница, об этом сообщили власти региона. Как отмечается, медики оказали женщине первую помощь и перевезли в областную клиническую больницу. Ее жизни ничего не угрожает. Ранее из-за атак дронов ВСУ в белгородских округах пострадали 4 мирных жителя, в том числе несовершеннолетний. Украинские боевики продолжают нападать, несмотря на объявленное перемирие.
0: О политике.
4: Кирилл Дмитриев предсказал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на следующей неделе. Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что однопартийцы и члены Кабмина отвернулись от политика. По его словам, причиной кризиса стало катастрофическое поражение лейбористов на местных выборах. Ранее около 30 британских парламентариев призвали Стармера добровольно покинуть свой пост, однако он отказывается.
0: О происшествии.
4: Спасатели приступили к тушению крупного пожара на горе Биштау в Ставропольском крае. Огонь охватил сухую траву и кустарники на площади в 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как отмечается, дежурные расчеты пытаются не допустить распространения пламени на лесной массив. Ранее в этом месяце в регионе уже объявляли штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
0: О конфликтах.
4: Дональд Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Бениамином Нетаньяху. Они созвонились по телефону, сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на источники. По их словам, президент США и израильский премьер-министр затронули вопросы региональной безопасности и координацию действий в отношении Тегерана. Ранее Иран направил штатам ответ на мирное предложение по завершению конфликта. Исламская республика сделала упор на прекращение боевых действий и обеспечение безопасности судоходства в Армузском проливе.
0: обо всем.
4: Мощная вспышка на Солнце может произойти 13 мая в случае накопления достаточной энергии. Активный центр светила постепенно переместится в зону прямого влияния на нашу планету. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Киран. Исследователи рассчитали, что очередной выброс плазмы может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитные бури. Ранее 7 и 10 мая в этой области уже фиксировали два сильных взрыва, однако тогда облака газа прошли в стороне от траектории движения планет. Больше новостей читайте на kp.ru.

0: Друзья, в заначках, оказывается, у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы должны банку. В свежем исследовании Центробанка говорится, что мы, россияне, должны банкам 45 триллионов рублей. Много. Но, оказывается, у нас в заначках лежит в 4 раза больше того, что мы должны. Если сейчас вам будет казаться, что я сдерживаю улыбку, то вы не ошибаетесь. Я, конечно, ориентируюсь на свои заначки, поэтому мне немножечко как-то смех сквозь слезы, наверное, это нужно обозначить. Вы пока набирайте. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос-то я задам сейчас сразу же, пожалуйста. Есть ли у вас заначки и в чем хранить свои сбережения? Заначка – это заначка, да? А где она, заначка-то ваша? Вот. А рассказываю дальше. В спокойные времена средний житель России живет по принципу десятины. То есть тратит 90% заработанных денег, каждый десятый рубль откладывает, мол, все должно быть по классике. Но в периоды кризисов и высоких ставок по вкладам сберегательное поведение у человека усиливается. И люди начинают откладывать уже каждый четвертый-пятый рубль. Я жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Успейте. А то потом, знаете, в конце мне говорят, вот не успел. Ну, так, по данным Центробанка, на начало этого года мы с вами держим в разных финансовых активах 108... Я сейчас скажу вам, сядьте, пожалуйста, да? 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Господи, если вы только что узнали, что больше, триллион или миллиард, то я вас поздравляю. Именно в такой последовательности. 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Подчеркну, речь именно про финансовые активы. Что это такое? Это наличные рубли, это депозиты, валюта, акции и тому подобное. Квартиры, машины и прочее имущество здесь не считается. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас заначка и вообще в каком она виде? О, Тамбов, на связи. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, Игорь, есть ли у вас заначка и в каком она виде хранится?
1: Ну, есть и в бумажном, есть и в облигациях, есть в акциях.
0: В бумажном, по порядку. Это где? В банке, в подподушкой? Где она в бумажном?
1: Нет, ну, это, грубо выражаясь, в шкафу, в кошельке. Угу.
0: Ну, понятно, отложено так где-то скажем дома, вот какая-то энная сумма денег. А вот да, дальше мне интересно. В какой-то момент, когда вы приняли решение пользоваться банковскими вкладами, покупать облигации, еще какой-то метод, насколько долгим был ваш процесс въезжания вот в сие приумножение собственного капитала? Почему мы-то не делаем зачастую вот таких вещей? Потому что боимся не разобраться с этими облигациями. Ну, вклады – это самое простое. А вот эти все, я даже не знаю, что там остальные вещи, как назвать. Вот как у вас обстояло с этим дело?
1: Был, в принципе, если честно, случайно.
0: Ой, как
1: так
0: интересно.
1: Скажем, лазил по интернету, так, смотрел, вот люди говорят, там, облигации, то есть все. Ага. Заинтересовался. Оказалось, облигация, ну, совершенно простой инструмент.
0: А секундочка. Выражаете. Облигации, вот есть облигация, вот такая, есть сякая, а есть в крапинку и в полосочку. Как вы выбирали, какая нужна вам и какую купить?
1: Если надежный, то облигации федерального займа. Это 100% возврат. Вот. В любой момент, грубо выражаясь, вы купили, надо, продали.
0: И при этом вы не теряете, а как минимум защищаете от инфляции свои накопления.
1: Как минимум, да.
0: А как максимум чуть-чуть зарабатываете.
1: Да, чуть-чуть, когда уже начал разбираться, начал уже облигации покупать, так скажем, наших топовых фирм.
0: Угу.
1: То есть там Сбербанк, Лукойл и так далее. Дальше уже, когда разобрался, начал немножечко рисковать. Угу. Брать те облигации, у которых там, грубо выражаясь, ставочка раза в два побольше, чем...
0: А это вы все делаете в приложении, да, в какого-то банка? Да, не рекламируйте сейчас его только, пожалуйста, а то они нам денег забыли занести сначала. Я к тому говорю, что вот вы не на ровном месте, а как бы на доверии к банку, где вы обслуживаетесь. Верный вывод?
1: Да. И сейчас вот жалею, что... Не начал это
0: раньше
1: этим заниматься.
0: Сколько заработали уже, Игорь? Вот за сколько и сколько? Расскажите нам.

0: Ну, занимаюсь, наверное, где-то около 5 лет. Угу. Вот, вот эти вот, конечно, подкосили ковид, СВО немножечко. Вот. Ну, так скажем, не буду говорить в абсолютных значениях, то есть сколько конкретно рублей. Ну, так скажем, где-то раза в 2-3 от первоначального увеличился.
1: Спасибо, спасибо. Да. Спасибо, Игорь. 8-800-200-97-02, Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вас волнует кубышка ваша? Где она и в чем?
2: Ну, кубышка у меня совсем небольшая. В основном это в облигациях, акциях. Есть небольшой вклад. А так у меня дополна кредитов на самом деле.
1: Так,
2: вот кредитов, наверное, в 50 раз больше по сумме, чем вкладов.
1: А не проще ли снять все со вкладов и закрыть кредиты?
2: А по вкладам процент больше, чем по кредиту.
1: Ну, а просрочку у вас не случается? Как-то тянете это ярмо?
2: Да, да, да. Все тяну, все нормально, у меня
1: подождите,
2: все разложено.
1: А тогда получается у вас какая-то нескладуха. Ну, это в моей голове. Смотрите, если у вас кубышка работает, вот вы говорите, там, акции, облигации, она же должна приносить доход, то получается, что кредиты не закрываются благодаря этому доходу. Как так-то?
2: Ну, кредиты не закрываются, но если я буду закрывать этими деньгами сейчас кредит, то я потеряю деньги. Потому что мне на облигации процент и на вклады процент идет больше, чем я плачу по кредитам. То есть мне невыгодно закрывать кредиты.
1: А скажите, пожалуйста, вы можете, Алексей, можете ли вы нам дать какие-то вот хотя бы примерные цифры? Ну, жутко интересно, не то что ради вот зависти, а вот как бы поучиться. Вот на чем зарабатывать, сколько нужно иметь, чтобы вложить? А то мне сейчас же вот понакидают в Панаму того, о чем вы говорите, мы пенсионеры, у нас не хватает на вот первое, второе и компот, а вы нам про какие-то сбережения. Вот вы мне объясните, пожалуйста, сколько нужно иметь, чтобы начать вот этот процесс сбережения и приумножения? И насколько он работает, в каких цифрах?
2: Ну, главное понять, как это работает изначально. Как работают облигации, насколько рискованные акции. Ой. Куда там можно вкладываться, вне зависимости от конъюнктуры, рынка мирового и так далее. Вот. А начинать можно хоть с 10 тысяч рублей.
1: А вот эти акции, облигации, это сложно понять? Или даже медведь разберется, только подольше?
2: Но сложно понять на самом деле. Я, значит, когда начинал, сначала ориентировался на всяких телеграмщиков, которые писали, вот здесь входим, здесь выходим, и у меня шло в минус. Mm-hmm. Когда я все-таки занялся аналитикой самостоятельно, у меня пошло все в плюс, я отыграл, что у меня было в минус, и как бы нормально. Я сначала играю, грубо говоря, на бирже, или там накапливаю на бирже. Затем я, когда накапливаю какие-то первоначальные деньги и так далее, иду в кредиты. На первоначальный взнос, грубо говоря, иду в кредиты, и уже затем начинаю потихонечку эти кредиты
1: подгашивать. А что уже купили вот на все эти ваши манипуляции? Есть какая-то крупная покупка?
2: Квартира, машина, машина.
1: Это нет, все да. Вот на вот это вот изучение благодаря тому, что акции, облигации?
2: В том числе. То есть основной доход я не отменил, но в том числе и оттуда. То есть я практически под ноль поспешал свой портфель уже, наверное, раза 2 или 3 для того, чтобы перейти в кредит.
1: А работу бросили?
2: Нет, работу.
1: Ладно. Спасибо большое, что поделились. Друзья, 8-800-200-97-02. Григорий с нами на связи. Краснодарский край. Здравствуйте, Григорий.
3: Здравствуйте.
1: Итак, ваша история про кубышку.
3: Угу. Ну, вы знаете, я раньше думал, что 10% олигархов принадлежит вся страна. А вас послушал, понял, наоборот, это бедным принадлежит все деньги олигархов. У меня кубышка, это мой живот, жир на животе.
1: Все, да? Спасибо большое. Спасибо. Ну, жир, значит, жир. Это вот в здоровый разговор нужно позвонить. Хотя я там звонки не принимаю. Ладно, поговорим. 8-800-200-97-02. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел сказать, что я никогда в жизни не брал кредитов, кроме как в Советском Союзе мебельную стенку покупал, вот стенку. Вот, там давали не деньги, а, то есть, ты берешь вещь и расплачиваешь за вот там. Ну, там из зарплаты высчитывали.
1: Так.
4: Я хочу сказать, что все эти 180 триллионов, они принадлежат тысяче семей, ну, там, я не знаю сколько. То есть, все эти деньги. А самые выгодные облигации — это ГКО. Только вам, ни мне, ни вам, Мария Сергеевна, никто их не продаст. Государственные казначейские обязательства берут банки, держат в залоге государства. А кто сидит, главные акционеры этих банков? Да та же власть, тот же финансовый олигархат.
1: То есть вся наша бедность... Я поняла. Я просто смотрю, у нас остается-то 10 секунд в этом блоке, так что я не обрываю, но вынуждена. Друзья, жду звонков. 8 800 200 ровно 9702.
5: Вопрос дня. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
7: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фонд, пропагандистский фонд, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза. Кстати, не только Европейского Союза. Британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Есть ли у вас заначка, и в чем вы храните свои сбережения? Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Тут пишет: Мария заметно оживилась, когда про деньги речь. Ну что ж, ладно, оживил, значит, вам виднее, кстати, каким образом меня видят. Можно зарегистрироваться на нашей официальной странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе и присутствовать на видеотрансляции из студии радио «Комсомольская правда». То же самое можно сделать во ВКонтакте. И там же писать нам. Золотые брюлики — вот единственный способ накопить и сохранить. Банкир всегда надует. Информация: в России золото с брюликами дешевле. Я пока жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Так. Что-то тут еще встречал. Ладно. Лев Николаевич с нами на связи. Здравствуйте.
8: Какие заначки? Вы о чем вы говорите?
1: Ну вот звонят вот люди, у них лет... есть заначки.
8: Нет, вот за 35 лет этой власти я купил, знаете, что?
1: Что?
8: Стол деревянный, ручной работы, 4 табурета, телевизор, диван и стиральную машину.
1: Даже я больше купил, Лев Николаевич.
8: Все, сплошная нищета.
1: Как же вот так-то?
8: Да вот так вот.
1: Ну вот я вот говорю, вот. Смотрите,
8: да
1: я...
8: потому что все деньги уходят на еду... То, что вот нам платили за квартиру, и все, долгов у меня нет. А кредит брать, да вы что, это для меня...
1: А вы кем работаете или работали?
8: Я, у меня 8 специальностей, и водитель, и тракторист,
1: 8 специальностей, и только вот все это нажить.
8: Я принципиально не буду работать. Сейчас я ухожу за теткой, за пенсионером. За престарелым, да, за ветераном труда. Я принципиально работать на этот капитализм не буду. Не буду, потому что нигде не платят. 80% нищета ниже, я не знаю, у меня слов нету.
1: В советское время вот эти, у меня было 2,5 вот эти
8: на
1: вот все...
8: книжке у меня было 2,5 тысячи.
1: Да, Лев Николаевич, я же тоже могу вас перекрикивать, поверьте. Просто не вижу в этом смысла. А, то есть все вот эти исследования Центробанка, это в пользу бедных? То есть, получается, в прямом смысле.
8: Знаете, мне вот эти Центробанки, я им не доверяю. В советское время я доверял Сбербанку.
1: Ну и что, в 90-х, ничего не случилось.
8: Сейчас,
1: и где они?
8: А сейчас вот пойду, пойду на пенсию, буду с пенсии откладывать на гробовые, на смертные, как говорится.
1: Спасибо
8: вот
1: вам большое за мнение и за время. 8 800 200 ровно 9702, Ростов-на-Дону, Евгений, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Вы...
9: Ну что?
1: Да, ну что?
9: В кубышке, которая под подушкой, так. 10 тысяч лежит на всякий случай.
1: А как вы думаете, вообще это, может быть, их как-то приумножить, куда-то положить? Вот нам тут товарищ говорил, что в акции облигации с 10 тысяч можно начать и сработает.
9: Маша, ну 10 тысяч это последнее, если там что-то случится, хоть он этот, ну не важно что.
1: Так денег же не нужно будет, если что-то случится, апокалипсис какой-нибудь, кому эти деньги нужны будут?
9: Это вам так рассказывают. Посмотрите все фильмы, в три дорога люди платили на черном рынке, даже в Одессе. Время войны. Деньги нужны всегда.
1: Война – это не апокалипсис еще. Я вот как раз про апокалипсис закончил. Там деньги не нужны были. Там нужны были совершенно другие навыки. Нет, ну понятно, да. Я как бы не про фильмы сейчас. То есть вот свое кровное под подушкой на черный день вы что, не пополняете? Никак не получается?
9: Нет, пополняю, нет. Ну это как, пополняется, вот пенсию получаю. Туда то ну, 1000 кладу, то 500 рублей. Понятно. Ну вот набежало 10 тысяч за весь год. Так что вот.
1: Спасибо.
9: Что хочешь.
1: Что хочешь, то и покупаешь на эти 10 тысяч. Гуляем. А в целом структура сбережений в России нормальная, пишет Центробанк. Банковские вклады выступают фундаментом. Остальные финансовые активы, вроде акций и вложений в пенсионные фонды, для тех, у кого заначка в банке уже есть. Когда ставки по вкладам опустятся, будет постепенный переток средств, например, в акции или валюту. При этом объемы денег в банке уменьшаться не будут. Просто новые сбережения люди начнут делать в других инструментах. 8 800 200 ровно 9702. Тамбовская область, с нами на связи Татьяна. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Машенька. Говорить можно, да?
1: Конечно, я вас слушаю внимательно. Вы в прямом эфире, Татьяна.
10: У меня заначка есть. И была всегда. Вот послушайте, я пошла на пенсию педагогическую через 25 лет стажа.
1: Так.
10: Пенсия. Маленькая была, да. Но я ее не получала. В банк, если есть зарплата, я думала о завтрашнем дне. Понимаете? Вот. Всегда лежали в банке проценты. Часто.
1: То есть вы не снимали свою пенсию, нет, и она под процентами лежала?
10: Я проценты не брала никогда, потому что всегда думала, как будет... Или больница, или что, да мало ли что. Значит так, дальше. Вот, значит, прошло вот этих вот процентов всех где-то лет на 20. У меня пенсия педагогическая, маленькая, угу. Поэтому у меня субсидия. И вдруг, в том году, получается, субсидию убирают. Почему? Объясняют. У вас в банке проценты.
1: Да, я знаю.
10: Вот послушайте.
1: Да, слушаем внимательно.
10: И их причисляют к доходу. Но 20 лет никогда в банковским процентом не лезли. Объясняют мне. Нам налоговая, Тамбовская, областная, дает данные о вашем вкладе.
1: Так и есть, да. Так и есть, все правильно.
10: Да, так и было. Машенька, 20 лет не было такого. Началась война, видимо, из-за этого. И вот, и теперь, я думаю, уже вот с того лета никаких банков, до свидания. Все.
1: Выводы сделали. И теперь где храните? Татьяна, где теперь?
10: Под подушкой.
1: Все принято. Я поняла вас. Я вас поняла. То есть вот эта реформа налоговая, ну, там реформы назвать сложно, хотя там и были, конечно, элементы реформы, она, конечно, многих разочаровала, особенно когда это вдруг произошло. 8-800-200-9702. Где ваш кубышка и в чем храните? Мариуполь с нами на связи. Александр, здравствуйте. Слушаю.
11: Я хочу сказать, вот слушаю вас все время, да, сегодня не вытерпел, думаю, дай позвоню.
1: Ну, конечно, и правильно сделали, давайте, говорите.
11: А вот я хочу объяснить, в начале 90-х, как эти банки нас обули, обдурили и ограбили, можно сказать, и бандиты, вот. А теперь я своим банком пользуюсь, а знаете, каким?
1: Нет.
11: А у меня 3-литровый бутыль, так. Положил я этот банк сегодня, а завтра надо, пошел, взял.
1: А как вам вот эта фраза? Эти же деньги обесцениваются, не работают. Вот как вы к этому относитесь?
11: А они мне быстро. Я пошел, надо.
1: А, ну то есть они не успевают. Я понимаю. Они не успевают. Слушайте, ну тоже это же характеристика вашего недоверия, да, вот к системе сохранения и приумножения.
11: Меня можно обдурить только один раз.
1: Понимаю. И это произошло.
11: Ну, давайте посмотрим, кто в банках сейчас сидит. Тут те парни, которые в 90-х годах на Пёрске гуляли, правильно? Вот, потом скупали ваучеры, обули нас на ваучеры эти. И все время дурили так. А теперь они опять что-то зашевелились еще. Денег у них не хватает или что?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, представляете? Я чувствую себя как немножко полуголый, когда нет ответа. И даже Алису ведь не спросишь. Спасибо вам большое за звонок. Так, сколько у нас остается? На финальный звонок остается. 8-800-200-9702. Петербург с нами на связи. Полина, мы с вами в финале сегодняшнего вопроса дня. Здравствуйте.
12: Я коротенько.
1: Слушаю.
12: Значит, под матрасом 50-50 евро, баксы.
1: Да, ну, вы как это говорят, я даже не могу выговорить, Катерина, помоги мне. Ну, вы поняли, да, разделяете по разным корзину. Я хотела как умная, а вышла как всегда. Диверфицируйте.
12: Да. И еще,
1: ага.
12: Мария, значит, голди, как говорят некоторые мои больные, золото, но ни в коем случае не современное, Николаевки.
1: Погодите, вы монеты, что ли, скупаете?
12: Да. Покупать их сейчас очень сложно, и найти еще надо. Но я считаю, что из золота только Николаевки.
1: Ой, как все сложнее и сложнее. Я думала, сейчас люди мне расскажут.
12: Да, то надежно.
1: Нет, я не подвергаю сомнению ваше вот знание о качестве золота. Я понимаю, что дело все в составе и в пробе, как следствие.
12: Да, а бриллианты современные, это искусственно выращенные. Это мое личное мнение.
1: Ты смотри-ка, а где же...
12: И застойных времен брюли.
1: Сейчас меня удар
12: вот
1: хватит.
12: Это да.
1: То есть вам еще и бриллианты природные подавай.
12: Да.
1: Конечно.
12: Какой смысл в искусственно выращенные вкладываться? Нету смысла.
1: Да и сейчас говорят не отличить.
12: Полихлор, винил, этилен, гликоль.
1: Все как у вас просто, как бы вам сказать. Ладно, хорошо, спасибо вам большое. Хоть и разулыбалась я под конец, а то начинаешь все же принимать вот как свое собственное. Да, я, заметьте, про кубышку свою не рассказываю. И не буду. Ладно, сами понимаете, почему. Спасибо большое всем дозвонившимся, всем, кто поделился. Очень признательна и всегда благодарю вас за искренность. Итоги дня вернутся завтра. Счастливо.
5: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов. пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападает за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. С этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О важном.
6: Украина готова провести масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь о формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев передал Москве списки. По его словам, перечень был подготовлен при посредничестве Вашингтона, который выступил гарантом будущей сделки. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа провести такой обмен и отметил, что ведомства ведут активную подготовку к процессу.
5: О происшествии.
6: Спасатели начали эвакуацию двоих альпинистов на горе Эльбрус. Туристы подали сигнал о помощи на высоте более 5000 метров. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Как отмечается, сотрудники ведомства поднимаются к пострадавшим в условиях сильной метели и почти нулевой видимости. Днем ранее с западной вершины горы уже эвакуировали мужчину из Подмосковья. Он получил травму ноги при спуске.
5: Об Иране.
6: Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты в ответ на мирное предложение США. При этом Тегеран выразил готовность временно прекратить обогащение урана, но на меньший срок, чем требует в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их данным, власти Исламской Республики также предложили передать часть запасов топлива третьей стране под международные гарантии возврата. И как только что стало известно, Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта неприемлемым.
5: О здоровье.
6: Более 20 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала года в России. Этот показатель почти на треть превысил данные за прошлый сезон, заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства объясняют рост активности паразитов аномально теплой весной в центральных и южных регионах страны. На юге России биологи обнаружили опасных африканских клещей-гигантов, которые переносят смертельную лихорадку. Кроме того, врачи выявили новые азиатские вирусы, которые сложно диагностировать обычными тестами.
5: Обо всем.
6: Американец установил мировой рекорд, поймав редкий гибрид черного и белого краппи. Мужчина выудил рыбу весом почти 2 килограмма в штате Огайо. Это сообщает издание Outdoor Life. Сначала рыболов принял улов за крупного окуня, но позже заметил необычное строение плавников и чешуи. В местном департаменте природных ресурсов подтвердили уникальность экземпляра.
5: О валютах.
6: Официальный курс доллара 74.30, евро 88.55, юаня 10.93. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс».
5: Вопрос дня.
1: Добрались, друзья, и погнали, потому что сегодня всего лишь один блок, поэтому сразу можно набирать 8-800-200-97-02. Как и большинство тем вообще в медиапространстве, наша тоже не минует священный праздник. День Победы. 67% россиян считают День Победы главным праздником. Не дни рождения, не Новый год, а именно День Победы. При этом 25% заявили, что этот день следует воспринимать не как праздник, а как День памяти и скорби. Это ВЦИОМ провело исследование. Отмечать 9 мая планируют 82% россиян. 49% будут принимать участие в праздничных массовых торжествах, парады, шествия, возложения венков и так далее. И мой вопрос такой. Какой главный праздник у вас? Я не подталкиваю вас вот именно к ответу, конечно, 9 мая, но просто тоже хочется знать вот среди вас, слушателей. И любая ваша точка зрения имеет право на жизнь. Поэтому набирайте 8-800-200-97-02. Какой главный праздник из всех праздников, которые вообще есть в нашей вами жизни, вот с самого детства. Главное для вас. Ну, вот смотрите, вот у нас сегодня профессиональный праздник, День радио. Как-то, знаете, вот он всегда отмечался и в СССР, концерты же были, помните, на День милиции и на День радио. Ну, там, День сельскохозяйственного работника, ну, не было концертов, которые по телевидению передавали. А это вот знала я с детства, что существует такой День радио, когда я еще не предполагала, что стану радиожурналистом. Елена с нами на связи, Екатеринбург, здравствуйте.
14: Уважаемая ведущая, я вас глубоко разочарую. Для меня самым главным праздником является Новый год и мой собственный день рождения.
1: А почему вы считаете, Елена, давайте сначала познакомимся. Меня зовут Мария, фамилия моя Баченина. Да, а почему вы считаете, что вы разочаруете? Я же сказала, что любая точка зрения...
14: Потому что я думаю, что вы знали, что я скажу, что главный праздник...
1: Нет, вы не расслышали. Я секунду назад сказала, что любая ваша точка зрения, любой ваш выбор имеет право на жизнь. Вообще ноль разочарования. Спасибо вам за звонок. Что вы? Что вы? Вот. Ну и, собственно, в Екатеринбурге я как-то другого мнения и не ждала. 8-800-200-97-02. Нижний Новгород с нами на связи. Борис, здравствуйте.
15: Вы знаете, для меня это, как сказать, день памяти и скорби, конечно. О миллионах, о десятках миллионов умерщвленных, погибших и тому подобное.
1: Понимаю. А как вы проводите этот день?
15: Тяжело. У меня есть кого вспомнить, есть кого помянуть, поэтому тяжело.
1: Понимаю.
15: Никакой вот, никакого оранья уря я при этом, конечно, не делаю.
1: Принято. Спасибо вам большое за мнение и за звонок. 8-800-200-97-02. Воронеж с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Всем слушателям «Комсомольской правды» большой привет. Для меня лично, как для православного христианина, главный праздник – это Пасха Христова. День Победы, безусловно, тоже очень важен. Однозначно в моей семье воевали два моих дедушки, одна моя бабушка. Совершенно чудесным образом все трое вернулись с фронта. Вот. Я свое детство во многом провел именно с бабушками и с дедушками. Наверное, даже больше, чем с родителями. Сейчас мне под 60. И для меня они как живые, я помню их отношения.
1: Очень хорошо вас понимаю, у меня такая же история. Мой дед пел мне вместо колыбельных военные песни. Я просто знаю их гигантское количество. Именно благодаря этому. А вы знаете, не уходите, пожалуйста. Во время этого опроса были еще вопросы про кинематографический канон фильма о войне. Я хотела просто спросить, а у вас есть любимый фильм о войне? Ну, вот наш фильм про
16: войну. Вы знаете, вот сказать, что один какой-то очень любимый.
1: А что первое пришло на ум? Вот что сейчас пришло на ум первое?
16: Первое, они сражались за Родину. Вот я и мои дети, мы в день 9 мая, как правило, обязательно смотрим этот фильм.
1: Серьезно? Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Воронежу большой привет. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
17: Здравствуйте, здравствуйте. Меня Татьяна из города Москвы. Я хочу вначале вас поздравить с Днем радио.
1: Спасибо огромное.
17: Желаю, чтобы много, много радиослушателей и видеослушателей. Ну, а теперь по теме. Естественно, два моих личных любимых праздника – это, естественно, Новый год и День рождения. Это всегда в нашей семье был. И третий уже праздник, наверное, День Победы. Но День Победы в 2000 праздничных годах я всегда отмечала, потому что у меня много родственников, которые были в Великую Отечественную войну, служили, но они пропали без вести. Вот. Так что на праздники всякие ходила, на концерты. Ну, было вообще тогда в то время, мне было интересно. Сейчас, конечно, небезопасно куда-то ходить, я вообще уже боюсь и не хочу. А так с праздником всех, с Днем Победы. Ну, а мой любимый фильм — это «17 мгновений весны», военный, если... По теме, если.
1: Классно. А как вы думаете, кто лидер рейтинга, вот про который я говорила, у ВЦИОМа? Какой фильм? Угадаете?
17: Фильм. А знаете, какой фильм? Я вообще думаю, вот где песня «Смуглянка» мне?
1: Да, конечно,
17: песня,
1: номер один. Это одни старики.
17: Это мой первый фильм.
1: А вы бы сказали «Смуглянка». Я бы вам тут же сказала. Режиссер Быков, главного героя играет. Да. Он же, актер, да, великий. Спасибо вам огромное за звонок.
17: До свидания, короче.
1: Спасибо, спасибо. И вас тоже с праздниками наступающими и с прошедшими тоже. 8-800-200-97-02. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
18: Алло, да.
1: Да, слушаю вас, Алексей. Какой ответ будет у вас? Ваш главный праздник.
18: С праздничком вас, Мария.
1: Спасибо.
18: Спасибо. Быстренько. Ну, я скажу так, сравнивать вот праздник, например, день рождения и день победы, это как-то...
1: А давайте день рождения... Согласна. Ну, немножко странно, да, потому что тут разные окрас, восприятия. Все-таки вот мы русские люди одного культурного кода, как мы сразу понимаем друг друга, да, какие-то тонкие материи мгновенно. Давайте день рождения вот отложим в стороночку, да, а вот все праздники, другие, которые празднует вся страна.
18: Новый год тоже отложим.
1: Что останется-то тогда?
18: Новый год, это там нет никакой вот подоплеки.
1: Да ваш главный, какой вы знаете, вот как с детства. Вот я май всегда жду, и Новый год для меня это просто волшебство. И погода мне совершенно безразлична. А день рождения как-то даже вот перестал, знаете, в последнее время не так важно.
18: Ну, если про детство говорить, конечно, Новый год.
1: Ну, ясно. Фильм, я тут про фильмы еще хочу спросить. Какой у вас любимый фильм?
18: Вот детям, я многодетный отец, как вы,
1: я помню,
18: если вы узнали меня.
1: Конечно.
18: Вот, детям буквально полгода назад показал «Батальоны просят огня». Они досидели, все серии посмотрели.
1: Это
18: там,
1: удивительно.
18: Очень хороший фильм, досидели. Состав актеров просто,
1: да,
18: офигенный.
1: Вообще бесспорно.
18: И Бруев там бог.
1: Слушайте, я расскажу вам тройку лидеров. Ну а единственный фильм еще не прозвучал, который вошла в тройку лидеров в вопросе. Значит, первое место уже прозвучало. «В бой идут одни старики». Легендарная драма Леонида Быкова. 28% респондентов ее назвали. На втором месте, я пока не буду объявлять, может быть, кто-то скажет. А вот на третьем уже тоже прозвучало, они сражались за родину. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Георгий, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Слушаю, ваш главный праздник.
19: Здравствуйте. Главный праздник у меня, конечно, 9 мая. У меня родственники мои, дяди служили, воевали, погибли. Много моих родственников погибли. А мой любимый фильм — «Проверка на дорогах». Я офицер с запасом, и я чту память наших предков, которые просто-напросто пошли и просто вот в 20, в 22, в 18 лет отдали свою жизнь.
1: Вы даже не представляете, по мне сейчас мурашки бегут. Это те слова, которые я недавно говорила своему сыну. Когда он пришел из школы, я спросила, как прошло возложение цветов. А он говорит, да как-то никак. Я говорю, а ты не понимаешь, зачем это? И вот я ему именно это говорила, что вот эти мальчики сегодня и девочки закончили школу, был выпускной, а завтра, даже есть такой фильм, да, а завтра была война. И они просто встали и пошли. Страшно, не умели, но пошли. Я сейчас, конечно, так в проброс говорю, об этом надо с пафосом, с должным и желательно стоя. Но просто я очень рада, что мнения совпадают с человеком с опытом. Спасибо вам большое за звонок. Остается очень мало времени. Красноярск на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Я хочу сказать по фильмам. Вот мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, он никогда не смотрел такие фильмы, как «От и баты шли солдаты», «В бой идут одни старики», потому что считал, это все не так было снято, как было на самом деле.
1: Но у всех же свои истории, правда?
20: Он смотрел фильм «Горячий снег», они сражались за родину. И, конечно, апогеем всего этого является фильм «Идея смотри».
1: Ой, вот эта тройка, это да, она... это самое такое серьезное. А знаете, что на втором месте, что я пока оставила в тайне?
20: Какое?
1: «А зори здесь тихие» Ростоцкого.
20: Да, конечно.
1: Да,
20: конечно,
1: «А зори здесь тихие». А вы знаете, вот другой мой дед, ну, двоюродный дедушка, он любил современный фильм, ну, фильм моего детства «Секретный фарватер», потому что он на подлодке служил. А тоже ведь такой, знаете, приключенческий. Я поэтому и сказала, у каждого своя история. Ой, спасибо вам за звонки, друзья мои. Ну, так тепло и хорошо. В общем-то, как всегда с вами. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». А итоги дня вернутся завтра.
5: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
21: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле... Ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел. Обычно мечом.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: Эксперты предрекли конец эры дешевых гаджетов. Явление, получившее название «Рамагеддон», спрогнозировали журналисты. Название произошло от английской аббревиатуры RAM, обозначающей оперативную память. Чипы памяти сегодня используются везде – в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и вообще всех устройствах, которые хоть немного умнее утюга. Хотя и умные утюги с чайниками тоже уже существуют. Цены на память начали расти еще в прошлом году. В результате крупные производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили стоимость бюджетных моделей или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбук дешевле $500 все сложнее, отмечают журналисты. Даже Sony в начале апреля подняла цену на свою приставку PlayStation 5 и отложила выход нового поколения игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорят эксперты. Все дело в том, что главными потребителями этих чипов стали ИИ-компании. Им требуются большие мощности для обучения нейросетей. И производители просто не справляются с высоким спросом, рассказал радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
2: Тема искусственного интеллекта не теряет своей актуальности, а для работы нейросетей требуются огромные вычислительные мощности. Сегодня, когда вы вбиваете любую фразу в поисковую систему, вы запускаете множество механизмов, которые затрагивают систему искусственного интеллекта. Каждая компания пытается внедрить искусственный интеллект в свои внутренние и внешние процессы. А для работы системы в целом нужны еще и оперативная память, и твердотельные, и классические жесткие диски. Учитывая все это, я боюсь, что ситуация с ценами на всю электронику будет только ухудшаться в ближайшем будущем.
22: А это подорожание далеко не последнее. По мнению журналистов, до конца 2026 года техника еще вырастет в цене примерно на 40%, а дефицит чипов памяти может продлиться в лучшем случае до 2028 года. Только к этому моменту производители чипов откроют дополнительные заводы и смогут выйти на тот уровень производства, чтобы обеспечить запросы всех участников рынка. Помимо этого, россиян ждет еще одно повышение цен во второй половине этого года. Все из-за введения в нашей стране технологического сбора. Это новый налоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей и начнет действовать с 1 сентября. Это также повлечет за собой как рост цен на технику, так и падение спроса на нее, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: В течение года в среднем рост составит 20% из-за технологического сбора. Это будет около 5% на всю технику до 100 тысяч рублей. То, что выше 100 тысяч, там чем выше цена, тем меньше влияние, потому что предельный сбор 5 тысяч рублей с единицы продукции. Спрос на электронику из-за этого будет падать около 20%.
22: Кроме удорожания компонентов, на стоимость электроники влияет и усиление регулирования импорта. Так, с 1 января следующего года Минпромторг планирует ввести НДС на все иностранные товары, закупаемые через интернет. Сначала он составит 7%, в 2028 его увеличат до 14%, а в 2029 до 22%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Россиян предупредили о скрытой опасности жидкостей для розжига. В СМИ и социальных сетях активно обсуждается, что популярные средства для розжига углей могут повышать риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, которые образуются во время жарки мяса. При приготовлении шашлыка жир с мяса попадает на раскаленные угли и образует бензопирены – опасные соединения, которые оседают на еде и попадают в организм вместе с дымом. Особенно вредной ситуацию делает использование химических жидкостей для розжига, поэтому лучше отказаться от использования подобных жидкостей и разжигать угли натуральными способами – с помощью бумаги или коры деревьев. Это может занять больше времени, зато сэкономит здоровье. Однако эксперты поспешили успокоить россиян. На самом деле все не так страшно. Действительно, заметное влияние на организм жидкости для розжига могут оказывать только при использовании в закрытом пространстве. А если вы жарите шашлыки на открытом воздухе, никаких проблем быть не должно, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
23: Это только в закрытых помещениях опасно. А так как мы с вами разжигаем все-таки на свежем воздухе, естественно, у нас опасности такой нет. И главное, не переборщить. Если написано там 3 колпачка по 5 мл стойко, наливаем. Но не наливаем целую бутылку в наш костер. И тогда все у нас в порядке.
4: А вот какую опасность действительно могут представлять жидкости для розжига, так это ожоги. Нередки ситуации, когда жидкость слишком быстро вспыхивает, и человек не успевает среагировать. В итоге все кончается в лучшем случае травмпунктом. И угадать по составу такие легко воспламеняемые жидкости проблематично. Но способ уберечь себя есть, говорят эксперты. Достаточно капнуть такую жидкость на руку и прислушаться к ощущениям, рассказал заведующий лабораторией химии Политехнического музея Денис Жилин.
7: И вы берете капельку жидкости, какую-нибудь палочку стеклянную, наносите ее просто на руку. Если вы ощущаете, что у вас жидкость холодит, значит, у нее низкая температура вспышки, поскольку низкая температура кипения. И такие жидкости лучше для розжига не использовать.
22: Помимо собственной безопасности, не стоит забывать на шашлыках и о законе. Если вы решили устроить барбекю на своем дачном участке или сжечь в прошлогоднюю листву и мусор, обращайте внимание на то, где именно вы это делаете и не представляет ли это опасность для построек и деревьев. В противном случае вам может грозить штраф в 5000 рублей, заявила радио «Комсомольская правда» юрист Мария Свиридова.
8: Сжигание мусора или вообще разведение шашлыков с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, что касается мусора, бочка должна быть закрыта на необходимом удалении от всех построек. И не забывайте про соседские и также деревья. Шашлык, мангал, то же самое касается. Должно быть оборудованное место. Также должны быть средства пожаротушения.
22: Ну и стоит заранее подумать о своем желудке, отмечают эксперты. Поездка на шашлыки традиционно сопровождается перееданием жирного мяса, а также употреблением спиртных напитков. Поэтому главное в этом деле не переусердствовать, чтобы отдых душой и телом не обратился во вред. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: В этом году треть россиян заявили о желании провести майские праздники в пределах своего города. Четверть хотят устроить генеральную уборку в квартире перед летом, а каждый пятый собирается отправиться на прогулку. И если вы как раз из тех, кто предпочитает отдыхать в городе, мы расскажем, куда стоит сходить одному, с семьей или друзьями в эти три дня. А сходить действительно есть куда. Излюбленным местом для прогулки москвичей является ВДНХ. К тому же в эти дни там как раз открывается выставка «Иномарка» в павильоне Музея транспорта Москвы. Проект посвящен российским авторынкам 90-х. Это попытка взглянуть на тот период, но не через ностальгию, а как на момент, во многом сформировавший наше отношение к автомобилю и опыту владения им сегодня. Центральным автомобилем одной из инсталляций, например, является легендарный BMW E34, та самая бандитская бэха, которая была у главных героев фильма «Жмурки», рассказал блогер Виталий Фокс.
10: Хроника из фильма «Жмурки». Естественно, рядом со «Жмурками» должна стоять Е-34, легендарная бандитская тачка, пятерка BMW. И еще даже на германских номерах. Здесь вот автомобиль со вмятинами, даже на крышке багажника есть шпаклевка, но тем самым это демонстрируется то, что автомобили тогда в 90-х на авторынках были готовы купить иномарку даже в таком состоянии, потому что это было круто, модно.
9: Если вы вдруг решили сесть на Сапсан и укатить на выходные в Санкт-Петербург, то и там есть интересные выставки. Например, можно взглянуть в музей-квартиру Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино», художника и настоящего модника. Он сам находил и реставрировал мебель, поэтому вы сразу погрузитесь в быт участника легендарного коллектива. Да и о самой группе «Кино» можете узнать много интересного и нового. В Русском музее в корпусе Бенуа проходит еще одна необычная выставка «Сад в цвету». Здесь вы увидите много работ Петра Кончаловского, пейзажи, натюрморт, портреты, а в залах расставлены букеты сирени для создания особой цветочной атмосферы, рассказал главный эксперт по творческим стратегиям Русского музея, заведующий отделом новейших течений Александр Боровский.
24: Он такой вот человек сердцевидный. Он был в сердцевиде русского искусства и французского искусства. Он знал всю энциклопедию вообще имен искусства 20 века. Это его адресная книга. И при этом он Кончаловский. Он не стал подражателем, когда типология была общая. Он точно осторожно смотрел, как мне представляется, и на мир, и на искусство, и на время. В этом что-то суриковское.
9: Можно проникнуться петербургским искусством и в Москве. С гастролями приезжает известный театр «Мастерская». Особое внимание критики советуют уделить спектаклю «Мой дедушка был вишней», в котором на примере главного героя, итальянского мальчика Танино, рассказывается о хрупкости и драгоценности человеческих отношений. Кстати, музыку к спектаклю написали Марина Ландау и Сергей Васильев, создавшие ту самую музыку и песни к «Смешарикам». Если же театру вы предпочитаете кино, то и тут вам есть чем себя занять. Например, к 9 мая в прокат вышел фильм «Отец» от режиссера-дебютанта Павла Иванова. Картина уже взяла приз зрительских симпатий на прошедшем Московском международном кинофестивале. По сюжету опытный сибирский охотник узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Мужчина уходит на фронт, надеясь разыскать сына, но вместо отправки на передовую главного героя назначают старшиной группы молодых снайперов.
25: «Настоящим прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии».
26: «Дети есть?»
27: «Сын пропал без вести».
11: планирую сына найти. Уверен, что живой.
25: Фронт всего 4000 километров. От Мурманска до Таганрога.
11: Обязательно. Найду.
9: Помимо этого, в кино выходит и другой режиссерский дебют – триллер Алины Насибулиной «Шурале». Главная героиня тоже ищет родственника – пропавшего брата. Для этого она вынуждена отправиться в родную татарскую деревню, но поиски осложняются встречи с коварным лесным духом. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
12: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Как первый луч весенний ярок. Какие в нем не сходят сны. Как ты пленителен, подарок, воспламеняющий весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии...